0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Сергей Титовский.
1: Сегодня вместе с вами, открывая Священное Писание, я хотел бы обратиться к одному Евангелию, к одной истории. И то, о чем мы сегодня будем читать, оно связано вот с тем циклом проповеди, который говорил здесь, в этой церкви, пастор Александр Владимирович, посвященный Евангелию. И сегодня та история, к которой мы обратимся, она как раз в контексте, вот, наверное, этой общей, большой темы, посвященной Евангелию. И то Евангелие, которое мы сегодня будем открывать и с которым будем читать, оно уникально в своем роде. Это очень лаконичное Евангелие, в том смысле, что в этом Евангелии используется минимальный набор слов, в отличие от других Евангелий Нового Завета. Это Евангелие еще уникально и тем, что в нем отмечаются особые встречи Иисуса с отдельными людьми. В этом Евангелии очень много таких личных встреч Господа Иисуса Христа с конкретным человеком. Наверное, вы догадались, о каком Евангелии идет речь. Совершенно верно. Это Евангелие от Иоанна. Я приглашаю вас вместе со мной открыть это Евангелие и открыть 4 главу.

главу, в этом Евангелии, мы прочитаем один отрывок. Он достаточно большой отрывок, но, наверное, он заслуживает того, что мы сейчас его прочитали целиком. Итак, 4 глава Евангелия от Иоанна с первого текста. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус и не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не пить, не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на этой горе и ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец и ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда придет, возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд них. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовало по его слову. А женщине той говорили уже: «Не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Вот такая история. История встречи Иисуса с этой женщиной.
И в самом начале этой истории мы читаем о том, что Иисусу надлежало было идти через Самарию. Он находился в Иудее, и, как мы читаем в третьем тексте, он решил идти в Галилею, на север Израиля. Самый короткий путь из Иудеи в Галилею, он лежал через Самарию. Мы читаем, что Иисусу надлежало идти через Самарию. Это не значит, что не было другого пути. Как бы я сказал, что самый короткий путь с юга, из Иудеи на север в Галилею, был прямиком через Самарию, которая находилась между Галилеей и Иудеей. Но иудеи, как правило, всегда выбирали обходной путь. Они не шли через Самарию. Они, пусть более длинной, пусть более долгой дорогой, но они шли в обход Самарии. Они миновали Самарию, выбирая путь вдоль Иордана, идя в Галилею. А здесь мы читаем о том, что Иисусу надлежало идти через Самарию. Это говорит о том, что вот встреча Иисуса с этой женщиной, это было предписано Богом. Это было по замыслу Господа. Это было в планах Господа, чтобы Иисус, идя через Самарию, встретился с этой женщиной. Чтобы состоялась эта встреча Господа с этим человеком. Если вы заметили, вот следя за этим текстом, за этой историей, то как стремительно росла вера этой женщины. В седьмом тексте, когда мы читаем, что приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, кажется, что эта женщина, она просто видит жаждущего путника, сидящего у колодца. И, занимаясь своим делом, черпая воды, она, кажется, игнорирует присутствие этого человека. Кажется, что она не замечает его рядом с собой, что, кажется, его нет в ее жизни в данный момент. Он отсутствует. Но дальше мы читаем, что происходит после. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь у меня пить? У меня, самарянки. Ведь иудеи с самарянами не сообщаются». Скорее всего, она проявляет к нему какое-то презрение, пренебрежение. Она говорит: «Иудеи с самарянами не сообщаются. У нас ничего нет общего. Как ты, будучи иудей, просишь у меня, у самарянки, воды?» Но что происходит дальше с этой женщиной? 11-12 текст. Когда Иисус говорит: «Если бы ты знала дар Божий, и кто просит у тебя воды, то ты сама бы попросила у него эту воду». 11 стих. Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» То есть эта женщина доказывает, что, наверное, это не просто иудей, сидящий у колодца. Наверное, он некий учитель, он раввин. И она начинает интересоваться этим человеком. Она начинает задавать ему вопросы. Она начинает его о чем-то спрашивать. А дальше 19-20 стих. Женщина говорит ему: «Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть мы видим, что эта женщина уже приходит к еще большему убеждению. Она видит этого человека не только иудеем и даже не учителем, не раввином. Она видит в нем уже некого пророка. И она проникается к нему уже уважением. Неким уважением она проникается к Иисусу. Ну а дальше происходит вообще удивительное с 25 текста. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, и когда Он придет, то возвестит нам все».
Иисус говорит ей: «Это Я, который говорит с тобою». В это время, и дальше с 30 текста. Давайте по 30 текст. «В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» И посмотрите на 42 стих, где говорится о людях, которым женщина рассказала об этой встрече. «А женщине той уже говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». В итоге мы видим, что эта женщина принимает Иисуса не просто учителем, не просто пророком, она принимает его уже Мессией, Спасителем. И она начинает уже служить Иисусу. Не похож ли этот путь веры этой женщины на путь человека в его принятии Господа? Наверное, вы вот этот путь за собой замечаете. Наверное, вспоминая вот свой пройденный путь, наверное, Иисус не был частью вашей жизни. Вы не замечали Его присутствие в вашей жизни до определенного времени. А может быть, и замечали, но вы игнорировали Его присутствие в своей жизни. Вы не интересовались им в своей жизни. Он вам был не нужен, хотя и вроде бы видели Его присутствие. Но спустя какое-то время вы стали проникаться к Нему как определенным интересом, и у вас возникали вопросы к Нему. И в итоге вы приняли Иисуса своим Спасителем, своим Господом. Мы видим, как быстро вроде бы росла вера этой женщины, и, наверное, как бы мы хотели, чтобы вот так же быстро выросла вера и в жизни наших близких и родных, которые сегодня еще не приняли Иисуса своим Спасителем и Господом. И, может быть, сегодня они отвергают Его в своей жизни, может быть, они игнорируют им в своей жизни, или принимают Его каким-то, ну да, Он был каким-то учителем в Израиле, но не принимают Его своим Господом. И, наверное, мы так сильно хотим, чтобы наши близкие и родные в итоге приняли Его своим Спасителем и Господом и сделали это как можно быстрее, как можно скорее. Вы знаете, у самарян были хорошие аргументы в пользу того, что их вера была правильной, что их религия, она превосходит религию иудеев. Ну вот, например, открывая книгу «Бытие», 12 главу, 6 стих, мы читаем о том, что когда Авраам вышел из Харана и пришел в землю, которую Бог обещал ему, то первое место, где остановился Авраам, было как раз Сихем. Как раз это самое место. Когда израильский народ вышел из египетского плена, и когда они вынесли кости патриарха Иосифа, то где был захоронен патриарх Иосиф? Именно здесь, в этом месте. И вот когда в Иерусалиме построили позже храм для поклонения Господу, то у самарян уже Сихем или Сихар был центром поклонения Богу. Уже многие сотни лет, даже, можно сказать, тысячи лет. Считается, что у самарян была своя версия Пятикнижия Моисея, и согласно вот своей версии, Авраам готов был принести в жертву Исаака не на горе Мориа, а именно вот здесь, на горе Горизим, в Самарии. Самаряне верили, что они исповедуют истинную веру своих отцов. И в 4 веке до нашей эры, когда вот израильтяне вышли уже из вавилонского плена и стали восстанавливать свой город, свою территорию, храм, они отгородились от всех остальных народов, в том числе и от самарян. Самаряне строят свой храм в 4 веке до нашей эры. Хотя спустя некоторое время иудеи этот храм разрушат. И ненависть
иудеев к самарянам стала настолько сильной, что иудеи считали, что самаряне оскверняют все, к чему только самаряне прикасались. Вы знаете, что еще поразительно вот в этой истории? То, что встреча у колодца в Евангелии от Иоанна в 4 главе напоминает ветхозаветные истории встреч ветхозаветных героев у колодцев. Есть очень много общего в этих встречах библейских персонажей у колодца. У колодца, где встречается Исаак, Иаков, Моисей. Что общего? Ну, во-первых, в каждой из этих историй главный герой в итоге встречается со своей будущей женой. В каждом из этих случаев встреч у колодца эта встреча происходит на чужой земле. Не на своей земле, на чужой земле. В каждой из этих историй женщина, которая встречает путника у колодца, она оставляет этого путника и идет в свой дом, к свою семью и рассказывает о произошедшей встрече. В каждой из этих встреч семья выходит навстречу и приветствует этого гостя. В каждом из этих случаев женщина обретает в лице этого путника своего господина. И вот эта история встречи в Евангелии от Иоанна у колодца напоминает вот те встречи Исаака, Иакова, Моисея у своих колодцев, которые описываются в Ветхом Завете. Это интересно. Еще что стоит интересно отметить. Согласно закону, иудеи на протяжении своей жизни могли вступить в брак не более 3 раз. Ну вот, такой был закон. Не более 3 раз иудеям разрешалось заключать брак. А здесь, в нашей истории, эта женщина выходит замуж сколько раз? 5. И вы знаете, вот эта история, она может быть таким вот легкой, тонкой критикой со стороны иудеев в адрес религии и веры самарян. О их религии, об их истории немного написано в 4 книге Царств, 17 главе. Давайте мы обратимся к этой истории. Вот к этому отрывку. 17 глава, 4 книга Царств, с 24 по 33 тексты. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и из Ямафа, и из Сепарваима». Сколько городов вы насчитали? 5. «И поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарию и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их, и донесли царю ассирийскому и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли. И зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь ассирийский и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил капищах высот, какие устроили самаряне. Каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали Суккот-Бенов, кутийцы сделали Нергала, ямафине сделали Ашиму, авийцы сделали Невхаза и Тартака, а парбаимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам сепарваимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот и среды своей, и они служили у них в капищах высот.
И Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их». Самаряне были потомками вот тех пяти народов, которые переселили из этих пяти городов ассирийцы на эту территорию. И мы читаем, что все эти жители этих пяти городов, они чтили своих богов. Мы читаем, что они Господа чтили и богам своим служили. Поэтому и Иисус говорит: у тебя было пять мужей, и тот, который сейчас у тебя, он не муж тебе. Намекая на то, что вы самаряне, вы чтили своих богов, и вроде бы вы пришли сюда, на это место, чтобы почитать Господа Саваофа, Господа Яхве, но вы им по-настоящему его не чтите, вы не служите ему. Поэтому Господь и скажет здесь, в продолжении вот этой истории, Иисус говорит им: поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Ибо настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет Отец себе. Иисус пришел, чтобы восстановить истинное поклонение Богу. И оно универсально для всех. Оно не зависит от географии, оно не зависит от места, оно не зависит от народа. Вы знаете, удивительная вот эта история и место расположения этой истории. Эта история записана в 4 главе. Это встреча. А в 3 главе, помните, о какой встрече Иисуса упоминается? В 3 главе Евангелия от Иоанна. Какая встреча состоялась Иисуса? С каким человеком? С Никодимом. 3 глава начинается со встречи Иисуса с Никодимом. 4 глава начинается со встречи Иисуса с самарянкой. А между этими историями записан текст, который знают все. Какой текст записан между этими двумя историями, который универсальный, который знают все? И не нужно обращаться к Библии, чтобы его прочитать, потому что его знают. Я думаю, все здесь, и не только присутствующие в зале, но и те, которые смотрят сегодня эту трансляцию. Иоанна 3:16. А что там написано? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот эта история с самарянкой, это история с Никодимом, это намек вот на этого всякого верующего. Вот этот намек на всякого, о котором мы читаем в Иоанна 3:16. «Дабы всякий не погиб, но имел жизнь вечную». Вот эти две истории из 3 и 4 главы, Никодим и самарянка. Это как будто бы два полюса, которые в себе вмещают всех. Посмотрите на контраст вот этих двух героев. В Иоанна 3, в 3 главе это мужчина, в 4 главе это кто? Женщина. В 3 главе это иудей, в 4 главе это презренная самарянка. В 3 главе это высокочтимый, уважаемый человек. В 4 главе это презренная, даже среди своих. Как вы думаете, почему эта женщина пришла к колодцу, как мы читаем, в 6 часу дня? А это, если мы переводим вот в современное время, это полдень. Это полдень, это 12 часов дня. Это самое пекло, это самая жара, это время, когда там никто на улице не появлялся. Все старались в эту жару находиться в прохладе, в своих домах. На работу выходили рано утром или потом вечером. А эта женщина приходит к колодцу в самое пекло. Почему? Зачем? Чтобы избежать взгляда своих односельчан. Чтобы, придя к колодцу, никого не увидеть.
чтобы не услышать в очередной раз о том, какая она. Эта женщина была презираема даже среди своих. В третьей главе Никодим носил великое имя. Вы знаете, как переводится Никодим? Вождь народа. А в четвертой главе, как звали эту самарянку? Мы даже не знаем ее имени. Безымянная. Как будто у нее и имени даже не было. В третьей главе он живет где? Где Никодим жил? В Иерусалиме. А она? В Сихеме. В Сихаре. А этот город назывался городом пьяниц. Город опьянения. То есть Никодим и самарянка, мы видим крайние противоположности вот этого всякого. Всякого, который бы не погиб, но имел жизнь вечную. Сегодня я хочу обратиться к каждому присутствующему здесь и каждому, кто, возможно, смотрит это богослужение в трансляции. Не имеет значения, кто ты. Не имеет значения, что ты сделал в своей жизни. Не имеет значения, где ты был. Не имеет значения, как с тобой обращались. Объятия Иисуса сегодня распростерты для каждого. Сегодня Евангелие Христово, оно для тебя. Сегодня ты можешь прийти к Иисусу и найти в нем мир, покой, радость, свободу. Да благословит Господь вас. Не упустить этого шанса и прийти, и принять Иисуса не просто учителем, не просто великим пророком, но принять Христа своим Господом и Спасителем. Аминь. Я приглашаю к молитве. Господь, хвала Тебе, благодарность за Твою любовь, за Твое Евангелие, за то, что сегодня Твои объятия распростерты для каждого. И кем бы мы ни были, что бы ни было в нашей жизни, чтобы как бы мы ни поступали и как бы с нами ни обращались, Господи, сегодня мы можем прийти к Тебе, потому что Твои объятия распростерты для каждого. И я молю Тебя, Господь, чтобы каждый, присутствующий в этом зале, чтобы каждый, смотрящий это богослужение, мог обрести Тебя своим Спасителем, своим Господом, своим другом, чтобы обрести мир и покой в Твоих любящих божественных объятиях. Хвала Тебе, наш любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы...
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Почему и ради чего человек может однажды оставить успешно построенный бизнес? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель, пастор Юрий Михайлович Волобоев. Юрий Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам.
2: Спасибо вам за приглашение.
1: Юрий Михайлович, у вас было такое состояние, и просто ли это было для вас оставить вдруг бизнес и пойти выбрать все-таки линию священнослужителя, выбрать это направление?
2: Кажется, что это очень непросто, да? Как так? Потому что для мира нашего сегодня и для современного времени бизнес, кажется, что это ощущение свободы, что это безграничный горизонт возможностей, что это открытая площадка для самореализации. Но это как бы, знаете, как реклама. С другой стороны, те, кто так профессионально погружен в ту или иную деятельность предпринимательскую, могут сказать о том, что есть масса побочных факторов, которые не дают, значит, так сильно себя реализовать, и это не всегда безграничные возможности. Но, да, это очень большая ответственность, и много с этим, что с делом связано. Поэтому иногда, да, человек устает. Кто-то говорит о том, что для бизнесмена предельный срок 10 лет, когда у него наступает профессиональное выгорание и желание сменить деятельность. Иногда люди меняют радикально. Что касается меня, то, наверное, тоже я достиг этого момента 8-10 лет занятий этим делом, после чего, в общем-то, пришел к Господу. И не то чтобы как-то для меня это было сложное решение, оно было естественно. Я открыл для себя новый мир, который меня полностью захватил, который для меня был очень интересен, яркий. Я стал погружаться в глубины мудрости библейской. И для меня это стало большим, чем просто желание что-то строить, ремонтировать, так вот, на том уровне, которым я занимался.
1: Угу. У вас бизнес был связан именно со стройкой непосредственно?
2: Да, в эти лихие 90-е моя предпринимательская карьера началась с того, что мы изготавливали строительный материал, то есть там керамзитобетонные блоки, а потом мы пришли к строительству, а потом мы пришли к крупным заказам по капитальному ремонту. В общем, я был связан вот со всем этим направлением.
1: Угу. Отлично. А вот смотрите, вы росли с мамой, то есть, получается, мамой воспитывались, а в полтора года, когда вам было всего полтора годика, папа вас оставил. И вот насколько для вас вот это время было тяжелым? Вот расскажите немного об этом.
2: Ребенок не ощущает тяжести жизни. Он всегда счастлив, когда его любят. Мама воспитывает или мама и папа. Только потом ты ощущаешь в более зрелом возрасте, да, недостаток, да, там, чего-то внимания. Наверное, я ощутил, что мне чего-то недостает именно тогда, когда создал свою собственную семью. Да? То есть вот здесь я понял, что образа отца нет у меня перед глазами. Да? То есть, ну, в принципе, я его и не видел. Я привык к жизни, я видел ее, как вот нас мама воспитывала с моей родной сестрой. Вот это была моя модель семьи. Да? Оказалось, этого мало. Вот еще раз скажу, что потребность в отце я осознал только когда, вот, собственно, создал свою семью. Да, это вот для меня, я вдруг увидел, что есть большие пробелы, да, вот, где-то в отцовском понимании отцовства, в ответственности отцовской. Мне пришлось многому чему учиться фактически.
1: Да, у вас мама, она вдобавок работала еще в медицинской сфере, и получается, что часто она отсутствовала дома. И почему вот я назвала это время все-таки тяжелым для вас? Потому что, мне кажется, оставаться зачастую одному дома, да, это наверняка больше вас привело к самостоятельности. Можно так сказать?
2: У меня была бабушка, которая была рядом, старшая сестра, которая старше меня на 7 лет. Но на самом деле, да, то есть я как бы с детства фактически уже учился самостоятельности и ответственности за свои решения.
1: А вот смотрите, вы с детства очень разносторонний человек. Это игра в футбол. Вы часто выбегали на улицу с мальчишками, играли в футбол. Также я знаю, что вы играли на фортепиано и до сих пор играете на фортепиано. Занимались бальными танцами, очень много читали, даже раскопками занимались в свое время. Вот расскажите, как вот это все можно было объединять в себе, вот эти разносторонние все направления, как вообще так складывалось? Это все-таки вот воспитание мамы больше сыграло роль или как-то сами все-таки?
2: Ну, конечно, когда там, я был в первом, втором классе, мама вдруг решила сделать из меня музыканта и отправила меня в музыкальную школу. Это было ее решение. Я не скажу, что как бы это для меня было, знаете, таким восторгом. Тут надо было гамма играть, произведения заучивать, экзамены сдавать. Вот. Но для мальчика и подростка, значит, музыка не в приоритете. Я тут еще... Я еще и занимался еще и дзюдо, на самом деле, кроме всего этого. А для мальчика интересен, конечно, спорт, да, то есть футбол – это страсть, да, то есть у нас класс был очень спортивный, школьный. И, кстати, профессиональные футболисты вышли из нашего класса, поэтому мы участвовали в соревнованиях, в школьных, в региональных по футболу, вот я участвовал. Соответственно, спорт… Ну, для мальчика это как бы самореализация где-то, да, но и просто интересно. Мы были действительно такие увлеченные спортсмены, потому что, я не знаю, там до определенного возраста, там чуть ли не 25 лет, я мог назвать имена всех футболистов фактически известных. Все сборные, да более того, команды высших лиг европейских стран. Вот, это такое было профессиональное погружение в спорт в свое время. Да, вот попутно, кстати, занимался бальными танцами, но мне это понравилось, конечно. И тоже мы участвовали в концертах. Это было интересно. В школу пришла тренер, женщина, пригласила. И так красивую картинку нам нарисовала, что мы чему мы научимся. Значит, ну, поскольку я музыкой занимался, все-таки мне это было где-то... Мне просто стало это интересно попробовать. Я попробовал. И долгое время танцевал, да, вот, в танцевальном ансамбле. Вот выступали мы, еще раз повторюсь, с концертами. Ну, так вот жизнь протекала. Было много свободного времени.
1: Да, и тем не менее, когда вы из армии пришли, вы все-таки выбираете путь бизнесмена. Почему?
2: Это 90-е годы. Мне кажется, это повальное увлечение. Я не знаю человека, который бы не пытался заниматься бизнесом, на самом деле. Да, то есть мне было 20 лет. Это такая романтика... Такие серьезные, знаете, изменения в стране. То есть рушился СССР, Советский Союз, его устои. И мне удалось поработать и при Советском Союзе, да. То есть трудовой путь вообще на заводе начался, на самом деле. Вот. В качестве электрика, да, и там, различных профессий даже. Значит, ну а потом, когда все это вдруг начало рушиться на моих глазах, кстати, участвовал во многих событиях лично, и даже был на баррикадах при штурме Белого дома в Москве. Да, вот, видел танки, которые там стояли перед парламентом. Ну, это романтика, да, то есть я вообще, наверное, человек такой романтичный достаточно, а вот мне это было всегда интересно. Поучаствовать в каких-то таких значимых событиях. Вот. Ну а как же пройти мимо бизнеса для человека, который погружен в романтику? А вот. У нас были свои иллюзии. Вообще, как бы, мы считали, что весь мир он достаточно узок и тесен для нас. Достаточно сказать о том, что это такая очень интересная история. Я в 22-23 года открыл предприятие, на самом деле, свое. Значит, вообще, так сказать, порой не понимая там многих вещей в жизни, да, и особенно в бизнесе. Ну, в принципе, страна в целом не понимала, что такое бизнес. Это были кооперативы для знающих людей 90-го, 91-го, 92-х годов. Это самое начало, это начало-начало. По сути дела, где и отчеты финансовые стояли всего лишь из двух страничек на самом деле. В общем, тогда это легко было открываться и все это дело вести. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что я подрядился на постройку кислородной подстанции для одной из больниц. Интересно, что профессиональные строители отказывались от этого объекта. А я решил все-таки это осилить, причем не понимая, во что я ввязываюсь.
1: Можно сказать, что вы не боялись рисковать?
2: Абсолютно не боялся рисковать. Как оказалось, это сложнейшее инженерное сооружение, которое принесло не очень много денег, но очень много проблем, и главное, в боли. Потому что там это повышенная опасность сооружения со своими нормами доступа, допусков и так далее. Вот. И по незнанию, да, то есть и то, что вот этот вот предел риска, наверное, для меня был понижен, но мы ввязались в этот проект, и что самое интересное, построили ведь, сдали, и до сих пор это подстанция кислородная стоит.
1: Потрясающе. Юрий Михайлович, а подскажите, вот благодаря чему так успешно в 90-е вы брались вот за такие проекты, реализовывали их, благодаря чему, подскажите?
2: На тот момент вряд ли, что я мог вам сказать. Почему? Только позже гораздо я понимаю так, что изначально, с самого детства, меня Господь вел все-таки. Почему? Потому что родился все-таки я в христианской семье. Так вот, мой дедушка был нерукоположенным служителем православной церкви, он был старостой церкви. Поэтому вот с самого детства мама меня отправляла всегда в деревню на лето. Значит, я рос, когда люди читали Библию, дедушка читал Библию, вот. Два раза в день молились, и опять же, это для меня было, на меня это повлияло, потому что я начал молиться, когда мне было там 5 лет фактически. Но когда уже вырос, да, то есть я был и пионером, и комсомольцем, в общем, как обычным советским человеком. Наверное, какую-то религиозность я не осознавал уже в таком подростковом возрасте. Все это пришло гораздо позже. Но вот я думаю, что Бог допускал в моем случае все эти моменты. Ну, это были какие-то этапы, были становления, образования, формирования личности.
1: То есть постепенно Бог вас вел?
2: Да.
1: Угу, отлично. А мама ваша посещала церковь, и вы также посещали церковь вместе с ней, вы приходили и читали газету в стороне. Угу. Подскажите, вот вы читали газету, приходили просто, как бы проводили так время или по другой причине все-таки?
2: Эта газета была «Спорт-экспресс», поэтому я вам говорил, что я был человек, который профессионально был погружен в футбол. Значит, и поэтому я всегда читал «Спорт-экспресс», я покупал все новые номера. И для меня, ну, а для обычного светского человека в тот момент, я уже шел в церковь, да, да, где, которую посещала моя мама, у меня было для этого свободное время. Ну, а вот, проходя мимо газетного ларька, как было не купить свою любимую газету. Поэтому я с газеты заходил в церковь, садился, ну, да, на стульчик на заднем ряду. У меня была интересна проповедь, я вам скажу.
1: А, все-таки интерес был, да?
2: Интерес был очень большой, потому что, опять же, все это Господь так усмотрел в моей жизни. Первое мое посещение церкви адвентистов седьмого дня как раз-таки было в среду, когда проповедовал один из служителей церкви. Его проповедь, не скажу, что была такая вот прямо очень глубокая или яркая, но, наверное, яркая все-таки, да, потому что до сих пор я ее запомнил, она была первой. Она настолько меня своей простотой и яркостью затронула, да, что он просто одну мысль провел, вот между добром и злом нет нейтральной зоны, вы или на стороне добра, или на стороне зла. И я как-то задумался, вы знаете, думаю, а где же я? Да, это было интересно. И я стал приходить, вот в субботу приходить слушать, что говорит служитель церкви с кафедры. Я очень мало понимал субботнюю школу. Там были слова непонятные, и мысли такие, знаете, для меня, для вполне светского человека, это было как-то так далеко все. А вот проповедь, да, она была жизненной, близкой. А вот поэтому я как-то старался, ну, вот, слушать, приходить.
1: Угу. То есть интерес все-таки у вас постепенно вот этот вот стал возрастать. Угу. А вот в это непростое время, в 90-е, казалось бы, все было хорошо, все у вас шло замечательно, можно сказать, в бизнесе, постепенно вы росли. Ну вот расскажите мне историю про вашего друга, который однажды вас подставил, вас предал, использовав печать вашу, и, соответственно, вы задолжали крупную сумму денег организации, которую вы совершенно не знали.
2: Ну, вы знаете, такие истории, они уже, наверное, рядовые. Любой предприниматель совершает в жизни ошибки. Это часть его обучения. Ну, естественно, рядом с нами наши друзья, которым мы доверяем, они или партнеры по бизнесу, или просто у нас в команде, да, то есть у каждого предпринимателя есть своя команда, на самом деле, если такой достаточно будет крупный бизнес. Ну и да, в моей жизни тоже такое произошло. Приятель мой попросил помощи в оформлении документов. Но поскольку это товарищ, я ему вполне доверял, как самому себе, но вместе мы много что делали. У нас было общение неформальное, да, то есть, да, ему дал пустой бланк предприятия с моей росписью и печатью, чтобы он тут оформил, да, то необходимые документы. А выяснилось совершенно другое, когда он там просто подписал текст долговой расписки, вот, и отнес это дело в суд. И, конечно, для меня это было просто действительно таким шокирующим событием. А не в том, что это такая была, знаете, махинация или удар в спину, хотя это все так и было, да, а прежде всего, что это же товарищ, вот, с которым, извиняюсь, мы там несколько лет, много лет, да, были вместе, общались с семьями, да, а, как бы и его жена, да, он же там вот женился-то при мне, собственно говоря. И, ну, знаете, вот это был такой...
1: Что вы испытали?
2: Ну, для меня, наверное, даже не потеря денег является или являлась большой проблемой, сколько потеря отношений. Вот. Все-таки для меня отношения всегда, наверное, были больше, чем деньги. Вот. И поэтому, когда вот это все произошло, я вдруг понял, что я потерял человека, да, то есть и вообще то, что человек это может сделать, да, то есть это, конечно, было потрясением достаточно большим. Вот. Да, целый год мы там ходили по судам с ним, а потом как-то все это очень быстро закончилось. И вот это, конечно, для меня был очень большой духовный опыт, я вам скажу, потому что... Но я как бы сразу понял, что я совершил ошибку, я пошел к юристам за консультацией, что же мне делать. Они говорят, ну это же твоя подпись, да, то есть печать твоя, да, ну все, плати. Я говорю, нет таких денег. Ну что, надо другими путями решать эту проблему. Ну, а пути, конечно, лежали за гранью закона, все пути решения этой проблемы. А я уже ходил, более того, я уже был крещенный человек. То есть я уже принял заезд с Господом через водное крещение. И я как бы понял, что я-то на многое уже не смогу пойти, да. Я не знаю, пошел ли бы я на какие-то, так сказать, действия вне закона, когда еще не ходил в церковь, ну, не знаю, не могу сказать, да. То есть история, как говорится, слагательного наклонения не имеет. А вот здесь я понимал, что да, я как бы же вот в церкви, я с Богом, да, то есть, и там совершать какие-то действия вне закона для меня уже невозможно. А что остается? Легальных путей решения нет, значит, нужно платить деньги. Ну, той суммы денег у меня не было на самом деле. А тогда оставался единственный путь, это молитва. И я как бы вот каждый день... Мое утро начиналось с молитвы, Господи, как-то помоги мне выпутаться. Вечер заканчивался тоже с молитвой. И на протяжении этого года было много заседаний судебных, когда там вот нас вызывали, мы давали объяснения, вот человек давал объяснения, свидетели даже какие-то появлялись. Значит, человек, конечно, рассказал обо мне все самое плохое, что во мне есть. Насколько я ужасный человек. Вот. Я просто молчал в этот момент, сидел. Значит, ну, я как-то не поворачивался, ничего плохого сказать об этом человеке, об этой ситуации. Но единственное, что я заметил, и судья сказал, что посмотрите, что расписка написана, собственно, рукой не моей. Угу. Почерк, в общем-то, это не мой. Да, роспись моя, печать моя. Да, я ошибся. Да, я доверился человеку. Вот. Ну и все, собственно, что я сказал. А потом, через год, я уже, конечно, от этой духовной борьбы подустал. Вот, и говорю, Господи, ну что делать? Ну, если уж надо платить, значит, вот тогда помоги мне решить проблему и с деньгами. Да? То есть, и вот мы собрались на это судебное заседание, где судья, в общем, отверг иск, по определенным правилам, да, то есть законам Российской Федерации, и все, и дело было закрыто. Мы не ожидали, ни он, ни я, такого исхода после года разбирательства. И это для меня было большим все-таки духовным уроком, насколько Господь вот, любит, защищает даже в самых сложных ситуациях жизни.
1: Можно, наверное, даже сказать, что это был год духовного роста вашего.
2: Наверное. Хотя, конечно, я могу сказать о том, что не всегда это было таким уж, таким, знаете, ростом с положительными эмоциями, вот, с хорошим настроением. Такой, да, большой год духовной борьбы.

0: Но все знали, что я хожу в церковь. И он меня спросил, ты что, типа, в Бога ударился, так интересно выразился. Я говорю, ну, не знаю, но в церковь хожу, говорю, вот крещение принял, и вообще вот там и там. Хочешь, говорю, приходи. Вот тоже очень интересные мысли можно подчеркнуть. Вот. Но, да, знаете, вот я вдруг увидел в глазах, что называется, раскаяние. Ну, вот какое-то сожаление. А ведь глаза – это зеркало души, да, и вы видите настроение. И я действительно увидел такое какое-то глубокое сожаление внутри. Он ни слова не сказал. Вот. И все. И у меня не было ни агрессии, ни какой-то обиды. Я вдруг понял, что да, действительно, Господь велик. Он может и примирить людей на самом деле. Вот. Я так понял, что человек все-таки понял свою неправоту.
1: Но это очень важно, что он осознал.
0: Угу.
1: А в те годы также существовало такое явление, как рэкет, и это также вас не обошло стороной. Скажите, как вам удалось выйти из тех сложных ситуаций?
0: Ну, опять же, для предпринимателя, бизнесмена 90-х, в общем-то, это понятие достаточно близкое, потому что эти ребята спортивного вида знали всех предпринимателей и бизнесменов, а предприниматели и бизнесмены знали всех спортивного вида ребят в городе. В общем, где-то всегда эти пути пересекались, так или иначе. Ну, таков был тот мир на самом деле. Вот. С кем-то мы дружили, да, то есть с кем-то мы не дружили. Значит, это всегда было очень интересно. Да, но когда спортивного вида ребята подъехали однажды с просьбой о деньгах, так очень убедительными просьбами, здесь, конечно, ну, стало очень волнительно. Но опять повторюсь, что эти ребята подъехали к моменту, когда я уже ходил в церковь. Вот. И ну, назначили день встречи нашей, так вот я уж такими литературными словами говорю, да, если это другие слова. Вот. Я уже, вот, кстати, этот момент побудил меня встать на колени. Потому что в церковь-то я ходил, да. А сказать, что я там сильно молился, ну, я вот стоял, как и все, вроде вот люди молятся. Но вот переход к той самой личной глубокой молитве у меня на самом деле не состоялся. Вот в чем дело. Я читал книги христианские, Библию читал, в церковь по субботам ходил. Вот. А чтобы вот стоять на коленях перед Богом, еще не стоял на самом деле. И когда эти ребята приехали с просьбой помощи денежной, вот, соответственно, вот это был момент такой очень интересный, когда, ну, во-первых, денег-то у меня не было, да, как обычно, когда тебя их просят, у тебя их нет. И отдать ты не сможешь, да, нужную сумму денег. Вот. А что делать? Да? То есть ситуация такая сложная. Вот я здесь вот в первый раз, здесь, наверное, уже в зрелом возрасте, когда я встал на колени, да, то есть перед Господом, сказал: Господи, помоги мне из этой ситуации каким-то образом выйти. Да. Это было очень интересно, что...
1: Это впервые, да, вот такой вот у вас, ну, позыв, да, вот такой был, обратиться к Богу? Или уже ранее были такие молитвы?
0: Да, кстати, ранее были, гораздо раньше было все это. Вот. Но, видите, когда, опять же повторюсь, да, я был вполне светским человеком-то, вот, в такие вот подростковые годы и в юношестве, были моменты, когда там, я Богу обещал: Господи, я к тебе приду, пожалуйста, помоги. Там, вот, я, там, ну, как я понимал, что значит прийти к Богу? Свечку ему поставить, да, то есть я обещал: Господи, я вот тебе обязательно свечку поставлю. Вот. Но, соответственно, когда я из сложной ситуации вышел, я никуда не пошел и свечку никакую не поставил. Вот. А потом, знаете, что стало происходить в 90-е годы? Мои друзья стали обращаться к Богу. То есть я учился в институте на тот момент в Астраханском, и мы так слышим, что кто-то принял крещение, один, другой, третий. Это было так интересно, я вам скажу. А потом ко мне подошел мой однокурсник в городе и говорит, ну, он как-то странно выглядел, так очень-очень смущенно. Говорит: можно я тебе что-то подарю? Я еще так удивился, говорю: так, ну, конечно, дари. Ты что, ты такой смущенный? Значит, ну, я говорю, я хочу дать тебе необычный подарок. Так, ну, хорошо, давай. Он достает из дипломата Евангелие Иоанна, значит, если вы помните такую синенькую книжицу, вот, я взял с удовольствием, говорю: такая причина твоей вот этой вот неуверенности в чем-то, конечно, спасибо за подарок. Вот.

0: Я даже начал читать. Но, правда, опять повторюсь, для меня вот эти первые шаги были сложными. И то, что я прочитал, я ничего не понял. Но понял, что это об Иисусе Христе. Поэтому, конечно, Господь все эти, как сказать, годы это работал, да, вот, и звал к себе через вот, друзей, через вот эти подарки книг духовных, да, которые все-таки у меня в руках были. А вот когда уже, ну, на самом деле, мама меня начала звать в церковь, значит, я вот стал посещать проповедь, да, то есть это уже как-то было все это осознанно, это как вот уже кирпичики, которые складываются в некую стену. А когда же эти ребята приехали с просьбами о деньгах, да, то есть здесь уже как бы, ну что, нужно что-то было решать, а здесь уже надо было делать какой-то, знаете, такой уже ответственный шаг именно к Богу, да, и вот я встал на колени. Это была моя первая молитва, ну, как сказать, уже в сознательном возрасте, да, что, Господи, помоги мне вот, собственно, из этой ситуации выкарабкаться. Еще когда они приехали, ребята приехали, я еще на самом деле не крестился. Вот. Но в церковь-то ходил по субботам. Причем ну, пастор, который приехал, священнослужитель, он так был удивлен, что я, оказывается, не крещенный человек. Как? Он говорит, ты каждую субботу в церкви. Я говорю, ну вот так ходить хожу, говорю, но, собственно, не оформил отношения. Значит, и вот эта встреча с ребятами. Самое интересное, что я уже был готов, я молился эти два дня до той самой встречи, а они не приехали. Я их сознательно ждал, значит, выглядывал в окошко, но когда же не приехали, они не приехали. А вот, ну, думаешь, какая-то ошибка, хотя знаю, что эти ребята никогда таких ошибок не совершают. В назначенное время они всегда приезжают. Вот. На следующий день я все еще оставался дома, молился и ждал, когда они приедут, то и опять не приехали. И только на третий день я понял, что они не приедут. Это для меня было такое освобождение. Вот.
1: А что вы почувствовали, когда вот вы в этом увидели ответ Бога?
0: Я сказал, Господи, ты есть на самом деле, да, то есть на самом деле ты есть. Я же понимаю, что Бог есть, но как-то вот он такой, знаете, большой и всемогущий, а я-то вот такой маленький и никчемный, вот. А то, что вот он такой большой, знает меня маленького, да, то есть это, конечно, повлияло. Вот. Для меня это было такое большое откровение.
1: А как повлияло это на вас, как на личность и на вас, на ваш бизнес в целом?
0: Ну, вы знаете, опять повторюсь, наверное, да, что от бизнеса ты начинаешь уставать. Вот. Когда начинаются проблемы с твоими друзьями, когда начинаются проблемы в отношениях, да, то есть когда ради денег ты вдруг видишь, как люди готовы на самом деле пойти на любое же преступление. Что-то отжать, что-то украсть. И ты, если этим долго занимаешься, то неизбежно, неизбежно перестаешь категорически доверять людям, причем любым. Поэтому предприниматели, бизнесмен, которые в этой сфере себя реализуют более там, чем там, 7-8 лет, его уже пару-тройку раз очень сильно кинули. Значит, и поэтому у него нету ни родных, по сути дела, ни близких, ни друзей. Так по-настоящему. Может, кто-то и есть, но, скорее всего, что с ним дела он иметь вообще не будет. Да?
1: А доверие возвращается потом к людям?
0: Это сложный процесс на самом деле, потому что ведь это ж травма. Это травма. И когда я вдруг увидел других людей, я еще хотел бы сказать, что когда вот я стал приходить в церковь послушать проповедь, то для меня эти люди были интересными, то есть христиане. Они постоянно улыбались. Они все были в каком-то веселом настроении, но это Астрахань, это лето. Достаточно солнечные вообще люди, так сказать, южные, они очень эмоциональные. Значит, но тем не менее, да, то есть, представляете, да, то есть 90-е годы, ну, там зарплату задержат там, по полгода, по году. А здесь абсолютно всем довольные люди, которые песни поют, причем трезвые, да, то есть, что самое интересное. Потому что как-то вот в нашем сообществе в России песни-то поют, когда выпьют, да. А здесь гимны интересные, да, вот я так все со стороны наблюдал, смотрел за этим. А, ну, и я скажу, что мне это понравилось, на самом деле, то есть... Тебе хорошо там, где ты среди людей с хорошим настроением, да, которые, причем не хотят тебя а как-то обмануть, да, вот, ну, тут моя мама была, да, то есть сразу подошло очень много людей, там, которые, оказывается, знают меня по имени, да, через мою маму, вот. Все это было вот так интересно. Доверие возвращается, конечно, доверие возвращается.
1: Слава Богу. Юрий Михайлович, а почему вы выбрали однажды именно путь священнослужителя?
0: Опять-таки, здесь тоже очень интересно, потому что я-то не планировал быть священнослужителем, но, находясь в церкви, так или иначе, я был приобщен к служению в церкви. Да? То есть я разные как бы, служения нес, значит, и участвовал в ремонте, да, на нашего молитвенного дома. Мне очень нравились книги, я очень любил читать с детства, поэтому как-то сразу литературное дело влился, да, то есть распространяли книги, то есть посещали различные дома и квартиры, ездили с группой, значит, вот распространителей христианских книг. Это было интересно, да, новые встречи, знакомства, мы о книгах говорили, мы их читали, нам они нравились. Вот. Да и книги-то были интересные, они очень интересные. Они о смысле жизни говорят, да, то есть о здоровье, да, то есть есть книги, так сказать, о каких-то там, семейных вопросах, да, то есть поэтому нам было что предложить. И мне это было интересно. Но скажу вам, что больше всего все-таки я полюбил Священное Писание как таковое. Вот. Оно для меня как-то открылось. И мне хотелось все больше и больше, значит, что-то здесь узнавать. Поэтому я покупал все новинки, которые у нас выходили в издательстве «Источник жизни», вот именно о Библии, да, то есть, и там, я не знаю, куда мы ездили, в другие города покупали, выписывали там на Озоне, вот на том, вот, все больше и больше погружаясь в текст, все больше погружаясь в этот древний мир. И неизбежно на каком-то этапе, ну, я узнал существование Заокской тогда духовной академии, вот, и мне предложили поучиться, вот, но как-то моя первая там поездка не состоялась, но все-таки я туда поступил, и я хотел поучиться, именно углубиться в знание Священного Писания.
1: Почему вас оно так привлекло?
0: Еще и, наверное, потому что к нам приехал студент на практику, заокчанин. И он привез для нас совершенно другой мир, да? Мир библеистики, академического знания, Евангелия от Матфея, которое для нас открылось в своей красоте и глубине, оно никак не соответствовало тому нашему знанию, а к этому моменту я уже, наверное, там уже около 6 лет был в церкви, 5, наверное. Вообще мы знали, мы думали, что мы все знаем, да? Оказывается, нет. И для нас это было откровение, и как-то вот мы захотели дальше продолжить работать в этом направлении. Поэтому я поступил на заочное отделение, и эти лекции, и что самое интересное, значит, как раз-таки Евангелие от Матфея, оно было из первых предметов. Наталья Ильична Щеглова преподавала нам. Все, я безумно влюбился в этот предмет, значит, были там предметы из Ветхого Завета. Ну и, соответственно, проживал я, опять-таки, с парнем, молодым человеком, который учился уже на пасторском факультете, очное отделение Заокского, тогда Духовной Академии. Ну и мы обсуждали то, что я услышал, то, что я когда-то читал. И он предложил мне, а почему тебе не перейти именно на очное отделение? Ну, мне было уже 33 года на тот момент. Я говорю, как мне вот учиться? Я уже, в принципе, не студент, возраста не студенческий. А он говорит, так а мне тоже 33 года. Он был моего возраста, а у нас, говорит, учатся здесь ребята старше нас еще. Вот для меня это было большое удивление. Но я написал заявление декану с просьбой все-таки перейти на очное отделение. И его удовлетворили, это заявление. Я приехал, но все еще я для себя не решил, что я буду все-таки пастором. Все еще во мне это жила любовь к Священному Писанию, к тексту, к древней истории. Значит, но первый курс я закончил очень хорошо. А когда пришел ко второму курсу, то выяснилось, что, ну, за нас оплачивали спонсоры. Значит, выяснилось, что тот спонсор, который нам оплачивал обучение, он не сможет больше оплачивать. Более того, первый курс мне не оплатил. Стал вопрос вообще, в принципе, о возможности дальше учиться. Но меня зарегистрировали на условии, что я найду себе оплату. Значит, я написал во все церкви мира. И в Америку, и в Британию, и в Австралию, и куда-то к ней написал. Значит, на английском языке. Я верил так, что вот сейчас найдутся деньги.
1: Вы сами лично, да?
0: Конечно,
1: рассылали эти письма?
0: Да, да. Я рассылал эти письма через своих знакомых. Значит, и никакого ответа нет. И тут вдруг мне говорят о том, что есть руководитель, ну, в этот момент в городке в студенческом присутствуют руководители Уральской церкви. И они готовы со мной пообщаться по этому вопросу. Наше общение состоялось, оно было достаточно коротким. Но тем не менее, как-то я себе рассказал, они говорят, ну хорошо, ты готов у нас быть пастором. И тут я как-то, что называется, споткнулся, да, то есть, а я кто, в общем-то, в будущем? А напомню, что все-таки, занимаясь служением, я все еще где-то занимался и стройкой. То есть мой бизнес-то не закончил.
1: Кстати, я хотела еще спросить у вас. Вам же поступило предложение от вашего друга, от партнера под бизнесу.
0: Да.
1: Внутри возникла дилемма?
0: Конечно, большая. Вот, я встал на распутье, куда же мне двигаться? Вот. Тем более, что товарищ-то мой стал очень большим руководителем администрации. Значит, и здесь встал
1: соблазн
0: вопрос,
1: был, да,
0: да, куда двигаться, да. Но вот как-то перевесило желание вот, исследования Священного Писания. Мне больше хотелось. Но все еще, наверное, не было желания именно быть пастором. Я не знал, что это такое, в принципе. То есть для меня это была тема новая. А вот то, что мне хотелось бы изучать Священное Писание, то да. Вот. И мне хотелось бы работать, да, то есть вот именно в этом сообществе.
1: Только это вас привлекало?
0: Ну, это уже много. Это уже было для меня много. Да, поэтому я сделал выбор и стал обучаться в Заокске, вот, и принял решение все-таки, ну, в школе я здесь учусь, то, наверное, я все-таки буду совершать служение пастора.
1: А не было у вас мысли, к примеру, параллельно вести деятельность?
0: Это невозможно, потому что все это время я параллельно вел деятельность. То есть и где-то с книгами участвовал, ездил, распространял и продолжал свою там, предпринимательскую деятельность. Я скажу вам, что сидеть на двух стульях очень сложно. Вот. И я ни там не был, ни там не был. В итоге, в общем, Господь все усмотрел для меня.
1: А предыдущий опыт, он вообще помогает уже в жизни священнослужителя? Опыт бизнеса?
0: Ну, это же общение с людьми. Это решение сложных вопросов. Конечно, помогает, потому что в целом личность растет.
1: Когда я общалась с вашей супругой Татьяной, потрясающей женщиной, и она сказала такую очень интересную фразу, которая глубоко мне откликнулась. «Люди не нуждаются в вас, они нуждаются в Боге, который живет в вас». А вы так же думаете?
0: Конечно. Потому что верующий человек — это человек, в котором живет Бог. С которым живет Бог. И человек живет в Боге. Да? Но это, может быть, сложная фраза для понимания. Нужно здесь много что сказать. Но тем не менее, то есть, видите, мы люди достаточно слабые сами по себе без Бога, да, то есть совершающие ошибки с негативными эмоциями, да, то есть, а те люди, которые вокруг нас, они бы хотели действительно увидеть свет, понять что-то очень важное для себя, соответственно, может быть, углубиться в Священное Писание, потому что это книга мудрости, да, для нас, и это то, что мы можем им сегодня дать. И здесь они нуждаются, конечно же, в том, что, во-первых, в нас воспитал Господь. Тут они нуждаются в той мудрости, которую нам открыл Господь. Люди вокруг нас нуждаются в жизненном опыте, ну, только вот с той точки зрения, как нам, через что нас провел Господь, да, то есть, и вот действительно, люди нуждаются в Боге очень сильно, через нас.
1: Они это видят в нашей жизни, в нашем образе мышления, общения или нашей поддержки?
0: Вы знаете, есть очень интересный момент, когда для себя я решил, что я так вот среди своих друзей, да, много говорить о Боге не буду, потому что мои друзья меня не поняли, пытались меня отправить к психологу, сказать, что ну, как-то странно, ты вот попал, куда ты попал там. Вы знаете, там спиртное не употребляют, да, то есть там еще что-то не едят, какая-то реформа здоровья, и для них это все было очень сложно. Но объяснять мне не хотелось, потому что, ну, когда тебя видят немножко так больным человеком, да, это вот в отношениях дружеских не совсем, значит...
1: А тем более, когда вы были успешным бизнесменом, да.
0: Да мы просто были друзьями, значит. И поэтому я решил, да, я ничего особо говорить не буду. Ну, вот с ними они выпивают, я нет. Общаемся, ну, вы же друзья. Куда-то на рыбалку поехали, там, еще куда-то. И я вдруг увидел интерес через некоторое время, когда они меня перестали воспринимать как больного человека, но они смотрят, что о чем-то поговорят, а я реагирую, отвечаю. Угу. Знаете, постоянно как бы испытывают так, там, по тому или иному вопросу. Но потом вдруг понял, что я нормальный все-таки человек, да, то есть, ну вот просто верующий, странно. А потом начались вопросы. Да, то есть, а потом как-то... И все равно их это интересует. Вот, ну, как это вот, быть верующим? Ну, вот, ну, как, что с тобой произошло? Тем более на их глазах это все, что происходит. Вот, поэтому да, тут очень-то очень интересный опыт.
1: Ну, вот для них наверняка пример, хороший пример сейчас, на данный момент.
0: Не знаю. Мне сложно сказать, потому что уж очень давно я уехал из родного города. Вот. Но то, что они видят жизнь... то, наверное, да. Они мало понимают эти глубокие библейские тексты, язык сложный, да, то есть это, все-таки нужна определенная подготовка. А они видят человека, который живет согласно своих убеждений. И, значит, вот эта жизнь, да, то есть она их привлекает теперь. Я думаю, что я в умах очень многих зародил вопросы.
1: Да, слава Богу за этот путь, за эту удивительную историю. Юрий Михайлович, огромное вам спасибо за то, что вы были с нами и рассказали нам о своей жизни.
0: Спасибо вам за такую возможность.
1: Успеха можно достичь в разных сферах жизни, но когда жизнь теряет смысл, именно Бог помогает обрести его и двигаться дальше.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Кто такой Бог? Вопрос этот, наверное, задает себе каждый думающий человек. Особенно сегодня, в эти дни, когда все меньше и меньше людей называют себя атеистами. Действительно, насколько важно понимать, в кого мы верим. Однако вопрос, который я задал, не является новым. Он всегда интересовал людей. И интересовал он их и 2700 лет назад, когда задал его народу пророк по имени Илия, тот, кого мы называем Ильей-громовержцем. Сегодня мы вышли за пределы города Иерусалима и отправились на север страны по пути пророка Илии. Давайте вместе с вами сегодня пройдем по этому пути для того, чтобы ответить себе на вопрос, а в чем же весть этого пророка? Как он отвечает на вопрос, который сегодня также является злободневным?

0: Пророк Илия начал свое служение в очень тяжелый для Израиля период. Уже более чем 100 лет царство было разделено на две части – северное и южное. Это разделение образовалось после отступления Соломона. 10 колен Израилевых образовали новое государство. Царь этого нового государства, Иеровоам, сын Наватов, опасаясь проблем, связанных с политикой, запретил своим гражданам посещать храм, что находится в Иерусалиме. Он ввел новую государственную религию, которая заключалась в том, что теперь эти северные колена Израилевы поклонялись золотым тельцам, которые изображали Бога, выведшего израильский народ из Египта. Но через несколько поколений после царя Иеровоама, сына Наватова, пришел еще более грешный царь, царь Ахав. Он взял в жены себе Иезавель, дочь сидонского царя, которая принесла в страну культ Ваала, бога плодородия. Культ отвратительный, который сопровождался очень извращенными и мерзкими, очень блудными оргиями, происходившими по всей стране теперь открыто, без стыда перед детьми, женами и мужьями. Тогда Бог решил говорить. И для этого был послан пророк Илия, который пришел и сказал во всеуслышание: «По слову Божьему не будет больше в стране 3 года дождя». Это было сделано специально. Дело в том, что Ваал был богом плодородия. Бог решил показать, кто хозяин этой земли. Есть такая молитва сегодня, которая молится в иудаизме. «Благословен Господь Бог, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли. Бог, Творец неба и земли, Царь Вселенной, выводит хлеб из земли и дает урожай. Не какое-то божество Ваал». Интересно в ближневосточной мифологии обнаружить следующую закономерность. Дело в том, что эти боги – Ваал, Астарта, Мардук и так далее – эти боги, они, оказывается, колдуют. Задашься вопросом, а зачем богу колдовать, если он бог? Оказывается, дело здесь очень простое. Боги не всемогущи. Боги лишь только знают заклинания, которые проникают в так называемый мир магии и достигают там с помощью определенных манипуляций своей цели. Вот такое понимание было в те далекие времена. Мне кажется, что сегодня понятия многих не изменились. Только мир магии заменен космосом. Сегодня есть попытка поклоняться подобным божествам. Интересно заметить, что на той горе, куда мы позже с вами пойдем, для того, чтобы посмотреть и изучить ближе весть пророка Ильи, на горе Кармель сегодня располагается храм Бахаев. Это одна из языческих религий, поклоняющаяся безликому Богу, воспитывающая в человеке умение достигать этого безликого космоса с помощью каких-то таинственных манипуляций и тем самым достигать того, что хочет человек. Печально, но факт. Человечество не учится на собственных ошибках.
1: Земля обетованная.
0: После того, как Илья сказал в открытую о том, что не будет 3 дня дождя, он, естественно, стал неугоден. Естественно, царица Иезавель, да и ее муж Ахав захотели избавиться от неугодного пророка. Поэтому Господь сказал Илье: «Скройся с глаз их». Илья ушел сюда, на юг, в Иудейскую пустыню, и скрывался многие месяцы вот в таком ущелье. Там, внизу этого ущелья, когда-то тек поток. Многие месяцы Илья находился там, под охраной Божьей, и вороны кормили его. Эта история кажется неправдоподобной. Как ворон может принести количество пищи, достаточное для человека? Но я лично убедился на своем жизненном опыте в способности ворона нести приличную ношу. Однажды, когда мы жили на 4-м этаже, и рядом с нами был выход на крышу, моя супруга решила разморозить холодильник. И она выложила на снег 1,5-килограммовый кусок масла. Через час мы этот кусок не обнаружили, но рядом с ним обнаружили следы вороны. Оказывается, ворон способен нести до 0,5 килограммов груза. Бог не оставил пророка своего здесь. Он здесь находился до тех пор, пока поток не иссяк. И после этого ему предстояло еще нелегкое служение, на которое он пошел. Туда сейчас и мы отправимся. К тому месту, где был Илья и где он проповедовал. Голод в земле начал усиливаться. Уже 3 года, как не выпадал дождь в свое время. Это означало, что никакого урожая вырасти не могло. Но народ продолжал упорствовать. Иезавель, жена Ахава, продолжала вводить народ в заблуждение с помощью своих пророков, которые служили Ваалу. Каждый день возносились Ваалу молитвы и жертвы, но ничего не помогало. Тогда нашли виноватого. Козла отпущения. Вот кто мешает. Это пророк Илья. Он сказал, что 3 года не будет дождя. Он заколдовал это небо. Какое страшное заблуждение. Как часто мы пытаемся сбросить наши проблемы на кого-то, сказать о сглазе, о колдовстве. Не сегодняшний ли язык это? Хотя Ахаву нужно было лишь просто открыть закон Божий, Тору, где Моисей 700 лет до его правления написал черным по белому и сказал в книге Левит, 15 глава, 26 стих: «И если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, то вы не будете исполнять заповеди моих, нарушив завет мой, то написано так: я сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю как железо, и землю вашу как медь». Это Бог делает. Это не человек колдует. Это не человек, который имеет какие-то каналы с космосом, может пойти, договориться, и дождя не будет. Это Бог обещает, и по слову Его случается. Народ, к сожалению, не понимал. Народ, погрязший в язычестве, уже не в состоянии был понять этих слов, которые сказал Моисей. Вот почему нужен был Илия. И поэтому Бог говорит Илии: «Пойди и покажись Ахаву. Выйди из укрытия своего и пора действовать. Пора сказать народу истинную причину, почему так происходит. Настало время объяснения». Бог ничего не делает, не посылает никакого суда, не объяснив, за что и почему. Илья встречается с Ахавом, и Ахав говорит ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Илья отвечает: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели постановление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». Илья пригласил всех на гору Кармил не зря. Это самое плодородное место в Израиле. Это житница страны. Здесь произрастают виноградники, оливковые рощи, фруктовые сады и зерновые. Но в тот год Кармил выглядел уныло. Житница не давала хлеба. Бог призвал народ, чтобы объяснить ему причину. Через пророка Илию Бог пригласил всех тогда на гору Кармил для того, чтобы поговорить один на один. «Пойдемте же на эту гору. Давайте поднимемся на ее вершину и послушаем, что скажет Илия пророк».

Вот мы с вами и добрались до вершины горы Кармил. Сейчас это популярное туристическое место. Люди приходят сюда, устраивают пикники. Однако наша с вами задача – вернуться на 2700 лет назад и послушать то, что говорил Илья народу, который он вызвал на гору Кармил. Третья книга царств, 18 глава, повествует. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова». Если бы мы могли вчитаться в то, что записано на языке оригинала, в слова Ильи, мы бы прочитали это иными словами. Кто ваш Бог? Элохим или Ваал? Выберите себе, кто? Кто такой этот Элохим? О нем написано в самых первых словах книги Библии. Элохим – это Бог. И сказано о нем так. «Вначале сотворил Элохим небо и землю, а также и сказал Элохим, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Вот кто такой Элохим. Мы видим здесь очень серьезную проблему, которой обращается Илия пророк к народу. Фактически мы видим здесь то, что может касаться и нас сегодня. Илия иными словами говорит, выберите себе вашего господина, того, кому вы поклоняетесь. Выберите себе из двух возможностей. Либо Бога, который сотворил эту землю, который сотворил человека по образу своему и по подобию своему, либо Бога, которого сотворили вы сами по образу своему и подобию своему. Вы знаете, это серьезная проблема. Сегодня говорят о том, что есть очень много путей к Богу. Сегодня этими словами пытаются оправдать все, что угодно. Однако же Библия пишет конкретно. Есть один Бог, сотворивший человека по образу своему и подобию своему. Однако же есть много богов, сотворенных по образу и подобию человеческому. Конечно. Поклоняться Богу, который у тебя в душе, намного легче. Бог, которого создал ты себе сам, не предъявляет к тебе никаких требований. В отличие от Бога, который сотворил человека по своему образу и подобию. Как часто люди идут по пути наименьшего сопротивления. Так же и в то время. Люди пошли по пути, который легче. Люди пошли за Ваалом, потому что культ его привлекателен, он развратен, распутен, и все, что требует
так это исполнять ритуал. Но Бог желает, чтобы человек соответствовал его образу. И поэтому Бог дал человеку заповеди. Заповеди, соблюдая которые, как написано, человек жив будет. Потому что только тогда он сможет приблизиться и стать подобным образу Божьему. Но есть другая проблема. Как часто мы хотим делать какие-то философские выводы? Как часто наша вера в Бога заключается лишь в том, чтобы что-то заявить, что-то прочитать, о чем-то подискутировать? Здесь Илия адресует вторую проблему. Здесь Илия хочет показать, что Бог, сотворивший небо и землю, является реальным Богом. А Ваал, который является Богом плодородия, по мнению людей, это просто выдумка –

0: Очень много философов пытались доказать существование Бога. Но вы знаете, доказать существование Бога так же невозможно, как и его несуществование. Нет на это математических выкладок. Нет этому экспериментального подтверждения. И оно не нужно нам. Но есть реальная жизнь, когда Бог, Творец неба и земли, сотворивший нас по своему образу и подобию, присутствует в нашей жизни силой своей и всемогуществом своим. Вот поэтому Илия говорит, давайте испытаем, какой Бог реален. Давайте посмотрим, какой Бог услышит мои молитвы или ваши молитвы. Он говорит такие слова. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, это пророки Ваалы, и рассекут его, и положат дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего, тот Бог, который даст ответ посредством огня и есть реальный Бог. Мы знаем, чем эта история закончилась. Мы знаем о том, как пророки Ваалы целый день прыгали вокруг жертвенника, истошно кричали, надеясь, что Бог Ваал их услышит. Резали себе вены, но результата это не дало. Тогда пришла очередь Илии. И он сказал, хорошо, давайте сделаем следующую вещь. Чтобы не уличить меня во лжи, давайте возьмем и мой жертвенник, который я построил, обольем водой. Мне всегда было интересно, при том, что 3 года не было воды, в дождя не выпадало, откуда они взяли воду, чтобы облить жертвенник? Единственный источник воды мог быть только в море. Вы можете себе представить, здесь, с вершины этой горы, я с трудом вижу, на горизонте синеется Средиземное море. Но люди пошли. 3 года засухи, 3 года бесполезных молитв к Ваалу заставили людей искать. Они пошли. Для того, чтобы наконец убедиться. Для того, чтобы в конце концов узнать, где же истинный, реальный Бог. Мы знаем, что произошло дальше. Когда вода наполнила и даже ров вокруг жертвенника, Илия обратился к Господу. «Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!»
1: Земля обетованная.
0: Понимаем ли мы сегодня, кто таков наш Бог? Очень часто мне приходится встречаться с людьми, которые заявляют о том, что веруют в Бога, и с другой стороны утверждают, что мир был сотворен в течение миллионов и миллиардов лет. К сожалению, сегодня человечество очень плохо понимает, кто есть наш Бог. А если бы было бы не так, то Иоанн в своей книге «Откровение» не написал бы это предупреждение, записанное в 14 главе. «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Сотворившему небо, землю, море, все, что в них, сотворившему человека по своему образу и подобию. Поклоняемся ли мы Ему сегодня? Об этом предлагаю сегодня задуматься.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Всегда радуйтесь!
3: Для вас поет Игорь Козлов.

Ты прислушайся к музыке снега. Душу ввысь запрокинь и замри. Слышишь, небо летит и с разбегу исчезает у самой земли.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, клинический психолог. Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Сегодня мы взяли актуальную, наверное, для каждого зрителя тему – конфликты. Угу. И поговорим сегодня о конфликтах в семье. Угу. Наверное, ни для кого не секрет, что большинство разводов случаются именно по причине конфликтов. Едва ли кто-то скажет, что мы друг друга разлюбили, нет ничего общего, перестали ценить друг друга. Чаще всего простое, такое народное слово «поругались». Это все результаты конфликтов. Расскажите нам, пожалуйста, конфликты – это нормально вообще в семье?
4: Конфликты в семье абсолютно нормально, конечно. Угу. Дело в том, что существует несколько уровней близости. То есть первый уровень – это клише. «Привет-привет, как дела? Хорошо». На таком уровне, если пара общается на таком уровне, поссориться невозможно. Ну, вообще, с людьми, мы, с человеком невозможно поссориться на этом уровне.
3: Но там, наверное, клише. Дистанция некоторая присутствует.
4: Конечно, да, дистанция, да. Угу. Второй уровень – это обмен фактами. Но здесь тоже сложно поссориться, поскольку факты – это факты. С ними сложно поспорить. Допустим, температура сейчас 0 градусов, но сложно поспорить с этим фактом, да? Вот. Третий уровень – это когда люди могут обмениваться мнениями уже. Я думаю так, я думаю по-другому. Мне это нравится, а мне это не нравится. То есть вот на этом уровне уже можно поссориться. Угу. Потому что я думаю так, а я думаю по-другому. Все, вот оно, пожалуйста. Разница во мнениях – уже конфликт. Следующий уровень идет еще глубже. То есть эти как бы уровни, они от простого, от более поверхностного к сложному, глубокому. Это уровень чувств. Когда человек может открыто говорить о своих чувствах, он может абсолютно все сказать. Что его устраивает, что его не устраивает, что ему нравится, что ему не нравится. Это уже более глубокий уровень близости. И пятый уровень, ну, совсем уже глубочайшей близости, когда человек понимает без слов, когда хорошо вместе молчать, когда человек понимает там по какой-то полуподнятой брови, но люди обычно достигают этой близости там на более поздних стадиях брака. Вот. И поэтому, если люди говорят, что у нас в семье нет конфликтов, это не очень хорошо, потому что либо у них очень поверхностные отношения, то есть их нет, да, отношения на уровне клише, на уровне факты, они не открывают друг другу чувства, то есть свои, не идут в глубину. Это значит либо это, либо у них какая-то дисфункция в отношениях, диспропорция. Например, отношения напоминают, ну, так если грубо сказать, палач-жертва. То есть один супруг очень авторитарный.
3: Кто-то доминирует.
4: Очень, да, кто-то доминирует, а кто-то подчиняется. Вот, то есть такой перекос власти в семье. И это, кстати, оба они очень неуверены в себе. То есть один, который доминирующий, он чувствует себя очень неуверенно, когда ему возражают, не терпит возражения. А другой, который ему подчиняется, он боится, что он потеряет любовь, если он не будет подчиняться. Но в любом случае это не очень хорошая ситуация. И поэтому если люди идут в близость, идут в глубину, если у них достаточно глубокая связь друг с другом, конечно, у них будет и разница во мнениях, и разница в чувствах, и разница в потребностях. И вот это, пожалуйста, такая хорошая почва для конфликтов.
3: Ольга, вот такой вопрос. Конфликт – это больше разница во мнениях, либо это ссора? И вообще, можно конфликт и ссору уравновесить? Или это разные понятия?
4: Не всегда конфликт – это разница во мнениях. Не всегда. Иногда это столкновение разных потребностей. Это потребности. Иногда это столкновение чувств. Иногда это бывает

0: то, что человек случайно, нечаянно задевает боль другого человека. Причем он, не он создал эту боль, но просто он ее задел. То есть это очень всегда по разной причине. Иногда конфликт возникает из-за того, что не оправдались ожидания чьи-то в отношении друг друга. То есть я думаю, все мы имеем картинки в голове определенные, как должен вести себя другой человек, как должны вести себя другие люди. И когда реальность, она не совпадает с этой картинкой, то начинается обычно все не с того, что человек меняет свою картинку в голове и принимает реальность другого таким, какой он есть, а человек нападает на другого человека, и ему это очень не нравится, соответствует моей картинке, соответствует моим ожиданиям. Вот, и это происходит в обе стороны. То есть это очень часто бывает.
1: Мы иногда используем такое словосочетание «конфликтная ситуация». Возможно, слов там и не было. Но это либо результат поведения, которое не понравилось.
0: Возможно.
1: Вот я говорил немножко о ссоре. Ссора – это результат конфликта, правильно?
0: Да.
1: Или я ошибаюсь?
0: Да.
1: Но ссора – это хуже, чем конфликт?
0: То есть, насколько я понимаю, может быть конфликт, но ссора – это видимое выражение конфликта. Да? То есть, как бы вы имеете в виду, что просто есть конфликт, но он не выходит наружу. А вот именно ссора – это как бы канал для…
1: Конфликтная ситуация, такие моменты случаются у нас очень часто, они могут быть в магазине, там, в метро, где угодно. Встретились два человека, пару слов, может быть, кто-то споткнулся, зацепил, задел взглядами, соприкосновения больше нет, никакого, конфликтная ситуация есть. Ссоры – это когда кричат друг на друга, бранные слова говорят и так далее. Конфликт, он всегда в ссору переходит или можно этого миновать?
0: Нет, не всегда. Человек может ничего не сказать, оставить это в себе. С другой стороны, что с этим человек сделает? То есть он может внешне не прореагировать никак, но внутри начать это в себе носить, варить внутренние монологи, делать, что в принципе никак улучшением не сказывается ни на отношениях, ни для самого того человека.
1: Он остается со своими проблемами.
0: В этих эмоциях, да.
1: В конфликте.
0: В конфликте, во внутреннем конфликте, да.
1: Есть у меня вопрос. Мы некоторых людей называем конфликтными. Устойчивое выражение. Это конфликтный человек. Действительно ли такие люди существуют?
0: Конечно. Существуют.
1: Как бороться вот с этим недостатком и возможно ли его победить? Потому что конфликтному человеку в семье очень тяжело.
0: Да.
1: Любое соприкосновение с ним – это как утюг зацепить, как что-то горячее потрогать. И уже не хочется даже контактировать с ним никак. Вот как быть такому человеку? Ведь он, возможно, и понимает, что он конфликтный.
0: Вот вы знаете, есть как бы два типа людей, но если общую такую вот характеристику брать, очень упрощенно. Это зависит от темперамента человека, ну, от его врожденных особенностей каких-то нервной системы. Но также, может быть, еще зависит от того, какую модель поведения он видел в своей собственной семье, в родительской. Так вот, некоторые люди взрываются как бы вовне, то есть они высказывают все, то есть они не держат ничего в себе. А некоторые люди склонны замыкаться. То есть замыкаться, дуться, молчать. То есть некоторые люди склонны кричать, а некоторые люди склонны молчать. И, в принципе, ни то, ни другое не является здравой моделью поведения. То есть есть определенные модели поведения, как себя вести желательно в конфликтной ситуации.
1: Это интересно.
0: Даже навыки. И вот все, что я сейчас буду говорить, это все словесные навыки, потому что они очень важны.
1: Вот расскажите нам немножечко о том, как вести себя в конфликтных ситуациях.
0: Да. Это как раз касается супругов. Как раз, ну, возьмем какую-нибудь банальную ситуацию. Как раз такую вот, ну, бытовую ситуацию, да. Вот что важно в конфликте? В конфликте важны такие вот вещи. Я сейчас их перечислю, потом я приведу примеры и как раз расскажу, чем эти правильные вещи заменяют, ну, и что получается. То есть в конфликте важно сказать факты. Сказать свои чувства, два, именно я сообщением, ну, про него тоже поговорим немножко. Сказать свои пожелания, а давай в следующий раз, мне бы хотелось так в следующий раз. Обязательно спросить, что ты думаешь, мысли, чувства другого человека. И еще очень такой важный момент, это исходить из лучшего каждый раз, когда речь идет о мотивах поведения другого человека. То есть исходить из лучшего, это значит не допускать такую мысль, что человек это делает специально. Mm-hmm. Что он специально хотел меня там разозлить, обидеть, уколоть, сделать мне больно, ну и так далее. Mm-hmm. Вот и сейчас как бы по каждому этому пункту пройдусь и расскажу, на что заменяю. Что такое факты? Это факты, что произошло, без своей интерпретации. Вот просто вот голые факты, безоценочные. Mm-hmm. Как вот что вижу, вот о том пою, что вижу, то и описываю. Например, возьмем такую ситуацию, как муж и жена договорились, что муж придет, допустим, с работы к 8, и у них будет ужин. Она mm-hmm. ждет его к 8, накрывает на стол. Время 8 его нет, время 8:30 его нет, время 9 его нет. Она ему звонит, телефон не отвечает. Вот, то есть что произошло, неизвестно. В итоге он приходит домой в 10 часов. Вот. Так вот именно понятно, что эта женщина испытывает очень много чувств внутри. То есть uh-huh. и эти чувства, они идут в зависимости от того, что она думает в этот момент. То есть если, например, она думает, что с ним что-то случилось, там в аварию попал, она начинает тревожиться. Uh-huh. Если она думает, что он обманщик вообще такой вот, вот обманул, не держит свои обещания, она начинает гневаться. Если, допустим, она думает, что он встречается в этот момент, не дай бог, там с кем-то другим, у нее возникает ревность. Но в итоге, как бы, что бы там ни произошло, она не знает, что произошло. И в тот момент, когда муж появляется в 10 часов в двери, она уже очень здорово накручена чувствами всякими разными, которые вот эти бурлили у нее внутри, пока она находилась в этой ситуации неизвестности. Так вот, факты, да, как говорить факты, что, ну, как сказать, правильно звучало бы так, правильный вариант. Что у нас с тобой была договоренность, ты обещал прийти в 8, сейчас время 10, тебя не было дома, и телефон твой молчал. Mm-hmm. Это вот явилось бы фактами. Понятно, что эти факты можно сказать эмоционально. Да?
1: Ты обманщик, да?
0: Нет.
1: Ты не сдерживаешь своих слов.
0: А вот это вот уже интерпретация.
1: Вот, да.
0: Это даже уже ты сообщение. Uh-huh. То есть, но встречать такими словами, что, допустим, ты меня не любишь, тебе на меня наплевать, uh-huh. тебе наплевать на мои чувства, это вот как раз когда факты у нас заменяются интерпретацией. И как раз беда происходит именно тогда, когда люди начинают верить своей интерпретации как истине в последней инстанции. Uh-huh. А вдруг этот человек жизнь кому-то спасал на дороге? Я знаю, ну, такую ситуацию, когда человек исчез, в этот момент он жизнь спасал кому-то, ну, кто в аварию попал. То есть мы пока не знаем, что произошло. И вот как бы звучали факты и как звучат интерпретации. Обычно человек склонен, ну, так, автоматически вваливаться в интерпретации. И свои интерпретации вываливать сразу человеку. И верить этим интерпретациям, верить. А как себя можно чувствовать потом вообще, в принципе, и в браке, когда веришь таким интерпретациям, что муж меня не любит, и вообще он специально обманщик, так и делает. Ну, так вот, следующий компонент – это чувство. Грамотно выразить свои чувства именно я сообщением. То есть, что я думаю. На что заменяются обычно чувства? Обычно они заменяются на ты-сообщение. То есть, когда ты обманул, ты не пришел, ты... То есть, когда человек слышит ты-сообщение, это звучит очень обвинительно, и автоматическая реакция — это защита. То есть сразу же ставится стенка, и в этот момент человек даже, может быть, даже он сочувствует состоянию, ну, может быть, даже он понимает, что с другим человеком творится, но когда на него идет такой шквал обвинений, уже невозможно...
1: Мирно ответить, да.
0: Человек начинает сразу же в своей голове оправдываться. Что же я скажу? Начинает думать, о чем сказать в оправдании. То есть ты сообщения, они очень неэффективны. То есть здесь можно было бы сказать, что время 10, ты не пришел, я очень сильно переживала. Или мне было очень больно. Или меня очень сильно обижает, когда вот так вот не выполняют свои обещания. Ну, то есть каким-то образом вот это вот, ну, как это цивилизованно сказать. И дальше... Ну, очень хорошо, когда идут пожелания. То, что я хочу, как было бы в следующий раз. В следующий раз ты, пожалуйста, звони мне там, или в следующий раз, пожалуйста. Вот. Ну, на что же как бы заменяются вот эти вот пожелания конструктивные? Ну, какой-то конструктив нужно предложить, да? На что это заменяется? Это заменяется обычно словами «вечно, всегда, никогда». «Ты вечно меня обманываешь, ты никогда вовремя не приходишь, ты совсем всегда не заботишься о моих чувствах». Но это опять обвинение, то есть что почувствует человек, как он захочет на это ответить. То есть вот из этого вот разрастается как раз ссора. И что вообще очень, ну, опасно и неправильно, это угрожать разводом. То есть вот именно если мы хотим сохранить свой брак, Если мы хотим, чтобы он был крепким, построить отношения, такое слово, как вот развод, вообще должно быть убрано из лексикона. Дело в том, что наши...
1: Уходи, собирай свои вещи.
0: Ой, да, да,
1: ни
0: да.
1: Ни в коем случае.
0: Ни в коем случае, да. Потому что, когда человек... Ну, наши слова, они очень здорово влияют на наш мозг. То есть, если человек 200 раз услышит слово «развод», 2000 раз услышит слово «развод», то даже если он до этого и вообще не собирался разводиться, такой мысли не было, мысли, она все-таки закрадется. Все-таки, ну, не надо сеять то, что, в принципе, мы потом не готовы пожинать, как плоды. И что еще? Это спросить, а что ты думаешь по этому поводу? Объясни, может быть, тебе нужна твоя помощь. То есть, что ты думаешь по этому поводу? Когда мы говорим человеку пожелание, да, я бы хотела, чтобы в следующий раз ты не звонил заранее, а что ты думаешь по этому поводу? И хочу также сказать, вот достаточно сильный яд, который, ну, вещь, которая является ядом для души человека, то, что, в принципе, тоже не надо делать никогда, это... исходить из худшего, когда речь идет о мотивах поведения другого человека. То есть желательно никогда не допускать мысли, что партнер мне враг, что он специально ведет себя так, он специально вот там хочет обидеть меня, причинить мне боль, еще что-то. Наоборот, нужно, ну, специально настроить таким образом свой мозг, что мой супруг мне друг, и никогда он ничего такого не хочет сделать. То есть исходить из лучшего каждый раз, когда идет о мотивах другого человека. Потому что вот если стоит допустить такую мысль, ну, исходить из худшего, то это дело точно ничем хорошим не закончится, и есть, ну, большая вероятность, что люди все-таки придут к разводу. И вот об этих вот вещах важно помнить. И поначалу даже, ну, иногда на тренингах я советую людям начать вести тетрадь. Дневник конфликтов, потому что вот то, что от того я сейчас проговорила эти вещи, понятно, что они автоматически, навык таким образом не вырабатывается. Освоение навыка идет за несколько этапов. То есть первый этап – это когда человек, зная даже эту информацию, он будет неосознанно входить в конфликт вот именно так вот, как по неправильному варианту, с интерпретациями, с ты-сообщением, со словами «всегда-никогда», с угрозами разводов. Потом уже, но если отслеживать себя и каждый раз после этого записывать прямо прямую речь, что сказал человек, что сказал я, искать эти ошибки, переписывать ответ. Потом уже человек будет понимать, что он делает неправильно, но пока еще он не может делать правильно. И только через какое-то время путем тренировки, навык, когда тренируется, человек уже может неосознанно вести себя правильно, то есть неосознанно вот в конфликте говорить сначала факты, потом чувства, потом пожелания говорить, вопрос задавать вот таким вот образом.
1: Хорошо, спасибо вам огромное, Ольга. Действительно, советы очень важные и нужные. Тему конфликтов мы продолжим в следующей программе, а сегодня мы заканчиваем. Всего вам доброго и до свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – свобода. Свобода как состояние человека. У нас в гостях бакалавр богословия Руслан Фазлеев. Руслан, рады вас видеть, рады вас приветствовать в этой студии. Что такое свобода?
2: Свобода, она, я думаю, определяется как минимум двумя категориями. Это способность человеком делать выбор, когда на него никто не давит, никто не диктует ему этого выбора. И второе – это то, что он несет ответственность за свою свободу, за свой выбор. Ну вот, если коротко так.
1: Вы много видели людей, которые делают выбор?
2: Человек делает выбор постоянно.
1: Вы сами делаете выбор постоянно?
2: Каждый день.
1: Вы уверены в этом?
2: Абсолютно.
1: Пример приведите.
2: Каждый раз, когда я одеваюсь, я выбираю, что мне одеть. Каждый раз, когда я покупаю что-то, я выбираю из многих товаров что-то, что мне подходит. Это если касается выбора в каких-то
1: мелких деталях. Вы этот выбор делаете или на вас влияет реклама, мнение вашей супруги, ваших родителей, окружение, в котором вы находитесь?
2: Все это непосредственно оказывает, конечно, влияние, но при этом, если человек понимает, что на него оказывает влияние и что ему нужно, выбор все-таки будет больше зависеть от того, как он понимает, что ему нужно.
1: Ну, пример этот мелкий, да, с выбором одежды, да. Хотя и здесь человек не свободен, но мы не выбираем место, где мы рождаемся, мы не выбираем своих родителей, мы не выбираем окружение свое, практически все как бы выбирается за нас кем-то или чем-то. Согласитесь с этим?
2: Да, абсолютно верно. Есть в этих условиях выбора определенные ограничения.
1: Вот судьба у человека, говорят, такая. Вот он родился в этом месте, да, в этой семье, он рос в этих условиях, он получил или не получил образование. Судьба, от судьбы не убежишь.
2: Да, и если сравнить двух людей, которые выросли в одинаковых условиях, получили одинаковое образование, и тем не менее делают абсолютно разный выбор, говорит о том, что человек свободен.
1: Пример приведите какой-то.
2: Пример. Ну, жизнь моего брата. Она очень отличается, хотя мы жили в одинаковых условиях.
1: Ваш брат пьет, сидит в тюрьме, ворует деньги или что он делает?
2: Но тем не менее он делал выбор сам. Хотя и я оказывал на него влияние, и родители. Он делал свой выбор сам. И когда-то наши пути расходились, сейчас я очень рад, что мы все-таки более-менее одинаково понимаем эту жизнь, но он делал выбор сам.
1: И какой выбор он делал? И какой выбор делали вы?
2: Это очень такой вопрос.
1: Личный вопрос.
2: Да, личный. Я не хотел бы его сейчас рассматривать, потому что он довольно сложный. Но это я просто пример, если без деталей. Каждый раз, когда я разговариваю с человеком, и он рассказывает мне о своем прошлом, я вижу, что определенные стечения обстоятельств, определенные условия, в которых жил человек, оказывают влияние на его выбор. Но, тем не менее, происходят своего рода парадоксы. Человек делает выбор вопреки, казалось бы, вот, логичному такому стечению всех этих деталей.
1: Руслан, наша жизнь состоит из механики. Мы автоматически делаем очень-очень многие вещи.
2: Да,
1: и фактически в течение дня человек бывает, что ни одного выбора не делает. Какой же это выбор? Он встает утром, одевается автоматически, приводит себя в порядок, бежит на работу, садится в этот переполненный транспорт или в свою машину, едет, приезжает. На работе он автоматически делает те дела, которые он должен делать. Это уже отработано. Он уже не думает об этом, совершенно не думает.
2: Совершенно верно.
1: Потом, есть ожидания окружающего нас социума, есть ожидания людей, которые рядом с нами. И мы хотим и должны этим ожиданиям удовлетворять. Дома ваша же супруга ожидает от вас чего-то, ваши дети чего-то от вас ожидают. Вы удовлетворяете их ожидания, естественно. Вот. На работе ваш начальник ждет от вас того, того, того, того. Ваши подчиненные ждут того, того и того, да? Ваши родители, ваши соседи, ваши близкие, друзья. Вы стараетесь удовлетворять их ожиданиям. Какой выбор? О каком выборе вы говорите?
2: Хорошая постановка вопроса. Тем не менее, когда мы делаем повседневные автоматические наши дела, то мы все равно сталкиваемся с чем-то новым, что не вписывается в рамки повседневности. Поэтому каждый день не похож на другой. Это во-первых.
1: Во-вторых, а вы замечаете это новое?
2: Абсолютно, да.
1: Поэтому да, цветок распустился, да. Человек бежит на работу, он этот цветок не заметил, он пробежал мимо.
2: Да, через неделю, да. Через две.
1: Вон ходит в этот магазин, а там увидит. Продавщица другая, товар отпускает. Да он не заметил. Какая разница, кто?
2: Нет, обращает внимание. Тем более, что продавщица не просто стоит там, как интерьер. Разные продавщицы по-разному себя ведут, если уже об этом. А о цветке, вот, да, действительно, может бежать месяц-два, а потом остановится, увидит этот цветок, и что-то произойдет. И отсюда появляются не только интересные мысли, стихи, какие-то творческие взрывы происходят у человека. Поэтому я думаю, что нельзя так автоматизировать жизнь человека. Вдобавок, все равно наше состояние психологическое, умственное состояние, часто абсолютно не зависит от окружения. Абсолютно. И это мы называем творчеством, это мы называем процессом миропознания. Вот. Поэтому я думаю, что выбор на это оказывает очень сильное влияние.
1: Руслан, вот вы богослов, но даже в Библии есть понятие о предопределении. Да? И в Библии есть понятие, что вот кого предузнал Бог, я попробую дословно процитировать, того и предопределил. Одного предопределил к спасению, другого предопределил к погибели. Какая уж тут свобода?
2: Уже есть два пути.
1: Как богословы об этом говорят, да. Библия об этом говорит.
2: Уже есть как минимум два пути.
1: Но они не зависят от человека.
2: Вот здесь вот
1: нет никакой свободы. Да?
2: Есть серьезная дискуссия.
1: Если Бог этого человека предопределил к спасению, ну вот значит, вот у него судьба такая. Вот он идет этим путем. Как кукла на веревочках, его ведут, он все равно спасется. А вот этот, вот что он ни делает, он все равно идет в сторону погибели, и в конце концов он погибнет.
2: Я понимаю предопределение несколько по-другому. Я понимаю, что предопределение, которое дано Богом, открывает два пути. И результатом выбора человека будет или гибель, или спасение.
1: Согласитесь, само слово предопределение, да, оно предполагает, что есть один путь.
2: Нет, как раз есть два пути, это уже свобода. Отсутствие свободы – это отсутствие второго пути, отсутствие выбора. Если выбор есть, это уже свобода. И в этом плане Библия открывает, что другого, третьего пути нет. Да, вот это предопределение. Либо есть жизнь, либо есть гибель. Но человек обязательно становится перед выбором. Не зря было посажено два дерева. Если говорить о Библии, дерево жизни и дерево познания добра и зла. И между этими деревьями, они, конечно же, больше играют такую духовную окраску, эти два дерева и выбор между ними. Но эти два дерева показывают о том, что выбор был, и я убежден, что остается.
1: Человек рождается в семье алкоголиков. А у него нет шансов вырасти нормальным человеком, получить образование. Семья бедная, нищая. Он не любим своими родителями. Это откладывает отпечаток на его дальнейшую жизнь, порождает кучу комплексов. Другой человек рождается в обеспеченной, богатой семье, где он любим, где его ждали. Изначально разные предпосылки.
2: Да.
1: Изначально разные люди, они по-разному растут, по-разному развиваются. Вот какая свобода, что зависит от меня? Я не давал согласия, чтобы появиться в этот мир. Вы давали такое согласие?
2: Да, я
1: вы давали такое
2: абсолютно
1: согласие?
2: Согласен, что человек не выбирает ни родителей, ни страны.
1: В его никто живет. Не спрашивает об этом. О какой свободе вы говорите?
2: Совершенно верно, да. И вначале я оговорил, что есть определенные ограничения в свободе, но дальше человек строит свою судьбу сам. И есть примеры.
1: Но как он ее может построить, если изначально база разная?
2: Да.
1: У одного она есть, и ему дано все, у другого ничего нет.
2: И тем не менее, что моя жизнь показывает, что я могу изменить, несмотря на прошлое, несмотря на базу, свою жизнь. Я знаю примеры, если не говорить об именах, когда человек действительно был лишен практически всего, что могло бы сделать его успешным человеком. И тем не менее он добивался многого в своей жизни. Я видел примеры иные, когда в нормальных условиях человек развивался так, что потом родителям было стыдно говорить о своем...
1: От чего это зависит, по-вашему?
2: Выбор. Опять мы говорим о выборе.
1: Но ведь никто не желает себе зла.
2: Понятие...
1: Вот никто не желает себе зла, да. Если человек выбирает, если он имеет эту свободу выбора, как вы говорите, то он выберет хорошее, лучшее для себя. Но никто не выберет себе плохое.
2: Да, и вот тут как раз понятие добра и зла очень вопрос сложный. Почему? Многим людям кажется, что добро – это то, что ему приятно, то, что ему нравится. И в этом случае, когда он узнает о том, что, ну, к примеру, какое-то удовольствие может привести к неприятным последствиям, это удовольствие, надо выбирать, либо получать это удовольствие, либо задуматься о последствиях и отказаться от него. Человек, у которого философия такая, я должен получить от жизни все, я получу то, что мне нравится, я считаю, что никогда не переживу таких последствий, о которых меня сейчас предупреждают, обычно как раз и пожинает такие плоды. И,
1: а
2: конечно,
1: у вас какая философия жизни?
2: У меня,
1: не получать удовольствие от жизни?
2: Нет, у меня философия такая, что есть удовольствия, которые потом уводят от всякого рода удовольствия. Свобода, так называемая, в одном направлении, когда человек становится зависимым от этих удовольствий, и других никаких он получать не может и даже не хочет. Я против такой свободы. Свобода всегда должна давать человеку возможность все-таки возвращаться назад, делать новый выбор и так далее.
1: Вы считаете, что если человек, например, выпивает, то он не может вернуться назад?
2: Чаще всего, увы, да. Мне приходится общаться и, неприятное на слово такое, работать с людьми, которые имеют зависимости. И я могу сказать, это не шутки, это боль. Это боль этих людей, боль их близких, и моя тоже боль. Они хотели бы, но уже не могут, многие не могут. Им нужна или профессиональная помощь, или, что еще более действенно, помощь свыше. Это очень изломанные судьбы.
1: Опять получается, что нет свободы.
2: Почему?
1: Вот можно идти только в одном направлении.
2: Да, если...
1: Шаг влево, шаг вправо, и человек попадает в зависимость, вы так говорите, да, и уже он...
2: И тем не менее, если есть два пути, как минимум, есть свобода.
1: Если есть два пути, есть свобода. Вот этот путь добра, расскажите о нем.
2: Путь добра. Все зависит от того, насколько человек готов задавать себе три очень важных вопроса и получать на них правильные ответы. Первый вопрос – это происхождение вообще всего. Второй вопрос – это для чего создан человек. И третий вопрос – что будет с нами дальше. Если человек не отвечает верно на эти вопросы, то, скорее всего, понятие добра и зла будет относительным. Если же у него есть определенные критерии для того, чтобы ответить на эти вопросы, то в таком случае он понимает, что такое добро. Потому что есть грань, она отделяет четко черное от белого. И эта грань, она позволяет человеку...
1: А что это за грань?
2: Я понимаю, что это закон. Закон нравственный, закон духовный, который дан нам свыше. Закон, который определяет, как человеку нужно жить, чтобы быть счастливым.
1: Их много таких законов, вы не находите? Разные общества, разные культуры придумали свои законы. Они очень сильно отличаются.
2: Если их сократить до двух, то мне кажется, что этими двумя законами можно построить прекрасное общество. Это возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Если бы люди жили по этим законам, то я думаю, что вопрос с несвободой просто бы не было.
1: Что значит возлюби?
2: И вот тут как раз надо расшифровать, конечно же, как любить Бога, как любить ближнего. Некоторые ради любви к Богу готовы лишить жизни другого человека. Некоторые из любви к Богу готовы отдать свою жизнь. И есть разница в этих двух направлениях. Это очень серьезный разговор по поводу того, как любить. Но если расшифровать эти две заповеди, то их можно так условно расчленить на 10 заповедей, и они объясняют, как нам поступать по отношению к Богу, как нам поступать по отношению к человеку.
1: То есть это вот те самые 10 заповедей, которые записаны в Библии, закон Божий. Если человек будет жить по этим заповедям, то вот это и есть путь свободы. Я вас правильно понимаю?
2: Да. Мне рассказал...
1: Не делай этого, не делай этого, не делай этого, не делай этого, еще не делай этого, не делай этого. Вот это и есть путь свободы. Да?
2: Кое-что делай.
1: Кое-что что?
2: Как-то мне приблизительно так нарисовали схему жизни верующего человека. Верующие, благодаря закону, живут в определенных рамках, как в загоне. И поэтому они никогда не узнают, что такое настоящее удовольствие, настоящее счастье. Я согласен с этой схемой, только с разницей несколько отличающейся от того, что предлагают эти люди. Я думаю, что действительно закон является ограничением. Но ограничивает он не то, что вне этого закона, а то, что внутри него. То есть человеку нельзя делать только это. Все остальное можно. И здесь свобод больше, на мой взгляд. Здесь больше возможности человеку сделать другому, ближнему своему добра, чем если он будет находиться вот в этом загоне. Потому что действительно, как мы видим, многие привычки ограничивают человеческую свободу. Люди перестают жить для других, они живут только для себя, и это уже болезнь, это уже зависимость. Закон же как раз, не зря в Писании написано, закон свободы. Он дает человеку возможность, не делая вот это зло.
1: То есть не убей, не укради, не прелюбодействуй, там, почитай родителей, что еще? Не лжесвидетельствуй.
2: Не произноси имя Господа
1: напрасно. Да, не завидуй.
2: Да, и Господь Бог един, Бог сотворил все в 6 дней, 7-й почил, и поэтому предлагает нам отдыхать 7-й день. Поэтому в этом законе как раз настоящая свобода. Как-то мне рассказывал мой знакомый священнослужитель, что когда еще во времена советской власти их вызывали в государственные структуры служители и делали им, так сказать, внушение. После одного из таких внушений, когда этот чиновник отпустил всех представителей других церквей, он попросил остаться этого моего знакомого, и он сказал приблизительно следующее. Ну, вы понимаете, это моя работа. Я должен вам делать подобное внушение. Но если говорить честно, положа руку на сердце, то если бы люди жили по заповедям, в которые вы верите, по которым вы живете, в этом городе, ну, мыслил категориями только своего города, в этом городе я бы отпустил всю милицию, здесь бы было спокойно и счастливо. Это мнение человека у власти, который был далек от религиозных каких-то симпатий.
1: Руслан, вы свободный человек?
2: Я хочу быть свободным человеком, я стараюсь.
1: Что мешает?
2: Это отдельный разговор о природе человека, о том, каким образом он делает выбор. Это очень сложный вопрос и вопрос отдельной темы, мне кажется.
1: Вам что мешает?
2: Мне лично мешает, ну, многие вещи. Это и, наверное, лень, наверное, статика внутренняя, наверное, мешают стереотипы, те же комплексы, которые взяты еще из прошлого.
1: Вы преодолеваете это?
2: Да, я стараюсь, и мне, когда у меня это получается, я просто счастлив.
1: Это возможно?
2: Это возможно.
1: Спасибо за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Мы ждем ваших звонков, откликов, писем. Постараемся ответить на ваши вопросы. Всего доброго. До встречи.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня мы будем готовить суп не простой, а сладкий. Я для этого принес самые вкусные продукты. Вот, целый пакет.
0: И что у тебя в пакете?
1: Это шоколад, мой любимый. Тут зефир, конфеты, печенье. А это для бульона.
0: Марк, я вижу, ты хорошо подготовился.
1: Ну, я хотела еще вафли принести, но только по дороге я их съел.
0: Что, все?
1: Ну, конечно же, я тебе одну оставил.
0: Спасибо, Марк, ты настоящий друг.
1: Ну что, давай готовить суп?
0: Марк, а ты уверен, что этот суп будет полезным?
1: Еще как полезным. Я читала, что сахар – это калории. Калории – это энергия, а энергия – это жизнь. Если я буду каждый день есть такой суп, я вырасту высоким и сильным. И буду ходить и всем вокруг улыбаться, потому что настроение такого супа у меня будет просто прекрасное.
0: Если ты будешь каждый день есть такой суп, то ты, конечно, вырастешь. Но только не в высоту, а в ширину. А улыбаться тебе будет нечем. Потому что от сахара у тебя все зубы почернеют, а потом начнут выпадать один за другим.
1: Ты хочешь сказать, что все это нельзя есть? Зачем же их тогда в магазинах продают?
0: Во-первых, есть это, конечно, можно, но не в таких количествах, Марк, и не так часто. Во-вторых, не все, что продают в магазинах, полезно.
1: Ну, а в-третьих, ты сама говорила, что мы будем готовить сладкий суп. Из чего же его готовить?
0: Да, но сладкими бывают не только шоколад и конфеты. Например, фрукты тоже сладкие и намного полезнее конфет. Яблоки, груши, апельсины, бананы, мандарины, киви. Вкуснятина. Кстати, все это сотворил сам Бог.
1: Значит, Бог тоже любит сладкое?
0: Честно говоря, не знаю, Марк, как ответить на этот вопрос. Но ведь Бог сотворил не только фрукты.
1: Да, овощи там разные.
0: Да, я знаю одну историю, в которой Бог послал людям пищу прямо с неба. И эта пища была сладкой.

0: Было время, когда израильтяне оказались рабами в Египте. Но Бог освободил их и повел в Ханаанскую землю.
1: Путь был долгий и проходил через пустыню. Скоро запасы еды закончились.
0: В израильском стане был мальчик. Звали его Рувим. Однажды мама сказала: «Рувим, сегодня на ужин нам нечего есть. Ну ты ложись спать, а завтра мы что-нибудь придумаем».
1: «Мама, ну где же завтра мы возьмем еды?»
0: «Не знаю, сынок. Люди говорят, что Бог обещал послать хлеб прямо с неба. Но я этому не очень-то верю».
1: Рувим лег спать, но ему никак не удавалось уснуть. Он все пытался себе представить, как это может быть – хлеб с неба.
0: Когда все стихло, Рувим встал и вышел на улицу. Он решил ждать, чтобы собственными глазами увидеть чудо.
1: Прошел час, потом другой, потом третий.
0: Вдруг среди ночи тихо запели колокольчики, и небо осветилось необычным нежным светом. А потом на земле появилось какое-то странное вещество.
1: Вот он, хлеб с неба! Но Рувим ничего этого не видел. Он сладко спал прямо под открытым небом.
0: Мимо израильских шатров проходил ангел Божий. Он заметил спящего мальчика.
1: На секунду Рувим приоткрыл глаза и тоже увидел ангела. Но ему показалось, что это лишь сон. Ангел не стал будить мальчика и отнес его домой.
0: «Чудо, чудо! Сынок, вставай! Бог послал хлеб прямо с неба. Я уже напекла на завтрак сладких лепешек».
1: Оказывается, утром, выйдя из своих шатров, люди нашли на земле необычное вещество.
0: «Манна, манна!» – говорили они друг другу, что в переводе означает «что это такое? Что это такое?». Потом люди догадались, что это был тот самый хлеб, который обещал им Бог.
1: Рувим взял в руки горячую лепешку и стал припоминать, как ночью он видел ангела. Ему даже показалось, что он слышал колокольчики и видел необычный свет. Но он не стал рассказывать об этом взрослым. Он просто откусил лепешку и начал есть.
0: Лепешка действительно была очень сладкая и вкусная-вкусная.
1: Хотелось бы мне попробовать эту манну.
0: Кстати, по вкусу она напоминала лепешки с медом. А мед нам понадобится сегодня для приготовления нашего супа сладкого. А еще это будут, смотри, бананы, апельсины, яблоки, мандарины, груши, киви, офигенье.
1: А что делать с этим? А, я их пока уберу. Может, пригодятся потом?
0: Я думаю, Марк, когда ты попробуешь наш сладкий суп, тебе уже не захочется есть конфеты так часто.
1: Ну тогда делай быстрее, так не терпится попробовать.
0: Итак, сначала нам надо нарезать фрукты.
1: Кстати, а ты руки помыла?
0: Конечно, помыла. Ну, молодец, что напомнил.
1: Я тоже помыл. Тогда давай вместе нарезать.
0: Ну, давай. Только будь осторожней с ножом.
1: Ага, спасибо.
0: Начнем с груши. По-моему, все готово. Пора заканчивать.
1: Получился какой-то фруктовый салат.
0: Правильно. Но нам еще нужно сюда добавить йогурт и немного меда. Что? Так. А теперь мед.
1: Красота.
0: Да.
1: А давай споем песенку.
0: Какую?
1: Про полезные продукты.
0: Я такую не знаю.
1: Я тоже, но это не беда. Давай будем фантазировать.
0: Ну, давай.
1: Тогда начинай.
0: Я?
1: Ну, конечно, ты же старшая.
0: Ну, ладно.

0: Ребят, если вы хотите попробовать такой суп, тогда можете сделать его сами или со своими родителями. И напишите, понравился ли он вам или нет.
1: А еще напишите, или лучше нарисуйте, какие полезные продукты сотворил Бог. Но не только те, которые мы сегодня упоминали, но и те, о которых мы сказать не успели.
0: Будем ждать ваших писем.
1: До свидания, ребят.
0: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поют Марк Латухин и Надежда Мартыканова.

0: людей дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств».
1: Ну, это, мне кажется, эмоциональная реакция на что-то произошедшее. То есть человек реагирует эмоционально как-то вот на то, что с ним произошло.
2: Родная сестра гордости.
3: Ну, сразу обида. Гордость.
2: Гордость, да.
3: А почему гордость?
2: А потому что гордость по своей сути соперничество по существу. Если говорить о природе гордости. Угу. Здесь меня обидели. Задели мое собственное достоинство. Мое эго ущемлено. Гордость.
4: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: Вот как.
5: Вот определение обиды такое. Обида – несправедливо причиненное огорчение и оскорбление, а также вызванные этим отрицательно окрашенные эмоции. Она тесно переплетена с таким понятием, как справедливость.
0: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Что получается тогда, не обязательно гордость? Иногда это вопрос просто достоинства. Не столько гордости, сколько поступили ко мне несправедливо, и этим меня оскорбили, там, обидели. Имею ли я право обижаться, когда поступают несправедливо?
1: Ну,
3: вот всем поставили стакан, а мне не поставили. Ну что ж теперь, несправедливо.
1: И причем несправедливо. Естественная же реакция это.
3: Абсолютно естественная реакция, да.
2: Человек, которого несправедливо обидели, все ж таки, если он не сверхгордец, он будет выяснять причину. Но вот спокойным, то недоброжелательным.
5: Такое есть еще понятие обиды с психологии. Обида – это событие, которое оценивается как несправедливое нарушение прав. Нанесение ущерба для чести или статуса. Факт оскорбительного отношения. Вот это обида, да? И нарушение прав, оскорбление. Это действительно, тут гордость может быть и ни при чем.
2: Хорошо.
5: Хотя обиды бывают разные.
2: Шедевр о любви все мы знаем, да? В первом послании к Коринфянам, 13 глава.
1: Ну да, любовь не превозносится,
2: не бесчинствует,
1: не ищет своего.
4: Алексей Львов. Бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
2: Вот эта вершина христианской... Ну, вообще вершина, да, христианской жизни – любовь. Это же вершина агапы.
1: Да.
2: Вот если человек движим этой любовью, частицу имеет ее, он не будет обижаться. Даже если его несправедливо обидели.
1: Но реакция все равно какая-то будет.
2: Ну, я еще раз повторюсь, он будет выяснять... В спокойном, сдержанном тоне.
5: Ну, так а внутренние переживания это у него будут. Это же не говорит, что он не обиделся. Если он спокойно выясняет, но это не говорит, что он не обиделся. Или не говорит, что он не обиделся.
1: Поэтому, мне кажется, вот обида – это все-таки, когда человек затаил в себе что-то. Он не пытается даже разрешить, может быть, вот этот вопрос. А он держит в себе, носит в сердце своем вот этот случай. И... эмоционально, причем страдает.
3: Получается, что на отсутствие, допустим, моего стакана у меня есть несколько вариантов решения. Да? То есть я могу выразить свою обиду или вот, ущемление этой несправедливости и сказать, где мой стакан. Вот, как это так? Да, да,
2: да.
3: Могу как-то более спокойно выяснять, ой, может, кто забыл, может, еще что-то, или еще там принесут, сейчас поднесут, все нормально, то есть просто уточнить этот вопрос. Могу ничего при этом не сказать.
1: Вот поэтому, мне кажется, то, что вы пытаетесь, когда решить этот вопрос, ну, принесите мне, пожалуйста, стакан, или даже кулаком по столу стукнули, это не обида, это попытка восстановить справедливость.
2: Что-то, конечно. Да?
1: А вот если вы замолчали как-то этот случай и себе там отложили, и ходите с этим день, два, три, может быть, год.
3: Ага. Потом втихаря узнал, кто был ответственный за стаканы, и сделал еще какую-нибудь пакость, да?
5: Хочу вернуться к определению. Мне вот здесь один момент нравится. Первое. Обида – несправедливо причиненное огорчение и оскорбление, да? И в другом источнике Психологи разделяют обиду от чувства обид

0: Да? Вот определение. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Угу. То есть есть обида как событие, это факт, нарушение прав. Вот это вот. То есть интересное определение. Да? Обидой называется не мое, не моя реакция, угу. что я чувствую, а сам факт оскорбления. Это обида. А в то же самое время есть... Обида как моя реакция. Это вот уже в связи с этим мои чувства и мои переживания.
1: То есть здесь... есть обидчик, есть обиженный, получается.
0: Да, есть факт есть обиды. Действия, есть да. факт обиды, действие. Это обида. А есть моя реакция на этот факт. Поэтому здесь, когда мы говорим об обиде, нужно, ну, как бы все-таки разделять, о чем мы говорим. О моей реакции, да, тогда это одно. Или о факте, который по отношению...
2: Ну, я думаю, больше говорим, наверное, о чувствах, потому что это первое, о чем человек думает, когда говорят...
1: Это то, что усложняет жизнь человека.
2: Однозначно, однозначно.
1: Одно дело то, что обидчиков, так сказать, их много. Но Библия говорит о том, что все люди грешники, правда же? Да. О тотальной испорченности человека. Если все люди грешники, значит, все люди склонны ошибаться, причинять какую-то боль. Ты должен просто уже ну, реально осознавать тебя, так, или иначе будут
2: причем
1: обижать.
2: Не всегда сознательно или специально, или... Этот...
1: Не всегда сознательно, но ты будешь... То есть обиды, они обыденны, что ли. С этим да. нужно уже смириться.
2: Обиды как действие, да? Вот да. Чтобы, просто чтобы разделять.
1: Да. А вот то, как ты это воспринимаешь, вот это вот очень важно. Вот действительно, чтобы не страдать. Мне кажется, очень многие люди как раз вот страдают... переживают из-за того, что вот носят в себе вот эти вот чувства.
0: Как реакция
1: как на реакция.
0: Несправедливый поступок да. по отношению к себе.
3: И болеют от этого, причем очень сильно.
1: Да.
3: Вот в чем проблема еще. И причем болеют физически. Потому что ведь наше внутреннее состояние, духовное, если внутри мир, mm-hmm. уравновешенность, радость, восторг, mm-hmm. то и болезней ведь будет меньше. Ведь унылый, как написано в Библии, унылый дух сушит кости, да? А бодро обновляет человека. Если постоянно в состоянии вот такого уныния, это уже дистресс. А дистресс, как говорят психологи, приводит к многим заболеваниям.
2: Депрессия, по большому счету.
3: Это дистресс,
2: когда человек зациклился на том, что его кто-то как-то обидел, то он будет, думая только об этом, это действительно приведет к депрессии и разрушению
0: так
2: здоровья.
0: Вот, в связи с этим вопрос, а человек может не обижаться, вот как реакция на несправедливые действия по отношению к себе? Может ли обычный нормальный человек не обижаться, когда ну, реально ущемлены права, когда реально поступили несправедливо, оскорбили его достоинство, честь и так далее?
3: Ну, возьмем Христа. Христа обижали на земле?
0: Но Христос – это божественная личность.
3: Но он оставил вот божественное.
0: Мне все-таки вот вопрос, вот о простой грешный человек способен
2: не обижаться? Некоторые могут. Просто здесь вопрос, наверное, грани, что нужно сделать, чтобы человек обиделся. Наверное, помните картинки, которые описывают разные темпераменты. По крайней мере, я видел картинку, как человек отреагирует, ну, как разный темперамент отреагирует на то, что кто-то сел на его шляпу. То есть вот человек сидит, поставил рядом шляпу, и кто-то сел на нее. Сел, встал, но раздавил шляпу. И кто из них как отреагирует? Так вот, флегматики, он нормально отреагирует. То есть он поднимет эту шляпу и как бы
0: выправит ее. А означает ли это, что он не обиделся? Может, вот. Просто он не выражает гнев свой не выражает свой гнев так, как, например, холерик.
2: Ну, да, холерик будет гневаться. А сангвиник, между прочим, оденет шляпу эту вот такую вот плоскую, как она есть, сплюснутую, некрасивую, все, разрушенную, оденет, еще посмеется над этим. Обиделся? Ну, вообще нет.
3: Вы слышали и знаете эту историю о двух врачах, которые каждое утро в одном лифте поднимались по своим рабочим кабинетам. И вот тот, кто первый выходил из лифта, неизменно плевал в лицо тому, кто оставался в лифте. Тот доставал на свой платок, утирался, нажимал кнопку, ехал дальше. Лифтер, который долгое время эту сцену наблюдал, спрашивает того, кого плевали. Скажите, почему ваш коллега плюет вас каждое утро? Тот говорит, не знаю, это его проблема.
1: Вот реакция человека. Вот, пожалуйста. Да? Это же интересно. Ведь
3: вот он,
1: в жизни...
3: Его проблема. Хорошо, проблема его. А ты что-нибудь сделал для того, чтобы избавить его от нехорошей привычки, если это его проблема? Помог ему в этом?
2: Интересно, это вообще реальная история? Вот эта
3: реальная история. Это реальная история.
2: Шикарно.
1: Ну да, это прям даже что-то удивительное.
3: Нужно помочь тому, кто обижает. Вот еще вопрос номер один. Есть люди, которые привыкли клевать. Они просто нападают без основания на любого человека. Такая категория людей и есть. Холерики, как правило. Угу. Да?
1: Вот. А есть случаи в Библии, где, например, Иисус или кто-то из учеников Христа, ну, отвечает на незаслуженное какое-то оскорбление, ущемление прав?
3: Ну, Павел, например, когда его ремнями растянули и хотели избить по обычаю римлян, он сказал: «Господа, я римский гражданин».
2: Угу. «Без суда не имеете права».
3: Как? Те, которые пытались бить. Говорят, как? Начальник говорит: «Я за большие деньги гражданство приобрел». А Павел говорит: «Я родился в нем».
0: О. А кто там кому сказал: «Стена подбеленная»? Не Павел ли?
3: Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону велишь бить меня.
0: Не Павел ли это сказал? Павел кому сказал?
2: Первосвященник.
0: А потом он сказал: я не знал, что это первосвященник. Значит, получается, первосвященнику нельзя, если бы это был не первосвященник, то можно?
3: В общем-то, нельзя все равно. Это понятно.
0: Так это как пример или как просто факт, описание нам?
3: Ну, это факт.
0: Ну, значит, все-таки люди обижаются? Ну, несмотря на то, что человек может быть и хорошим, верующим человеком, и понимает, что обижаться не нужно, что это вредит в первую очередь самому себе и так далее. Но, тем не менее, человек по природе обидчив, человек склонен обижаться. А вот если все-таки обидеть, раним. И склонен обижаться, особенно если это действительно несправедливо. Так вот, если все-таки человек обидчив и обижается или обиделся, что делать дальше? Как бороться с обидой?
3: Ну вот надо все-таки понять природу этой обиды, наверное, в первую очередь. Угу. Какой механизм, почему человек обижается? Все-таки обижаются люди, как правило, вот как хотите, но те, которые такой с завышенной оценкой своего достоинства, они, как правило, сильно обижаются.
0: Завышенные. А если заниженная?
3: Заниженная оценка, он обижаться не будет. А вот завышенная оценка, он обижается.
1: Внутренняя мне оценка. Кажется, обижаются и те, и другие, конечно.
3: Но в разной степени.
2: По-разному, да, просто. И, кстати, по-разному проявляется.
3: У Павла была естественная реакция самозащиты законного применения римского права. И, естественно, когда нарушаются наши права, мы реагируем. Правильно? Как любой человек. Это нормально. Это верно. Так должно быть. Ведь право существует для того, чтобы защищать меньшинства от тирании большинства. Кто-то хорошо сказал по этому поводу. Но этим правом пользоваться Павел воспользовался, в частности, вот Римской империи в ту пору. Так и сегодня. Есть право, нужно им пользоваться.
1: Ну, вот что с этим делать, это вопрос хороший. Вот когда тебя обидели. Мне кажется, надо понимать вообще, что если ты обижен, и ты будешь с этим жить, то ты причинишь вред прежде всего самому себе. И ты ничего не исправишь и не сделаешь. Не пострадает а тот, кто тебя обидел. Да. Ты будешь страдать.
3: Естественно.
1: Вот это вот нужно очень хорошо понимать, потому что даже современная медицина говорит о прямой взаимосвязи эмоционального состояния человека и состояния его тела, состояния его здоровья. То есть существует прямая взаимосвязь. То, что какие эмоции меня наполняют и каково мое здоровье от этого. Страдать будет тот, кто носит в себе эту обиду. Мне кажется, это первое, то, что нужно понять, осознать, вот как раз, что это причиняет вред тебе самому прежде всего.
2: Никому. Причем, чем дольше ты обижаешься, тем более разрушительным вот это для здоровья это становится.
0: Осознал.
1: Ну, да.
0: Не могу ничего с собой поделать. Гложет обиды, гложет. Понимая, что язва желудка завтра будет.
1: А что дальше?
3: Вот слово Божие советует больше радоваться. Все ж таки, больше радоваться. Веселое сердце, как прощество.
2: И начинается лицемерие. То есть у него внутри вот депрессия, он обижается, но нет, надо смеяться.
3: Но он не будет смеяться.
1: Мне кажется,
3: такой человек не будет смеяться.
1: Мне кажется,
3: учиться этой науке.
1: Есть еще и следующий шаг. Ведь Христос учил нас этому в Евангелии. Он говорит: если имеешь на кого-то что-то, подойди к нему и поговори с ним, скажи, объяснись.
3: Да.
1: То есть второе, что нужно сделать, это все-таки попытаться разрешить этот конфликт.
2: Я бы даже чуть-чуть заметил, там фраза стоит: если знаешь, что он имеет что-то против тебя.
0: Против тебя. Да. Ты против него, он против тебя.
2: Ты против него ничего не имеешь, а вот он против тебя что-то имеет. То есть это получается уже даже параллельная ситуация. Ты знаешь, что человек на тебя обиделся, он против тебя что-то имеет. Mm-hmm. Ты не знаешь, чем ты его обидел, ты не знаешь, обидел ли ты его вообще. Просто видишь, что человек к тебе относится как-то странно, он явно что-то там как-то есть. И Бог говорит: оставь, твою жертву.
3: Дар твою жертву.
2: Дар твою жертвенника. И иди, пойди, разберись с ним эту ситуацию, примирись. Вот.
3: Все же таки Евангелие имеет большую силу в этом вопросе. И христианам, я говорю христианам, но не только христианам, касается всех верующих людей, в конце концов все признают начало великое, да, начал, вот, люди верующие. Вот. Все же таки это вот лежит в основе именно этот вот дух, дух понимания. И прежде всего идти действительно выяснить и прощать. Учиться прощать.
0: Так вот, может, в прощении обида, всего сила против обиды? В прощении именно?
3: Да. Учиться прощать. Волшебное слово «прости». Это, опять же, вот картинку такую могу привести. В одной семье живут муж с женой. Они оба виноваты вечно. В каком плане они виноваты? Жена моет пол, муж сидит, читает газету. Встает, ее с газетой опрокидывает ведро на пол. И он говорит: прости, дорогая, я с этой газеты ничего не видел. А та говорит: да прости меня, я вечно ставлю ведро не на место. Ты меня прости, я виновата. Оба виноваты, а в семье мир и любовь. В другой семье оба не виноваты. Ты виновата, жена говорит, муж говорит жене, а жена говорит: ты виноват. Оба не виноваты, но сплошные раздоры, чуть не до драки. Эти оба виноваты, мир и любовь. Может быть, лучше, как написано в Библии, почему бы нам не остаться и обиженными?
1: Ну,
3: есть такой текст?
2: Просто
3: есть.
2: А остаться, вот здесь тоже надо понять, остаться обиженными, но не остаться с чувством этой обиды.
3: Естественно, да, чувством, вот об этом идет речь. Почему бы не казаться нам обиженными?
2: Оставить, да? Вот это выяснение и добиваться справедливости,
3: да.
2: Пусть мы не будем добиваться справедливости, то есть пусть я останусь, пусть будет 3 стакана, пусть я буду без стакана,
3: да.
2: И я могу, вот 4-й выбор, который у меня остался, да, я могу промолчать и при этом не обидеться. Ну, не пытаться добиваться этой справедливости, если это там будет, не знаю, кого-то еще обижать или еще что-то в этом роде. Ну зачем? Ну, вот. И при этом не обидеться, потому что, ну подумаешь, как будто это все на этом мир сошелся. То есть.
3: Или в поезде едет молодая девушка из деревни. А напротив профессор, уважаемый, сидит. Она достает там свою нехитрую еду, какая у нее есть. И она так склонила голову и помолилась. Профессор, увидев это было время Советского Союза, говорит: а что у вас там в деревне, все так молятся? Она говорит: нет, коровы не молятся, бараны не молятся, и свиньи тоже не молятся.
2: Вот так вот.
3: Он хотел ее обидеть, унизить. Она невозмутимо, спокойно отвечает: нет, не все. Вот это тоже наука велика, правда?
2: Однозначно.
3: Вот научиться вот этому, вот, это здорово было бы. Наша жизнь на Земле была бы радостнее намного. Она была бы, ну, полнокровнее, счастливее. И больных людей было бы намного меньше.
2: В первую очередь, она относится к спокойствию, да, какому-то. Я в своей жизни встречал только одного человека, который мне так спокойно в лицо как-то совершенно... Ну, спокойным голосом сказал: я на тебя сейчас очень зол.
3: Вот так.
2: И главное было за что, но сам факт того, что он ответил не оскорблением, не повышенным тоном, не местью, ничем. Он просто подошел и констатировал этот факт. Возымело очень сильное впечатление на меня. Это было много лет назад, я до сих пор это помню, до сих пор это перед глазами. И я понимаю, что вот этому спокойствию надо учиться.
0: Вот. А вот еще психологи говорят о том, что эмоции, связанные с обидой, да, нужно выражать. И бывает очень часто как, что человека вот обидели, у него внутренний эмоциональный мир как бы
2: нарушен,
0: да? И он сейчас эти эмоции не выразил, там, скрыл их себе, да, предположим, обидели на работе, он пришел домой и дома выразил там их в семье, там, на жену наорал, там, на детей и так далее. И поэтому психологи говорят, что лучше выражать эмоции на того, кто тебя обидел, чем на тех, кто тебя не обидел.
2: Верно.
0: Вот как вот здесь быть, как вот, например, с точки зрения Библии отнестись к такому
1: А может,
0: подходу?
1: Это и есть, кстати, вот мудрость Христа, когда он говорит: пойди к тому, на кого ты обижен, да, или кто тебя обидел, там, ну, вот, и поговори, чтобы эмоции-то выплескивать не на своих, кто вообще ни при чем.
2: Но там же не сказано, что тебе нужно подойти и выговорить ему. сказано наоборот, примириться с ним. То есть, когда мы начинаем выплескивать свои эмоции, ничего хорошего не будет. Причем неважно на кого. Если мы на домашних, да, мы только спровоцируем новые обиды, и новый этот безумный круг не замкнется. Если мы выскажем обидчику, а не факт, что обидчик вообще осознанно это сделал. Очень часто происходят такие ситуации, когда человек на тебя обижается, и ты даже не представляешь, за что.
0: Вот еще один момент. Там же психологи также говорят, что очень важно в первую очередь в обиде признаться самому себе.
2: Ну, вот это да.
0: Вот и мне кажется, если мы говорим в формате лицемерию нет, то вот здесь вот, наверное, очень часто и бывает лицемерие-то в чем? Что мы-то на самом деле обижены, сердце наше неспокойно, а мы пытаемся вести себя так, как будто ничего не произошло. И вот здесь, находясь в этом стрессе, наверное, вот здесь вот мы-то себе и вредим своему здоровью. Хорошо, если мы действительно не отреагировали чувством обиды. Ну, а если она затаилась, то на самом деле, наверное, может быть, лучше остановиться и признаться самому себе и пред Богом честно сказать, да, да, я обижен, да, меня гложет это чувство. Ведь исцеление начинается с чего? С осознания болезни. А дальше уже ты признался себе, ты признался Богу. Если есть возможность, может быть, стоит пойти к, ну, и как бы разбираться с источником обиды, если есть возможность. А если нет, то, может быть, ее можно решить наедине, в личной молитве с Богом. Да? Прощение просто так ведь тоже не возьмется. Чтобы простить, нужно осознать, что я обижен на кого-то.
1: И еще, мне кажется, нужно понимать, что да, тебя если обидели, ну а сам ты сколько раз в этой жизни причинял обиду тоже кому-то. Ну, то есть, мне кажется, это тоже отрезвляет в какой-то степени человека, когда он понимает, что он и сам, в общем-то,
2: не святой.
1: Не святой, да, и сам тоже грешен, и обижал, и не раз.
0: Да. Да. И еще бывают такие чисто детские ситуации. Я вот называю это, так, называю детский сад, да, когда ты по пустякам обижаешься. Вот мне нравится у Экклезиаста, есть такой текст очень интересный, где сказано: «Не на всякое слово обращай внимание».
1: Седьмая глава, кажется.
0: Да? «Не на всякое слово обращай внимание». Не надо, просто надо иногда просто относиться проще к жизни. Ну, мало ли кто там чего там ляпнул, там кто-то что там сказал. Может, он уже 300 раз сам об этом пожалел. Пройди мимо, забудь, не акцентируйся на этом, да?
1: А вот, кстати, это очень интересное место. Вот если можно посмотреть Экклезиаста 7.20, Виталий Семенович, там он же говорит: «Ибо ты и сам знаешь много случаев».
0: Ты сам знаешь много случаев, действительно.
1: Да, вот, дословно бы вот это вот место нам прочитать. Что вот это как раз то, о чем мы говорим. Очень важно понимать, что ты и сам не святой.
3: Так, нет человека праведного. 7.20.
2: 20, 21, 22.
3: Да, праведного, который делал бы добра и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других.
1: Ну вот, ибо сердце твое знает.
2: Да, да. Что ты такой же, по большому счету.
1: Ты такой же, да.
0: И не обращай внимания даже, не обращай внимания, здесь сказано, даже чтобы не услышать. Вот ты не знаешь, что о тебе говорят другие, тебе жить от этого легче и спокойнее. Проще некоторым вещам нужно относиться.
2: Интересно, что есть даже и заповедь «не обижай», вот, которая перечислена среди 10 заповедей в трактовке, как Христос их перечислял. Вот. Подошел к нему молодой человек, говорит: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: знаешь заповеди? И перечисляет: не прелюбодействуй, не убивай, не крадей, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. То есть все вроде бы как в десятисловии есть, а тут вдруг какая-то заповедь:
0: не обижай.
2: В десятисловии ясно, явно там такой не было, была какая-то другая. Но...
3: Не завидуй там есть, десятая.
2: Да, вот десятая есть, не завидуй. Не желай там жены, да, дома, да, еще да. чего-то у ближнего твоего. То есть по факту не завидуй. И Христос, цитирую ее, говорит: не обижай. А вообще, почему зависть это обида?
0: Ну, наверное, зависть...
2: Это все-таки это не одно и то же.
0: Зависть – это не обида, но, наверное, между ними есть...
3: Есть родство, есть причина, есть следствие. Причина. Причина – обида. Человека обидели, да? А обиженный человек,
1: А может быть, он начинает завидовать сначала, так,
2: а потом обижается.
1: Вот у него вот это есть, а у меня вот.
2: А у меня нет.
0: А вот тут же тут написано не обижайся, а не обижай.
3: Не обижай, именно
0: то
3: не
0: есть ты начинаешь
2: потому что зависть
0: приводит... Потом ты можешь причинить зло тому человеку, которому ты завидуешь.
2: Да, зависть приводит либо к мести, либо к воровству, либо к другим каким-то...
1: А мне кажется, вообще все пороки переплетены между собой, так тесно и так близко друг к другу стоят.
3: На матери всех их является гордость.
2: Да.
3: Мать всех пороков. Все-таки гордость. И поэтому вот обижаются больше все же люди вот такие, которые имеют эту завышенную внутреннюю самооценку. Они очень сильно обижаются и очень сильно обидчивы. И порой ведь в самом деле и не знаешь, на какой паре лошадей подъехать, узнать причину, почему человек обижается.
0: Но тут еще все-таки есть такой феномен, что люди, которые чересчур вот кажутся такими напыщенными и гордыми, они... имеют именно заниженную самооценку, а этим они самовыражаются, чтобы утвердиться. Здесь можно перепутать. Я думаю, что обижаются как раз и те, кто имеет и завышенную самооценку, и кто имеет заниженную самооценку, обижаются не меньше. Я глубоко в этом убежден. Не меньше.
2: Просто дело
0: в том, что... Они выглядят, как будто у них завышенная
1: выражают самооценка. Выражают это.
2: Дело в том, что не у всех гордецов самооценка завышена.
0: Да.
2: Некоторые гордые, но при этом с заниженной самооценкой.
0: Именно заниженная самооценка.
2: И вот у них-то как раз обиды зашкаливают. И на всякие
1: но
2: пустяки.
1: Обижают всех... то есть обижали всех и обижают все, как говорится, кого свет видел, того и обидел. Но вот очень важно, чтобы все-таки мы, как тоже поговорка есть хорошая, не держи ни на кого зуб, не расшатывай свое здоровье.
3: Некрасов, мне кажется, хорошо по этому поводу написал, что не человек, то мучение, что не жизнь, то трагедия. Иди к униженным, иди к обиженным по их стопам. Где трудно дышится, где горе слышится, будь первым там.
1: Хороший
3: вот
1: стих.
3: Кто там подметил так вот это четко, да? Что не человек, это мучение, что не жизнь, это трагедия. На самом деле так. Потому что грех изуродовал всех. Всех. Мы все изуродованы грехом. И природа наша несовершенна, она негодная. Она нуждается в изменении окончательной, пересмотре окончательном. Ведь образ и подобие Божие, которые были вложены в человека изначально Творцом, ну, все выхолощено. Вот вернуться к тому состоянию первоначальному, райская жизнь на земле будет. Дал бы Бог, да?
2: Поэтому Бог и говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Вот это вот спокойствие, это прививка от обиды. Ну да. Что ж, спасибо вам, друзья, за такое общение, много нового. Вот, будем следить за следующими темами и еще пообщаемся.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: жизни получается.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Слово о здоровье.
3: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Здравствуйте! Космические аппараты, которые ищут признаки жизни на других планетах, настроены на обнаружение воды. Потому что без воды жизнь, как ее понимают ученые, невозможна. К примеру, вода способствует поддержанию климата. Водяной пар в атмосфере защищает Землю от интенсивного тепла, исходящего от Солнца. Но как не важна вода для планеты в целом, еще важнее она для живого организма.

0: Давайте мы с вами посмотрим, сколько воды человек теряет. Сколько у нас с вами идет потеря в день, для того, чтобы понять, сколько нам нужно восполнять этой воды. Через почки идет потеря примерно литр-полтора, это в сутки. Через кожу пол-литра, через легкий кишечник по четверть литра, по одному стакану. В общей сложности это получается 2-2,5 литра в день или 8-10 стаканов. Есть ситуации, когда повышается расход воды, и, соответственно, этому нам нужно увеличить и потребление воды. Когда идет сильное потоотделение, то есть высокая температура тела, высокая температура окружающей среды, нагрузка физическая, если, например, болезни дыхательных путей, человек одышка, и когда человек дышит, он всегда воду теряет, с паром уходит вода. Пар – это и есть вода. Сухой воздух, опять же, чтобы его увлажнить, на это идет вода. Потери воды, рвота и диарея, то есть понос. Идет большая потеря воды. Кормление грудью, идет тоже расход воды. И употребление продуктов с высоким содержанием белка, сахара и соли. Везде в этих ситуациях воды нужно больше. Поэтому это тоже нам нужно учитывать. Итак, сколько нам нужно воды? Из того количества, которое мы теряем, около 3 стаканов в среднем в день мы восполняем вместе с едой. Около 1,5 стаканов образуется внутри нашего организма в процессе обмена веществ. И, наконец, все остальное, 5-6 стаканов минимум нам нужно выпить воды. Минимум. Это норма, ниже которой нам нельзя опускаться. Есть варианты, когда больше нам нужно употреблять воды, но 5-6 стаканов – это минимальная норма. И еще при избыточном весе добавляется 1 стакан на каждые 10 килограмм лишнего веса. Не общего веса, а лишнего веса на каждые 10 килограмм. Когда нам нужно пить воду? Когда? Можно, конечно, сказать, что раз она мне нужна, все, я иду, и я буду ее пить там литрами и ведрами. И очень часто мы наших гостей предупреждаем о том, чтобы они этого не делали, потому что стоит об этом не сказать, не предупредить, и смотришь, человек уже там 2 стакана, 3 стакана, 4 стакана за раз, думая, что чем больше, тем лучше. Но в этом тоже нужна своя мера, разумность нужна. Обязательно нужно увеличивать нагрузку постепенно на организм, потому что если организм не привык, он очень может даже тяжело это воспринимать. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с сердцем и с давлением. То есть если для человека вот вода непривычна, то она действительно сначала, особенно если ее сразу много выпить, то есть даже 2 стакана для такого человека одновременно за один раз – это много. Если ее выпить сразу столько, то повышается объем крови и может повыситься давление. Как ни странно, хотя мы говорим, что недостаток воды тоже приводит к давлению. Что касается давления, если проблема с давлением, что делать с водой? Воду нужно пить постепенно, то есть постепенно имеется в виду в течение дня, в небольших количествах. То есть за один раз не больше 1 стакана. Или даже меньше, может быть, даже полстакана за один раз. И потом просто на протяжении дня ее пить. Это один момент. Второй момент. Если у человека проблема с давлением, то мы советуем ограничить соль где-то 1/2 чайной ложки в день. Это вся та соль, которая входит во все продукты. И готовые, и те, которые человек сам готовит. Ограниченное количество, потому что соль, она задерживает воду. Иногда мы назначаем такие травы с легким мочегонным эффектом, чтобы вода, которая поступает, она бы не застаивалась там, где не нужно, а выводилась. То есть человек пьет воду, но одновременно он как бы за счет вот этих мочегонных трав перераспределяет ее в организме, чтобы она нигде не застоялась, а вывелась. Причем, если человек пьет мочегонные без воды, то они не будут действовать, потому что гнать нечего будет из организма, потому что именно на воду они действуют. То есть здесь несколько факторов нужно учитывать. Это если у человека давление. Если давление. Это просто я вот некоторые особенности сказала. Все-таки, как нам нужно пить воду? Если мы говорим, например, 6-8 стаканов, среднее такое употребление, это 6-8 стаканов. 2 стакана, например, утром, до завтрака. И потом по 2-3 стакана между завтраком и обедом, между обедом и ужином. По 2-3 стакана. И если вы, например, пьете, вот у нас вы получаете, например, травяной чай, то можно вот этот вот чай считать за воду, с учетом того, что в нем нету там меда, сахара, то есть нету того, чтобы потребовало переваривания. В 1952 году предпринималась одна из попыток покорить гору Эверест. И в этой экспедиции участвовал человек по имени Джон Хант. Когда вот эта экспедиция, она была неудачной. Буквально за несколько сотен метров до вершины горы участники были вынуждены повернуть назад, потому что они были совершенно обессилены. Совершенно обессилены. Эдмонд Хиллари, человек, который участвовал в другой экспедиции, он проанализировал, почему вот так вот произошло, почему было поражение вот этой вот предыдущей экспедиции. Дело в том, что проблема уже была у людей с водой, когда они подходили к вершине, потому что на одного человека уже приходилось где-то около 2 стаканов воды в день. А представьте себе еще и нагрузки, физические нагрузки огромные. То есть им катастрофически не хватало воды. Но вначале это вроде бы, никому в глаза не бросалось. Следующая экспедиция, которая состоялась через год, каждый участник экспедиции, он был обязан нести с собой приборы, которые растапливали снег. И они обязаны, просто буквально вменялось в обязанность, пить воду. Они должны были выпивать до 12 стаканов воды в день. 3 литра они выпивали. И вот эта экспедиция, она была успешной. 1953 год, это год покорения Эвереста. Употребление воды, оно было далеко не на последнем месте в том успехе, который имела эта экспедиция. Заканчивая нашу лекцию, я бы хотела пожелать вам, чтобы вы научились правильно пользоваться водой, чтобы вы умели ее употреблять и помнили, что это очень важная вещь для нашего здоровья.
1: Гидротерапия – это метод оздоровления, который знаком каждому. И мы в своей семье очень часто им пользуемся. Сейчас я вам кратко расскажу о том, как мы делаем эту процедуру. Нам нужен тазик с холодной водой, у нас синенький тазик, и тазик с теплой водой, у нас желтенький тазик. В желтеньком тазике вода 36-37 градусов. Это температура тела, чтобы было приятно окунуть ножки в эту водичку. Настюшенька, пожалуйста, поставь ножки. Вода, она только приятна, но нужно, чтобы вода разогрела ноги. Поэтому мы добавим горячей воды из чайника. Сейчас мы смешаем немного. О, вода тепленькая. Нормально? И мы держим 3 минуты в теплой воде, чтобы ножки наши разогрелись. У нас время подходит к концу, уже 3 минуты. И на 30 секунд мы ножки ставим в холодную воду. Вода контрастная, но приятно. Детям обычно, чтобы не было, они начинают визжать от холодной воды, и чтобы им было приятно, можно встать и чуть-чуть потоптаться ножками. Обычно летят брызги, детки смеются, если эту процедуру проводят в ванне. И смех, и эти контрастные ванны очень укрепляют иммунитет. Это можно проводить 2-3, а может быть и 4 раза, если это приятно. После холодной ванны мы вытираем ноги насухо. Сейчас мы вытрем ножки, что у нас, чтобы разогрели. Несмотря на то, что мы закончили на холодной ванне, но ножки у нас теплые. Для того, чтобы тепло было сохранено, Настюшенька, приляг. Мы кутаем ножки простынкой. И отдохнем. Отдохнуть можно после этой процедуры. Очень приятно, даже детки иногда могут уснуть. Для тех, у кого больные суставы или есть проблемы с венами, то эту процедуру лучше заканчивать в теплой воде и тоже прилечь и отдохнуть. Принимайте эти процедуры и будьте здоровы!
0: Имидж – ничто, жажда – все. Этот памятный рекламный слоган был связан с утолением жажды с помощью газированного напитка. Тем не менее, известно, что сладким напитком утолить жажду невозможно. К сожалению, вопреки мудрому совету рекламы, мы все-таки размениваем свои действительные потребности на красивые фантазии. Иногда это обходится нам очень дорого.

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Все мы не раз слышали, что газированные напитки вредны для здоровья. Но реклама этих напитков настолько красочна и увлекательна, что хочется верить больше ей, а не рекомендациям врачей. Сразу отметим, что мы говорим именно о сладких газированных напитках. Не путайте с газированной минеральной водой, которая является целебной. Углекислый газ добавляется в нее в качестве консерванта. В конце концов, минеральную воду всегда можно освободить от газов, дав ей отстояться. Но вернемся к газировкам. Вред напитков, о которых мы будем говорить, связан отнюдь не с газом. Итак, что же содержится в сладких газировках? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно обратить внимание на состав напитка, указанный на этикетке. Одним из первых бросается в глаза обязательное наличие консерванта. Это и неудивительно, ведь в сладкой воде есть сахар или его заменители, а это отличная пища для бактерий. Чтобы избежать размножения этих бактерий, производитель насыщает напиток консервантом. Обычно это бензоат натрия. Этот традиционный консервант используется в частности в майонезе. Но это вещество никак нельзя назвать безопасным, поскольку бензоат натрия повреждает систему клеточного дыхания. Это приводит к преждевременному старению. Если производитель добавил в напиток еще и витамин С, о чем он с упоением будет говорить в рекламе, то он от этого не становится полезнее. А все потому, что в результате химической реакции между витамином С и консервантом образуется ядовитый бензол. Становится очевидным, что газировка с добавлением витамина С даже опаснее, чем обычная. Но дело не только в консервантах. Ведь в газировке есть и другие обязательные компоненты. Ну, в частности, красители, многие из которых могут вызывать психические нарушения. Например, гиперактивность у детей. К сожалению, доказать такую связь бывает очень сложно. Поэтому от появления красителя на рынке до его запрета может пройти много лет. И сотни необратимо пострадавших детей. Ничем не лучше красители и ароматизаторы с усилителями вкуса. Ведь искусственно усиленный вкус газированного напитка является аномальным раздражителем для человека. Сегодня есть немало исследований, в которых показано наличие психического и даже физического привыкания к искусственно усиленным вкусам. Также известны факты повреждения сетчатки глаза и нервной системы, развитие гастритов и других заболеваний вследствие употребления пищи с химическими ароматизаторами. Многие из газировок содержат аспартам Е951. Это синтетический сахарозаменитель. На данный момент он официально запрещен к использованию в детском питании. Поэтому не следует давать привлекательной шипучей газировки тем, кто еще не прошел порог физического становления, кто еще растет. Это зависит от нас, родителей. Исследования подобных веществ многочисленны и результаты известны. Вопреки рекламе, потребление напитков с аспартамом не утоляет жажду. Слюна плохо удаляет остаточный подсластитель со слизистой рта, поэтому после употребления напитков с аспартамом во рту остается неприятное ощущение приторности, которое хочется снять новой порцией напитка. В результате напитки с аспартамом становятся напитками для возбуждения жажды, а не для ее утоления. Можно добавить несколько слов о бутылках из-под газировки. Один из компонентов пластиковых бутылок – бисфенол, опасен для человека. Если бутылка новая, его количество в напитке относительно невелико, но при повторном использовании Он растворяется гораздо интенсивнее. Особенно опасно повторно использовать пластиковую тару для молока и растительного масла, поскольку этот самый бисфенол лучше всего растворяется как раз в жирах. Это вещество даже в минимальных концентрациях может вызывать отравление и отрицательно влиять на половую систему. И еще один факт. Любой продавец или мастер по ремонту стиральных машин скажет, что импортная газировка очищает машину лучше всего. Дешево и сердито. Легко представить, что и как разъедает и растворяет в нашем желудке эта гремучая смесь шипучих консервантов и красителей. Так что сладкие газированные напитки – худшие способы утоления жажды. Вместо них лучше пить простую воду или минеральную, морсы или охлажденные отвары собственного изготовления или ближайшего производства. И только тогда девиз «Не дай себе засохнуть» будет иметь смысл. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
1: Даже такая устрашающая информация порой забывается, когда в летнюю жару вы увидите в магазинном холодильнике охлажденные сладкие напитки. Как противостоять искусу, особенно если вы хотите пригласить гостей и угостить их чем-то особенным, несмотря на жару? В случаях, когда не удается обойтись водой, можно воспользоваться одним из многочисленных рецептов полезных летних напитков. Идеальный рецепт должен соответствовать двум правилам. Содержать минимум калорий и не иметь кофеина или алкоголя, поскольку они оба вызывают обезвоживание. Вот несколько примеров таких напитков. Безалкогольный мохито. Мелко нарежьте пучок мяты и лайм. Уложите в стакан. Можно добавить 1-2 кусочка коричневого сахара. Измельчите все вилкой и залейте минеральной водой. Еще один интересный напиток – имбирный. Благодаря имбирю он улучшает кровообращение, и организм быстрее насыщается влагой. Итак, имбирный лимонад. Натрите небольшой кусок свежего имбиря, добавьте 2 столовые ложки сахара и сок 2 лимонов. Хорошо разомните вилкой и залейте 300 мл газированной минеральной воды. Оставьте на 5 минут, затем процедите через сито и положите в стакан веточку мяты. Хорошо помогает бороться с жаждой клюквенный морс. Он делает кровь более жидкой. А вот в Турции в летнюю жару уличные торговцы любят разносить в специальных плошках огурцы в кубиках льда. Они снимают острым ножом шкурку и дают желающим сочный плод, который прекрасно утоляет жажду.

0: Название этого овоща кажется нам исконно русским, но на самом деле оно происходит от греческого слова «неспелый». Это имя подчеркивает уникальную особенность растения. В отличие от его родичей, арбузов и дынь, которые чем спелее, тем вкуснее, этот овощ мы предпочитаем есть недозрелым. Имя ему – огурец. Возможно, именно огурцам мы обязаны открытием Америки. Христофор Колумб добавил в рацион моряков, привычно состоявшие из солонины и сухарей, свежие соленые огурцы. Возможно, благодаря этому его команда смогла преодолеть огромный Атлантический океан. Дело в том, что хрустящие плоды богаты веществами, которые важны в обмене веществ. Кроме того, они помогают усвоению других продуктов. Огурцы возбуждают аппетит. Это качество нетрудно проверить на себе. Просто припомните свежий аромат первого после зимы огурчика. Кроме того, он способен снизить уровень кислотности в желудке, избавляя от изжоги. Последнее свойство связано с тем, что огурец – это щелочной овощ. Если в организме нарушен кислотно-щелочной баланс, то человек будет подвержен заболеваниям. Это также утяжеляет течение многих болезней и вызывает проблемы с кожей. Салаты с огурцом помогут выровнять кислотный дисбаланс. Огурцы на 95% состоят из воды, но не из обычной, а той, что помогает растворяться многим ядам, накапливающимся в организме, а также выводит шлаки. Огурцы могут оказаться весьма кстати, если надо утром срочно привести себя в порядок. Если вы не выспались, огуречный салатик поможет убрать припухлость вокруг глаз. А чтобы усилить эффект, приложите к векам кружочки огурцов. Ясный взгляд вам гарантирован. Если каждый день есть свежие огурцы или пить их сок, можно добиться расщепления камней в желчном пузыре и желчевыводящих протоках. А значит, это же средство может служить и вкусной профилактикой этих проблем со здоровьем. Выглядит как огурчик, говорят о свежем на вид человеке. Действительно, огурец может внести свой вклад во внешнюю привлекательность. Благодаря богатому содержанию кремния, огурцы улучшают состояние кожи и волос. Еще наши прабабушки придумывали использовать зеленый овощ, чтобы избавляться от веснушек. Косметология сейчас признает действенность лосьонов из огурца. Огуречный сок освежает и отбеливает кожу, придает ей бархатистость, очищает от угревой сыпи, веснушек и пигментных пятен. Регулярно массируйте огурцом кожу, и вы увидите, как посвежеет ваше лицо. Даже Наполеон был фанатом зеленых пупырчатых огурчиков. Известно, что он объявил большую награду за секрет сохранения свежих огурцов в долгих походах. И хотя в пересчете на современную денежную систему это был гигантский приз, примерно 250 тысяч долларов, ее никто так и не получил. Свежими огурцы остаются совсем недолго, дня три от силы. Именно в свежих, особенно в маленьких огурчиках, содержится максимум витаминов. Если вы сами выращиваете огурцы, то можно на некоторое время продлить этот период. Сделайте из огурцов букет. Опустите сорванные огурчики в воду хвостиками вниз. Если жидкость регулярно менять, то они сохранятся свежими неделю и даже больше. Огурцы могут принести много пользы. Но надо научиться правильно их выбирать. Они не должны быть вялыми и желтыми. Слишком блестящая кожура может говорить о том, что огурчик перекормили нитратами или обработали воском. Самые полезные – небольшие огурчики. Но даже у них стоит обрезать кончики, потому что именно в них могут концентрироваться нитраты. Чтобы сохранить всю пользу, которую несут огурцы, старайтесь избегать приготовления блюд из них трех вещей – тепловой обработки, терки и уксуса. Вкусная и оригинальная закуска получается из разрезанного вдоль огурца, смазанного тонким слоем аджики. А если смазать огурец медом, получится старинное русское блюдо. Попробуйте! Приятного вам аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: В русском языке слово «жажда» может выражать потребность не только в воде, но и самые разные острые желания. Жажда знаний, жажда любви, жажда славы. Человек может жаждать утешения, мира, взаимопонимания. Испытывая духовную жажду, человек может страдать не меньше, чем от недостатка воды. Может быть, прямо сейчас вы пытаетесь отвлечься от переживаний о какой-то серьезной проблеме. Тогда именно вам я хочу сказать, что в вашей беде вы не одиноки. Тот, кто создал Землю с ее сложными физическими законами, имеет достаточно мудрости, чтобы помочь вам. Творец ищет возможности защитить вас, и об этом много раз сказано в Библии. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жары.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Степанида и Пахом. Ах, за что мы переносим столько горя и забот? Землю пашем, сено косим, так что градом льется пот. Нас нужда бы не давила, мы не знали бы труда, если б Ева не вкусила запрещенного плода. Разве это не обида нам терпеть за грех чужой? Так ворчала Степанида с поля

0: идучи домой. И Адам не меньше в этом виноват, сказал Пахом. Не чужим бы жить советом, а своим ему умом. Если б этак не сгубили долю праотцы свою, мы бы жили не тужили, припеваючи в раю. Мимо барин шел богатый, барин добрый, тароватый. Разговор их услыхал и с участием сказал. Не вините безрассудно прародителей своих. Верю, вижу, жить вам трудно, но ведь это не от них. Вы б не лучше поступили, твердо я уверен в том, если б сами тоже были в положении таком. Для того, чтобы вы не смели на судьбу свою роптать, я сперва хочу на деле вашу твердость испытать. Завтра вы ко мне придите, я вам дам особый дом. В нем живите, как хотите, не заботясь ни о чем. У меня работать в поле вас не буду заставлять. Жить вы будете на воле, сладко есть и крепко спать. Ваше платье очень худо, я велю другое дать. И к столу 4 блюда ежедневно подавать. Только вот мое условие, твердо помните его. Все вы ешьте на здоровье, кроме блюда одного. Так сказал он и простился с изумленною четой. Уж не сон ли это снился нам, Пархомушка, с тобой? То-то будет нам веселье, и наутро в барский дом поплелись на новоселье Степанида и Пахом. Так живет на новом месте удивленная чета. Много им почета, чести, их исполнилась мечта. Ни волнения, ни работы, ни печали никакой, хоть валяйся без заботы сбоку на бок день-деньской. Это диво, это чудо, как они теперь живут. Им к столу 4 блюда ежедневно подают. Им теперь всего довольно, их избавила судьба. Только мучает невольно любопытство иногда. Раз сидят они за блюдом, Степанида говорит. Что за кушанье под блюдом здесь сокрытое лежит? Одолела их тревога. Заглянуть бы хоть глазком, или с краешка немного полизать бы языком. Сердце стукает тревожно, мысли только об одном. Что ж, пожалуй, это можно, ей на то сказал Пахом. Ну, взгляни, но осторожно, чтоб хозяин не узнал. Ты не бойся, не узнает, говорит ему жена, и поспешно открывает блюдо тайное она. И, о чудо, из-под крышки, кто представит их испуг, две проворнейшие мышки мигом выскочили вдруг. Степанида закричала, в страхе руки опустив, и сама чуть не упала, крышку на пол уронив. Крышка вдребезги разбилась, мышки спрятались под пол. В это время дверь открылась, и хозяин к ним вошел. «Так-то слово вы сдержали!» — грозно крикнул он на них. «А не вы ли осуждали прародителей своих?» Тут свое наставление им полезное сказал и тот час в село обратно перебраться приказал. Путь их к хижине убогой их теперь не весел был, а Пахом жену дорогой будто правый все корил. «Полно, плакать не поможет», — наконец сказал он ей, — «осуждать-то всякий может, а не осудить сумей». Приветствую вас, дорогие друзья! Сердечно, сегодня, как вы уже поняли, наша с вами тема «Будем говорить о любопытстве». Грех это или не грех? И почему для одних любопытство – это как будто шаг вперед и прорыв, а для других – это как будто целая проблема? И второе, я бы очень хотел, чтобы мы с вами посмотрели на то, что говорит Библия о любопытстве, какие в Библии есть примеры, и есть ли вообще слово «любопытный» в Библии. Вот это было бы любопытно узнать. Ну, давайте по порядку. Значит, первое послание апостола Павла к Тимофею, Очень такой, я бы сказал, нелегенький стих. Это первое послание Тимофея, 5 глава, 13 стих. Что мы здесь находим? 1 Тимофея 5, 13. Написано, он говорит о молодых вдовах. И вот здесь с 11 стиха «молодых же вдовиц не принимай». И почему? Потому что написано «при том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». А знаете ли вы, дорогие друзья, как велико женское любопытство? Я думаю, вы сейчас уже задумались. Я вам больше скажу, оно почти не уступает мужскому. Вот и получается, что мы сегодня, говоря с вами о вот этой теме любопытства, обнаружим как плюсы, так и минусы. Но самое интересное, за что я хотел бы сегодня именно зацепиться и обратить наше с вами внимание, что оказывается, есть очень близкие понятия. Есть понятие любопытства и есть рядом, очень близко стоящее слово интерес. Оказывается, это совершенно разные вещи. Давайте мы с вами посмотрим, что об этом говорит словарь Ожегова. Итак, мы находим вот что говорится об этом. Любопытство – это лишенный рационального зерна, но лежащий в основе любого познания и являющийся корнем любознательности. А вот любознательность – это любовь к знанию, приводит познающие разумные и осознающие свою разумность существа к знанию. Итак, что мы здесь находим? Оказывается, мы можем увидеть некую разницу между любопытством, это праздный интерес, да, не обогащающий знанием, а интерес – это то, что вызывает пытливость с целью научения. Вот интересно получается. Я нашел несколько интересных таких замечаний на эту тему. Больше всего люди интересуются тем, что их совершенно не касается. Ну, я думаю, здесь никто и спорить не будет, правда, что так оно и есть в нашей жизни. Как один человек еще подметил, говорит, извините, вот вам ваш нос, я нашел его в своих делах. Как это все банально, мы так вот шутим об этом, вроде все с этим живем, и продолжаем интересоваться чужими вопросами. Когда кто-то прогуливается под окнами многоэтажных домов, всегда интересно посмотреть, какой ремонт у людей, какие шторы, что они там делают. Вот этот как бы интерес, и он остается у людей, да? Есть еще одно интересное замечание, что пластический хирург может сделать с человеческим носом все, что угодно, но он не может помешать ему лезть в чужие дела. Оказывается, носом управляет что-то другое. Голова, мозг. Но все бы это было, так скажем, весело и незатейливо, если бы не было серьезных последствий у того, о чем мы с вами сегодня говорим. А ключевой текст, который я бы хотел тоже прочитать сейчас, на который мы обязательно еще и в конце обратим внимание, это книга Второзакония, 29 глава, 29 стих. Здесь написано... «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, 29 глава Второзакония показывает, что есть, оказывается, в нашей жизни тайное или сокрытое и есть открытое. Теперь возникает вопрос, а грешим ли мы, как люди, когда интересуемся вот какими-то скрытыми вещами? С одной стороны, это двигатель, это прогресс, да, человек говорит, о, интересно, а что будет, если смешать вот эти вещи? Я помню, мы работали еще давно, я еще до армии был в одной, или я уже не помню, или после армии, в одной семье, и у них был такой сынок небольшой, он все проверял на предмет, горит или взрывается, поджигал, портил какие-то вещи и так далее. Поэтому я натолкнулся на одну интересную такую деталь, что оказывается, с одной стороны, любопытство это... мотор прогресса. Тот же Эйнштейн, многие другие, Генри Форд, они многое открыли, обнаружили, Томас Эдисон, благодаря своему любопытству. Но вместе с этим, все-таки, в чем же глобальная разница между интересом и этой любознательностью и просто банальным любопытством? Ну, позвольте привести одну интересную сравнительную таблицу. И вот давайте посмотрим критерии. То есть мы посмотрим на длительность, на темп, активность и так далее. Вот первое. Длительность. То есть чем отличается любопытство от интереса? У любопытства оно кратковременно, у интереса оно долговременно. Это уже очень серьезные люди исследовали эти вопросы, они к этому пришли. И когда ты слышишь, например, или смотришь какой-то видеоролик, и человек говорит, я уже 10 лет интересуюсь вопросами подводного мира, и за это время я смог уже обнаружить, там, сделал анализ, исследование. И мы говорим, посмотри, как серьезно. И он не может сказать, мне любопытно, что там под водой. Но это банально, это по-детски. А вот когда есть долговременность, в этом есть отличие между любопытством и интересом. Или, например, темп. В чем здесь разница? Спонтанно, импульсивно возникает и быстро угасает. А интерес, он нарастает и удерживается. То есть вот такая разница. Вы чувствуете, что вас это интересует тема. И вот вы знаете, я обнаружил, что иногда у многих людей именно вот такое отношение к познанию истины. Он что-то услышал, стало интересно, он начинает об этом думать, и интерес возрастает. Теперь третье, активность. То есть органы чувств задействованы в момент интереса. Да? Ох, любопытно, аж руки чешутся. А здесь, когда речь идет об интересе, включается мышление. Человек начинает осмысливать, обдумывать. И еще значение. Значит, здесь в одном случае с любопытством это ознакомление. Во втором случае информации это получение с целью изучения и обогащения знаниями. И вот здесь как бы можем сделать маленькую паузу и проанализировать, а что мы вообще знаем об этих вопросах, в частности, если коснуться вопросов Библии. Ну, давайте откроем 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. Что мы здесь находим? Здесь, оказывается, записана история, которая произошла с Давидом. Написано так. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иаву и начальствующим народе, «Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иав, «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю?» Но царское слово превозмогло Иоава, и пошел Иав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 тысяч, и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. Ну, левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иаву. И 7 стих. «И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля». Итак, что мы здесь видим? У Давида появилось любопытство. А сколько же у меня народу? А насколько большой я царь? И вот это толкнуло его на то, что он говорит, а иди и посчитай. Но Иав говорит, не надо этого делать, потому что ни силой, ни воинством, ни числом ты ведешь войны и одерживаешь победы. Нет, ему захотелось. Вот очень любопытно стало. Сколько же нас? Вот 1000, 1100. О, миллион. Здорово. 1 100 000. Представляешь, вот у меня армия 1 100 000 людей, обнажающих меч, то есть способных выходить на войну. И результатом этого, скажем, неправильного поступка было то, что не угодно было это в очах Господних, и он поразил Израиля. Потому что возможно, что у этого исчисления появились и сподвижники, которые очень хотели знать число. Для них это было важно, что я принадлежу вот к такому большому войску, что мы, знаете, как в свое время говорили, шапками закидаем. Мы сила, нас много, а Господь их учил с самого первого дня. Вопрос не в силе. Египтян, где вы были в рабстве, их было больше. Но посмотрите, что с ними стало, когда я пришел за своими людьми, за своими детьми. И в результате мы видим вот здесь такую, скажем, ситуацию. Давайте посмотрим еще на одну историю, которая имеет место в Библии. Итак, это Числа, 13 глава, 18 стих. Числа 13, 18. Что мы здесь находим? Даже с 17 стиха. «Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом, и послал их Моисей высмотреть землю Ханаанскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. И вот интересно, вот если мы здесь делаем паузу, остановимся, казалось бы, ну что грешного сказал такого Моисей, да? Вот и в начале главы он говорит, пошли от себя людей, чтобы высмотреть землю. И вот они пошли. Но вопрос, а зачем это делать? Что от этого изменится? Вот если мы придем туда и увидим и землю, ведь кто вел фактически Израиля? Кто вел этот народ? Бог вел. Кто им дорогу показывал? Столб облачный, только не просто столб, как его рисуют, а именно такие вот облака, которые давали и тень от жары, ну и вместе с этим вели как направление. Вот как облака плывут, они знали, куда это идти. Ну и вместе с этим огонь ночью их согревал, освещал, и они понимали, что их Бог ведет. И вдруг захотелось все-таки пойти и посмотреть, а как это там будет вот в этой земле. Понятно, что Бог... мог очень четко тоже согласиться с этим желанием и сказать, пойдите посмотрите, потому что вы очень вяло идете, вы смотрите назад на Египет, там дыня вспоминается, лук вспоминается, чесночок вспоминается, огурцы. Вот. И вы думаете, что вы идете в еще худшее место, чем вот то, что вы там имели. То есть Бог, показывая, что в этой стране происходит, конечно, был спокоен, потому что любой человек, увидев вот эту, как они тут принесли, виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое. Даже в современной Молдове, как я понимаю, наверное, сложно будет вырастить такую кисть, хотя это край такой именно очень... благоприятный для винограда, и там очень вкусный, самый, наверное, вкусный виноград, Молдова, столовый и так далее. И вот интересно, что и они высмотрели землю, возвратились через 40 дней. И вот посмотрите, что происходит. Когда есть в человеке просто любопытство, и когда есть в человеке желание познать. Вот на вот этих людях мы сейчас можем увидеть разницу. И что произошло? Два человека, Иисус Навин и Халев, которые не просто имели праздное любопытство, вот поглазеть, а они именно хотели туда войти, они шли с целью, чтобы туда поселиться и свои семьи туда завести. И были люди, которые просто хотели поглазеть. И вот результат, когда они возвратились, написано, что они все увидели разное. Бог хотел, чтобы они увидели вот эту красоту, вот эти города, которые они не строили, они будут им в добычу. Чтобы они посмотрели на природу, посмотрели на урожай и сказали, конечно, Господи, ты велик, ты нас ведешь в такую землю. А что в результате? 10 человек из этих исследователей, которые ходили, то они что говорили, написано... 32 стих. «А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую ходили мы для осмотра, проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были и мы в глазах их». Вот как, оказывается, в результате обернулось это путешествие. Но Халев, 31 стих, написано, успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Или в 14 главе числа 7 стихе написано, они даже разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень хороша. Вы видите, как вот по-разному люди смотрят, и потом он говорит, только против Господа не восставай. Давайте с 8 стиха прочитаем. «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их». И знаете, чем отреагировало общество? 10 стих. «И сказало все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисей, доколе будет раздражать меня народ сей? Да и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» Итак, Господь отреагировал на такое поведение. Простое банальное любопытство – это не есть хорошо. А вот интерес с целью спасения – это очень важно. Вспомним так на ходу еще одну историю. Когда Давид вез ковчег Божий в Израиль. И вы помните, что люди начали заглядывать туда. Заглядывали филистимляне в свое время, и они были поражены. Оза начал тоже заглядывать и был поражен Господом. То есть простое любопытство в таких священных вопросах, оно недопустимо, потому что оно не будет иметь желанного, искомого вот этого результата, что я получу то, что я хотел. И вот результат. Земля прекрасна, паника одолела. Ах, все, посмотрите, мы не сможем. Но вы же только что вышли из Египта. Вы видели, как море расступилось. Это не лужа, а море расступилось. Ничего не помогло этим людям, и они продолжали роптать. А Иисус Навин и Халев говорили, не делайте этого, не раздражайте Господа, потому что с нами Господь, не бойтесь их. Вот это очень важный аспект, с нами Господь. Интересно еще, какие есть примеры, когда мы читаем, например, в Бытие 34 глава, 1 стих. Тоже примеры банального любопытства. Написано, Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора, Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. Ниже сказано, что он даже обесчестил ее, переспав с нею, с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. А с чего все началось? Дина вышла посмотреть. Еще одно падение, когда Давид вышел вечером на кровлю своего дома посмотреть и увидел купающуюся женщину. Интересно стало, любопытно, что за дама? Позвали ее, в результате, мы видим, закончилось и убийством Урии, и не только. Или, например, когда мы смотрим на любопытство дочери фараоновой, которая пришла к реке купаться, увидела там корзинку, и ей стало интересно, а что ж там в этой корзинке, кто ж там плачет, и так далее, и так далее. Что все это нам говорит? Давайте сделаем некий вывод. Ну, во-первых, сегодня очень многих людей интересует то, что Бог назвал сокрытым. Ну, например, такое понятие, как пришло к нам от египтян, понятие потусторонний мир. Это когда они отвозили мертвых на другую сторону реки Нил. И когда они туда отправляли мертвых, то оттуда появился вот этот повышенный интерес к понятию потусторонний мир. А что там, когда вот человек умирает? Или, например, повышенный интерес к такому понятию, как природа Бога. Мы даже не можем понять то, что он сотворил, не говоря его личную природу понять, всемогущего Бога. Но люди начинают, знаете, в этом копать, спорят, разрушают, там ссорятся, как говорят, ломают копья. Я задаю вопрос, а не это ли является сокрытым от Господа? Или, например, чужая семья. Очень многих людей интересует. Посмотрите, сколько сегодня на телевидении, которое, слава богу, мы практически не смотрим, сколько там вот этих семейных разборок. То позвали какую-то гувернантку, и что вы видели в доме там каких-то артистов, а что вы можете сказать, а ой-ой-ой, и это все смотрят, и всем есть до этого дело, пусть говорят, и кто-то скандалит с кем-то. Возникает вопрос, друзья, зачем мы будем тратить свою жизнь просто потому, что нами движет любопытство? Позвольте еще одну интересную деталь подметить. Сможем ли мы проанализировать свою жизнь по принципу, на что я трачу свое время и внимание, на любопытство или на интерес? И когда мы начнем анализировать свое время, то мы придем к следующему, что оказывается любопытство, оно нас просто отвлекает, и мы начинаем тратить время свое на объекты, суть которых не только не обогащает наши с вами знания, но и расточает впустую силу и энергию, уводит в сторону от значимых целей и задач. То есть, ну, просто, как говорят, да, человек залипает там в Ютубе, он просто смотрит и часами какие-то ролики, которые, в принципе, его ничему не учат. С другой стороны, мы можем сделать вывод, что я теперь свои силы, свое время, энергию буду тратить на удовлетворение интереса, а не любопытства. О, по этой теме кто-то болен, например. Ну-ка посмотрю, что люди пишут об этой болезни и так далее. Но мы еще не вспомнили одну очень важную персону. Это Ева, о которой было сказано в начале в стихотворении Степанида и Пахом. Вопрос, что было у Евы? Тоже любопытство. Но посмотрите, что об этом сказано в книге «История спасения». Я хочу, чтобы мы вот эту цитату обратили на нее внимание, прочитали внимательно. «Сатана старался внушить Еве мысль, что съев плод запретного дерева, они обретут новые, более совершенные и всеобъемлющие познания по сравнению с теми, что у них есть. Это один из излюбленных приемов сатаны, который он всегда успешно использовал с момента своего грехопадения. А именно, возбудить в человеческом разуме любопытство и назойливое желание проникнуть в тайны всемогущего Бога, не удовлетворяясь тем, что он открыл, и с пренебрежением отнестись к его повелениям. Соблазняя людей не слушать Божьи повеления, сатана при этом пытается внушить им мысль, что приступив эти повеления, они окажутся в доселе неизведанной области знаний». Очень интересно, что Еве было сказано: «Ты станешь как Бог». О, это здорово, я никогда не была Богом, как это хочу, вот да, вот этого попробовать. И вот посмотрите, чем дальше заканчивается эта цитата. «Будучи не в состоянии понять то, что Бог ясно и доступно открыл, пренебрегая его определениями, повелениями и стремясь обрести мудрость, которая не зависела бы от Бога, люди зачастую стремятся узнать то, что Бог хочет скрыть от простых смертных. И окрыленные своими собственными идеями развития, очарованные своей пустой философией, они на самом деле находятся в кромешной тьме, ощупью пробираясь к подлинному знанию. Они вечно учатся и никогда не способны достичь познания истины». Вот интересно, правда? Они вечно учатся и никогда не способны достичь. Вы помните вот эти споры схоластов? А сколько ангелов может поместиться на кончике иглы? Это целый большой предмет для дискуссии. А оказывается, это все пустое. Почему? Потому что люди не обратили внимания на библейский текст, где сказано, что есть сокрытое, и оно принадлежит Богу. И когда-то в вечности мы это узнаем, оно неизбежно станет нашим, но для этого нужно как минимум созреть, чтобы наш ум уже работал не на 4%, не на 6%, а работал как минимум уже как положено. Поэтому, друзья, хотелось бы в завершении, подведя итог, прочитать еще одну короткую цитату из книги «Желания веков». «Христос пришел в этот мир не для того, чтобы удовлетворять праздное любопытство. Он пришел исцелять разбитые сердца. И если бы он мог сейчас своим словом исцелить раны души, страдающей от греха, он не молчал бы. Но ему нечего было сказать тем, кто попирал истину грязными ногами». Итак, давайте подведем итог. нам много чего в жизни может быть интересно. Нам многое, что вызывает, скажем, повышенный какой-то интерес и так далее. И как один человек заметил, да, что все интересные люди, они любопытны. Но не все любопытные люди интересные люди. Поэтому, друзья, давайте сделаем вывод. Не будем тратить ни время, ни силы свои на простое банальное любопытство. Но будем интересоваться вопросами, которые играют очень важную роль в нашей жизни. Вопросы нашего здоровья, нашего спасения. Вопросы, которые связаны со взаимоотношениями. И чтобы мы действительно имели в этом успех. Пусть Господь нас в этом благословит. Об этом хотелось бы и помолиться. Отец наш Небесный, нам очень приятно знать, что Ты открываешь тайны. Но у Тебя есть сокрытое, что непостижимо нашему уму. Помоги нам быть спасенными от того, чтобы много мудрствовать о том, чего мы не знаем. Чтобы мы, Господи, со смирением могли понимать, что не все нам может быть в этой жизни ясно, не все нам может быть понятно в силу многих факторов. И поэтому, Господи, помоги, несмотря на это, не уподобиться израильскому народу, который из любопытства, посмотрев на страну, потом испугался. Но помоги, чтобы мы никогда не забыли, что с нами Господь. А если Ты с нами, нам нечего бояться будущего. Нам не надо туда заглядывать, потому что мы можем быть очень разочарованы. И я, Господи, Тебе очень благодарен, что очень часто Ты скрываешь от нас это будущее. И поэтому многие говорят, если бы я знал, я бы никогда на это не пошел. Но мы тогда не знали. Поэтому, Господи, Ты велик. И мы хотим быть послушны Тебе и Твоему Слову. Поэтому спаси нас от ненужного любопытства и дай нам понимание полноты истины. А Тебе да будет слава и честь, хвала и поклонение великому Богу. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Духовное наследие.
1: Темно-синяя поверхность моря сбросила сумрак ночи. С бухты несет холодом, снега нет, все черно. Утренний мороз хватает за лицо, трещит под ногами. Далекий гул моря, прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, нарушает тишину. Дом, бывший прежде севастопольским собранием. На крыльце стоят солдаты с носилками. Вы входите в большую залу собрания. Запах 40 или 50 ампутационных. Доктора с окровавленными по локти руками. Вы увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку. Увидите, как на носилках лежит другой раненый. И, глядя на своего товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от страданий ожидания. Увидите ужасные, потрясающие душу зрелища. Увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе с развивающимися знаменами, а в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти. И среди стонов, бессознательной брани оперируемых, молчаливый, задумчивый человек, все видящий и слышащий – доктор Николай Иванович Пирогов.

0: одной из любимых игр у Пироговых была игра в лекаря. Николай разыгрывал роль доктора. Он выбирал несколько больных, между которыми могла оказаться и кошка, переодетая в даму, и, рассадив их, переходя от одного к другому, выписывал рецепты, объяснял, как принимать лекарства. В 14 лет Николай Пирогов поступил в Московский университет. После 3 лет учебы на медицинском факультете в Москве он продолжает образование в области хирургии и анатомии в Дербском университете. В Дербте, тратя значительные средства на опыты и научные исследования, он целыми неделями питался чаем и хлебом. Чай, на который часто ему не хватало средств, заменяли шалфей и ромашка. Школа бедности, через которую прошел молодой ученый, позволила ему потом иметь ту внутреннюю свободу, которая помогла ему оставить обеспеченное положение и не идти на компромисс со своей совестью. Уже в 22 года Николай Пирогов – профессор хирургии. Он позже становится руководителем медико-хирургической академии. Положение, в котором он застал академию и госпитали, наводило ужас. «Сердце надрывалось видом молодых, здоровых гвардейцев с гангреной», – пишет Пирогов. «Палаты были переполнены больными с гнойным заражением крови. Для операционных не было ни одного хотя бы плохого помещения. Лекарства были похожи на что угодно, только не на лекарства. Стоящие загнивающие болота, в котором все обстояло благополучно для начальствующих, а не благополучно лишь для больных и страждущих, взволновалось. Больные увидели в новом хирурге личного врача. Чтобы подорвать авторитет Пирогова и избавиться от возмутителя спокойствия, в ход были пущены клевета и грязные сплетни. В 1847 году Пирогов едет на Кавказ. Там он помогает раненым и впервые применяет для обезболивания эфирный наркоз. А потом Севастополь. Снова стоны, пол, залитый кровью, хирургический нож. За время осады Николай Иванович Пирогов сделал до 10 тысяч операций. Оставленный Николаем Ивановичем Пироговым дневник старого врача позволяет нам познакомиться не просто со знаменитым ученым. Он дает нам возможность услышать голос сердца, преисполненного состраданием к людям. Позволяет нам увидеть любовь ко всему окружающему, познакомиться с человеком, который имел отзывчивое сердце, с человеком, который умел быть счастлив счастьем других.
1: Духовное наследие.
0: Известно, что детство Николая Ивановича Пирогова было счастливым. Он рос в атмосфере покоя и благоденствия, в семье глубоко верующих людей. Его отец и мать проводили часы за молитвой. Они старались не пропускать богослужений в церкви. О себе же Николай Иванович Пирогов писал, что его верования колебались в разные периоды жизни, но в самом главном, в существовании Бога, он никогда не сомневался. Он был противником теории о случайном зарождении жизни на земле. Существование верховного разума, а следовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимым и неминуемым требованием существования моего разума. Понятие о Боге я считаю неотъемлемым и самую дорогой собственностью мыслящего человека. Для меня главное в христианстве – это недостижимая высота и освещающая душу чистота идеала веры. На нем целые века тьмы, страстей и неистовств не оставили ни единого пятна. Кровь и грязь, которыми мир не раз старался осквернить идеал и святость христианского учения, стекали потоками назад на осквернителей. В возрасте 38 лет Николай Иванович Пирогов начинает читать Евангелие, которое до этого времени он сам не читал. Оставаясь человеком глубоко верующим, он разочаровывается в обрядовой религии, которую исповедовал в детстве. Его не удовлетворяло формальное исполнение обрядов. И вот в 38 лет он начинает читать Евангелие, и именно в нем он находит источник живой веры. веровать, что среди нас жил человеческой же жизнью наш Спаситель, испытывал на себе муки и радости этой жизни, это такое еще никогда не испытанное счастье, что каждый, проникнутый этой верой, не может не ставить ее выше всех других чувств и способностей души. Я благодарю Бога за то, что, по крайней мере, успел понять себя и увидел, что ум мой может ужиться с искреннюю верою в учение Христа Спасителя. Быть, а не казаться, было его нравственным заветом. Основой нравственности была для него любовь к людям. И когда этот человек говорил о религии, нравственности, сострадании к людям, это не было формальными словами. Живая вера была источником любви, которой была наполнена жизнь замечательного доктора Николая Ивановича Пирогова. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Мы продолжаем наше исследование темы о смертной казни. И я остановился на проблеме или на вопросе о том, что такое теократическое государство. Теократия – это означает «власть Бога». Вот это самое главное, что нам следует понимать о ветхозаветном Израиле. Бог был главой государства. Он был и судьей, он был и законодателем. И мы видим, как он давал непосредственные указания Моисею по поводу хулителя имени Божьего и другие примеры. Знаете, почему я этот вопрос поднимаю? Мы еще будем в наших лекциях говорить об этом подробнее, но я скажу лишь только два слова о том, что сегодняшний Израиль никоим образом не является теократическим государством. Это вызывает сегодня, кстати, разногласия и противление в среде некоторых ультраортодоксальных иудеев, которые, в общем-то, не поддерживают государство Израиль, именно потому что оно не теократическое. В частности, сегодня в государстве Израиль даже террористам, убившим этим экстремистам, у которых на руках кровь ни одного израильтянина, им не выносятся смертные приговоры. Что, в общем-то, противоречит законам Торы. Но в этом-то, друзья мои, и суть вопросов. Вопрос о том, может ли сегодня существовать теократия где-нибудь в рамках какого-либо государства. И примеры теократии мы, к сожалению, видим в истории. Начиная от костров инквизиции, заканчивая сегодняшними ужасами, которые в некоторых государствах сегодня происходят по отношению к уголовным законодательствам, когда людей подвергают публичным избиениям палками, закапывают их в песок и забрасывают камнями. То есть, понимаете, во что это может превратиться? Сегодня, к сожалению, некоторые люди, пытающиеся предстать и заявить, что они вот являются истинными теократами, и Бог им говорит, ну, на самом деле, они себя проявляют как варвары и изверги, да? И поэтому тут серьезный вопрос. Поэтому теократический ветхозаветный Израиль. Вот это уникальное было государство, которое существовало в истории. И об этом государстве, когда мы вот говорим Израиль вчера, сегодня и завтра, да, вот мы говорим об Израиле вчера. Израиль вчера, то есть в истории, это было теократическое государство. И там действовали эти законы. Вот как вопрос решался. Мы возвращаемся к вопросу о том, как, собственно говоря, обеспечивалась законность и порядок в этом теократическом государстве. Почему я так подробно говорю? У меня был интересный случай. Это уже было 25 лет назад. Я ходил в синагогу, еще тогда учился в Киевском университете, посещал синагогу в городе Киеве. Тогда была старая синагога на Подоле, на улице Щековицкой. И однажды я познакомился с одним верующим евангельским христианином, тоже учился со мной на физическом факультете. И мы общались, и он мне говорит: мне интересно пойти посмотреть на синагогу. Ну, пошли. Пришли мы, я его вожу, показываю, он все озирается, озирается, что-то выискивает. Мы вышли на улицу, я говорю: что ты выискиваешь? Он говорит: а камни где? Понимаете, бедный, несчастный, почитал Ветхий Завет, решил, что вот такие изверги евреи за шаг влево, шаг вправо побивают всех камнями. Вот, давайте почитаем, как это все решалось в рамках...

Что это за место? Это святилище. Это храм. Это единственное место было. Да, и дальше сказано: «Приди к священникам, к левитам и к судье». Да? Обратите внимание, вот этим отличается система теократического Израиля от, например, средневековой инквизиции. Вы видите, на месте, которое изберет Господь Бог твой, то есть это храм, надо прийти к священникам-левитам, это отдельно, к судье отдельно. Инквизиция совмещала с собой священнические функции и судейские функции. Священники считали своим долгом там пытать людей всякими пытками, понимаете? Это священники делали. Вот. Но здесь судебные вопросы были отдельны от храмовых вопросов. И дальше сказано: и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. Почему священники-левиты, почему судья? Священники-левиты, мы с вами говорили об этом в прошлых лекциях, они являлись учителями Торы. А судья уже выносил решение согласно законам Торы. И поступи по слову, которое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь. Постарайся исполнить все, чему научат тебя, по закону, которому они научат тебя, по определению, которое они скажут тебе. То есть, вы видите, левит, священник, учит закону, а судья дает определение. Поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что скажут тебе. Дальше читаем. Второзаконие, 19 глава. И здесь у нас описана процедура приведения решения вопросов тоже. Да, вот, например, такой. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, пусть предстанут оба человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников, пред судей. Вы видите? Опять, вот этот язык пред священников, пред судей, вот этот язык, он очень четко показывает теократический характер, да? Нужно прийти было в храм, в храме священники, там же возле того места судьи, они решают. То есть никакого самосуда. Судьи должны хорошо исследовать. Если свидетель, тот свидетель ложный, донес на брата своего, то сделайте ему то, что умышлял сделать брату своему. Так истреби зло из среды себя. Давайте дальше исследовать, как выглядели законы теократического государства. В частности, как приводился в исполнение смертный приговор. Серьезный вопрос. Я уже вам говорил в самом начале о человеке, который в советской тюрьме через дырочку расстреливал осужденных. И там в этой статье он пишет о том, что прежде чем это сделать, ему давали тома уголовного дела, он их все читал, для того, чтобы убедиться, какого злодея он лишает жизни. И его после этого корреспондент спрашивает: а как ты себя

все равно чувствовал. Кошмары все равно снились. Понимаете, как решался вопрос в теократическом государстве? Вот один из законов, дающих пример. Речь здесь идет о том, что кто-то мог подстрекать народ на идолослужение, да? И тут сказано, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, ты хорошо разыщи, то есть надо исследовать. Не просто так взяли, побили камнями. Требуется провести серьезные следственные действия. Если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того и женщину, ту, которые сделали зло сие к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. Интересно о том, что в иудейской традиции мы уже говорили о Мишне как о документе, который описывает нам фарисейские устные традиции. Там трактаты есть. Вот трактат Сангедрин, о Синедрионе трактат. И вот там разбирается судебная процедура смертной казни. То есть, когда суд решает вопрос о том, вынести человеку высшую меру наказания или не приговаривать. Написано, что приговор вступает в силу только при единогласном голосовании всех 72 членов Синедриона. Вот это они применяют слово «хорошо разыщи». Дальше что интересно происходит, описано. Человека уводят к месту исполнения казни. Если за это время кто-то из членов Синедриона скажет, у меня есть вопрос или сомнение по данному делу. То есть Синедрион не расходится, пока преступник не умрет. И когда вот этот процесс, его ведут на казнь, то к месту казни, и кто-то из членов Синедриона говорит, у меня есть проблема или вопрос, сразу же там стоит глашатай, он вскакивает на лошадь, гонится за процессией и возвращает дело на доследование. Традиция также говорит, что если приговоренный, уже когда ему вынесли приговор, идут они на казнь. Он говорит, у меня есть что-то, что я могу сказать в своем оправдании. То дело возвращается на доследование. Интересна также статистика. В первом веке до нашей эры царем, одним из царей израильских, был такой Александр Янай. За 40 лет своего правления он было приведено в исполнение 6 смертных приговоров. Его называли кровавым царем, то есть это было слишком много. То есть я это вам показываю для того, чтобы вы могли увидеть, что это весьма непростое дело. Давайте продолжим читать дальше, как этот вопрос приводился в исполнение. По словам двух или трех свидетелей должен умереть
осуждаемый на смерть, не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Вы видите, что происходит? Когда суд рассматривает дело, которое может закончиться вынесением высшей меры наказания, никакие косвенные доказательства не применяются. Только непосредственное свидетельство двух свидетелей. А теперь посмотрите, что происходит дальше. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Вы понимаете, кто приводит приговор в исполнение? Те свидетели, которые привели его на суд. В теократическом государстве Израиль не было полиции, никаких других сил безопасности. Вы понимаете, что означает, если человек засвидетельствует, он должен решать проблему. Три раза подумает свидетель о том, как может быть этого человека убедить, остановить от его пути, понимаете? Потому что ему же придется это делать. Трактат Санедрин описывает процедуру того, как происходило исполнение смертного приговора. Осужденному давали выпить крепкий напиток. Вы знаете этот текст из книги «Притч», 31 глава? «Дай секеру» у нас написано «погибающему». Такое впечатление, вот русский синодальный перевод здесь сделал очень проблему большую. Впечатление такое, что это человек в депрессии, ему можно водку пить, да? Нет. В оригинале сказано «дай секеру погибшему и вино тому, у кого злая душа». Что значит «погибший»? Погибший – это осужденный на погибель. То есть секеру давали тем, кого должны были побить камнями, как анестетик, а не для того, чтобы ему стало депрессию свою чем залить. После этого, и мы видим это в истории с Иисусом, да, когда Иисуса хотели вывести и со скалы сбросить, то есть его не закапывали, как в некоторых странах сейчас это варварство делали, а его сбрасывали со скалы, и он падал и умирал. После этого сбрасывали один большой булыжник. Но на этом не заканчивалось. После этого два свидетеля должны были спуститься вниз и забрать тело. Они должны были тело это вывесить на древо до вечера. После этого это тело они должны были снять и положить в специальную гробницу, где захоранивались преступники. Исаия 53 глава про Иисуса. Ему полагался гроб какой? Со злодеями. Иисус туда не попал. Он был похоронен у богатого. После этого проходил год. Эти два свидетеля должны были прийти и забрать из этой гробницы кости с этого преступника и перезахоронить их в его семейную гробницу, а потом прийти к родственникам, к семье этого преступника, протянуть им руку и сказать: мы сделали все согласно Божьему закону, и мы чисты. Понимаете? Это серьезнейшее дело было.
правосудие в теократическом государстве Израиль. Серьезнейшее дело. Не просто это все было привести. Вопрос возникает вот в чем. Мог ли человек, которого приговорили к смертной казни, который совершил преступление, за которое ли полагалась смертная казнь, высшая мера, избежать этой участи? Давайте посмотрим. Давайте вернемся к модели святилища, которое мы с вами изучали уже. И мы увидим разницу юридическую между грехом по ошибке, да, то есть когда человек по незнанию или просто споткнулся. Выход есть, да? Книга Левит, 4 глава, говорит нам о том, что за грех, когда он узнает, что он совершил грех, то он может привести за свой грех овцу, козу, ему будет прощено. Вопрос, который мне задавали неоднократно, звучит так. Есть ли жертва за грех, совершенный с умыслом? В послании к евреям, 10 глава, 26 текст. Говорится о том, что если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть преднамеренно, то не остается жертвы за грех. Понимаете? Жертва за грех только за согрешение по ошибке. А если мы делаем преднамеренно, что будет? Ожидание суда. Как это выглядит? Выглядит это следующим образом. Я вам приведу простой пример, который записан в книге Второзакония, 22 глава, 22 текст. Где сказано, если кто найден лежащий с женою замужней, то оба будут преданы смерти. Тут самое главное слово «найден», то есть не просто так. За прелюбодеяние – смертная казнь. Высшая мера наказания применялась в том случае, если кто-то, если два свидетеля, вы видите, мы с вами читали этот текст, недостаточно с одного свидетеля против кого-либо, в какой-либо вине, в каком-нибудь преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он совершит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. То есть два свидетеля должно найти эту парочку. А что это значит? Представьте себе, два свидетеля нашли так вот занимающихся любовью. Значит, они просто и не думали скрываться. Чтобы два свидетеля взяли так и застали на горячем. Дело тут вот в чем. Скорее всего, и
очень однозначно. Здесь вопрос стоит в том, что это преступление, такое открытое прелюбодеяние, связано с актом идолопоклонства, где при поклонении плодородию, вот этим валом, Астартом, вот, это делалось в открытую и демонстративно. То есть это грех высоко поднятой руки. То там свидетели, конечно, есть. То есть, значит, уже у людей совести нет. Просто одна наглость, что даже не решили не прятаться. Понимаете? Вот это означает найден. Поэтому истреби зло из среды Израиля. Но вопрос заключается в том, есть ли выход из положения. Представьте себе, да, сделал человек это, да, совершил преднамеренный грех, а может быть, все-таки что-то можно сделать? Давайте обратим внимание на текст Второзакония, 17 глава, 6 стих. Здесь сказано о том, что осуждаемый на смерть может умереть только по словам двух или трех свидетелей. И что не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Знаете, этот стих, вот это предложение открывает дверь и для такого грешника. Пока два свидетеля не нашлось, этот грешник может сам засвидетельствовать против себя. Как? Посмотрите вот на этот текст, Исход 21:14. Здесь говорится о преднамеренном убийстве. И есть такие слова: если кто-то совершит преднамеренное убийство, то и от жертвенника моего бери его на смерть. То есть в данном случае Исход 21:14 человека, убившего коварно с намерением, не спасет факт, что он схватится за роги жертвенника. Но в остальных случаях, оказывается, может спасти. Оказывается, если человек даже совершил преднамеренный грех сознательно, но в какой-то момент, пока еще два свидетеля не нашли его и не застали на горячем, он может побежать во святилище и схватиться за роги жертвенника и засвидетельствовать сам против себя. И тогда он будет помилован. Велик Господь и многомилостив, не правда ли? Главное – пожелать исповедовать открыто свой грех и схватиться за роги жертвенника. А жертвенник сегодня – это что? Это Голгофа. Готовы ли вы?

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Программа «Независимость». Евгения.
1: Давно употребляла наркотики, сильные наркотики. Это был очень тяжелый период в моей жизни. И я искала пути, я понимала, что у меня рушится жизнь. Я обращалась к религии, но эти попытки были безуспешны, потому что я не была христианкой в том смысле, в котором я могла тогда понимать это. В моей жизни произошла трагедия, да, это было столь сильное эмоциональное потрясение для меня. Я утратила близкого человека, который погиб от употребления наркотиков, и это произошло у меня на глазах, что это был тот момент, когда я смогла остановиться. Это был момент, когда я смогла остановиться и попытаться изменить свою жизнь. А мне этого очень хотелось. У меня уже тогда была маленькая дочь. И я понимала, что я должна быть трезвой и здоровой ради того, чтобы вырастить этого ребенка. И моя жизнь действительно стала меняться. Я вышла замуж второй раз, и у меня появился второй ребенок. И я не могла понять, почему эта новая, внешне вроде бы благополучная жизнь не устраивает меня. Я не могла сказать, что я счастлива. Я думала о том, что я смогла сама бросить употребление наркотиков, и немного алкоголя мне не повредит. И я стала употреблять его сначала немного вечером, потом немного днем, потом немного с утра, а потом в моем доме появились припрятанные бутылки. Потом я поняла, что без поддержки алкоголя я вообще уже не могу жить. Моя зависимость стала очевидна и для окружающих. И я понимала, что у меня проблемы. Но я надеялась, что я смогу с ними справиться сама. И я давала себе слово, я давала слово своим близким, что больше не притронусь к алкоголю. Да, мне удавалось держаться какое-то время, месяц, два и три. Сначала у меня был такой подъем, у меня все получалось, мне казалось, что жизнь начинается снова, сначала с яркими красками, но это состояние очень быстро проходило, и я снова впадала в уныние, и я снова начинала пить. Я обращалась за помощью к психологам, я обращалась за помощью к психиатрам, медикаментозные какие-то поддержки получала. Я кодировалась, я подшивалась, я делала химзащиту. Я держалась какие-то сроки, но срывалась снова и снова. И в конце концов мне сформировались запои, они становились все чаще, и я попала в сумасшедший дом. Меня туда сдали мои близкие, потому что они посчитали, что если я продолжаю убивать себя, то я сумасшедшая, мое место там, возможно, там мне как раз помогут. Когда я лежала в очередной раз в психиатрической клинике, на сеансах у психолога, там была группа, я увидела девочку, которая тоже когда-то в этой больнице пребывала с той же самой проблемой, что и я, и которая тоже была анонимная. И эти встречи стали для меня в то время каким-то светом, да, и какой-то надеждой, наверное. И я понимала, что в этом что-то есть для меня. И эти группы велись по программе малой группы вот, реабилитационного центра с элементами вот, 12-шаговой программы. Тогда я поехала в другой реабилитационный центр, направленный, вот, ну, созданный для наркоманов. И я была вынуждена вспомнить то, что так долго хотела забыть. И пережить это снова, и написать много работ. и понять, в общем-то, какие-то корни своей болезни, да, и заглянуть где-то немного в детство, и что-то понять про себя, и немного принять себя такой, какая я есть, да, и что позволило мне избавиться от чувства вины. И после этого мне удается оставаться трезвой. Мне удается оставаться трезвой, потому что я поняла, что это моя ответственность, использовать все рекомендации программы, следовать ей. И когда я стала выздоравливать, мне было очень тяжело. Я была полна страхов и неуверенности. Я покинула семью. Мои дети были с моими родителями, с моим мужем. Я стала жить одна. Я нашла работу. Я ходила на группы не только 90 на 90, 90 собраний, 90 дней, но гораздо дольше, наверное, полгода я каждый день ходила на группы, настолько это было важно для меня, и я не заставляла себя туда ходить. Я хотела каждый вечер быть там. Я очень боялась одиночества, оказалось, что у меня очень много знакомых и очень много людей, которые меня понимают и принимают. Мои отношения с детьми изменились, особенно с дочкой старшей, которая жила с моими родителями. Она с 5 лет жила с ними из-за моего употребления наркотиков. И сейчас я вижу, как она похожа на меня, и как она любит меня, и как я ей нужна. Я учусь сейчас любить себя, и в этом мне помогает убеждение в том, что Бог любит и принимает меня такой, какая я есть.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Помним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности, буквально десятки имен, которые сияют, как яркие звезды на небосводе науки. Они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения. От латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более 1000 лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения. В них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был «Сборник Святослава», в котором содержались медико-гигиенические сведения. «Сборник Святослава» является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславле на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Радуйтесь всегда в Господе!

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Найди свой путь». И я ее ведущий Сергей, с нами сегодня также ведущий Размик и гостья наша Настя.
2: Отличие верующего человека от неверующего заключается в том, что верующий человек доверяет Богу даже тогда, когда не понимает его планы.
1: Да, и как раз мы сегодня поговорим о доверии Богу. И не зря к нам сегодня пришла Настя, потому что в ее жизни тоже есть интересный случай наверняка, о котором она сегодня расскажет, о том, как ты доверяла Богу вообще, как ты научилась доверять Богу, как ты нас научишь всех вот доверять Богу. Пожалуйста, расскажи.
2: В каком возрасте ты пришла в церковь? Извините, что перебиваю, но просто чтобы начали.
3: Я пришла в церковь в 2009 году после музыкального фестиваля «Шепот любви» или что-то такое.
1: Так, ну неважно, занят. В общем, музыкальный фестиваль.
2: И, ну, то есть, когда приходишь в церковь, насколько знаю, ну, как бы доверить не сразу получается Богу. Вот. Mm-hmm. То есть к этому нужно прийти.
3: Ну, да, и это моя история, это был очень хороший опыт, и один из первых опытов моих с Богом, наверное. После 11 класса я думала, куда мне поступать. Mm-hmm. И решением, ну, я до предела не знала, до конца 11 класса, я не знала, куда мне поступать.
1: Да, в принципе, как и многие студенты сегодня.
2: Это вопрос вообще для всех студентов
1: ЕГЭ,
2: проблемный.
1: Они еще пока, мы еще пока в, это, в мечтах, в думах, куда.
3: Да, но так случилось, что вот я выбрала именно те предметы, которые нужны были для моей специальности, которую я сейчас закончила. Я закончила.
1: А ты, то есть, ну, ты тогда еще не знала, на что ты хочешь идти?
3: Я, ну, в середине где-то 11 класса, да, я еще не знала, куда мне идти. Угу. И вообще, чем я хочу в жизни заниматься, ну, не знала об этом.
1: И ты сдала именно те экзамены, которые, в принципе, в будущем тебе понадобились для поступления на твой...
3: Да, так получилось. И,
1: твой факультет.
3: Да, к концу 11 класса я уже... Я много молилась об этом, и к концу 11 класса я уже точно была уверена в том, что вот я хочу на ту специальность, на которую я поступила и отучилась.
2: Настя, расскажи, пожалуйста, подробнее об этой специальности. Ну, вообще, как ты выбирала институт? Как ты, ну, вообще выбрала эту специальность? Как ты оказалась там?
3: Ну, я всю жизнь...
2: Поступила.
3: Я всю жизнь занималась спортом, как бы, и у меня мама тоже учитель физкультуры. И я... Сначала я сомневалась вообще в том, что нужно ли мне это, а потом Бог как-то вот так сопоставил все факты, что мне... Мне пришлось поступить на, именно на ту специальность. Но это не учитель физкультуры, а адаптивная физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья. То есть я мечтала в жизни всегда стать врачом. Но я не хотела идти на врача, потому что там нужно сдавать химию. Ну, тогда я так мыслила. Вот. И я сдала биологию и поступила именно на эту специальность.
1: Ну, ты хотела на нее поступить? Ты думала о спорте, о чем-то таком, о физической культуре?
3: Я не думала о спорте, я думала о том, чтобы помогать людям. Мне всегда хотелось помогать людям. И в этой специальности я видела реализацию своей цели, своих мечтаний.
1: Так, и вот у нас это сейчас, ну, вопрос был изначально так, то есть какая ситуация заставила тебя доверять Богу?
2: Мы так понимаем.

0: Это и есть та
1: ситуация. К этому ведем, да? Что именно в этой ситуации было такого, где потребовалось доверие Богу?
2: Ну, во-первых, при моем поступлении я хотела, конечно же, поступить на бесплатные, на бесплатное место. Там было 10 бесплатных мест. Угу. Я сдала все экзамены, у меня в общей сложности получилось 211 баллов. Это, ну, достаточно много для этой специальности. И меня разделяло с бесплатным местом всего 1 балл.
1: То есть тебе 1 балла не хватило, чтобы попасть на бюджет?
2: Да, мне не хватило 1 балла. Я отдала все документы, все оригиналы только на эту специальность узко. То есть Бог мне сказал, что тебе нужно идти туда.
1: Так, вот эта фраза интересная. Бог тебе сказал. Каким образом?
2: Ну, в молитве. Во-первых, я очень много молилась. Во-вторых, он посылал мне людей, которые говорили именно об этой специальности и которые, ну, побуждали меня. Плюс родители меня побуждали к этому, что это очень хорошая специальность. Даже если ты не будешь работать в этой сфере, это для жизни пригодится. Это, потому что там очень много с медициной связано. То есть это все равно для жизни тоже пригодится. И...
1: Так, и что дальше?
2: Вот, так. Я услышала ответ от Бога, пошла, поступила, ну, как бы подала документы, и... но тут вот передо мной такая ситуация, что бесплатное место для меня перекрыли. Вот, и... Как мне учиться, а цена была в районе 60 с чем-то тысяч, ну, за год обучения.
1: Да, и это же была проблема для тебя.
2: Для меня это было, да, большой проблемой, потому что, ну, как бы, ну, ни моя семья, ни я не могла обеспечить такую сумму в год обучения. Вот, а таких лет еще 4. Вот, и так получилось, что в этот момент... Именно я как-то вот помолилась и сказала, что, ну вот, Бог, если ты меня направил на это, туда, куда мне нужен, на эту специальность, значит, ты меня и выучишь. Вот так получилось, что каждый раз, когда нужно было платить, находились деньги. Как бы для того, чтобы заплатить.
0: Дарил эти деньги тебе или что?
2: Нет, я работала во время учебы, и мне помогала мама, помогала бабушка. То есть вот как-то так вот раз.
1: То есть я так понял, исходя из этой ситуации, доверие Богу твое заключалось в том, что ты решилась пойти именно на эту специальность, несмотря на то, что не было денег, то, что нужно было платить. Ты попала на платную, но ты решила пойти.
2: Да, у меня была такая, ну, были такие мысли, чтобы год работать, а на следующий год поступать. Но в это же время, как бы, неизвестно было, поступила бы я в следующий год или не поступила, или вообще нужно было бы мне поступать, или не нужно уже к этому времени. И в каком бы, где бы я была, вообще неизвестно, потому что это 11 класс, это метание, это полная неопределенность. Не знаешь, куда идти.
3: Найди свой путь.
1: Да, слушай, я на самом деле очень понимаю тебя, потому что, будучи сам, закончив школу, я тоже метался, и тоже у нас были мысли, и родители тоже были вовлечены в эту всю думу, так скажем, совместные вот и домашние советы. Мы с братом тоже думали, куда поступать, и тоже, на самом деле, нужно очень большое доверие Богу, когда есть несколько вариантов, и кажется тебе какие-то проще, но тот вариант, который вроде бы от Бога, он всегда, ну, какие-то проблемы с ним, может быть, связаны. И как раз доверие Богу нужно в таких ситуациях, когда ты не можешь, может быть, ничего сделать и не уверен. Вот как Размик вначале сказал, а доверие Богу, оно связано с тем, что ты не знаешь планов Бога. То есть не знаешь, и ты должен все равно туда наступить. Вот. Но потом в будущем как-то оно должно, не знаю, оправдаться, что ли. То есть есть ли то доказательство, когда оно оправдалось в будущем?
2: Ну да, сейчас я работаю в реабилитации. То есть я, когда была в Кирове, я была инструктором-методистом ЛФК, то есть я работала непосредственно с инвалидами, и мне это нравилось. И сейчас, да, ко мне много людей обращаются по поводу своих проблем, то есть проблемы в опорно-двигательном аппарате, некоторые проблемы, головные боли также, то есть обращаются, и я, главное, что я могу помочь. И могу составить какой-то комплекс, могу ну, провести занятие, допустим, да, и этим самым я помогаю, и этим самым я славлю Бога.
0: Настя, а вот своей жизнью, то есть Богу можно доверять или нужно доверять только в такие, такие, ну, не знаю, курьезные моменты, когда что-то такое серьезное, или в повседневности? То есть ты как-то доверяешь Богу?
2: Ну, конечно, на самом деле Бог... ну, мне Бог доказал, что во всех... Он лучше знает во всех моих жизненных ситуациях, он всегда лучше знает. Я пробовала идти без него, я пробовала как бы как-то решать сама это все, то есть без Бога. Но всегда, каждый раз, как только я решаю что-то сделать без Бога, он показывает, что «а вот смотри, а могло бы было быть вот лучше». Да, ты сделала так, а могло бы было так быть. И вот этим самым я учусь. Я, ну, сейчас в жизни я учусь доверять Богу во всех своих жизненных ситуациях.
1: Вот смотрите, вот твое обучение, параллельно ты должна была платить за свое обучение. Ты всегда могла найти деньги или были какие-то ситуации, когда, может быть, ты от родителей просила, или кто-то еще тебе помогал? Как Бог тебе давал вот эти вот... если ты ему доверилась, как он тебе ответил, получается? Какими способами? Может, пару слов?
2: Ну интересно. Да, каждый раз, когда подходило время платить, я, ну, как бы свои все деньги, соответственно, которые я зарабатывала,
1: то собирала. То есть ты зарабатывала, Бог тебе дал возможности работать?
2: Да, правильно? Я работала на нескольких работах со второго семестра первого курса я уже начала работать, подрабатывать, и плюс... Ну, как бы большую часть мне, конечно, давали родители, потому что, ну, мама, бабушка, и вот так с миру по нитке набиралась вот та сумма, которая нужна.
0: Возникает, все-таки ты говоришь, что, ну, как бы, давай представим, что эта ситуация случилась с неверующим человеком, тоже человек хотел поступить на какой-то факультет, вот, тоже на платное.
1: И те же трудности.
0: Те же трудности, пожалуйста. Да. Начал там, допустим, работать на нескольких работах, родители помогали. В чем отличается твоя ситуация от этой? То есть, допустим, здесь без Бога, а ты говоришь, что тебе Бог помог. Все-таки как он помог?
2: Ну, мне это ответ на мою молитву. Я общалась с ним, я разговаривала и искала ответа, и, ну, Бог показал мне, то есть у меня есть уверенность, у меня есть, ну, на кого положиться, на кого опереться, то есть я не одна, я не чувствую себя одиноко как-то, ну, в решении этих вопросов. То есть я, ну, мне мама не могла там, допустим, в какой-то мере помочь, да, там вот сказать, вот будет так и все, потому что она мне дала волю, то есть я всегда выбирала сама каждый шаг своей жизни. Вот. И мне кажется, без Бога можно было бы много разных. То есть я могла бы закончить какой-то университет или колледж бесполезно. То есть вот у меня много знакомых есть, которые тоже так же. Вот, ага, вот тут я прохожу на бесплатный, на бюджет.
1: И я пойду туда,
2: и в итоге они сейчас не работают по специальности.
1: На самом деле, да, мы вот люди привыкли искать легких путей. Всегда по наименьшему сопротивлению мы думаем, ага, если это так, может быть, значит, это моя судьба, да, как люди привыкли говорить, это моя судьба, это значит, это так предначертано мне и так далее. Чем разница, как я вижу, верующего человека, что он изначально, в первую очередь, сначала, когда применяет какое-то решение, спрашивает у Бога, его воли. И чаще всего, как показывает опыт, Бог говорит так, то есть там на то решение, которое для нас кажется странным, непонятным, ну как бы ты заплатила, ты не понимала, да, как ты будешь платить, родители не могут, там бабушка и кто там еще помочь тоже не могут, то есть сама ты не представляешь, если бы училась очно, я вот учился очно, я помню, первые 2 года было очень сложно зарабатывать деньги какие-то, слава Богу, родители помогали. Если ты говоришь, что ты сразу с первого курса начала работать,
2: вот.
1: Я хочу, да, вот я тоже хотел здесь отметить, что важно очень доверие Богу, наверное, напрямую еще сопряжено с тем, что ты сам тоже понимаешь, что ты в это впрягаешься. Если Бог, ты Богу доверяешь, но со своей стороны ты тоже можешь сделать то, что от тебя необходимо. Вот Бог не значит, что вот если Он сказал, вот иди учись, я еще буду за тебя все платить. Да? Бог даст возможности, Бог дал Насте возможности, дал ей работу, и она могла и учиться. Кстати, как ты, хорошо училась, нет? Мне интересно.
2: Ну, я старалась учиться, конечно. Первые 2 курса я очень серьезно подходила вообще ко всем предметам. А потом просто уже пошло по накатанной, то есть я уже...
1: Как говорится, сначала работаешь на зачетку, а потом зачетка на тебе.
3: Найди, найди свой путь.
0: Настя, а в твоей жизни были такие ситуации, когда еще так же, то есть нужно было довериться Богу, чтобы Бог решил какой-то важный момент, переворот какой-то в твоей жизни?
1: Может быть, это переезды куда-нибудь?
2: Ну да, я к этому шла тоже долго. Да, я переехала из Кирова в Нижний
0: Новгород. Тоже Бог помог тебе в этом?
2: Бог помог мне решиться, потому что для меня это было сложно. То есть это было уже не первый раз, да, я уже переезжала. Но вот сейчас...
0: Тоже в Нижний переезжала?
2: Я переезжала, я жила 4 месяца. И потом по семейным обстоятельствам мне пришлось уехать. Но вот сейчас, и как только я уехала, я грезила мыслями о том, чтобы переехать обратно. Вот. И так получилось, что Бог все-таки показал мне, что мне все-таки лучше будет здесь. И Он говорил мне через людей, Он говорил мне через мои ощущения, Он говорил мне через... какую-то окружающую меня жизнь, то есть, что в Кирове, да, как-то немножко, не там, не в своей тарелке, не там, где я должна быть.
0: Но сейчас тебе уже здесь нравится,
2: ты переехала? Ну, сейчас, да, я еще пока не совсем поняла, потому что я приехала всего 2 недели назад.
1: Но ты доверяешь Богу, и ты видишь, что вот это Его воля, чтобы ты была здесь.
2: Да, я считаю, что...
1: Ну вот это интересно. По сути, вся жизнь христианина, она для любого человека, она, так скажем, строится из вот таких решений. Нужно принимать решения, и от этого зависит твоя дальнейшая путь в жизни. И альтернатива. У христианина есть возможность довериться Богу. А у человека, который не верит в Бога, который не руководствует сегодня, он сам принимает решение. И получается также, в принципе, и те принимают решение. Вопрос, что у христианина и вот у человека, верующего в Богу, есть, так скажем, возможность, что если уверенность, что если это Бог для него принял, что там будет хорошо. Наверное, я не знаю, если есть что добавить, Настя, у тебя к этой программе, у нас время подходит к концу. Что бы ты, может, хотела такое пожелать, пару слов зрителям? В плане доверия, вот исходя из твоего жизненного опыта?
2: Я считаю, что даже в самых маленьких ситуациях, да, которые незначительные, нужно обязательно доверять Богу и обязательно рассказывать Ему, это важно. Рассказывать Ему о своих проблемах, рассказывать о своих нуждах, и также главное благодарить. И вот я за каждую свою жизненную ситуацию я благодарна Богу, которая со мной произошла. Вот, и нужно доверять.
0: Мы тоже благодарны Богу за то, что ты переехала в Нижний и можешь сняться у нас здесь на передаче.
1: Будем заканчивать?
0: Будем заканчивать.
1: Наша программа «Найди свой путь». С нами в студии сегодня Размик, я Сергей, наши гости Анастасия. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе и вам, дорогие зрители, что были с нами. Желаем вам найти свой путь.

0: эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика

0: Небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Приветствую вас, наши дорогие друзья, снова у нас в студии. Приветствую вас, Виталий.
2: Добрый день, Елена.
1: Я очень рада, что мы снова видимся с вами. И у меня вот такой вопрос возник. Вернее, не вопрос. На прошлой программе вы с Андреем поговорили о Ковчеге Завета.
2: Да.
1: Но я в Библии прочитала, что еще можно ковчег назвать ковчегом престола. Вот, что это такое и как это понимать? Вот в моем понимании престол – это трон.
2: Да.
1: Да, правильно? Вот, если это трон, значит, Господь, Бог, Царь. И как вот два понятия совместить, вот в моей голове, это как вот, ну, тяжело, я думаю, что и у людей. Одновременно Христос себя называет нашим другом, и одновременно это за, владыка. Вот как эти два понятия можно совместить? Что говорит на это Библия?
2: Давайте удостоверимся в том, что в действительности эти два понятия соседствуют и, может быть, даже тождественны. Книга «Псалтирь», одно из мест, 98 глава, первые два стиха. Написано так: «Господь царствует, да трепещут народы». Соответственно, Он владыка над всеми народами. Теперь.
1: Трепещут, значит, нам нужно бояться?
2: Вне всякого сомнения. Он восседает на херувимах, да трясется земля. То есть он царствует, где его престол, сказано, сидит на херувимах. Еще непонятнее следующий стих. «Господь на Сионе велик, и высок он над всеми народами». Сион – это обозначение горы Иерусалиме.
1: Да.
2: Соответственно, вот место, где его престол находится, он восседает на Херувимах, на горе Сионе в Иерусалиме. И вместе с тем, вот оттуда сказано, он правит над всей землей, над всеми народами, он царствует. И этот факт, он достоин того, чтобы к этому относиться с трепетом.
1: Да, то есть, ну это было написано когда?
2: Давно. Это книга «Псалтирь», да. Соответственно, приблизительно, скажем, если это Давид писал, то 10 век до нашей эры.
1: Да, это было давно. А сейчас? Сейчас где Господь восседает? Мы уже говорили, что в небе.
2: Да.
1: А в небе тоже ковчег? Тот же самый ковчег или какой-то другой?
2: У нас здесь пока только есть фраза, что он сидит на херувимах.
1: Да. А, да, это где находится?
2: Вот. Давайте проясним вот этот момент, поскольку, ну, понятно, что если он сидит на херувимах, то херувимы у большинства, кто читал Библию, сразу автоматически ассоциируются с небом.
1: Да.
2: С херувимы, где это ангел,
1: да.
2: Так это
1: да,
2: где-то
1: да,
2: там
1: да.
2: Вот
1: и
2: в
1: у меня
2: небе.
1: Поэтому у меня вопрос такой возник,
2: да.
1: Потому что, ну как?
2: Однако здесь Сион. И ангелы на Сионе, если и живут, то в таком невидимом измерении он на них не может вот физически восседать.
1: Да, восседать, да.
2: Но когда мы открываем ряд иных мест Священного Писания, мы можем посмотреть в качестве иллюстрации на первую книгу Царств, 4 главу, 4 стих. Там уточняется: «И послал», 1 Царство 4:4, «народа в Силом, и принесли оттуда ковчег Завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах». Вот что имеется в виду, когда сказано, что он восседает на херувимах. То есть это его присутствие, сияние славы, визуально воспринимавшегося, на крышке ковчега между двумя херувимами. То есть ковчег здесь представлен как раз-таки вот в виде и в образе престола. На этом престоле во святилище на Сионе восседал Господь во время существования храма на земле.
1: А вот если я воспринимаю Бога как друга, то можно понимать так, что Он меня охраняет как друг?
2: Это, конечно же, безусловно, концепция, которая трудно синхронизируется.
1: Да.
2: То есть концепция великого Бога, перед которым ты трепещешь. Это Царь царей, Господь
1: господствующий. И одновременно, да.
2: И одновременно близкий, помогающий, поддерживающий, охраняющий.
1: И одновременно это владыка. Нужно четко понимать
2: конечно.
1: Это.
2: Конечно. Для меня самая близкая иллюстрация – это отношения между отцом и детьми. То есть, ну, возьмем царя, владыку, который грозен и велик, и от его слова жизнь и смерть зависит всех подданных, но к нему его ребенок может вбежать в любое время, и он нисколько не боится, хотя он признает, и он также субъект, подчиненный этого царя, но их связывают взаимоотношения. И вот есть в документах народа Божия в первом веке нашей эры разговор одного раввина с язычником. И тот говорит о том, что вот Божья власть и Божье подчинение, и говорит, вы рабы своего Бога, вот он вам сказал, вы это делаете и так далее, а мы, язычники, мы можем выбирать между богами там, и так далее, этому можем служить, тому, другому. Вот. Ну и сокращая, главный вывод раввина, он говорит, в том-то и разница, что вы нас воспринимаете рабами своего владыки и царя, а мы себя считаем детьми царя. И когда я дитя царя, то, хотя я и подчиненный, но мой статус во Вселенной резко возрастает.
1: И одновременно я своего родителя уважаю и слушаюсь. И родитель, мой отец, имеет право мне что-то запретить.
2: Конечно, он знает.
1: Да, и он в первую, ну, когда ребенок еще маленький, то есть отец или мать, они дают какие-то правила, законы жизни для ребенка. То же самое и здесь, я вот так вижу, что...
2: Да, и никогда родители в нормальной ситуации, если не брать какие-то девиации, никогда не желают чего-то плохого ребеночку. То есть когда они говорят, не трогай, пожалуйста,
1: да.
2: Вот, не ешь там того и так далее. Это ради счастья, ради блага. Ради вот нормального процесса роста, возрастания и взросления.
1: Значит, мы можем понимать Бога как владыку и как законодателя. То есть Он дает закон. Мы знаем, что Он нам дал закон.
2: И престол Его как раз-таки это очень ярко демонстрирует, потому что Он сидит фактически на законе. Он сидит
1: да,
2: на заповедях.
1: Да, мы знаем, что внутри 10 заповедей.
2: Ибо это ковчег завета, то есть внутри текст завета.
0: Далее в программе.
1: Ковчег, вот который был Моисеев, по-моему, никто не знает, куда он исчез. Зачем в небе такой закон? Там что, убивают?
2: Этот текст был как бы выдолблен, выгравирован.
1: А здесь написано не в сердца, а здесь написано во внутренности.
2: Как мы размещаем закон в сердце?
0: Небо на земле.
1: Обычно люди думают, и я так думала, когда я была неверующей, что вот какой-то закон Бог придумал, да, и Он нам там все запрещает. Ну, то есть все хорошее, да?
2: Да.
1: Вот, все наоборот. А если посмотрим на это как родитель, то есть родитель что-то, если запрещает, да, то наверняка это во благо своим детям.
2: Конечно, проблема только в том, что дети на определенном уровне развития этого не понимают.
1: Да,
2: то есть они обижаются, они плачут, они вот возмущаются и так далее. И бывает только... Это знаете, как говорят, что в возрасте 15 лет сын говорит, мой отец в жизни вообще ничего не смыслит. Потом дорастает до 25 и говорит... Все-таки что-то он понимал, оказывается, так и понимает. Когда ему становится 50, вот, опять же, он говорит, да, отец мой был на самом деле мудр. То есть Господь в действительности, будучи отцом нашим, Он нас ограждает от многого, но вот по мере духовного взросления мы порою только и начинаем понимать, насколько эти законы мудры в действительности и сберегают нас.
1: Да, вот у меня такая мысль пришла, что вот смотрите, такой простой закон, не укради, да? Бог нам говорит, нельзя это делать. Вот для меня, вот если у меня есть там дом, машина, не знаю, все у меня это есть, ну как хорошо, что Бог другим говорит, чтобы у меня это не украли.
2: Так.
1: Правильно? То есть вот этот вот закон, он оберегает человека.
2: Фактически русскоязычный термин «закон» этимологически означает, он состоит из двух слов «за» и «кон». «Кон» — это ограда. Угу, соответственно, да. Закон — это огражденное пространство, это именно безопасная территория. Вот это вот замысел Божий касательно закона.
1: Хорошо, вот смотрите, сейчас, я не знаю, слышали вы, вышел в прошлом году фильм называется «Исход, цари и боги».
2: Да.
1: Вот, премьера была в России 1 января 2015 года. И я сегодня посмотрела в интернете, к сегодняшнему дню посмотрела 3,0 миллиона человек в России. Почему я об этом говорю? В этом фильме Моисей показывается, как Моисей пишет закон, то есть вот этих 10 заповедей он пишет. Я знаю, что это не так. То есть в Библии написано, что это написал сам Бог.
2: Давайте проверим.
1: Давайте.
2: Поскольку здесь не так все однозначно, к сожалению, по крайней мере, при поверхностном чтении. Угу. Вот к книге «Исход» мы обратимся вначале к 31 главе 18 стиху. Угу. Это первое упоминание об этом. «Исход 31:18. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». Здесь все понятно.
1: Да.
2: Но далее у нас 32 глава,
1: тоже исход,
2: в которой описывается отступление народа, как народ сказал, Моисей долго не сходит с горы, мы не знаем, что с ним случилось, и вот они изготавливают золотого тельца, начинают поклоняться, там происходит отступление от Господа, и в результате вот эти первые скрижали, он их разбивает. Вот смотрите, 32 глава.
1: А кто он?
2: 19 стих. Моисей. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил их из рук своих, скрижали, и разбил их под горой.
1: То есть, разозлился.
2: Да, вот этот вот, получается, небесный дар, текст, который в действительности Всевышний дал, Моисей его разбивает. Дальше происходят определенные события, народ кается, сожалевает об этом, и вот Моисей снова восходит на гору Синай, да? И в 34 главе уже написано в 28 стихе так, исход 34:28, «И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета 10 ословий». То есть вот здесь вот в 28 стихе из синодального перевода можно понять, что Моисей написал.
1: Да, да.
2: Вот. И
1: а неужели?
2: Мы по этому тексту с трудностью определим, кто это сделал. Что в первый раз Господь, это однозначно. А вот здесь вот эта фраза, что Моисей пробыл и написал. Но на самом деле, если вчитываться даже вот в текст перевода, а это все равно, это перевод, оригинал на древнееврейском, да, то у нас здесь две личности фигурируют. Моисей и Господь. Фактически слово «Моисей» курсивом здесь набрано. То есть это и верно предполагается, что он, но тем не менее и Моисей там был, и Господь там был. Так вот, кто же из них написал, из текста не ясно. Но если мы читаем дальше, то вот уже в книге Второзаконии, в 10 главе, книга Второзакония есть не что иное, как прощальная речь Моисея перед тем, как народ перейдет за Иордан и войдет в землю обетованную, то Моисей там рассказывает следующее. 10 глава книги Второзакония, первые 5 стихов. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе 2 скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег, и я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал 2 каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и 2 сии скрижали были в руках мои, и написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне, и обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они были там, как повелел мне Господь».
1: Слава, вот прояснение. Слава Господу! Если Бог законодатель, вседержитель, и который написал этот закон, и Он это написал, то есть это очень важно для меня понять, что Бог, если уж раз написал, то его не может изменить. Я могу положиться на такого Бога.
2: Да.
1: Он не меняет просто так законы.
2: В Библии неоднократно говорится, что закон Господень вечен.
1: Хорошо, а существует такой же закон в небе?
2: Ну, фактически, видоизменен
1: как-то.
2: О том, что причина, по которой вообще святилище на земле появилось, и было устроено так, как оно устроено, именно в том, что изначально на небе есть небесное святилище, небесный храм. И, соответственно, земное служит лишь своеобразной моделью, образом и тенью того, что на небе происходит. И, соответственно, это означает в том числе и то, что оригинал закона на небе. И вот в книге Откровений, в 11 главе, в 19 стихе, об этом сказано прямо. Мы этот отрывочек периодически поднимаем, потому что там очень много в нем сокрыто. И сам факт наличия храма на небе, и сам факт наличия ковчега, завета.
1: Да, это очень важно.
2: Написано, знаете, Откровение 11:19. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». То есть ковчег завета – это технический термин, и он называется ковчегом завета, потому что внутри текст завета. Соответственно, оригинал закона находится там, на небе.
1: Понятно. Хорошо, возвращаемся на землю. Значит, ковчег, вот который был Моисеев, да, он, ну не знаю, по-моему, никто не знает, куда он исчез.
2: Да, в действительности, при описании разрушения храма Иерусалима в эпоху Вавилонского завоевания, храм был разрушен. И Библия говорит о том, что священные предметы были унесены в Вавилон, сосуды там богослужебные и так далее. Но важно отметить, что среди всех перечисленных, а есть список в Библии предметов, ковчег не упоминается. Вот. Нет его также и в списке возвращенных после 70-летнего плена предметов. И потому библейский текст молчит о том, куда ковчег делся. Когда мы обращаемся уже к неканоническим книгам, в частности, в одной из маковейских книг рассказывается о том, что пророк Иеремия получил от Господа указание сокрыть ковчег, спрятать ковчег. И согласно этому тексту, он был спрятан там, на той горе, где Моисей получал откровение. Вот. И если теперь задать вопрос, а вот что в Библии у пророка Иеремии можно найти на тему о ковчеге, то у нас есть интересное заявление вот, именно из уст Иеремии, что значимо, и звучит это следующим образом. В книге пророка Иеремии в 3 главе, в 16 стихе написано, «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет».
1: То есть не будет закона?
2: Не будет необходимости в какое-то конкретное место приходить, где бы находился ковчег. То есть наступит какая-то новая эпоха, при которой в ковчеге завета не будет необходимости в силу каких-то условий.
0: Небо на земле.
2: Если мы обратимся к книге пророка Иеремии, то мы найдем пророчество о Новом Завете. 31 глава, стихи с 31 по 33 написано. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, ибо тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом». То есть получается, что вместо того, чтобы было одно место на земле, как было в эпоху Ветхого Завета, где вот закон лежит в основании Божьего правления, во святая святых, внутри ковчега, вместо этого теперь закон мой, говорит Господь, я вложу в сердца тех, кто в Новом Завете со мной будет состоять.
1: А здесь написано не в сердца, а здесь написано во внутренности.
2: Сказано,
1: и на сердцах. А вот что такое, да? Что это имеется в виду? Что значит на сердце? Это совесть человека или что это?
2: Термин «сердце» в русском языке означает, как правило, эмоции, чувства.
1: Да, вот.
2: Вот это такая эмоциональная природа. И часто сердце противопоставляется уму. Ну, допустим, молодая особа говорит: я умом понимаю, что он мне не пара, но сердцу не прикажешь.
1: Да, хочется.
2: Да, то есть вот ум и сердце противопоставляются.
1: То есть, да.
2: В Библии же сердце обозначает нечто иное. Мы можем посмотреть параллельное место, где уже в апостольских писаниях цитируется это пророчество. Это послание к евреям, 8 глава. И там вот 10 стих говорит, евреям 8:10, «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их».
1: «И напишу их на сердце их».
2: Да.
1: Это одно и то же считается,
2: конечно,
1: да?
2: То есть в Библии говорится о помышлениях сердца. Если вновь вернуться к Иеремии, пророку, то там есть у него такие слова: «Смой злое сердце твоего». И дальше продолжение: «Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». То есть очистить сердце – значит очистить мысли. Таким образом, Господь в эпоху Нового Завета обещал достичь цели, при которой законы Его, заповеди Его будут вложены в мысли человека, в его разум, в его мировоззрение, в его вот саму внутреннюю жизнь.
1: То есть, а вот если человек как-то неправильно думает, как-то у него там в голове, я не знаю, мысли не очень хорошие, что происходит? Как практически это понять?
2: В Библии, в книге Второзаконии, в 30 главе говорится о фактическом способе,
1: да, вот как это происходит?
2: Как бы влагание вот этого,
1: вот запись,
2: вложения,
1: да, вот эта запись,
2: этого закона.
1: Как она происходит?
2: Ну, во-первых, есть пути естественные. Там написано так: закон этот, он в сердце твоем и в устах твоих, чтобы исполнять его. То есть три уровня. Сердце – это разум, уста – слова, и, соответственно, исполнение – это конкретные поступки. И все они взаимосвязаны друг с другом. То есть в законе написано так: «И выучите их». И старайтесь исполнять. То есть, как мы размещаем закон в сердце? Ну, вот такой вот, как говорится, человеческий путь или путь естественного порядка. Читаем и заучиваем. То есть, это задача. И фактически, если посмотреть на опыт Иисуса Христа в пустыне, когда Он был искушаем дьяволом, то на все три искушения дьявола Он всегда цитирует. И Он цитирует именно Тору, именно закон. Дьявол ему говорит одно, он говорит, допустим, написано: «Не искушай Господа Бога твоего». Цитата. То есть он знал, где в пустыне Библию найдешь, а тем более, как найдешь нужный текст. Он знал наизусть. Вот это такой естественный путь размещения закона в сердце. Но помимо этого, коль скоро в эпоху Нового Завета верующему доступна новая мера силы Господней, в первую очередь, благодаря служению Духа Святого, то мы находим во втором послании апостола Павла к Коринфянам в 3 главе слова о том, что Дух Святой делает для того, чтобы закон оказался в сердце. Итак, 2 Коринфянам, 3 глава. Он говорит в 3 стихе: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». То есть человек может, любой атеист может, неверующий человек может выучить. Вот как, допустим, не знаю, Пушкина, заучиваем Онегина, так взять, так и Тору выучить, да? Может быть, чуть больше будет текст. Но есть люди, которые могут десятками часов вот декламировать любой текст. Память хорошая, слава Богу, и так далее. Но можно иметь это в разуме, но без Духа Святого, который дает мотивацию. Сказано еще раз: написанные Духом Бога Живого на скрижалях. Дело в том, что на скрижалях этот текст был как бы выдолблен, выгравирован. То есть это именно вот внедрение Слова Божьего, заповедей Божьих в естество, в сам процесс мышления. Это только Дух Святой может сделать. Это не поверхностное знание, это именно вот проникновение зрении, почему сказано «во внутренность вложу», то есть чтобы все естество человека было пропитано законом Божьим. И тогда мы становимся вместилищем не только закона, поскольку ведь ковчег Завета – это престол Божий.
1: Да,
2: тогда Бог восседает в нашем разуме, в нашем сердце, в нашем естестве, тогда мы становимся носителями Божества. И вот тогда вот тот Бог далекий, владыка Вселенной, он становится личным другом, потому что он не только рядом с нами, но он в
1: хорошо,
2: нас.
1: Виталий, вот знаете, меня все-таки мучает один вопрос.
2: Да.
1: Да, я вот слушаю, конечно, это прекрасно, но вот если закон в таком вот содержании, которое мы знаем, там не убивай, не кради, и он находится в небе, ну зачем в небе такой закон? Там что, убивают? Или что там?
2: Знаете, как есть такая иллюстрация о душевно больном человеке. Он ходит и вот так вот, вот такие вот делает. Ты что делаешь? Крокодилов убиваю. А каких крокодилов? Тут нет никаких крокодилов. Он говорит, вот потому и нет, что убиваю. Вот так вот многие воспринимают вот этот вот факт, библейский факт. Библия говорит, что там закон в небе есть. Просто разница в том, что святилище – это место решения проблемы греха в масштабах всей Вселенной. В каких-то частях Вселенной этот закон не востребован. Как, допустим, я вовсе не знаю о том, что написано в Уголовном кодексе.
1: Ну да, я
2: и
1: тоже
2: слава
1: не
2: Богу,
1: знаю.
2: Что не знаю. Просто потому, что я его не нарушаю. То есть точно так же там некоторые небожители, они его не знают опытно. Но вот он там находится, и те его части, которые применимы и насущны для нас, они реализовываются в нужное время.
1: Да, поистине тема ковчеги удивительная, очень интересная тема. Я благодарю вас, Виталий, за сегодняшний разговор. Дорогие друзья, мы вас ждем в следующих наших программах. До свидания.
0: В следующей программе.
3: Если это святилище, оно должно что-то освещать.
2: Подводит нас к тому, чтобы дать определение святости. Аналогию можно провести с принятием гражданства какого-либо государства.
3: Первое, что приходит в голову, это чистилище. Это ведь не делает нас святыми в русском понимании этого слова.

0: Небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Для вас поет Пауль Бенефиль.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Сегодняшнюю историю мы озаглавим так: «Господь наградил меня миром и покоем». И вы поймете почему, когда мы прочтем письмо, пришедшее в редакцию газеты «Сокрытое сокровище» из Ростовской области. Пишет женщина, подписавшаяся как Нина Алексеевна. Она пишет: «Родилась я и выросла в сальских степях в Ростовской области. Жили мы в хате Мазанки, и часто мама посылала в сенцы за каким-нибудь понадобившимся ей предметом. Я свободно ориентировалась в темноте, хорошо помнила, что где лежит, и быстро находила нужную вещь». Однажды, тогда ей было 6 лет, Нину Алексеевну в очередной раз послали в сенцы. Вдруг пес по кличке Рябчик, находившийся в сенцах по случаю сильного мороза, по-видимому, зевнул и вырвался у него из пасти не угрожающий, но громкий звук. От испуга ребенок закричал, и дрожащая маленькая девочка буквально ворвалась в комнату. Родители поняли, что она испугалась, старались ее утешить, успокоить, но было бесполезно. Нина Алексеевна тряслась от страха, хватаясь за родителей руками, не могла от них оторваться. И эта агония страха длилась до самого утра. Когда же наступило утро, она успокоилась, и все с облегчением вздохнули. Но как только начинались сумерки, ребенка снова охватывал страх, и она ни на минуту не могла одна оставаться в темноте. Соседи советовали родителям сводить ее к некой бабке, которая лечит испуг. Бабуля эта не очень далеко и жила, и впоследствии девочка частенько бегала к ней сама. Уже не помнится, сколько времени прошло, но боязнь темноты никак не отступала от Нины Алексеевны, когда она была еще ребенком. И бабушка-то удивлялась, что ее организм никак не поддавался лечению, которое основано было на чтении молитвы и вливании растопленного воска в чашечку с водой, которую держали.

0: отец, и она осталась наедине с преследовавшими ее страхами. На ночь она обычно кого-нибудь приглашала к себе или сама кому-нибудь уходила. Но прошло немного времени, и вскоре всем знакомым надоели ее страхи, и Нина Алексеевна твердо решила спать дома одна. Постоянно читала молитвы, и стоя на коленях, и сидя, и лежа, но положительного результата это не приносило. Всю ночь у нее горел свет, засыпала только под утро. Просыпалась, когда во дворе светило уже солнышко, и постоянные страхи, бессонные ночи, конечно же, пагубно отразились на ее здоровье. Пропал аппетит, она похудела, потускнела, силы оставляли Нину Алексеевну. И вот в 1992 году она узнала, что проводится набор на курсы под названием «Так говорит Библия». Нина Алексеевна записалась на эти курсы. В группе их было 12 человек. Все очень серьезно относились к учебе, тщательно исследовали и изучали заданный материал. Эти уроки явились открытой дверью для общения Нины Алексеевны с Господом, который вразумляет, наставляет, подкрепляет и охраняет. 6 марта Нина Алексеевна хорошо запомнила этот день. Шел третий месяц занятий, и она проснулась после полуночи, а в комнате было темно, свет не горел. И Нина Алексеевна пребывала в спокойном состоянии духа, не чувствуя никакого страха. И тогда она встала, включила свет, потом выключила, походила по комнатам, а у нее в квартире их 4. Просто Нина Алексеевна не могла насладиться этим чувством спокойствия. Ей даже не верилось, что это она сама, а не кто-то другой. В жизнь Нины Алексеевны в ту ночь вошло что-то новое. Сердце наполнено было уверенностью, радостью и безмятежностью, покоем. В ту ночь она старалась припомнить, когда же это началось, но ничего не могла вспомнить. Нина Алексеевна пишет: «Я не помнила даже, как прошла предыдущая ночь, со светом или без него. Тогда я стала на колени, произнесла благодарственную молитву Господу за то, что изменил мою жизнь, за то, что мрак сделал светом, за то, что освободил от страха, который угнетал по ночам многие-многие годы, за то, что наградил миром и свободой». Нина Алексеевна, Ростовская область.
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: С Богом нужно общаться и верить в лучшее. Возможно ли общение с Богом? Общение с Богом не просто возможно, оно необходимо. Но только разговор об этом нужно начинать, обозначив главное условие. Условие, без которого никакого общения с Богом не может быть. Об этом условии записано в книге Притчей в 28 главе. Там сказано: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Что подразумевается под слушанием закона? Закон – это Тора, то есть первые пять книг Священного Писания. В древности он читался всему народу. Люди чтили Бога и ценили данное Богом мерило ценностей. Человек мог слушать его, а мог нет. Все зависело от стремления. Так, если кто-то не имел желания стремиться жить в соответствии с божественным откровением, то у такого человека нет возможности найти с Богом взаимопонимание. Ну, его пути с Богом общего ничего не имеют. Все дело в нашем стремлении к Богу. Я не просто молюсь, я стремлюсь к Господу. Но, тем не менее, есть проблема, которую никому не удалось избежать. Сейчас я хочу поговорить о том, с чем столкнулись верующие люди, к Богу стремящиеся. Случалось ли вам наблюдать, как ведут себя дети? Часто можно увидеть их, как какой-то человек, стараясь выглядеть лучше, сильнее, быстрее, умнее, ну, в общем, самым-самым. Вот он говорит своему другу: «А я вот что могу». А тот ему отвечает, его дружок: «А я вот что могу». А тот ему отвечает: «А мой папа самый лучший». А в ответ слышит: «Да, а мой папа может то, чего твой папа вообще не может». Ну и так далее. Хорошо, что мама рядом есть, а то сейчас и до драки недалеко. Но это дети. Скажите, а взрослые могут быть такими взрослые? Да, Священное Писание повествует о Коринфской церкви нечто. Вот послушайте, это первое послание к Коринфянам. С этого начинается книга, послание апостола Павла. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, а я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, я не крестил из вас никого, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого? Не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Одним словом, в Коринфской церкви поссорились верующие люди. Для того, чтобы как-то подчеркнуть свою значимость, они принялись выбирать себе лидеров церкви, последователями которых каждый из них себя стал считать. Причем наверняка каждый старался подчеркнуть, что вот его-то лидер самый-самый лучший. Но к чему это могло привести? Да, к созданию группировок внутри церкви и к ее разделению. Апостол Павел буквально принялся их воспитывать как детей. сравнивая их с таковыми. Вот с какой проблемой он столкнулся. В этом же послании записано. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, но потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Но духовный человек судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если есть между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один из вас говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», ну не плотские ли вы? Ну кто ж Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Вот это очень интересное место Священного Писания. Здесь апостол Павел говорит, что люди плотские или есть душевные, а есть люди духовные. Вот чем же они отличаются? Ну, получается примерно так. Если человек плотский или душевный, то это человек, который общается либо с собой, либо с себе подобными. Это его социальное окружение. У нас есть ведь понимаемые между нами здесь на земле ценности, авторитеты, которые мы понимаем. Мы, живя, ну, грубо выражаясь, проще, если можно сказать, в этом мире, знаем правила игры. То есть, ну, в том смысле, что нужно делать, чтобы приобрести авторитет среди людей. Чем же отличается человек духовный? Духовный человек у апостола Павла – это человек, который понимает Бога и общается с Богом. Причем то, что ценно в глазах грешных людей, у Бога ничтожно. Апостол Павел так и говорит в 3 главе: «Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Вот можно подвести под сказанным черту. Могу ли я, грешный, плоский человек со своими ценностями, которые для Бога вообще ценного ничего не представляют, вот могу ли я общаться со святым Богом? Это очень важно. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о молитве. Молитва – это общение с Богом. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Допустим, вы имеете стремление к Богу. Но, тем не менее, есть что-то, что постоянно говорит вам о том, ну, что вы чего-то не понимаете. Это не проблема, если вы готовы что-то менять в жизни по мере познания Бога. Это начало пути, пути всей жизни. Вот в Коринфской церкви общение не то что с Богом, оно с апостолом Павлом было ограничено. Между церковью и апостолом было полное непонимание. Апостол Павел говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Он говорит: «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы были еще не в силах», как он пишет, «да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Вот. Возможно ли молитва, общение с Богом или нет? Да, возможно. Почему? Есть нечто, что все меняет. Допустим, да, мои сегодняшние ценности для Бога могут быть чем-то пустым, но у него есть то, что в корне меняет суть дела. Ему ценен я. Каждый из нас ценен, как никогда, Он за нас с вами Сына на крест послал. Вот как мы ценны для Него. Я прошу или, может быть, спрашиваю о чем-то Бога. Может быть, я согрешил и хочу покаяться. Вот каковой бы ни была моя молитва, я ведь жду ответ от Бога с верой. Ведь у меня есть стремление к Богу, и Он это видит. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Когда я пришел в церковь, первое время мне казалось, что с Богом надо общаться. Как сильно я ошибался! С Богом не просто нужно общаться. Сегодня, прожив не один уже десяток лет после этого, я вижу, как я был неправ. Общаться с Богом нужно и важно. Нет, это чушь. Это неправильно. А правильно вот что. Общаться с Богом не нужно и важно. Эти слова недостаточно верны. Они неверно выражают смысл. А верно то, что с Богом нельзя не общаться. И еще раз, с Богом нельзя не общаться, потому что мы созданы с тем, что мы с Ним общаемся. Это заложено им в нас самих при сотворении человека. Мы слишком сильно зависим от Бога. От Него зависит вся наша жизнь. Он наш Творец, в Его руке наше дыхание. Но вы спросите, как? Как можно общаться с Богом, имея такие недопонимания вместе с Ним? Мы люди плотские, а Он сама духовность, святость. У нас одни ценности, а у Него совсем другие. Мы будем о чем-то Бога просить, а Он не всегда сможет нам ответить. Конечно же, так, как мы хотим. Потому что Он видит, что часто мы просим чего-то, такое, что приведет нас к плохому результату. Мы этого не видим, а Он видит. Я слышал как-то одну историю. Мне рассказали одни люди. Как-то раз пришли домой родители, мама и папа. Открыли ключом дверь и почувствовали неладное. Так вот в дверь вошли, чувствуют неладное. Мамино лицо выразило озабоченность и страх. В ванной комнате работала стиральная машина. Дело в том, что в квартире оставались только две маленькие дочери, 6 и 8 лет. Они с радостью бежали навстречу маме и папе, кричали: «Мама, папа, мы постирали все белье! Мама была в ужасе!» Она уже представила себе, что белое белье постирали вместе с цветной, окрашенной в разные цвета одеждой. И вы представляете, все маечки, рубашечки, все белые вещи, которые когда-то были светлые, а теперь стали разноцветными. Мама посмотрела. Да, в самом деле так и есть. Вот скажите, что делать? Наказывать девочек за то, что полезли не туда, куда надо? Да, если бы заранее им было сказано, что можно, а что нельзя, тогда да. Вот в этом случае что оставалось? Девочки сделали от всей души приятное для мамы. Но они просто не знали, как правильно. Мама вынуждена была обнять, поцеловать хороших дочек и приниматься думать о том, можно ли еще спасти одежду и папин бюджет. Мы поначалу можем не понимать Бога. Мы люди, а Он – всемогущий, всеведущий Бог. Но это не значит, что с Ним не надо общаться. Главное – делать это искренно, открывая перед Ним свою душу, открывать ее такой, какая она есть. Теперь понятно, что Бог может ответить мне не так, как я хочу. И если это произойдет, я не буду в Боге видеть врага. Я понимаю, что Он видит ситуацию не так, как я. Но вы помните, как Иисус молился в Гефсиманском саду перед самым распятием? Он говорил: «Отче, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты». Да, не как я, а как ты. Именно так и произошло. Не как хотел Иисус, а как его отец. А еще важно понимать, что Господь может ответить и не тогда, когда я хочу, а тогда, когда Он хочет. Помните Авраама? Он до 100 лет ждал от Бога наследника, не зная, почему Бог не дает его ему. Так, имея с Богом личные взаимоотношения, с молитвой, наша жизнь будет постоянно меняться в зависимости от все большего понимания Бога. Молитвенная жизнь со стремлением к Богу – это путь плотского человека к духовному. И если сперва мы были плотские и было недопонимание, то впоследствии мы будем становиться все более духовными. И, наконец, изменятся наши молитвы, изменятся Божьи ответы. Написано: «многое может молитва праведника». То есть молитва того человека, кто лучше понимает Бога. Это возможно, если есть стремление. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Есть одно заблуждение, из-за которого от Бога ушло немало людей. Нам кажется, что если вот согрешил, то все, конец. В церкви делать нечего. Да, это правда, мы можем согрешить. Можем. От этого тут никто не застрахован. Важно понять, что праведник – это не тот, кто не грешит. Праведник – это тот, кто, как только выяснил, что согрешил, тотчас спешит покаяться и, ну, реабилитировать себя от греха. Грешник во грехе так и остается. Одним словом, не дай Бог согрешить вот целенаправленно, осознанно, но от невольных никто не застрахован. Во второй книге царств есть страшное повествование о том, как согрешил Давид. Это длинная история, нет времени сейчас ее читать, вы прочтите сами. Согрешил Давид, ну, согрешил вот и согрешил, ну, что теперь? Ну, он не просто согрешил, а согрешил тот, о ком написано, что это человек по сердцу Господу. Праведник согрешил. И как согрешил? Он склонил к интимной связи чужую жену, используя свою царскую власть. И когда узнал, что женщина забеременела, заказал ее мужа, который в это время был в ополчении. И так вот, чтобы от него избавиться, воевода приказал поставить полк, в котором служил Урия, это муж той самой женщины, под стену. А дело было в том, что войско осаждало город. Под стеной находиться просто нельзя, ведь со стены бросали там всякие камни и прочее. Стоять под стеной значило, ну, просто погибнуть ни за что, ни про что. И так вот, вот в этой мясорубке погиб там не только Урия, с которым вот связана эта вся история. Но погибло много других людей. А все из-за чего? Божий человек, ну, не устоял перед искушением. Гормоны возобладали, что ли. Что-то в этом роде. И так вот проблема за проблемой, одно за другим. И так происходило до тех пор, пока пророк Нафан не обличил Божьего раба. И как только Давид осознал, что он натворил, он сразу стал искать прощения у Бога. Пост и молитва имели место. Прочтите 50-й псалом. Это молитва покаяния Давида вот после того случая. И Бог простил его. Чем таким взял Давид? Почему он был услышан? Искренность. Давид всегда был открыт перед Богом и при этом стремился к нему. Всегда, хотя... Вот в чем дело. Произошло вот все. Итак, в молитве важна искренность. Скрывать личные обстоятельства от Бога глупо. Он их знает. С Богом нужно общаться и верить в лучшее. Вот что хотел бы я еще подчеркнуть. Есть еще одна история, которую мне хочется вспомнить. Пророк Иеремия жил среди израильтян вот в те времена, когда за их отступление Бог посылал казни на них. Пророк переживал не лучшие дни в своей жизни. В ответ на его молитву, на вопрос, почему мне так плохо, Господь отвечает интересными словами. И в этих словах можно усмотреть некоторый принцип. Здесь принцип, которого не понимал и Иеремия. Об этом записано в 15 главе его книги. Послушайте. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». В какой-то момент пророк перестал ценить те Господни слова, которые он провозглашал грешащему народу. Он перестал ценить стремление Бога спасать людей. У него с Богом возникло непонимание. Бог ведь любит людей. Глядя на притеснения, какие претерпевал пророк, он не увидел хорошего в словах Бога. Но ведь из-за них он был гоним. Он переживал трудности. Его жизнь превратилась в сплошное мучение. Он говорит: «Господи, что мне делать?» А Бог призвал его покаяться. Пророк перед Богом был неправ. И тут вот в чем дело. Когда читатель первый раз берет книгу в руки, поначалу неясно, чего же хочет Господь – покарать за грехи или простить их. А пророк Иеремия как раз призывал народ к покаянию. Эти слова, которыми Иеремия призывал к покаянию, на самом деле эти слова были драгоценны перед Богом, хотя пророк перестал их ценить. Пророк перестал ценить его миссию спасения. Богу-то хотелось не покарать, а спасти от бедствий, которые в тот момент никак не могли не прийти. Бог как бы говорит: «Иеремия, да пойми ты меня, чего я хочу на самом деле. Это важно. Я хочу спасать. Это важно». И Иеремия предупреждал, чтобы люди перестали служить другим богам, убивать, злодействовать и многое другое, о чем повествует его книга. Богу не нравится губить. Бог любит спасать. Он сперва все делает для спасения, но какими бы плохими люди ни были. Вот если они не примут это и пройдут мимо по собственной воле, осознанно, вот тогда да. То есть, если люди, познакомившись с Богом, проигнорируют его, то им придется однажды быть судимыми. Рано или поздно придется прийти на суд, где будет представлено то, как в свое время к ним обращался Бог. Но это после. Сейчас важно, как Бог отнесется, ведь я его сейчас не понимаю, искренне не понимаю, но это пока. Ведь не понимая Бога, я не понимаю и того, что Он сам меня ищет. Да-да, это не только мы ищем Бога, это еще и Он ищет нас. Еще раз, это не только мы ищем Бога, это еще и Он ищет нас. Это Он ищет, да. Но вы можете подумать: ну, у меня столько грехов. Кто-то скажет: я убивал. Кто-то скажет: а я наркоман, а я проститутка. Да кто угодно вы не есть. Важно понимать, что Бог вас ищет. Он очень хочет, чтобы вы у Него нашлись. И с нашей стороны нужно стремление, искренность, готовность изменить свою жизнь. А со своей стороны Бог делает все возможное, чтобы с нами вступить во взаимоотношения. Напоследок стихотворение. Я хочу прочесть вам стихи, больно они мне понравились. Написал это стихотворение Владимир Набоков. «Садом шел Христос, с учениками. Меж кустов на солнечном песке, вытканном павлиньими глазками, пёсий труп лежал невдалеке. И резцы блестели из-под черной складки, и зловонным торжеством смерти заглушен был ладан сладкий теплых миртов, млеющих кругом. Труп гниющий, мерзостный, надулся полный слизких, слипшихся червей. Иоанн, как дева, отвернулся, сгорбленный поморщился Матвей, говорил апостолу, апостол злой был пес, и смерть его нога мерзостна. Иисус же молвил просто, зубы у него, как жемчуга. Какими бы мы ни были, Бог видит в нас не то, что видим мы. Он видит хорошее. Он видит то, какими мы станем. И вот понимая это важно, то, что не только мы ищем Бога, а еще и Он ищет общение с нами. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня опять мы будем говорить о том, как нам улучшать нашу память, как нам подойти к той системе заучивания иностранных слов, потому что границы наши открываются, к нам гости приезжают, мы куда-то едем, литературу какую-то хотим изучать. Будем говорить о маленьких секретах большого семейного счастья, именно о библейском подходе к проблемам в наших семьях. Их порой достаточно много, потому что у кого-то денег не хватает, у кого-то здоровья не хватает или культуры в общении. Все это основано на древней книге Библии, которая приносит спокойствие, которая учит нас молиться, доверять свои нужды и проблемы Богу. Не все брать на свои плечи, потому что мы не можем решить многие вещи. И когда мы молимся, мы тоже должны говорить: «Да будет воля Твоя». Конечно, мы можем ставить определенно какую-то цель, но при этом все-таки говорить: «Да будет воля Твоя». А воля Божия благая, угодная и совершенная. И она, естественно, нам во вред ничего не сделает, только все к лучшему. Потому что Господь творит чудеса. И в моей жизни было много таких чудес, которые прошли через меня. И я не могу сказать, что это неправда, это правда. Там, где было невозможно, Бог вмешивался и творил чудеса, потому что у Него есть эта формула чуда. Вера в Бога, наши действия, конечно, в правильном направлении. Вот почему закон Божий нужно знать. Вот почему нужно знать заповедь «Помни день субботний». И это тоже улучшает нашу память. Каждую неделю помнишь, что наступит день субботний. И, конечно же, правила хорошей нашей памяти, законов улучшения нашей памяти, они тоже помогают нам быть организованными такими в нашей жизни. И вот следующие такие правила – это личные комментарии. Вы можете иметь Библию одну, в которой нет ни одной пометки, но на полях другой Библии вы можете делать личные комментарии, пометочки. Изучая какой-то материал, вы тоже можете и должны даже делать личные комментарии, потому что они помогают оставить яркий след в вашей памяти. И, конечно, организация материала. Если у вас темы все между собой переплелись, и вы не знаете, где тот конспект, где другой конспект, это, естественно, нарушает весь порядок ваш организационный, и вам трудно сосредоточиться на чем-то. Почему сегодня люди любят компьютеры? Потому что там все организовано. Папки, файлы и так далее. И человек нажимает кнопочку «Поиск в интернете», и там тоже все по разделам идет. Когда храните материал, нужно тоже знать, что цвет папки, в которой храните, имеет значение, размер и так далее. И таким образом вам легче жить. Я, например, не копаюсь во всех папках. Я знаю, где у меня лежат газетные выдержки и так далее, или еще какие-то материалы по здоровью, рецепты. И, конечно же, очень важный седьмой момент – просмотр и использование материала. Мы можем его много хранить, материал, но никогда не извлекаем. А ведь хорошая пословица: повторение – это мать учения. Поэтому и Слово Божие, оно вроде нам все знакомо. Однако же мы можем опять и опять вникать в то, что когда-то уже читали, смотрели и знаем, где это написано. Я рада, что Библия написана не так, как бы там чуть-чуть, а организованно она написана. Есть разделы книги Ветхого Завета, Нового Завета, главы, тексты, и вам легче так справляться с тем, чтобы найти ответ на самый главный вопрос. Какая же церковь истинная? Действительно, это, как казалось бы, очень сложно. Сегодня разные названия церквей. Даже есть церковь Дзен, и попробуйте разберитесь, что это такое. И вот как указатели, куда же нам идти? Во-первых, церковь, греческое слово «экклесия», вызванные из этого мира люди, не просто удовлетворять свои потребности духовные, просить Бога, потому что церковь как бы существует для того, чтобы сближать людей с Богом, но не только для этого. Церковь должна приготовить путь к пришествию Иисуса Христа. Она должна выступить перед миром с какой-то определенной вестью, не своей, не своими философскими выступлениями или богословскими, а конкретные вести должны быть представлены миру. И в Библии они называются «три ангельские вести». Мы читаем об этом в книге Откровения, 14 глава, 6 по 12 тексты. И, конечно же, Бог показывает историю развития христианской церкви в общем, не деля ни на какие-то конфессии, деноминации. Он показывает и говорит о христианстве в ее полном развитии по книге пророка Даниила и книге Иоанна Богослова, книга Откровения. Мы видим, что здесь разные периоды церкви. Она не останавливается в своем развитии. Первый период церкви – желанное гонение, мученическая церковь Смирна, далее Пергам возвышенная, потом идет остаток жертвы, отступление в христианстве. Отступили от апостольского учения, и это очень печально. Но потом рассвет реформации и интересный период ожидания пришествия Иисуса Христа. Потому что был исчислен этот срок. И люди ожидали пришествия Христа, он не пришел, они разочаровались. Кто эти были ожидающие? И мы сегодня поговорим об этом. Почему же Бог допустил этим людям ошибиться? Они ведь так его любили. Почему это случилось? Будет дан ответ на это. И, конечно, вы не видите восьмого периода церкви. И Библия представляет только два символа в женщинах, описанных. Это апостольское учение, чистота христианского учения и падшая женщина. И вы видите, что та система, которая отступила и сидит на звере, то есть это опирается на постановление государственной власти, а не на Божье постановление. И она представила всему миру вот такой документ: «Воскресение – это начертание нашей власти». Подставьте слово «зверь», и вам будет понятно начертание зверя и печать Божия. Потому что печать Божия – помни день субботний, и имя его характера на челах наших. Поэтому Господь весь второго ангела конкретно выражает, и церковь ее должна нести. «Выйди из Вавилона, каждый спасает душу свою». Дорогие друзья, как может церковь, которая сама отступила, нести вторую ангельскую весть? Она не может нести эту весть. Эта церковь не может нести весть о суде Божьем, если отменила закон Божий. Естественно, Господь тоже не может ангелов посылать сюда, потому что люди будут служить ему из-за страха. Подобные людям должны подобным себе же и возвещать истину эту. И поэтому Бог имеет церковь, людей, которые должны возвещать весть и призывать людей к покаянию, чтобы люди знали, в каком направлении им действовать, для того, чтобы происходили чудеса в их жизни. Да, в Бога теперь все верят, а действуют в разнобой. А потом разочаровываются вообще в Боге и говорят: никаких чудес у меня в жизни не происходит. Но у них нет инструкции, как действовать. Инструкция, как действовать, это закон Божий, это Слово Божие. И Господь еще раз говорит: если вы в Вавилоне, в отступлении от меня, вы участвуете в грехах этого Вавилона, и язвы, естественно, следуют как наказание. Итак, это выбор за нами. Если мы выходим из Вавилона, то куда войти, где эта истинная церковь? Потому что путей много, и кажется каждому его вероисповедание самым правильным. Побеседуйте с представителями разных вероисповеданий, и вы увидите, как они будут утверждать, что их вера самая правильная. Но на самом-то деле, даже находясь в истинной Церкви Божией, но не зная Иисуса Христа лично, вы не будете иметь мира и покоя. Поэтому призыв Божий говорит о том, что сближаться надо с Богом, а Он вам церковь откроет, да? Итак, я сослужитель тебе и братьям, ангел сказал апостолу Иоанну, которые Богу кланяются живому и имеют свидетельство Иисуса, который есть дух пророчества. Очень интересно. Мы еще будем говорить о духе пророчества. Оказывается, ангелы не всем подряд служат, как служебные духи. Может быть, как регистраторы, да. И кто же эта святая женщина, которая стоит на Луне? Она не на звере, она не на земле, она на Луне. Когда меня спрашивают, к какой церкви я принадлежу, я отвечаю однозначно, конечно, к небесной. Сатана восстал же против небесной церкви. У Бога есть церковь на небе. И мы только на земле присоединяемся к ней, потому что это удивительная церковь. Она здесь на земле имела возможность показать миру Иисуса Христа. И семя жены, Церкви Божией поразило змея в голову. Это Иисус Христос на Голгофе был явлен нам, как наш Спаситель. И вот вы видите первый признак истинной Церкви Божией. Рассвирепел дракон на жену. Он не безразличен. Он не покровительствует этой церкви. Он не дает ей престол, силу и власть, золото и богатство этого мира. А он разозлился за то, что они соблюдают заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса, которое есть дух пророчества. Библия сама же себя и толкует, потому что многие говорят, что свидетельство Иисуса, вот я просто верю в Иисуса. Нет, Бог работает через пророков, но это наша следующая тема. И вот интересная тоже сегодня философия. Каждый, оставайся в своей церкви, соблюдай там в своей церкви субботу, заповеди Божьи, ты спасешься. А Господь Иисус не делает этого. Он очень тоже определенный и истинный Господь. Он говорит, есть у меня овцы не сего двора, не истинной церкви Божьей. И не говорит, пусть они там остаются. Он говорит, тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет один пастырь и одно стадо на основании истины. Итак, признаки истины церкви Божьей. Даже если вы будете знать четыре признака, вы уже ее найдете. Во-первых, она должна быть всемирной. Вы представьте себе, иудаизм, к примеру, это уже предполагает людей еврейской национальности. Мусульманство предполагает людей в основном арабского мира. Но ты можешь заниматься прозелитством и так далее, переходить из веры в веру, это не запрещается. Но церковь должна быть из всякого колена, племени, языка и народа. У нас как принято? Русская православная церковь. Видите, как звучит «русская»? И за границей тоже в основном приходы русскоговорящие диаспоры приходят. Дорогие друзья, Господь говорит, нет, из всякого колена, племени, языка и народа. А это уже не секта. В начале христианство было маленьким чем-то. Да, 12 учеников, 70 отошли, Христа распяли, они сидят запертые от страха от иудеев. Читайте Евангелие Иоанна, 20 глава. Господь вошел к ним, к малому количеству, и говорит, а я с вами, мир мой даю вам. Дунул Духа Святого и говорит, идите расскажите, что я воскрес. И они, евреи, соблюдающие день субботний, естественно, соблюдающие все правила и постановления, которые не изменили своего значения, не потеряли своего значения, они понесли весть, которую мир не знал, что Бог явился во плоти, воскрес из мертвых. Это удивительная весть. Теперь мы это знаем, нам не хватает еще одного, а это именно соблюдение закона Божьего. Вот эта весть. И та церковь, которая отступила от закона Божьего, она не имеет этого признака. Например, Всемирная церковь, католикос, католическая церковь универсальная, но второй признак не подходит. Заповеди изменены, суббота заменена на день воскресный. Нет истинности. Третий признак, вы читаете, это учение о десятине. Это интереснейшая тема. И мы обязательно должны ее знать правильно, потому что есть маленький секрет. Да, многие люди дают десятину. В христианстве теперь это очень популярно. Но есть маленький секрет, который изменит все ваше материальное состояние. И интересный четвертый признак – дар духа пророчества. Дело Бог имеет с пророками, начиная от возникновения первой церкви на земле, Адам и Ева, Авраам, Исаак и Иаков, они все были пророками, и апостолы были пророками. А в наши дни? А в наши дни кто пророк? Но об этом вы узнаете чуть позже. И вот еще есть символ Церкви Божией, а это маслина. Нет еще другого дерева. У Бога есть один символ в виде женщины, которая стоит на луне, облечена в белую одежду, праведность Христа, учение 12 звезд, 12 апостолов. И, естественно, дорогие друзья, вы видите, что это не просто такие фрагменты признаков, это реальность. Церковь должна быть чистой и истинной. И она одна, и дерево одно. Корень Христос, стволы ветви, патриархи и пророки, и эти веточки, зелень – это народ израильский. Они отломились неверием, не поверили в Иисуса Христа, который есть корень и отрасль Иисея, поэтому он и жил в Назарете, не потому, что он был Назарей, а потому что Назир, отпрыск, отрасль от корня Исеева. И поэтому он не жил в Тель-Авиве. Все должно было совпасть. Дорогие, они отломились, и Бог не пощадил природные ветви. Читайте внимательно. А мы, язычники, на место их прививаемся, но мы хитрим. О, я прививаюсь к этой маслине, к народу Божьему, но сок будет мой, учение. Но веточка же должна брать сок с корня. Авраам, Исаак и Иаков соблюдали субботу. Бог не отменил 10 своих заповедей. Какое право ты имеешь свои законы внедрять в эту маслину? Ты должен брать древний сок. И не гордись, но бойся, не говори, кто такие эти евреи. Они отступили, они Христа распяли. Дорогие друзья, мы каждый день его распинаем. И Слово Божие говорит в послании к римлянам: «Бойся, не гордись. Если Бог природные ветви не пощадил, пощадит ли тебя, если ты заменил закон Божий на катехизис человеческий, на правила и постановления церкви? Ты бойся этого, да? Соблюдай мои заповеди». Тем не менее, Господь милостив и говорит: «Не возлюбленную назову возлюбленной». Дело решительное совершает Господь на земле и скоро его окончит. Итак, дорогие, вы видите, признак Церкви Божией – это заповеди Божии и свидетельство Иисуса Христа, которое есть дух пророчества. Тем не менее, закон Божий – должен быть возвеличен как основные принципы грядущего Царства Божьего. Скажите, пожалуйста, какая церковь говорит о законе Божьем? Конечно, та, которая сидит на звере багряном, она не может говорить об этом. У нее своя чаша, у нее свое вино учение, вино блудодеяния, отступление от истины напоило все народы. Другого символа нет. Основание на земле, основание светская власть и церковное вместе. Это потрясающе, это недопустимо, потому что только Христос может быть и царем, и священником. И вдруг здесь мы видим такое сочетание, что и царь, и священник, все вместе, это нельзя. Итак, вы видите, где же стоит Церковь Божия? Она на Луне. Особая и особый интересный текст Библии, который говорит конкретно, что эта церковь написана на небесах, потому что она происхождение небесного, и там всегда был храм, и всегда будет храм, и там есть поклоняющиеся Богу как царю и священнику, потому что вот эта система, она и держит в святости все небеса. Бог свят и все благовеет, и не для очищения греха там это все существует, а для того, чтобы все держать вот в том понятии благовения и святости, отсутствия всякого греха. И Господь говорит: ты должен записаться в небесную церковь, не в секту какую-то земную, которой всего 150 лет или 120 лет. Да, она может называться на земле по-разному. Были времена, когда в Португалии называли истинных последователей Божьей маранатами, потому что они приветствовали друг друга: маранафа, мараната, как мы иногда говорим, Господь грядет. Они соблюдали все 10 заповедей Божьих, верили в Иисуса Христа, соблюдали субботу. Ну, они так назывались в свое время. В другое время они могут по-разному называться, но они соблюдают те 10 заповедей, которые на небе. Они принадлежат к этой небесной церкви. Их имена написаны там. Поэтому это очень важная вещь для нас. И Господь говорит: если ж вы меня любите, соблюдите заповеди мои, потому что я их написал, и я дал их для вас. И теперь вы понимаете, что особая привилегия оказывается не всем подряд. Ангел говорит: я сослужитель тебе, Иоанну, и братьям, то есть церковное братство есть на земле, которые Богу живому кланяются, а не его изображениям. И давайте еще раз посмотрим на эти признаки. Вот первые 4 признака вам теперь знакомы, но еще есть интересное. Это учение об истинной Пасхе, когда причащают не брожённым вином церковным, кагором. Нет, дорогие друзья, в крови Иисуса Христа не было греха. Когда причащают просто соком виноградных ягод. «Не буду пить от плода сего виноградного», – сказал Спаситель. Потом еще мы видим исполнение заповеди о смирении. Церковь Божия должна нести трехангельскую весть. Она знает, о чем сказать ей миру, Потому что о Христе все знают, что Он умер и воскрес. А вот о законе забыли, о суде забыли, о том, что грядет великая скорбь, забыли, о том, что христианство исказило учение апостолов, забыли. И должны быть экклесия вызваны, кто будут возвещать об этом. Далее, весть о здоровом образе жизни. Потому что тело наше есть храм Духа Святого. Потом мы видим учение о святилище. Многим это учение не нравится. Потому что если узнают, что храм открылся на небе, перестанет быть нужда в посредниках земных. Не нужно будет деньги платить за отпевание умерших и так далее. О, дорогие друзья, вы видите, сатана заинтересован, чтобы стереть эту истину. Да? И, конечно, о втором пришествии Иисуса Христа должна говорить эта церковь. А не просто о конце света и где-то отсиживаться в каких-то пещерах. Нет, дорогие друзья, это наше право. И наш выбор. Либо избираем церковь, которая опирается на политику, на земную власть, на постановление людей, возглавляющих церковь и государство вместе, а потом другие последовали их примеру, либо выбрать церковь, стоящую на Луне. Я выбираю церковь,

то, наверное, слово «ожидание пришествия» мы бы читали как «адвентус», и поэтому Енох, он уже ожидал не первое только, а второе пришествие Христа. Он был взят живым на небо. Он уже увидел эту красоту и славу. Он был первым адвентистом. Я хочу задать вам вопрос, какого дня, как вы думаете? Какой день соблюдался во дни Еноха? Не было же еще отступления никакого от истины. Адам и Ева знали, помни день субботний. Господь с ними присутствовал, потому что благословил и осветил этот день. Читайте вторая глава книги «Бытие». «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и благословил Господь день субботний, и осветил его». Неужели они не знали об этом? Конечно, знали. И очень удивительный документ. Мой муж присутствовал в Даниловском монастыре на межконфессиональной конференции, и Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, делал доклад, и этот доклад распечатан и дан был каждому участнику этой конференции. И он попал мне тоже в руки очень интересно. Человек богослов, просвещенный, но он Христа Иисуса называет новым адвентом. И остается только задать вопрос. Да, Христос был православным, потому что знал, как правильно славить Бога. Иисус был баптистом, так скажем, крещен полным погружением в воду. Получил Духа Святого, но вообще-то он был адвентистом, новый адвент, потому что везде он говорил о своем втором пришествии. И народ настраивал на то, чтобы они ожидали его пришествия. И вопрос остается задать. Скажите, адвентистом первого дня он был недели, шестого или седьмого? Конечно, вы знаете, что Христос был евреем, рожден еврейским мальчиком, хотя начало его неизвестно. Он был, есть и будет всегда. Он только воплотился на этой планете Земля. Книга пророка Михея, 5 глава, мы читаем второй текст, которое происхождение из начала, неизвестно какого. Это Бог, явившийся во плоти. Тем не менее, на Земле он подчинился закону и был адвентистом, ожидающим своего царства, проповедующим об этом царстве седьмого дня. Вот вам и название церкви. И я, конечно же, хотела бы обратить внимание ваше на энциклопедию. Даже энциклопедия. Вы сегодня можете открыть эту энциклопедию «Кругосвет», посмотреть. И там дается определение, что церковь адвентистов седьмого дня не секта. Те, которые церковь адвентистов седьмого дня называют сектой, они нарушают законы, которые обязывают человека все-таки уважать и не обманывать население нашей страны. Адвентисты седьмого дня – церковь, потому что это всемирное братство, а не где-то спрятанное, где-то закрытое. Это открытое общество. Энциклопедия говорит об этом. И конкретно говорится не о конфликтах, не о разделениях, не о расколах в церкви, как говорится в комментариях и в исторических справках о других церквах. А здесь говорится об особенности этой церкви. Она соблюдает субботу, потому что так говорит Слово Божие. Вы видите, как это важно, да? Стройная организация этой церкви. Ну, вы скажете, а мы не адвентисты, это какое-то непонятное, не русское название. Вы адвентисты. Вы скажете, как? Да. Молитва «Отче наш», если вы с ней согласны, это молитва всех адвентистов. Да приидет Царствие Твое. Следовательно, если вы желаете Царства Божьего, вы уже ожидаете этого Царства. Вы желаете пришествия Иисуса Христа. И, конечно же, дорогие друзья, я не думаю, что вы не хотите быть в Царстве Божьем. Следовательно, по сути дела, все адвентисты, кто желает Царства Божьего. Только разобраться, какой день ты соблюдаешь и в каком дне ты хочешь находиться в покое. Вы видите, это постепенное развитие христианской церкви. Свет был потерян, и постепенно же он возникал снова. И Господь посылал многих, которые открывали этот свет. И если бы мы имели перевод Давида Йосифона, этот переводчик в 1970 году по заказу Министерства абсорбции Израиля и религиозных кругов сделал перевод Танаха, то есть книг Ветхого Завета, на русский язык для русскоговорящего населения. Это случилось совершенно внезапно для меня, когда я взяла этот перевод.

Вот, и хотела узнать содержание самой сложной главы для меня, 11 главы книги Даниила. Царь Южный, царь Северный, от начала Вавилонской империи, так скажем, и до пришествия Христа все как-то запутано, меняются названия царь Южный и Северный остаются, меняются действующие лица. И я разбиралась в этом, открыла наш прекрасный русский перевод синодальной Библии, я его очень люблю, и открыла перевод Давида Йосифона и проверяла. Когда дошла до 35-го текста, вы знаете, это такое удивительное открытие. Оказывается, Бог предсказал название церкви. И поэтому Иисус Христос сказал, читайте книгу Даниила. Евангелие от Матфея, 24 глава, Иисус Христос конкретно обратил внимание на книгу Даниила. Не только потому, что там найдут они числовые символические пророчества, а название церкви должны найти христиане. Но, к сожалению, мы же арамейского не знаем. И вот как гласит этот перевод. «И будут среди мудрых такие, которые ошибутся в исчислении, разочаруются, ибо срок еще не пришел». Так гласит содержание этого текста. Действительно, когда гонимые христиане от главенствующей церкви в Европе в открытую Христофором Колумбом Америку в начале XVI века, 1504 год, переселились туда и переселялись не сразу, постепенно, вместе с захватчиками, которые там грабили коренное население и заложили основы справедливого государства, так скажем. Господь это допустил, чтобы свободно там Библия печаталась, свободно ее исследовали, не было гонений, не было запретов. Они убежали от правительствующей церкви, так скажем, главенствующей в Европе, нашли покой и убежище, обратились к Библии. И они исчислили срок и думали, что Христос придет на землю, а Он не пришел. И люди смеялись над ними, а Библия называет их мудрыми. Мудрые! Те 10 дев, которые были одеты в белые одежды, все были со светильниками, но 5 названы мудрые, потому что они вникли в содержание Слова Божия. И эти мудрые ошиблись, потому что срок еще не пришел. Вы можете этот перевод взять в интернете, вы можете в любой синагоге взять. Сравните. Я сделала несколько запросов в Израиль, чтобы уточнить, правильно это или нет, потому что на иврите, как и в русской синодальной Библии, говорится, что многие переплавлены будут, ибо срок еще не пришел. Но когда мне пришло подтверждение, что именно эта часть Священного Писания гласит именно так, я очень обрадовалась. Потому что мы знаем, что атеисты высмеивали Миллера, высмеивали всех борцов за истину, которые были в Америке, включая Елену Вайт и других, и говорили, ой, смешно, назначили день и час пришествия Христа. Да, в силу своей неосведомленности об учении истинном святилище произошла эта ошибка, но Бог ее допустил. Оказывается, Бог за тысячелетия предсказал эту ошибку. И я думаю, если бы они читали в оригинале на арамейском, они бы много слез не проливали и радовались, что они на правильном пути. И так Бог позаботился о названии церкви. Ожидающие, мудрые, которые вникают в числовые пророчества, символические. И вы видите, что действительно так и исполнилось – после скорби дней тех, предыдущий текст говорит об этом, будут вот эти мудрые, которые исчислят это пророчество и обратятся к нему. Но будет ошибка, потому что срок еще не пришел, говорит перевод Давида Йосифона. Действительно, срок еще не пришел. Пришествие Христа еще не пришло. И времена, и сроки в руке Божьей. И с тех пор эта ошибка исправлена. Никто не назначает день и час пришествия Иисуса Христа. Тем более им даже и предупреждается мир об этом. Смотрите, не верьте никаким датам, потому что в час, который вы не думаете, придет Сын Человеческий. Вот это интересное сообщение для вас, дорогие друзья. И Христос, вы видите, допустил это развитие церкви. Лютер восстановил учение о благодати. Потом, вы видите, баптист ввел крещение людей во взрослом их виде, состоянии веры. Потом, вы видите, постепенно появляется Веслей, который говорит о святилище. Да и Мартин Лютер исчислил число 666. Постепенно все это идет. Но написано «блажен, кто ожидает, ожидающие».
кто достигнет конца 1335 дней. А этот срок приводит к 1844 году. И блаженны эти люди, потому что они узнали истину о святилище, а в святилище ковчег завета, а в ковчеге закон Божий. О, мы соблюдали воскресение. Да, мы были гонимы преследующей церковью, но мы же принадлежали к разным протестантским конфессиям. И вот тут-то пришло озарение от Бога, что мы должны соблюдать субботу. Мы и люди разных национальностей должны привиться к этому дереву. И весть определяет цель, дорогие друзья. И вот для кого придет Иисус Христос? Да, Он придет для тех, кто готов к Его царству. И конкретно текст говорит, если бы мы читали на латыни, уже не на арамейском, вот в Новом Завете этот текст Священного Писания, записанный в послании к евреям, здесь говорится, Христос во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение, то есть для адвентистов. Естественно, только вопрос задаешь, какого дня? Ну, для народа Божия остается субботство, ибо Господь не изменяется. Итак, две системы. Система, которая опирается на земные постановления. И вот энциклопедия открывает, что это изменение не Христос внес в закон Божий, который конкретно говорит «помни день субботний, седьмой». А катехизис говорит «помни день воскресный». Есть разница, конечно. Кому покоримся мы? Вы видите, либо закону Божьему оригинальному, либо искаженному, который представлен в виде катехизиса уже не только католического, но и православного. В мои руки попал православный катехизис. Дорогие друзья, он одинаков с католическим. Давайте, наверное, остановимся и подумаем, где мы, куда идем. В Вавилоне мы? Или, может быть, пора нам выйти и не быть там, где поклоняются солнцу и поклонялись с незапамятных времен? Борьба предстоит. Дорогие друзья, не просто мы полетим туда, в Царство Небесное, мы должны определиться с законами, какому закону мы поклоняемся, да? В какой организации мы находимся, то ли в этом состоянии блуда, когда не знают никакой вести, то ли мы услышали весть, приняли ее, и да еще и стали ее провозглашать. Я думаю, вы будете иметь эту мудрость, чтобы избрать правильный путь. Жизнь дается только один раз. Второй раз мы ее не повторим. Многие ошибки не могут проститься нам, потому что многое прошлое нельзя вернуть. Однажды одна женщина написала мне записку после этих лекций и говорит, где вы были 32 года назад? Все было бы иначе в моей жизни. В моем доме было бы счастье. Я бы соблюдала закон Божий. Мои бы дети не оказались за решеткой. Где были вы? О, дорогие друзья! Где вы сегодня находитесь, чью весть вы провозглашаете? И помните, что выбор за нами. Либо мы избираем Библию и истину, либо традиции и постановления людей. И не бойтесь, потому что есть путь, который ведет в вечность. Укажите людям на те пути, которые им кажутся прямыми, но они ведут в заблуждение. Рассказывайте им о том испытании, которое уже почти пришло в наш мир, поклонение зверю и образу его. То есть это не будет средневековая, скажем, инквизиция или еще что-то, но что-то подобное, да. Но теперь по-другому. Америка обратит взоры людей к Ватикану и заставит людей соблюдать место субботы, день воскресный, даже, может быть, в принудительном порядке. Вот здесь выбор за нами. И поклонятся этому зверю и образу все. Никто не будет исключением, ни богатые, ни бедные, ни образованные, ни необразованные. Все поклонятся. О, как дешево продаем мы свое вечное спасение за чечевичную похлебку. Господь говорит, ну, есть особый класс, те, которые записаны в книге «Жизнь у Агнца». И поэтому, дорогие друзья, огонь закона – это знамя Божье. И Господь говорит, за недостаток твоих знаний, за твое невежество духовное, ты будешь тоже и наказан, истреблен. И как ты забыл закон Бога своего, то и я забуду детей твоих, кажется, жестоко. И вот смотрите, здесь так интересно говорится в этом тексте апостола Павла, что те, которые, не зная закона, согрешили вне закона, спасутся? Нет, погибнут. Поэтому никогда не оправдывайте, что вот не знали, вот мы не слышали. Бог дал сегодня
Библию почти в каждый дом. Бог дал возможность получать образование. Огромный скачок, огромное развитие науки. Это не просто так. Это знамение Божие, подталкивающее нас тоже к самообразованию, к тому, чтобы мы повышали свои знания. И мы путешествуем в религии, как и в своей семейной жизни. Есть определенные этапы семейного путешествия. Когда мы их знаем, тогда мы избежим развода, мы избежим разногласий в семье. Первый этап, очень простой, через который все проходят, это этап мечтаний. Когда женятся и говорят, у меня будет по-особому, у меня не будет, как у него, у нее. Правда, он ее возвеличивает, она его возвеличивает. Кажется, все время будут носить друг друга на руках. Но приходит второй этап, это разочарование. Я по любви выходила замуж, и муж на мне по любви женился. Но я его предупредила: дорогой, ты знаешь, ты украинец, закарпатский, у вас там готовят хорошие блюда. Я русская, и меня мама не научила, как готовить. Я зато могу макароны. Он говорит: дорогая, в чем дело? Будем кушать макароны. Этап мечтаний. Он готов был кушать эти макароны всю жизнь. Покушал несколько месяцев и разочаровался. Говорит: хочу голубцы, хочу пельмени, хочу вареники с вишней, а я их не умею делать. Этап разочарования. Из-за мелочи может наступить. И вот здесь рвутся семейные взаимоотношения. Ошибка. И человек опять начинает мечтать. С другой у меня будет лучше, с другим у меня будет лучше. Поверьте, и в 10-м браке все эти этапы повторяются. Потому что другая будет храпеть очень громко, или муж будет скупой, или еще что-то произойдет. Ну, я сказала: дорогой, я тебе буду яичницу жарить вместо макарон. О, дорогие, это опять приводит к разочарованию. Но когда вы останавливаетесь и не делаете из этого проблему, среди ваших разочарований обращаетесь к Богу. И поверьте, я молилась: Господи, научи меня вести хозяйство. И Господь открыл мне эти мудрости, скажем, кухни и так далее. Это тоже очень важное дело в семье. Наступает интересный этап, этап открытия. Да, мы могли бы развестись по любому поводу. И каждый может развестись, потому что разочаровался. Она грубая, она такая, он такой. Но сделайте этап открытия в вашей жизни. Перейдите с этапа постоянного разочарования, ропота друг на друга, к этапу открытия в браке. Ну, напишите же вы положительные качества своего партнера, своих детей, и подумайте, что их все-таки больше, чем отрицательных. Ведь не просто так вы с ним когда-то мечтали и были на этапе мечтаний. То же самое происходит, когда человек познает Бога. «О, я его люблю, Господа, он будет творить чудеса в моей жизни». Раз, два, чудес не происходит, а и вдруг же верующие тебя же и обидели, к примеру, или нарушили свое обещание, и ты говоришь: о, а он еще и верующий. Самый момент уйти из церкви. И уходят, и теряют. Теряют этап открытий взаимоотношений с Богом. Я очень многие вещи видела среди верующих разных вероисповеданий. Если бы я ушла от Бога, разве я познала такую полноту истин? Никогда бы. Не надо спешить уходить из семьи и уходить от Господа. Потому что еще есть четвертый этап – этап глубинных взаимоотношений. А вот когда полностью друг другу доверяют, любят необыкновенной любовью, именно вот той агапы, божественной любовью, когда и чувства, и принципы идут вместе. И вы знаете, апостол Павел прошел через все эти этапы, и поэтому написал: «Любовь долготерпит, любовь все прощает, любовь все переносит». И, конечно же, она никогда не перестает. И он написал: «Никакая сила не отлучит меня от любви Божией во Христе Иисусе». Потому что, представьте себе, он гонитель, увидела Иисуса Христа, этап мечтаний. О, мне явился сам Господь. Моментально принимает крещение. Идет к братьям, а братья ж его подозревают. А вдруг он притворно крестился, чтобы еще большее количество христиан вязать и вести их на суд к первосвященникам. О, надо к нему с осторожностью. Он это чувствовал, он это видел, но он не ушел от Бога. Не ушел из этой христианской церкви. Он остался в церкви. И он пришел к тому этапу, когда Господь открыл ему видение, и это у нас выбор.
оставаться с Богом ли, уходить от Него. И Господь говорит: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Избрать возвращение к Богу, который тебя принимает, как блудного сына, готов всегда тебя принять и обласкать своей любовью. И Иисус Христос ждет тебя. И вот одна публикация была, что мы, традиционная церковь, несем на себе историю и так далее. А адвентисты седьмого дня – это маленькая лодочка, которая в стороне вот там плывет, и даже назвали сектой. Дорогие друзья, а текст Писания говорит, что в Царство Небесное большой корабль не пройдет вообще. И весельное судно. Знаете, два весла. Церковные постановления и церковные традиции. Не пройдет там большой корабль. Господь говорит: малое стадо, не бойся, я дам вам это царство. И привиться к этому дереву как? Надо выйти из Вавилона, познать истину. И истина – это сам Отец Небесный, Господь Иисус Христос, Слово Божие и, конечно, закон Божий. Вот здесь и преткновение для многих. Но та церковь, которая имеет все вот эти постулаты истины, это есть истинная церковь. И люди, по свидетельству самих же католиков, должны стать адвентистами седьмого дня, если они хотят познать истину. Поэтому, дорогие друзья, призыв очень серьезный Господа к нам. Потому что у Него есть церковь, не отрицающая истину, а утверждающая. Столп и утверждение истины. И такая церковь есть истинная церковь Божия, соблюдающая заповеди Божии, не просто голословно говорящая об этом. Оказывается, есть на земле эта истинная святая церковь, и кто ищет, тот найдет. Будут среди мудрых такие, которые ошибутся в исчислении, разъяснении, выяснении последнего срока, ибо срок еще не пришел. Итак, вы видите, эта весть очень серьезная. И мы с вами на основании Библии нашли ту церковь, которая на законном основании идет к престолу Божьему, принимает учение о святилище, праведность Христа, двор, да, символизировавший праведность Христа, нашу землю, Голгофу, медный жертвенник, умывальницу, крещение, стол хлебов предложения, две стопки хлеба, Ветхий, Новый Завет, а учение о Духе Святом, жертвенник кождения, ходатайство Христа, и приходит через завесу плоти Христа к престолу Божьему, где закон Божий. Церковь, которая говорит: у нас закон, а Христос нам не нужен, она вне этого святилища. Или наоборот, у нас Голгофа, а закон нам не нужен. Два символа и наше право быть либо в этой церкви, либо в другой церкви. Вы видите признаки отступившей системы, они подтверждаются Священным Писанием, и сумма чисел, она обозначена, и пророчества предсказаны, что будет впереди. Все это должно исполняться. И поэтому Господь просит выйти из Вавилона вот еще по одной причине. Потому что на развалинах Вавилона обитало привидение, дух Лилит, Лолит мы называем, да? И вы видите, он собирает под крылья свои летучий змей. И детей еще выводит, да? О, как страшно! А Господь о Вавилоне сегодняшнем говорит: «Пал Вавилон, стал пристанищем всякому нечистому духу». О, как страшно, дорогие друзья! Я бы не хотела быть там, где есть привидения, и я не думаю, что вы захотите. Вы видите, что будет собирать под сень свою, написано. Учение о соблюдении воскресного дня и фундаментальное учение спиритизма, учение о бессмертии души, собирает весь мир. Господь говорит: выйди из этого Вавилона, прими начертание Божие, печать Божью, а не начертание зверя на чело свое. Потому что придет время, когда этот кумир, деньги, завладевший всеми людьми, он будет ни во что превращен, и будет время не купить и не продать. И это выбор за вами, кого избрать и какую систему богопоклонения, отступившую от Бога или истинную Церковь Божью. Либо это привидение и этого летучего змея, тоже собирающего людей под сень свою, либо Господа Иисуса Христа, который собирает под крылья свои и говорит: приди. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и имеющих свидетельство Иисуса Христа: приди ко мне. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы пришли к Иисусу Христу и как можно быстрее вышли из Вавилона, потому что конец его очень печален.
и судьбу его будет решать нечеловеческая политика или, может быть, какие-то публикации или рассуждения разные. Судьбу Вавилона решит сам Бог, не в его пользу. Пусть Бог поможет нам быть в тени крыл Всевышнего, защищенными кровью, благодатью Христа, и соблюдать нам заповеди Божии. Всего вам наилучшего!

0: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Церковь. Для чего она нужна и какой она должна быть? О предназначении церкви и об отношениях внутри ее мы говорим сегодня со священнослужителем, магистром богословия Романом Павловичем Гейкером. Роман Павлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня мы поговорим о предназначении церкви на основании послания апостола Павла к Ефесянам.
3: Мне бы хотелось вначале особо подчеркнуть, что нам очень важно формировать наше представление о вере вообще и вот о вопросе о церкви в частности, беря за основу Священное Писание, потому что у нас у каждого есть свои собственные представления, у нас есть определенные традиции. И при этом очень важно, если мы хотим действительно разобраться, какой Бог хочет видеть свою церковь, очень важно обращаться к Священному Писанию. И вот сегодня мы, открывая послание к Ефесянам, прочитаем один текст из 4 главы, который как раз говорит о церкви. И мне бы хотелось проиллюстрировать на основании изучение этого текста очень важный принцип, что Библия, она говорит о себе сама. Потому что мы нередко встречаемся, что когда человек имеет что-то не совсем для него понятное в Священном Писании, он пытается это истолковать, прибегая к каким-то сторонним ассоциациям. К примеру, может быть, один из самых известных примеров в 80-х годах после катастрофы в Чернобыле. Люди открыли, что в послании, в книге Откровения, говорится о полыни. И написано, что при этом воды станут горькими. И вот решили истолковать, что так как полынь означает Чернобыль, что в книге Откровения речь идет о Чернобыле. Но это неправильно, потому что те образы, которые использовал Иоанн в Откровении, которые мы встречаем в Священном Писании. Авторы Библии их брали из самой Библии. Поэтому вот сегодня, обращаясь к вышеуказанному тексту, читая его, мы увидим, что сама Библия поясняет, что говорится в этом тексте. Итак, 4 глава послания к Ефесянам, 16 текст. «Из которого все тело...» Речь идет о Христе, и телом Христовым называется церковь. Это один из образов церкви. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Вот в этом тексте мы могли бы выделить три части. В первой из них говорится о том, что внутри церкви есть определенные связи, которые делают церковь единой. Второе, говорится...
2: И при этом мы помним, что тело – это церковь Христова.
3: Да, тело – это церковь Христова, и не случайно идет в сравнение с нашим организмом. То же самое, как в организме есть система у нас кровеносная, система нервная, которые соединяют каждую клетку организма воедино. Мы знаем, что до каждой клетки организма подходит кровеносный сосуд, который приносит питательные вещества, забирает продукты распада. И вот то же самое, церковь – это не, согласно Библии, не просто какое-то общество, не только лишь организация. Церковь сравнивается с организмом живым, у которого есть свои связи, установленные Богом. А это первая часть. Вторая часть, в ней говорится о предназначении каждого члена церкви, и также о предназначении служителей церкви. Для чего они нужны? Об этом мы чуть позже поговорим. И третья часть говорит о том, что мы можем понимать под возрастанием церкви. В чем она должна возрастать? И самое интересное, что вот в этой главе, в 4 главе, 16 стих является итогом того, что говорится выше предыдущих текстов. То есть предыдущие 15 стихов мы также можем разделить на те же самые три части. И вот в первой части говорится о том, как церковь может быть едина и из чего состоят эти взаимоскрепляющие связи. Во втором разделе говорится о предназначении служителей и какова роль обычных прихожан в жизни церкви. И в третьей части говорится о том, в чем церковь должна возрастать.
2: И дальше уже вывод, 16 текст.
3: Да,
2: и 16 текст, конечно, сложный.
3: Подытожили.
2: Очень сложный, казалось бы, это одно предложение, да, но... надо вдуматься.
3: Может быть, сложности
2: и
3: добавляет...
2: прочитать то, что было до этого, чтобы уже понять этот итог.
3: Может быть, сложности немного добавляет то, что синодальный перевод, который мы имеем, он уже насчитывает более 100 лет, а язык, мы знаем, меняется. И мы встречаемся здесь с теми словами, которые в сегодняшней нашей обычной речи мы с ними не сталкиваемся. Поэтому немножко нужно нам привыкнуть.
2: Впрочем, и во всей Библии не всегда употребляют эти слова.
3: Итак, сегодня, если мы зададимся вопросом, каково предназначение церкви, какое она должна быть, то вот в первой части 4 главы, вот в этом первом разделе, который, напомню, говорит нам о том, как церковь достигает единства, здесь как раз о единстве и говорится. Вот мы видим здесь такие тексты. «Одно тело, один дух, один Господь, одна вера». А чуть выше, во втором стихе, говорится о том, как это единство может быть достижимо. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира». На что бы мне хотелось обратить здесь внимание? Когда мы говорим о единстве церкви, может показаться, что самое главное для единства – это наша способность быть правыми, наше умение доказать свою правоту, наше умение обосновать то, во что мы верим. Вот чем мы будем сильнее, чем мы сможем более убедительно доказывать другим, тем больше наше единство будет созидаться. Но здесь обращается наше внимание на другое. Что то, будем ли мы едины, зависит не столько от того, насколько мне удается быть правым, сколько от того, насколько я способен быть снисходительным к неправоте, возможно, и другого.
2: Вот здесь и слова-то такие. Смиренномудрие, то есть смирение, да, кротость, терпение, снисхождение друг к другу с любовью. То есть такая атмосфера взаимной уступки, любви, внимания друг к другу. Вот такой атмосферой и должна наполнена быть церковь.
3: Да, конечно, здесь есть определенная напряженность, заложенная в связи с тем, что церковь, несомненно, она должна... уметь обосновать то, во что она верит. Да? Может быть, иногда она должна суметь противостоять, может быть, нападкам на то, во что она верит. Но при этом, согласно Священному Писанию, она должна суметь сохранить вот эти качества.
2: Здесь эти качества касаются отношений, скорее всего. Да? Не догм каких-то церкви, а не доктрин, а того, какими должны быть отношения внутри церкви, да, между теми, кто посещает церковь.
3: Да. И в связи с этим очень уместны слова, вспомните слова Иисуса Христа, который сказал, что «потому будут знать, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой». Не потому, как вы громогласно сможете доказывать свою истину. Не потому, насколько вы успешно сможете нейтрализовать все, скажем, нападки на ваши доктрины, а потому, что вы будете иметь любовь.
2: А что, интересно, важнее все-таки? Доказать свою правоту, правильность, так скажем, своей веры или с любовью друг к другу относиться, с терпением?
3: Важно, конечно же, по большому счету, важно и то, и другое. То есть нужно иметь и способным обосновать то, во что ты веришь, и сделать это убедительно, и быть при этом человеком, способным к милосердию, способным к тому, чтобы услышать другого. Но если говорить о том внешнем впечатлении, то, конечно же, большее впечатление, то есть наиболее убедительными в глазах людей окружающих внутри церкви являются те отношения, которые есть там между людьми.
1: Открытая книга.
3: А если мы пойдем дальше, то во втором разделе вот того текста, который мы выбрали, речь идет о том, как церковь живет, как она функционирует, а каковы отношения внутри церкви. И вот здесь я напомню этот текст, что церковь, которая представлена в виде организма, в виде тела Христова, она живет, написано, при действии в свою меру каждого члена. Опять-таки, очень уместно здесь сравнение с организмом нашим. То есть внутри организма каждая клетка, она подчинена благу всего организма. А мы знаем, да, из медицины, что если есть клетки, есть органы, есть части тела, которые сами по себе здоровы, с ними все в порядке, но у них один сбой получается. Они начинают жить для себя. Не для тела, а просто для себя. При этом они здоровы и нормальны. Именно такие клетки, ну, очень упрощенно, да, представление я делаю, но именно подобного рода клетки становятся клетками раковыми. Угу. То есть теми, кто перестает служить организму и начинает заботиться только о себе.
4: Перестает подчиняться законам организма, да, бесконтрольно начинают делиться, там, размножаться эти клетки.
3: И поэтому Библия, говоря о церкви как о теле Христове, говорит о том, что у тела есть глава. Это Христос. Угу. Поэтому очень важно, чтобы каждый мог подчиняться Христу. Но вот в послании к Ефесянам мы имеем один очень интересный отрывок, который относится вот как раз к этой теме. Это тексты 11 и 12. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Мы все знаем, что в церкви есть служители. Есть. Их по-разному называют. Это пасторы, это епископы, это диаконы. И вот здесь как раз говорится о том, для чего они нужны. Я бы хотел обратить внимание на то, что 12 текст в этом плане особенно интересен. Интересен тем, что вот в том виде, в котором он представлен для нас в нашей Библии, может быть, он не совсем точно отображает то, что имел в виду апостол Павел. Угу. Я поясню. Дело в том, что первоначально весь Новый Завет был написан на языке древнегреческом. А в древнегреческом языке не было запятых вообще. Угу. То есть тогда, когда переводчики...
4: Не было вообще знаков препинания.
3: Да, не было знаков препинания. Когда переводчики уже делали тот перевод, который мы имеем сегодня, естественно, они... Знаки препинания ставили, ну, исходя из того, что они считали правильным. Угу. И вот 12 текст нам показывает, что раскрывает перед нами такую картину. Для чего нам нужны вот эти все служители? Пастыри, диаконы, учителя и прочее. Согласно переводу, который мы имеем, для трех целей. Первое написано «к совершению святых». Второе «на дело служения». Третье для созидания тела Христова. То есть мы видим, что происходит как бы разделение на тех, кто служит. То есть для чего нужны пастыри? Для того, чтобы совершать или совершенствовать святых. Под святыми понимаются прихожане или члены церкви. Угу. То есть вот они как бы, вот так тоже утрировано, да, то есть они сидят в зале, и вот служители их обслуживают.
4: Наставляют,
3: да. Они их совершенствуют. Угу. То есть, а тогда прихожане сами являются неким таким пассивным объектом, для которого нужно совершенствовать. Ну, не знаю, если так тоже такое производительное сравнение. Вот как, к примеру, пришел я к парикмахеру, да, сел в кресло, и вот из меня делают того, кто будет более красиво выглядеть. Вот примерно такое представление из этого текста складывается о роли служителей в церкви. Второе написано, что они нужны для дела служения. То есть именно те, кого мы называем служителями церкви, должны делать всю деятельность церкви. Они совершают служение. И третье, именно они созидают тело Христова. Почему именно так этот текст представлен? Потому что мы знаем, что исторически в церкви сложилось разделение на клир или священство и мирян. Но интересно, что в Священном Писании мы этого разделения не находим. Угу. То есть оно сложилось уже позже.
4: Мало того, ведь я думаю, в нашем представлении клир – это люди, облеченные властью. Это не сколько служители церкви, которые служат другим и являются, ну, как бы рабами, да, в хорошем смысле слова, для них. вот что бы сделать для вас хорошего, что бы сделать для вас доброго, как бы помочь. А наоборот, вот они обладают некой властью, их надо беспрекословно слушаться, надо с ними обращаться с уважением и трепетом. То есть это люди, находящиеся на более высокой духовной ступеньке, что ли, иного духовного, угу, религиозного ранга, чем обычные люди.
3: Да. И вот смотрите, если мы посмотрим, вернемся к нашему тексту, да, и уберем здесь одну запятую, то мы видим, что смысл может поменяться до противоположного.
4: Каким образом?
3: Если мы убираем первую запятую, тогда вот эти служители, пастыри, учителя, евангелисты, для чего нужны? К совершению святых на дело служения. Угу.
4: Вот как. Интересно.
3: То есть они должны... Не они должны совершенствовать святых, а они должны вдохновлять, скажем так, святых на дело служения. То есть помочь им, прихожанам и членам церкви, стать служителями.
4: Да, Роман Павлович, это интересное замечание. Вообще совершенно другой смысл приобретает эта фраза. Но все-таки поясните конкретно, что это означает. Помочь совершенствоваться другим для дела служения. Для какого служения? Как совершенствоваться?
3: Этот текст фактически направляет нас к тому, что каждый человек, который приходит в церковь, он строит свои отношения с Богом. И служители или церковь, ее роль – помочь человеку установить эти отношения с Богом лично. То есть помочь человеку раскрыться, помочь человеку развиваться, то есть способствовать. То есть в центре находится личное отношение человека с Богом, а роль церкви – помочь их установлению. Потому что, опять-таки, исторически так сложилось, что сегодня мы имеем доктрину, точнее, не мы имеем, но мы живем с вами в культуре православной, и вот влияет это на нас, да, что... То разделение, которое мы имеем в церкви на клир и мир, мирян. То есть такое разделение есть в церкви католической, православной церкви. Оно ведет к тому, что церковь представляется необходимым посредником между Богом и человеком. Что человек напрямую спасение обрести не в состоянии. То есть без посредничества священника. Священник – то звено, без которого человек свой личный путь к Богу не найдет. То есть это выражается в доктрине «вне церкви нет спасения». Буквально вот не так давно я говорил об этом с молодым человеком, который является православным миссионером. И вот мы беседовали как раз по этому поводу, об этой доктрине. И я спрашивал его, но что вы думаете по поводу тех людей, язычников, да, которые... в силу исторических причин, географических особенностей, они не могли иметь соприкосновение вот с церковью православной, а вы считаете, что вне вашей церкви спасение в принципе невозможно, потому что без посредничества священника, без того, чтобы он преподал Евхаристию, преподал причастие, без этого спасение невозможно. И да, он говорит, что невозможно. То есть если человек не имеет соприкосновения с церковью, то для него путь спасения закрыт в принципе. Но когда я смотрю Священное Писание, я нахожу совершенно иную картину.
1: Открытая книга.
3: Как протестанты мы исповедуем принцип священства всех верующих, что каждый человек, любой человек, он обретает спасение во Христе благодаря личным отношениям с Богом. А роль церкви не в том, чтобы быть тем посредником, без которого спасение невозможно, а в том, чтобы способствовать, сопутствовать, помочь человеку. Не его, как сказать, обслуживать, а помочь ему раскрыться, помочь ему установить эти личные отношения.
4: Помочь расти.
3: Помочь расти, возрастать.
4: Да? Я думаю, что
3: человеку.
4: И в протестантских церквях иногда бытует мнение у людей, все-таки, ну, люди не думают, конечно, да, что пастор, священник их церкви, он посредник, да, и он необходим для спасения, без него невозможно спасение. Но все равно есть мнение относительно служителей церкви, что служитель поможет решить любую проблему. Он обязательно должен вот тебе посоветовать, его совет обязательно должен быть правильным. И вместо того, чтобы напрямую обращаться в молитве к Богу, искать у Бога совета прежде всего. Люди вот уповают на пастора, что пастор придет, пастор все расставит по полочкам, и обязательно он решит проблему. То есть, ну, все равно крайности, я думаю, в каждой церкви.
3: Может быть, в связи с этим я бы мог привести такую иллюстрацию, когда мы говорим, скажем, ну, такой пример простой для нас понятный, как учителя в школе, да, то есть для чего нужен учитель? Учитель – это тот, кто как бы наполнит ученика, да, который единственный источник знаний для ученика, или учитель – это тот, кто сможет зажечь ученика? То есть, какова роль учителя? В том, чтобы сделать ученика зависимым от него, как от единственного источника знаний, или роль учителя в том, чтобы помочь ученику сформироваться как личности. Каков конечный результат? В том, чтобы просто наполнить ученика знаниями, или в том, чтобы научить ученика эти знания обретать самостоятельно?
4: Да, понятно.
3: То Поэтому есть церковь, и в церкви, да. То есть из того, что... Из той картины, которую мы представили, не следует, что школы нам не нужны. Поэтому вот из представления, что священники, их роль – помочь человеку раскрыться, отсюда не следует, что церковь не нужна, что человек сам по себе может как бы быть совершенно отдельным от церкви. Нет, церковь – это Божье установление. Но предназначение церкви и священников в том, чтобы помочь человеку установить личные отношения с Богом и вести его к этому.
4: Это очень важно, я считаю, что как бы мы в церкви не можем себя ощущать пассивными слушателями, ну, просто вот приходящими на богослужение и уходящими с него. А мы понимаем, что Бог ожидает от нас роста.
3: Да, и каждый член церкви, каждый прихожанин, согласно Библии, это служитель. У нас просто разные функции есть. Вот, скажем, есть пастор, да, есть священнослужитель, есть простой прихожанин. Мы различаемся тем, что у нас разные доли ответственности, но служить мы должны одинаково.
4: А что значит служитель? Вот чем может служить обычный рядовой человек, да? Который вроде бы не считает себя сверхспособным, который не может, может быть, красиво говорить или участвовать в музыкальном служении в церкви. Чем может он послужить?
3: Ну, служение церкви в целом, в обществе, должно быть очень разнообразным. И таким, чтобы каждый мог найти себе место. И мне бы хотелось вернуться к нашему тексту. А если мы говорим о третьей части представленной здесь картины о роли церкви, то в том же послании Ефесянам, в 4 главе, мы читаем в 14 тексте: «Дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Но 15 текст говорит нам: «Истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Иногда мы представляем, что возрастание в вере подразумевает собою исключительно возрастание в знаниях, возрастание, может быть, в авторитете, возрастание просто в том стаже, который мы проводим в церкви. Но этот текст направляет нас, что возрастание духовное – это возрастание в любви. То есть главным тестом моего христианства являются мои отношения с ближними. То есть я могу иметь обширные познания в богословии. Я могу, может быть, доказать любую доктрину. Но самым главным тестом того, являюсь ли я верующим человеком, будет то, как я строю отношения с людьми. Проявляю ли я любовь? Способен ли я проявить милосердие? Способен ли я сопереживать другим, услышать другого? И поэтому здесь сказано, возвращаемся к нашему изначальному тексту 16, что церковь, представленная в виде тела Христова, она получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть в идеале церковь – это то сообщество, которое возрастает в любви.
4: Что значит приращение в данном тексте?
3: Ну, наверное, это вообще описание роста. То есть церковь, в церкви должна быть динамика. Хотя мы понимаем, что церковь, ну так, с точки зрения социальной, достаточно консервативный институт. Она держится традицией, да, то есть она не является тем, кто впереди всех каких-то новых веяний. Но при этом в церкви должна быть динамика. Есть ли и в церкви, и в моей личной жизни, в моих личных отношениях с Богом, если я сегодня имею те же самые представления, какие я имел 10 лет назад, если я задаюсь теми же самыми вопросами в отношении Библии, какими я задавался 10 лет назад, то, наверное, в моей жизни что-то не совсем правильно происходило. То есть я должен меняться. Меняются мои представления, меняются мои отношения. И по большому счету, по мере жизни с Богом, Бог мне новое открывает. Я углубляю свой опыт покаяния. Я вижу в себе, может быть, в какой-то степени больше недостатков, которые я приношу Господу, это позволяет мне больше и большей степени меняться. Поэтому приращение – это вот это изменение. Но главное направление, оно должно происходить в любви.
4: То есть это и есть то, что мы называем практическим христианством, да? Конечно, невозможно стать асом в знаниях Библии, да, в познании Библии, потому что есть и в Библии очень много сложных для понимания мест, сложных текстов. В то же время невозможно достигнуть абсолютного совершенства и в отношениях с людьми, потому что у нас всегда есть этот потолок, который над нами, он всегда становится все выше и выше и выше. Как говорится, нет предела совершенства.
3: Поэтому в конечном итоге церковь – это не просто красивое здание, да, то есть это не только лишь влияние, которое оно оказывает в обществе, но прежде всего церковь – это то сообщество людей, внутри которых есть отношения любви. Несовершенные, не идеальные, но которые стремятся и учатся проявлять милосердие, проявлять взаимопонимание, проявлять уважение друг к другу.
4: Да, Роман Павлович, это очень важно, я считаю. Любовь на самом деле это труд. Это тяжелый труд, потому что каждый человек эгоистичен по своей натуре и всегда хочется, чтобы было хорошо мне. Здесь нужно думать, чтобы было хорошо другому, чтобы было хорошо ближнему. Большое вам спасибо за эту беседу, спасибо за ответы на вопросы. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Звоните и пишите нам. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки, а также их родители. Не хотите ли сделать с нами ободряющую гимнастику? Итак, первое упражнение. Пожалуйста, Олег.
1: Отводим ногу назад и поднимаем руки вверх.
0: Да, немного прогибаемся. Выдох. Руки вверх. Вдох. И выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Следующее упражнение для шеи, да?
1: Оно называется сова. Руки ставим на пояс и поворачиваем голову. Сначала вправо, потом влево.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
0: Закончили. Следующее упражнение для шеи.
1: Называется мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое.
0: Медленно делаем упражнение.
1: Только плечи при этом не поднимаем.
0: Да, ребята, и следите за тем, чтобы спина у вас была прямая. Следите за осанкой. И еще раз. Закончили. Хорошо. Теперь упражнение для рук.
1: Берем руки в замок и выворачиваем их. Сначала в одну сторону, затем в другую.
0: Себе
1: и от себя.
0: Вот так. Получается у вас это упражнение, ребята? Если нет, то вы не расстраивайтесь. Постепенно оно у вас обязательно получится. Хорошо. Так, встряхнули руки, расслабились.
1: А теперь усложненный вариант этого упражнения. Кладем руку одну на другую и тоже выворачиваем их. Сначала от себя, а потом к себе.
0: Хорошо. Так. Самое главное – стараться делать это упражнение, даже если у вас не получается. Все равно делайте, и постепенно оно получится. И другую руку, да, Олег?
1: Да.
0: Теперь меняем руки, тоже в замок, и для другой руки делаем растяжку. Так. Хорошо. Расслабились, потрясли руками. Ну и последнее упражнение для рук.
1: Называется «Обними себя».
0: Руки в стороны.
1: И обнимаем себя.
0: Это упражнение нужно делать

0: энергично, хорошо. Машем руками назад и вперед. Вот так. Хорошо разминаем плечи. Молодцы! Закончили.
1: А теперь упражнение для ног. Первое упражнение. Кладем руки на пояс и разминаем пальцы ног. Сначала правую, а потом левую.
0: Хорошо, энергично делаем это упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение.
1: Так. Следующее упражнение – насос.
0: Наклоны вправо и влево, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не забываем про дыхание. Так, закончили. А теперь упражнение на полу.
1: Первое упражнение – пружинка. Встаем на колени и откидываемся назад, сохраняя прямую линию.
0: Стараемся голову не наклонять, да? Смотрим перед собой. Хорошо. Касаемся либо пяток сзади руками, или пола. Кто может. Это сложнее, когда пола касаемся. Но, тем не менее, она хорошо тренирует наши мышцы. Так. Молодцы. Еще разочек. Закончили. Следующее.
1: Следующее упражнение. Махи ногами.
0: Стоим на четвереньках. Махи ногами. Правой и левой ногой. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Лодочка.
1: Ложимся
0: на живот. Так, обхватываем себя сзади руками, ноги. И прогибаемся. Задержимся в таком положении.
1: На 10 секунд.
0: На 10 секунд. Вот так. Хорошенько прогнулись. И полежали, отдохнули. И еще раз это упражнение. Хорошенько прогибаемся. Задержались. Считаем до 10. И ложимся. Молодцы. Дальше.
1: Следующее упражнение – кошечка.
0: Которая радуется и сердится. Итак, как она сердится? Прогибаемся, выгибаемся и прогибаемся. И опять прогнулись. Хорошо. Так. И здесь больше вот выгибаемся. Да, прижимаем голову к груди.
1: Молодцы. И руки не сгибаем.
0: Руки не сгибаем. И не заваливаемся. Угу. Ниже голову, Олег. Прижимаем. Да, вот так. Хорошо. И здесь вот хорошенько вот прям прогибаем позвоночник. Молодцы. Упражнение на пресс. Ложимся на спину. И крутим педали велосипеда. Пожалуйста. И считай, Олег.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10.
0: И еще.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Приехали.
0: Да? Приехали. Дальше упражнение. Плуг. Прямые ноги заводим за голову. Так, выпрямляем ноги. Аккуратно. Аккуратно задержались в таком положении. Лежим. Руки вытянули. Вернулись в исходное положение. Следующее упражнение. Мы подтягиваем колено к груди.
1: Сначала пожалуйста. Правую ногу.
0: Хорошо. Потянули. Носочек вытянули.
1: А теперь левую.
0: Левая нога. Тянем носок. Молодцы. Еще по разу другой ногой. Старайтесь ногу не сгибать, та, которая на полу лежит. Прямая нога. Хорошо. Так. Молодцы.
1: А хорошо. Теперь посложнее упражнение.
0: сгибаем ногу, подтягиваем и выпрямляем ее с помощью рук. Выпрямляем и тянем на себя. Стараемся ногу не сгибать. Не сгибаем ногу. Так, молодцы. Другая нога. Держим ее не под коленом, а вот здесь, возле голени. Вот так. Хорошо. Потянули. Закончили. И последнее упражнение.
1: Качели.
0: Поехали. Два. Три. Четыре. Закончили. Расслабились, немножко отдохнули, полежали. Ну вот и все. Я думаю, что мы хорошо зарядились и чувствуем себя замечательно. Мы ждем вас завтра, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поют Марк Латухин и Надежда Мартыканова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня мы начинаем новый раздел в рамках программы «Открывая Библию», который будет посвящен исследованию божества, исследованию природы Бога, Его характеристик, Его сущности, открытых в Библии, в Священном Писании. Эта тема представляет большую важность для всякого человека вне зависимости от его мировоззрения, потому что часто неверные, неправильные, несоответствующие Библии представления о Боге калечат духовный опыт человека, сужают возможности и потенциал духовного опыта, отталкивают людей, которые на пороге принятия веры в Бога, и таким образом не дают возможности соприкоснуться с божеством, как оно представлено в Священном Писании, в Библии. Мы начинаем исследование темы «Божество», как она открыта в Священном Писании. И в самом начале рассмотрим главные взгляды, главные виды отношения к самой идее Бога. Различные взгляды на Бога, различные представления, которые отражают главные воззрения людей на этот счет. Первый из них – это атеизм. Слово «атеизм» греческое и происходит из двух греческих слов. Первая часть «а» – это отрицательная частица в греческом. Вторая часть «теос», что означает «бог», «божество». Таким образом, по определению, атеизм – это отрицание Бога. Согласно новому словарю русского языка, атеизм – это система взглядов и убеждений, отрицающая существование Бога и отвергающая всякую религию. Атеизм – это система взглядов, которая знакома большинству из слушающих эту радиопрограмму, потому что Советский Союз постулировал эту идею для всех своих жителей от утробы и до гроба. На протяжении всей жизни человека он слышал, читал, повторял и проповедовал во многих случаях отсутствие Бога. Богоборчество даже, не только атеизм как мировоззренческую систему, но так называемый воинствующий атеизм, атеизм как позиция силы и противоборства идеи Бога. Что с точки зрения Библии необходимо знать об этой концепции, об этой идее? В книге «Псалтирь» в 13 главе, в стихе 1 и 2 мы находим следующее высказывание. Книга «Псалтирь», 13 глава, стихи 1 и 2. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумевающий или есть ли разумеющий, ищущий Бога». По поводу людей, которые отрицают существование Бога, Библия говорит достаточно жестко и достаточно прямо: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И в связи с эпитетом, которым награждается атеист, указывается во втором стихе, что это тот, который не разумеет. Очень интересно отметить, что как слово «безумец», так и слово «разумеет» оба тесно связаны с функцией интеллекта, с функцией и способностями разума. «Безумец» – дословно тот, который не использует свой ум, без ума, не разумеющий, не понимающий, не желающий использовать интеллект для выяснения и решения этого вопроса. Очень интересно отметить, что оценка Библии в отношении тех, кто отрицает существование Бога, сводится к тому, что это люди, не осуществившие процесс исследования, процесс мышления, процесс поиска, процесс познания. Идея Бога и идея необходимости использования интеллекта идут рука об руку, согласно этим двум стихам книги «Псалтирь». В книге «Притчи» во второй главе на эту тему говорится так. «Притчи» 2 глава, стихи с 3 по 5. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Это место Священного Писания утверждает, что всякий, кто призывает знание, взывает к разуму, и ищет его и отыскивает его, найдет непременно познание о Боге. Таким образом, мыслительная деятельность отождествляется с признанием идеи существования Бога, и непризнание Бога в Библии связывается с недостаточностью или отсутствием этой мыслительной деятельности. Библия говорит: «Исследуйте, ищите, анализируйте, мыслите, сравнивайте, докапывайтесь, ищите, и вы найдете познание о Боге». Таким образом, мы видим, что так называемый научный подход и критический анализ, и сам по себе научный метод, способы познания равно применимы к Богу. И фактически человечество призывается в той его части, которая еще не выяснила для себя, существует ли Бог, призывается непременно произвести исследование с обещанием, что он, всякий человек, кто начнет этот процесс, непременно обнаружит Бога. И примеров за историю существования Земли огромное множество. Примеров того, как великие мужи науки, люди с величайшим интеллектом и огромными способностями, были глубоко верующими людьми, и их исследования, часто начавшиеся на почве атеизма, в конечном итоге приводило их к познанию о Боге и вере в Него и взаимоотношению с Ним. И поскольку цель нашей программы не заключается в том, чтобы доказывать, что Бог существует, а скорее показать, каков Он согласно Библии, мы не будем тратить время на то, чтобы показывать различные виды доказательства существования Бога, которые уже давно существуют как в богословии, так и в философии. А здесь, говоря о том, что с точки зрения Библии интеллект приводит к познанию Бога, мне хотелось бы просто привести одно из стихотворений, написанных Михаилом Васильевичем Ломоносовым в 1743 году. Ломоносов – великий, великий русский ученый и, по мнению многих, основатель российской науки, первый академик в России. Написал стихотворение, которое называется так: «Утренние размышления о Божьем величестве». И в нем он говорит: «Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божие дела открыла. Мой дух с весельем внемли, чудяся ясным толь лучам, представь, каков зиждитель сам. Когда бы смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло приближившись воззреть, тогда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов, там вихри пламенны крутятся, борющись множество веков, там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Сия ужасная громада, как искра пред тобой одна. О, коль пресветлая лампада, тобою, Боже, возжжена для наших повседневных дел, что ты творить нам повелел. От мрачной ночи освободились поля, бугры, моря и лес, и взору нашему открылись исполнены твоих чудес. Там всякое взывает плоть, велик зиждитель наш Господь. Светило дневное блистает лишь только на поверхность тел, но взор твой в бездну проницает, не зная никаких предел. От светлости твоих очей льется радость твари всей. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творить и научи, и на твою, взирая тварь, хвалить тебя, бессмертный царь». Михаил Васильевич Ломоносов, 1743 год, стихотворение «Утреннее размышление о Божьем величестве». Сегодня, начав разговор о божестве и о том, как Бог явлен в Библии, в Священном Писании, мы рассмотрели первый взгляд на Бога, атеизм, и увидели, что с точки зрения Библии это результат недостаточной продуманности и исследования. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
4: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Представим, что какой-то человек уже решил освободиться от никотиновой зависимости, бросить курить. И тотчас найдутся советчики и будут предлагать различные методы, как это сделать. Каким путем лучше пойти? Как действительно можно освободиться? Об этом в нашей программе с Владимиром Ивановым, психологом, руководителем проекта «Дышите свободно». Владимир, можно ли действительно как-то разобраться во всех существующих методах? Есть методы, которые связаны, например, с питанием. Может быть, что-то съесть, чтобы бросить курить?
4: Да, очень часто именно к этому и склоняются люди. Считается, что нужно обязательно что-то потреблять для того, чтобы избавиться от никотиновой зависимости. Будь то таблетки, будь ли то те же никотиновые жвачки, различные препараты или, может быть, даже целые рецепты. Кто-то всегда нацелен на то, чтобы что-то принять для того, чтобы получить освобождение.
3: Даже есть такие методы, я знаю, когда родственники могут что-то подсыпать человеку в пищу, он даже сам об этом может не знать.
4: Да-да. И я еще расскажу. Кто-то предлагал в молоке обмочить сигарету для того, чтобы она стала противной. Опять же, вы понимаете, какой-то продукт нужно потреблять для того, чтобы стало вдруг противной или не хотелось, или еще что-то. Это понятное желание просто взять и избавиться от самого желания.
3: Да.
4: И, скорее всего, курс на освобождение лежит не через потребление, а наоборот, через отказ от потребления этих самых же сигарет. Нам нужно четко осознавать, что наше освобождение от никотиновой зависимости лежит через отказ от курения. Надо прекратить курить. Но относительно питания, питание имеет очень важную составляющую, ведь мы отдаем немало времени и усилий для того, чтобы питаться, чтобы пополнять организм различными веществами питательными. Это очень важная составляющая нашей жизни.
3: Тем более, в прошлый раз вы говорили о сложном процессе детоксикации, который происходит в течение того времени, когда человек бросил курить.
4: Да-да-да, и это очень важно. Нам нужно понимать, какую функцию несет само питание. Питание, как мы уже сказали, оно обеспечивает организм питательными веществами, может быть, белками, углеводами. То, что потребляет организм, то, что придает ему силы или строительный материал, то, что нам необходимо для жизнедеятельности. Говорить о какой-то терапевтической составляющей этого действия не стоит, но стоит обратить внимание на то, что организм нуждается в подкреплении сил, потому что сил уходит много.
3: И особенно в этот момент.
4: Особенно в этот момент. Ведь нейтрализовать последствия курения связано с таким достаточно энергоемким процессом. Человек много тратит усилий для того, чтобы удержать это колебающееся состояние в каком-то относительном стабильном таком состоянии.
0: Живой источник.
4: Для того, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами, нужно сориентироваться на свои вкусы, привести в стремление потреблять больше растительной пищи.
3: Это поможет?
4: Да, действительно. Для того, чтобы человек чувствовал себя нормально, его процесс пищеварения должен укладываться, тот процесс, который происходит в желудке, расщепление пищи, должен укладываться в промежуток примерно 4 часа, то есть не больше. И этому способствует группа витаминов В, которые находятся вот в различных нерафинированных продуктах. Там хлеб с отрубями сейчас популярный, крупы различные, недостаточно очищенные, да, чтобы были элементы шелухи. Именно вот это ценно, там овсяная каша, например, если кто любит.
3: Гречневая, очень пшено.
4: Рекомендую налегать на эти блюда. И также можно есть овощи, фрукты в любом виде, и есть их много. И от этого не будет наше беспокойство относительно лишнего веса нарастать. Ведь чаще всего так устроено наше мышление, у большинства людей, что сытная пища обязательно должна содержать мясо. Я, в общем-то, не призываю никого сейчас взять и отказаться от мяса. Я просто хочу, чтобы у людей было некоторое представление о сбалансированной пище. Пусть это будет в основном растительная пища, потому что именно она сейчас может придать организму те самые силы для процесса детоксикации. Кроме того, эта пища легко усваивается, она не вызывает тяжести, которая вызывает высококалорийная пища, и после которой хочется взяться за очередную сигаретку.
3: Я для себя отметила, что человек в этот период нуждается в большом количестве витаминов группы В. Они ведь как раз необходимы для нервной системы. А кроме того, клетчатка, она тоже поможет лучше пройти период детоксикации, потому что это естественный очиститель нашего организма. Итак, значит, больше фруктов, овощей и нерафинированной пищи. Почему человек, когда он бросает курить, может набрать вес?
4: Но правда ли, что человек набирает обязательно вес, если он перестает курить? Отвечу, как бы, отчасти верно. Можно ожидать некоторое наращивание массы, и связано это вот с чем. Ведь мы говорим, что после каждой сигареты организм борется с последствиями химической атаки. Ему нужно вывести все токсины. Это огромное...
3: Говорили, 4000 химических веществ ненужных.
4: Это огромный список. Если, вы знаете, вот сейчас на любых продуктах пишут ингредиенты, да? Вот да. Почему на пачках сигарет не пишут этого?
3: Потому что... Места не хватило бы.
4: Так вот, чтобы избавиться от них, организм затрачивает очень много энергии. Что происходит, когда человек освободился от никотиновой зависимости, когда у него процесс детоксикации уже закончился? Очень часто люди прибегают к различным семечкам, конфеткам, очень калорийной пище, и они считают, что это им помогает просто занять руки. Таким образом, они подкрепляют эту зависимость, потому что продолжают те же самые действия делать. Ведь знаете, сколько вот это действие за время курения проделывает курящий человек?
3: Не представляю.
4: Десятки тысяч раз. Для того, чтобы освободиться от никотиновой зависимости, мы с вами говорили, что нужно просто перестать что-то делать. И вот это делать тоже нужно перестать. Чем быстрее мы прекратим это делать, тем быстрее мы наберем другой навык, освобождающий нас от этой обязанности.
3: Здесь не семечки, не конфеты, они как семечки, обманка некоторые.
4: Да, это некоторая иллюзия того, что это помогает. На самом деле человек стремится утолить никотиновый голод за счет подручных каких-то продуктов, которые утоляют не никотиновый голод. Это совершенно другой механизм. И поэтому удовлетворение так или иначе не наступает, но наступает повышенные...
3: Излишние килограммы.
4: Излишние килограммы, которые откладываются в боках, на животе, в бедрах, и это совершенно понятно.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: Организму человека уже не требуется вывод всех токсинов, потому что этот процесс закончен. Энергии на это не расходуется, а человек уже за короткое время, но уже привыкает все есть и есть. Понимаете? Он так и продолжает это делать. Ведь часто перекусывать, что очень тоже, вы знаете, очень сильно влияет также на размеры организма.
3: Да, что на избыточный вес влияет сильно.
4: Да, и эта привычка очень быстро прививается. Человеку уже необходимо что-либо покушать. И вот все эти фастфуды, которые так сегодня популярны во всех киосках продаются, они как раз способствуют набору лишней массы.
3: То есть здесь как бы человек поправляется не из-за того, что он бросил курить, а потому что его употребляемая энергия намного превосходит ту, которую он расходует.
4: И мы сегодня знаем, что современный человек, так или иначе, он несколько не так активен в своей просто жизнедеятельности и мало подвижен.
3: То есть нужно, если человек решил бросить курить, ему нужно придерживаться того питания, которое вы сейчас
4: ему
3: нам рекомендовали.
4: Ему надо очень много что пересмотреть.
3: Да. Смотреть и двигаться, на свою... может быть, тоже надо больше.
4: Да, и это будет приносить радость, если человек задастся целью себя оздоровить, если он захочет себе придать несколько большую такую энергичность, то занятия физкультурой, элементарные какие-то физические упражнения, пусть
3: на
4: он сам определит.
3: На свежем воздухе, может быть, солнце, какое-то движение.
4: Это будет приносить ему удовольствие, и он будет легче и успешнее справляться со всей отравляющей той средой, которая внутри находится, и выводить ее из организма.
3: Для курящего человека это будет достаточно необычно. Прогулка по улице без сигареты в руках. Просто радость жизни.
4: Просто радость жизни. И если это летнее время, вдыхать аромат цветов, это будет все радовать человека.
3: И от этого человек получит настоящее наслаждение, а не тот суррогат, который он раньше получал, когда никотин воздействовал на его мозг.
4: Замечательное слово, которое характеризует вот это удовольствие, которое получает курящий человек от сигарет. На самом деле это не удовольствие, а облегчение после неизменно наступающего синдрома абстиненции, который начинает нарастать после выкуренной сигареты, ну, спустя через час.
3: Почему? То есть это когда количество никотина в организме уже падает?
4: Уже уменьшается. Это и служит подталкиванием временем взяться за новую сигарету для того, чтобы прекратить этот процесс детоксикации и поднять уровень никотина снова до верхней точки, для того, чтобы достичь того эффекта комфортности.
3: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, если нам порой не хватает твердости в принятии решения и следовании ему, обратимся к Богу, ибо Он – живой источник сил. Всего вам самого доброго!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». У нас сегодня очередная программа про очень великого пророка, которого мы знаем в Библии как Авраама. У нас сегодня в гостях Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте, Джабир Исмаилович. Рады вас снова, что вы снова вместе с нами. Итак, Авраам. Библия, ну и помимо Библии, Тора, то есть это книга иудеев, она очень сильно уважает этого пророка и говорит о том, что это отец всех верующих. Именно от него дальше идет уже вера, и от него идет иудейский народ. А вот в Коране вообще есть Авраам или нет? Признается он там пророком или просто человеком?
3: Ибрахим Халилуллах.
2: Ага, Ибрагим он там.
3: Ибрахим Халилуллах.
2: А что такое Халил?
3: Халил – это друг.
2: Ох, прям друг Божий. Вот в
3: друг
2: Коране...
3: Божий. Халил Аллах.
2: Интересно, в Библии тот же самый текст. И назван был Авраам другом Божьим. И говорил с ним лицом к лицу фактически.
3: Да. В Коране Ибрагим является другом Божьим. Вот, наверное, это очень явный эпитет, которым Бог никого так не называл из всех пророков.
2: Особый статус.
3: Но, особый статус.
2: Помимо этого, ну, каждый говорит о том, что, допустим, Авраам был иудеем. Христиане говорят, ну, он был нашим отцом, потому что мы духовно дети Авраама. А вот кем же был Авраам на самом деле? Был ли он иудеем или мусульманином?
3: Вот очень хороший вопрос вы сейчас поставили, иудеем, христианином или мусульманином. Вообще мы должны понимать, что слово «муслим», «мусульманин», это покорный Богу.
2: То есть любой, к примеру, если иудей соблюдает все предписания свои, произносит свою молитву, что нет Бога, да, вот Шема Израиль, он постоянно ее произносит и утром, и вечером. Если он разбирается в кашруте, можно его точно так же назвать, что он...
3: Вот мы сейчас в эфире, нас много тысяч людей, и сейчас... Может быть, у них мозг взорвется. На самом деле, такой человек может назваться мусульманином.
2: Даже в таком случае. А христиане тогда...
3: И если христианин знает символ веры, постится, называет Иисуса Спасителем, ходит каждое воскресенье или в другие дни недели в церковь, постится, молится, он тоже считается мусульманином.
2: Потому что он... Покорный и правильно верит.
3: Покорный Богу. Посмотрите.
2: Да, это новшество.
3: Понимаете, какая ситуация? Мусульманин – это образ жизни. Это не религия. Ислам.
2: И не национальность даже.
3: Нет. Ислам – это религия. Вот ислам – это религия, имеющая свои столпы, имеющая символ веры, имеющая свои верования. Христианство – это тоже религия. И иудаизм – это религия. А вот Авраам был мусульманином, муслим. Когда в Коране первый раз Бог к нему обращается, он говорит, ты будешь мне покорным. Вот это слово «покорный», оно там стоит «муслим». Авраам говорит, да, я буду. Бог ему говорит, тогда ты и все твои дети будете мне муслимами, то есть будете мусульманами. А теперь посмотрите, когда был Авраам, не было еще ни Моисея, и не было Мухаммеда. То есть не было этих религий, не было этих движений религиозных. Авраам был первым после Адама и после Ноя. То есть вот Адам, понимаете, да? Ной, опять земля. Адам, земля пустая. Ной, земля пустая. И вот к тому времени, когда пришел уже, в историю пришел, родился Авраам, он был первым человеком, который обратился к живому Богу. То есть вот этот человек, он считается монотеистом. И поэтому, как вы в прошлой передаче сказали, эти три религии, иудаизм, христианство и ислам, они называются авраамическими.
2: То есть там наш корень.
3: Потому что они берут начало от пророка Ибрахима.
2: Ну вот, к сожалению, конфликт в доме Авраама. Дети почему-то постоянно ругаются, тянут одеяло друг на друга. Хотя вот истоки одни, и оказывается, все сегодня покорные и правоверные.
3: Сергей, дети не только у Авраама воевали и до сих пор воюют. Дети даже у Адама. Мы знаем, Каин, которого в Коране называют там, Кабил и Хабил, они тоже, старший брат убил младшего брата. Я думаю, это не семейство Авраама, а это грешная сущность человечества привела к тому, что брат всегда готов поднять нож на брата. Но в данном случае, если мы говорим об семье Авраама, их жены, его жены, одна жена была из его рода, а другая жена была из рода Египта, она была египтянка.
2: Да, но я больше говорил не об этом, а что сегодня вот дети Авраама, которые являются мусульманами, христианами и иудеями, вдруг начинают ссориться друг с другом, забывая, кто папа, забывая, что туда надо смотреть, в исток. И вот если бы все были покорны, то, наверное, этих конфликтов бы сегодня не было.
3: Видите, все равно я считаю, что вот... Мамам здесь больше уделено все равно, потому что мама Измаила была египтянка, и у нее корни другие, у него совсем были и взгляды на жизнь другие, и благословения он получил другие в Священном Писании. Понятно. А у иудеев и у христиан у них мама другие.
1: Пророки в Коране.
2: Хотелось бы вернуться к детям. Есть некоторое расхождение во мнениях. К примеру, Библия четко показывает о том, что на жертвеннике в тот момент, когда Авраам должен был принести жертву своего сына, хотя мы об этом тоже поговорим, насколько это может быть ужасно, но говорится о том, что на жертвеннике лежал Исаак. Я, насколько знаю, что в исламе есть предание о том, что на жертвеннике лежал не Исаак, а все-таки его первый сын, Атагари. Измаил. А что же нам тогда вообще вот говорит Коран по этому поводу? Вот, я думаю, зрителям будет тоже довольно интересно. Вот как здесь мы можем сочетать тогда Библию и Коран? И вот как определить тогда, кто же все-таки был, чтобы четко было известно, кто прав в данном случае, мусульмане или христиане?
3: Интересно, даже вот имя Измаила – Шмаэль. Бог услышал. Угу. И вы знаете, есть одна очень хорошая традиция в исламском мире – они очень горды за то, что с первой женщиной, с кем разговаривал Бог, это была Агарь. Это была мать всех арабов, всех, скажем, представителей исламского мира. Он с ней разговаривал, когда она еще убежала первый раз, будучи беременной. Это описано в Торе. Вы знаете, на ваш вопрос, да, в Коране во многих местах, когда мы читаем арабский текст, там во многих местах говорится «сын, сын, сын». Но в скобках многие комментаторы указывают имя Измаила.
2: То есть он не указан, просто сын, а уже комментаторы они сами добавляют.
3: Да, видите, вот если мы сейчас с вами откроем одну главу Корана, она называется «Выстроенные в ряды Ас-Сафат». И вот мы можем здесь прочитать вот эту историю, которая изложена в Коране, о том жертвоприношении, которое было сделано в семье Авраама.
2: Да, было бы интересно. Давайте посмотрим, как оригинал говорит.
3: Да. Мы прочитаем, значит, сура Ас-Сафат. Начнем с 99 стиха. «И он сказал, я к Богу моему иду, он истинно мне правый путь укажет». «Господь мой, дай мне праведного», в скобках идет, «сына праведного». Дальше 101 аят. «И мы послали весть ему благую о добронравном кротком сыне».
2: Ага, что у него будет такой сын, да. О котором он просил.
3: Да. «И вот, когда он возраста труда достиг, то есть 12 лет, отец сказал».
2: Вот этот сын, о котором он просил, он достигает этого возраста.
3: Да. Угу. То есть, смотрите, ему даровали уже этого ребенка. И этот сын достиг возраста труда. Отец сказал, это 102 аят, «Мой сын, я видел сон, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу». ты посмотри, что мыслится тебе об этом. И сын сказал: о мой отец, ты делай то, что велено тебе, и ты найдешь, что я, коли угодно Богу, найду в себе смирение и твердость. Вот мы должны запомнить эти два слова. То есть мальчик говорит: отец, я согласен.
2: То есть согласен, чтобы ты меня принес даже в жертву. Даже на это согласен.
3: Богу.
2: Вот здесь причем ему 12 лет, то есть он мог бы убежать.
3: Он мог бы оставить дом своего отца, как сделал это Авраам. Некогда Авраам ушел из дома своего отца, потому что отец не поклонялся Богу. И вот мне очень интересно, вот здесь делает упор на эти два слова. Я найду в себе силы смириться и быть твердым. Вот мальчик 12-летний говорит. Дальше 103-й аят этой же суры говорит нам следующее. Когда же оба предались Господней воле? То есть они уже
2: решили
3: исполнить так, как Бог им сказал. И сына начало отец уже поверг, то есть на лицо уложил сына. Значит, накладывает сына на лицо. И 105-й аят, нет, 104-й. «Возвали мы, о Ибрагим, ты оправдал уже видение свое, потому что он в видении убивает сына». Помните, мы вначале
2: прочитали? Да. То есть он видел рассказал, сон, что я жертвенным
3: воем приношу
2: тебя. Он
3: сказал: сынок, я видел,
2: тебя.
3: Что я тебя убил. Угу. А теперь ему ангел говорит: стоп, ты исполнил. Ты оправдал уже видение свое, мы так вознаграждаем добротворцев. Сие поистине испытание Господне. И искупили сына моего великой жертвой. И мы оставили над ним в народах, что пришли потом. Да будет Ибрахиму мир. Так мы вознаграждаем добротворцев. Ведь был он нашим праведным слугою. И мы благую весть ему послали об Исхаке.
2: Так.
3: Одном из праведных пророков. И мы послали ему благословение и Исхаку, но в их потомстве иные, добродетельные, другие же к самим себе несправедливы явно.
2: То есть, смотрите, Авраам изначально просил о том, чтобы у него был добрый сын. И теперь здесь в конце этой истории мы прочитали о том, что теперь вот этот Исхак будет добрым сыном. А это значит, что в контексте этой тогда главы, получается, на жертвеннике был кто?
3: Видите, какая ситуация? Для того, чтобы сейчас прояснить лучше и утвердительнее, мы должны понимать, что здесь на сцене сейчас было два участника. Авраам и сын.
2: Который был на жертвеннике.
3: Авраам и сын.
2: И который третий не
3: участник,
2: назван.
3: И третий участник – это Бог. Вот. Значит, теперь посмотрите, когда он уложил сына лицом для того, чтобы ему его обезглавить, когда поднялся уже рука с ножом, его остановили, и теперь что получается? Они говорят: Авраам молодец, мир ему, мы благодарим за его верность, за его праведность, за то, что он послушный. И теперь говорят: и мы теперь даруем ему благую весть о том, что Исхак будет праведным пророком.
2: То есть потому, что сам Исхак просил вот себе, как мы говорили, терпения,
3: твердости. И теперь Аврааму говорят: а вот теперь тебе встречай благую весть. Вот этот сын, который прошел эту твердость и смирение, Исхак, он будет в будущем добрым и праведным пророком.
2: То есть здесь опять мы видим все-таки Коран.
3: Вот именно в этом месте.
2: Да.
3: Именно в этом месте
2: показывает.
3: Мы можем увидеть. И посмотрите, самое последнее. Вот и смотрите, что пишет. И мы послали и ему благословение. 113 стих. И ему благословение. То есть здесь два участника всего.
2: Да.
3: Авраам и сын.
2: И сын.
3: И теперь говорят: мы послали и ему благословение, и Исхаку. Я прочитал это из Корана. В Священном Писании, Сергей, я всегда знал, в Торе четко и ясно написано, что на жертвеннике был Исхак, что жертвенник был подарен Исхаку.
2: Исхак – это Исаак в библейском варианте.
3: Исаак, да, простите.
2: Все понятно. Исаак.
3: Вот в Коране сура Ас-Сафат, в русском языке она звучит как «выстроенные в ряды». Вот она начинается с 99-го мы прочитали, и по 113-й аят мы прочитали. И я могу, основываясь на эти стихи, сказать, что на жертвеннике лежал Исхак.
2: Угу. То есть мы видим опять здесь параллель двух книг, и не всегда иногда предание, которое есть, оно является...
3: Или даже не предание, а рука комментатора.
2: Да, которая...
3: Или переводчика. Угу. Но когда мы читаем сам Коран, исследуем его лично, мы обходим всякие предания, обходим всякие слова или всякие заведомо сказанные какие-то проповеди или какие-то людские провозглашения.
2: То есть мы на этом примере даже сегодня видим, как важно не слышать того, что говорят другие, а как важно самому исследовать священные писания, которые у тебя есть, чтобы тогда ты мог бы из первоисточника уже знать основание своей веры.
3: Каждому пророку Бог даровал знамение. Знамение Ибрагима – это была вот эта жертва, которую он принес. Но Бог ему еще обещает еще большую жертву. Мы об этом поговорим, может быть, в будущих наших передачах.
2: Большое спасибо. Большое спасибо, что вы были с нами. На самом деле было это очень интересно. И мы понимаем, наши дорогие друзья, что после вот таких не самых простых тем у вас возникает

0: Компания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Василий Ничек.
2: Здравствуйте. Сегодня мы с вами обратимся к судьбе пророка иудейского Аввакума. О нем мало известно из его истории жизни, о его призвании, о том, как его жизнь проходила, но мы можем судить о времени, когда он был и когда особое пророчество было через него сказано для народа иудейского. Прежде всего, из текста книги пророка Аввакума известно то, что этот пророк был в народе иудейском в то время, когда вокруг усиливалось Вавилонское государство. Тогда, когда Ассирия потеряла уже свой статус гегемона мирового, той цивилизации, и в это время Вавилон подчинил себе уже и Ассирию, и многие другие царства, которые окружали иудейские царства. Вавилон вышел на войну с Египтом. Египтяне, конечно же, пытались противостоять ему, но они были слабее. И в это время, конечно, случилась трагедия в народе иудейском. Благочестивый царь, который

многое изменил в хорошую сторону. Когда фараон вышел на войну с вавилонянами, он позволил себе выйти навстречу фараону, чтобы воспрепятствовать, чтобы не шел фараон со своей армией через земли иудейские. Но он допустил ошибку, он не вопросил Бога, а воле Бога. И как итог, он был убит. Конечно, это была трагедия для народа иудейского, потому что это был царь, который возвратил богопоклонение в среду народа иудейского. После этого быстро пошла смена царей. Один сменял другого. Тот царь, который воцарился вскоре после того, когда Навуходоносор завоевал Египет, это был царь Иоаким, и он не заботился о духовной жизни общества. Он не заботился и о политических вопросах особо. В большей степени он жил роскошью, жил, занимаясь чисто развлечениями. Но так как ему нужно было платить дань Навуходоносору, то в связи с этим он возложил бремя собирания дани на бедных людей. Со знати он практически мало брал каких-либо средств для выплаты дани. В большей степени бедствовал простой народ. По этой причине Бог обращается через пророка Аввакума и говорит слова обличения. Пророк Аввакум, общаясь с Богом, вопиет о народе. Читаем с вами первую главу, 3 стих. «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, восстает вражда и поднимается раздор». И дальше мы с вами можем прочитать здесь же в 13 стихе. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение. Ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя?» Пророк Аввакум обращается к Богу и задает вопрос: «Господи, что же происходит? Почему так?» Но здесь Бог дает ответы пророку Аввакуму и через него всему народу. Мы можем с вами обратиться к тексту, который дальше в пророчестве, 2 глава, 3-4 стих. Бог говорит: «Ибо видение относится к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Безусловно, хотелось бы, чтобы Бог в какой-то момент истории жизни вмешался непосредственно, чтобы все расставил по своим местам, чтобы тот, кто беден, Бог дал всего, что ему нужно, чтобы он был в достатке, чтобы тот, кто богат, Бог у него забрал излишек, чтобы Бог все разделил каждому по справедливости. И иной раз нам бывает очень сложно понять, почему Бог что-то допускает. В свое время Бог говорил через пророка Исаию, говорит: «Мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли». Не всегда Бог поступает так, как этого хотели бы мы. Бог чаще видит нашу жизнь вперед, и Он знает, что для нас будет благо. По этой причине Он говорит пророку Аввакуму: «Видение исполнится и не обманет. Если что-то Бог сказал, то так и будет». И Бог говорит: «Праведный человек верою жив будет». Вера – это то единственное, что может дать человеку и поддержку, и подкрепление, и будущность, и надежду. Мы с вами сегодня, обращаясь к словам пророка Аввакума, видим, что действительно его весть была очень актуальна в это время. Весь народ пребывает в страхе, что же дальше будет. Вавилонское царство укрепилось, все царства вокруг завоеваны, Ассирия пала, Египет покорен, другие народы покорены, пока что осталась одна Иудея. И в это время здесь они видят, что царь вместо того, чтобы заботиться о бедных людях, думает о себе. Но Бог говорит: так не всегда будет. Бог говорит, что Он не перестал управлять всем происходящим в мире. И самое главное заверение Бога мы находим с вами во 2 главе, в 20 стихе пророческой книги Аввакума. «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицем Его».
Такими словами Бог желает сказать, что Он продолжает управлять историей. Бог говорит о том, что несмотря на те обстоятельства, в которых оказываются люди, несмотря на то, что, кажется, Бог оставил, Он продолжает управлять ходом жизни. И поэтому, так же, как и в древности, Бог говорил народу израильскому, что всякий, верующий в Него, верящий Ему, доверяющий свою жизнь Ему, ходящий в правде, праведный человек, верою жив будет. Эта вера даст ему крепости и силы. И это заверение Бог через пророка Аввакума передавал всем тем людям, которые в то время были угнетены бременем налогов, бременем сбора дани, которую осуществлял царь со своего же народа, и при том в большей степени страдали бедные. Да, конечно, близок был тот час, когда Иудея должна была быть предана в руки Навуходоносора. Уже близок был тот час, когда Иерусалим должен был быть разрушен. Близок был час, когда храм также будет разрушен. Но Бог через пророка Аввакума желает дать заверение, что Он не оставил без внимания своих детей. И мы у пророка Аввакума находим слова, которые могут быть для любого из нас ободрением, заверением в присутствии Бога. Давайте мы прочитаем третью главу книги пророка Аввакума, 17 и 18 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». И Бог дает заверение, что даже когда Навуходоносор уведет в плен народ, даже когда наступят тяжкие дни, Бог все равно восстановит правду. И эту надежду Бог через пророка Аввакума дает своему народу. 19 стих. «Господь Бог – сила моя, и Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высотах мои возведет меня». Бог говорит, что верующий человек даже в трудных обстоятельствах будет иметь благословение. Именно с этой целью Бог призвал пророка Аввакума, чтобы дать ободрение и надежду его современникам. И эти слова продолжают звучать для нас, как утверждение Божьего благословения и Божьей любви. Даже когда мы все, кажется, потеряем, Бог силен нашу жизнь направить в лучшее русло, если мы ему доверяем.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
2: Лев Толстой написал небольшой рассказ про трех старцев, которые жили у озера. О них узнал епископ, решил их навестить и отправился к ним на лодке. Увидев священника, они поклонились. Тот сказал: «Что вы здесь делаете? Умеете ли вы молиться?» Они ответили: «Нет, батюшка, мы молимся по-своему. Научи нас, как правильно». Тогда он попытался научить их сложной церковной молитве. Старцы были людьми малограмотными и попросили повторить еще раз, чтобы лучше запомнить. И так несколько раз. Потом он отправился назад с чувством выполненного долга, сел в лодку и отплыл. Доплыв до середины озера, он обернулся и не мог поверить своим глазам. Эти трое бежали к нему по воде и кричали: «Подожди, повтори еще раз, мы забыли!» Этому было невозможно поверить. Священник упал к их ногам и сказал: «Простите меня, продолжайте молиться по-своему». Как все-таки правильно молиться и как правильно исповедоваться? Зачастую люди обращаются к святым для того, чтобы они заступили за них перед Богом. И само по себе в этом желании нет ничего плохого. Все небо радуется, когда кто-то искренне кается. Очистить душу, изменить свою жизнь – самое лучшее решение, которое только может принять человек. Но зачем делать это через каких-то посредников? Неужели нельзя обращаться непосредственно к Творцу? Библия учит нас именно этому. И на это есть как минимум три причины. И самое первое заключается в правильном понимании характера Господа Бога. Бог не злится, когда я грешу, Он огорчается. Огорчается от того, что я делаю хуже самому себе. Ведь все мы Его дети. И Он заинтересован в нашем благополучии больше, чем наши земные родители. Нам не нужно уговаривать Его помочь нам, потому что Он и так этого хочет. Нет смысла просить о чьем-то заступничестве перед Ним, потому что Он сам по себе любит миловать. Вторая причина заключается в нашем отношении к посредникам. Никто из них не имеет права прощать грехи. Оно принадлежит только Иисусу Христу. Он завоевал это право своей смертью на кресте. Когда же мы обращаемся вместо Него к кому-то другому, даже самому святому, это может стать идолопоклонством. А идолопоклонство, в свою очередь, приводит к моральной деградации. Примером тому может послужить распад Римской империи. Апостол Павел написал письмо христианам в Риме и в первой главе описал состояние их общества. Если вы прочтете этот отрывок, то удивитесь, как это вообще попало в Библию. Настолько неприятно читать подробное описание человеческих пороков. И это как раз результат того, что кто-то заменяет истину Божию ложью и поклоняется и служит творению вместо Творца. Если же речь идет об обращении к живым посредникам, это опасно еще и для них самих. Библия говорит, что все люди согрешили и лишены славы Божьей, а значит, что и они такие же обычные люди, и у них такие же обязательства перед Богом, как и у всех нас. А когда мы исповедуемся перед ними, как перед Всевышним, мы искушаем их считать себя теми, кем они на самом деле не являются. Разве это хорошо? И напоследок, нам нужно помнить, что Бог ближе, чем кажется. Он рад нам, рад услышать о наших радостях и тревогах от нас лично, потому что мы Его дети. И было бы странно, если бы Он максимально усложнил доступ к себе через какие-то барьеры. Это как если бы кто-то предпочел общаться со своими собственными детьми через администратора. Царь Давид был наречен другом Божиим. Он говорил о своем общении с Богом так: «Гласом моим взываю я к Господу, и Он слышит меня. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Мы привыкли думать, что Бог смотрит на нас откуда-то сверху. тогда как Он знает нас изнутри. Чтобы общаться с Ним, порой даже не нужно ничего говорить, достаточно прислушаться.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В 15 лет Саша впервые попробовал наркотики. Тогда он еще не знал, что наркотики поработят его на долгих 11 лет. Все попытки бросить, завязать, освободиться были безуспешны. И в тот момент, когда казалось, что выхода нет, сам Бог протянул ему свою руку.
3: Свобода пришла оттуда, откуда ее не ожидаешь. Пришел я в церковь. Перед церковью я не укололся, потому что, думаю, в церковь нельзя уколотым идти. Не знаю, как мне эта мысль пришла умная, но я не укололся. Пошел на ломках, долго сидел, собрание длилось, оно у меня тогда было трехразовое минимум, я должен был кололся, чтобы жить. Ну, если вот, допустим, я там один раз в день кололся, то это было так просто, как будто бы вот, просто еле себя там на ногах носишь, особенно вот это удушье меня мучило. В общем, я пришел в церковь, еле дождался конца собрания, и пастор спросил, кто хочет покаяться. Значит, я вышел, говорю, я хочу покаяться. Вышел вперед, и он говорит, давай будем молиться с тобой. Я был один, там церковь такая была маленькая, человек где-то 30. И я начал произносить с ним слова, обращенные к Господу от всего сердца. И вдруг, когда вот я обращался к Господу, просил там Иисус, прости мои грехи, там, омой меня своей кровью, я не помню, что я там говорил. Но факт тот, что в этот момент... Как будто бы вот меня наполнило что-то такое вот теплое-теплое. И я такой счастливый вдруг стою. А, еще у меня было, когда я кололся, это любой наркоман знает, и я это знал внутри, что я никому не нужен. Вот отец некоторое время он пытался мне помочь, но так как он не мог мне помочь, он меня оставил и правильно сделал. Друзья, я знал, что пока я на коне, я им нужен. Как только я с него упаду, они меня первые же и растопчут. И когда вот я вот покаялся, вдруг вот как будто бы вот, не знаю, не голос, но как будто бы вот понимание такое пришло, что я нужен, что ты мне нужен от имени Господа, от имени Божьего такое понимание пришло. Я просто был в шоке, что вот я теперь, я уже шел после собрания и думал, я теперь имею защитника, отца, и теперь я в его руке, и теперь он, моя жизнь уже не я сам должен управлять ею, а вот он мне поможет во всем теперь. Вот его любовь, она наполнила меня. И эта любовь, она просто перевернула мое сердце, вот его любовь ко мне именно. Я ее пережил просто в этот момент. Меня отправил, как бы от церкви отправили в библейскую школу, в источник жизни, в Санкт-Петербург. И я поехал, в общем, поехал учиться. Учился 2 года, и во время учебы так получалось, что все время наркоманы к нам стягивались. Мы жили в комнате, вот библейские студенты, и к нам стягивали, и мы все время им помогали. То есть они у нас переламывались там дома, на полу спали там, мы им кровати там уступали там, и на пол их ложили, и на кровати ложили там. Капельницы ставили, что мы только не делали, в общем, помогали переламываться, про Иисуса рассказывали и ходили, в общем, по всем там наркотическим, где там назвали, в общем, слух прошел, что наркоман свободный, и звали во всякие наркотические места, мы там ходили, свидетельствовали, там Евангелие проповедовали, вот, и, в общем, в то время, значит, это было 9 лет назад, Сергей Матевосян, сейчас он директор реабилитационного центра «Новая жизнь» в Санкт-Петербурге, тогда был руководителем тюремного служения. Он ходил по тюрьмам, он ходил, помогал тоже, вот, проповедовал Евангелие в тюрьмах, в общем, и также занимался наркоманами. И, в общем, так как в церкви никто не занимались криминальным, миром, то мы присоединились к нему и начали вместе, в общем, заниматься наркоманами, помогать наркоманам вместе с Сергеем. Серега нас посылал в разные места, мы как могли, в общем, год мы барахтались, пытались, в общем, помочь как-то вот людям освободиться. Мы там и любовью их завоевывали, не понимая даже, что такое любовь, там сигареты им стреляли, там... В общем, что только не делали, в общем, лишь бы только, как говорится, помогло. Ходили по разным, там, ГНД, наркодиспансеры, там, в общем, везде, где нас звали, мы везде были рады прийти и рассказать.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И, в общем, однажды Сергей нас послал. В общем, есть такая «Мамочки против наркотиков». Она, наверное, по всему бывшему Советскому Союзу есть. Вот. Нас позвали туда. Как раз у них была какая-то там конференция. Там собрались все, кто только мог собраться. Там были и экстрасенсы, и колдуны, и целители, и профессора, в общем, и традиционная медицина, и нетрадиционная медицина. И, в общем, и нас позвали. Ну, и каждый вставал и говорил, как вот можно, на его взгляд, помочь наркоманам. Мы были последними. До нас дошла очередь такой. Я встал и говорю, вот я 11 лет кололся, был наркоманом, и мне помог Иисус Христос. И говорю, только Иисус Христос вот может реально помочь освободить от наркотиков. И говорю, вот так же самое, как вы, не слушаете Отца Небесного и делаете сами, что хотите, точно так же и ваши дети, они не слушали вас, хотя вы хотели для них хорошего, хотели, чтобы у них была по-другому жизнь, и пошли своей жизнью, и начали колоться. И вам надо прежде всего самим покаяться в том, что вы всю жизнь жили как бы своевольно, попросить у Иисуса прощения за себя и молиться за ваших детей, и Бог может вам помочь. И они такие на меня как взъелись все. И такая конфронтация у нас тяжелая такая. Они такие вопросы всякие, не вопросы, а такие там, ну, начали колоть нас там, в общем. Я там отговаривался. И, в общем, такой пик настал, момент такой, самого напряженного момента, который только может быть. И вот этот момент, такая тишина, муха пролетит и слышно. Она, тишина аж в воздухе висела, напряженная такая. И вдруг вот в этой тишине открывается дверь и заходит такая мамочка старенькая такая, плачет такая и заводит дочку свою. Такая, впоследствии выяснилось, что она лежала в онкологической больнице, у нее рак крови, ее выписали и сказали, полтора месяца жить осталось. И она сама практически не передвигалась. Помимо того, что наркоманка, вот у нее одни глаза были такие полные наркотиков, и слюни такие текли, вот помимо того этого, такие на ней были флегмоны всякие, ну, гнила она, это самое, от уколов шприца, в общем, гниение начинается, и вот она гнила вся. Помимо всего этого, она была такая худая, истощенная, в общем, ну, рак съел ее просто. И вот такой вот, ну, в общем, такая вот стояла, там сопли пускала такая, и мамочка такая, пожалуйста, помогите, помогите мне дочку спасти, и плачет. И все как один они, не сговариваясь, такие, вот, говорит, если ваш Иисус может помочь, пусть ей поможет. Мы говорим, хорошо, и начали, взялись за нее, начали ходить. Один парень поселился у нее там, наркоманов отгонял от нее. В общем, мы как могли помогали. Я жил у нее, когда она переламывалась там, в общем, чтобы она... Но она, тем не менее, все время опять начинала колоться, опять начинала колоться. Вот, и в один момент мы говорим, все, мы тебя оставляем. Уходим, больше не придем к тебе. И ушли. И тут она почувствовала, что ей чего-то не хватает. То она нас гоняла, там, не любила, там, такая, мать пускала, она такая, мать, там, да пошли они все, там, это самое, там. А тут она почувствовала, что ей как будто чего-то не хватает. И, в общем, через некоторое время, буквально, там, на этой же неделе, мать привезла ее в церковь. Она захотела поехать в церковь и покаяться. Приехала она туда. В общем, когда пастор призывал к покаянию, значит, она вышла и что-то там она там говорила, в общем, не помню как. В итоге я, ну, помню, что мы оказались в холле уже после собрания, и она попросила, говорит, мы ей все про Бога рассказывали, про Бога, он там всемогущий, он все может, он все там взахлеб там, это самое. Она такая, да, ой, так пусть помолитесь за меня, чтобы меня Бог исцелил. И мы такие... И все. Я такой говорю, сейчас я позову других. Пошел такой, позвал, значит, Сергея Матевосяна позвал. Других, говорю, пойдем молиться за девчонку. Мы пришли такие все, ну, в общем, и начали, помолились за нее, в общем. И вдруг она почувствовала себя лучше. Почувствовала лучше и говорит, мам, слушай, у меня, по-моему, есть силы, я смогу сама на трамвае доехать. Мать говорит, да ты что, я тебя еле на машине довезла тут. Она, нет, я поеду на трамвае и все. И, в общем... Поехала на трамвае, и лежит, ну, лежала, в общем, лежит день, думает, почему же меня не ломает. Лежит два, думает, почему же меня не ломает, когда же ломки начнутся. И вдруг вот у нее было такое, как видение, а вдруг как будто бы вот свет такой небесный был. И оттуда как будто бы вот ей, как Иисус сказал, вставай и иди, чего ты лежишь. И она такая вскочила, такая, ой, куда мне идти, Господи, куда мне идти? Думает, надо к верующим идти. И пошла, в общем, к верующим помогать там работать на рынке. И на шестой день она с 9 утра до 9 вечера протягала ящики, помогала переставлять и продавать там. И вечером она заглотила язык от усталости. В общем, я ей вытащил язык, в общем, приехала скорая, и скорая посмотрела и говорит, это от усталости. Вот. И она продолжала дальше там работать. И вдруг в один из дней я смотрю, а она уже толстая. Она, в общем, за 20 с чем-то дней поправилась на 27 килограмм. Она пошла, сдала кровь, у нее чистая кровь, хоть в донора иди, у нее был рак крови, лейкемия. Вот. И я уже говорил раньше, что врачи сказали, что ей осталось 1,5-2 месяца жить. И матери сказали, пусть доколется и умрет просто спокойно. Вот. Это было первое, кому мы смогли помочь. И тогда мы поняли, что нам нужен реабилитационный центр. И начали молиться за то, чтобы Бог дал нам здание, дал нам помещение. Искали помещение, и ничего не находили. И вдруг из Кингисеппа позвонил пастор церкви Александр Пантелеев. Вот. Ему администрация предложила выкупить, бывшую психиатрическую больницу, которая на то время была в ужаснейшем состоянии. Во-первых, ее закрыла СЭС, так как она по всем правилам проживания не подходила к условиям севера, были холодные комнаты. Вот. Во-вторых, она уже 3 года как не работала, она была полностью разграблена всем, кому не лень, брали оттуда материал, шифер, доски, все, в общем. И, в общем, Пантелеев сказал, да, берем. И вот он позвонил Сергею Матевосяну, и говорит, вот у меня есть здание, давай вместе работать с наркоманами. А у Сергея не было здания, была команда. А вот там у нас было несколько человек. Мы объединились и начали, в общем, силами двух церквей, впоследствии третья церковь присоединилась, начали этот центр. Заехали в это вот болото. И начали просто, там не было жилых комнат, была одна только жилая комната, где они в фуфайках спали, потолок тек. Начали вырубывать, эту осину и копать эти канавы, чтобы спустить воду, потому что вся территория была залита болотом, все было такое болото стояло. Начали работать.
2: Девушка, которую привела мама на встречу организации «Мамы против наркотиков», получила освобождение от наркотиков, вскоре стала женой Саши, и сейчас Александр и Ольга продолжают помогать всем, кто приезжает на реабилитацию. Они свидетельствуют о свободе от наркотиков, которую им даровал Бог. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru. в разделе «Книги в подарок».
5: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Верите ли вы в чудеса? Или необъяснимое явление, которое вы наблюдаете, сразу же выводит вас из равновесия и рушит всю вашу картину мира? У нас в гостях священнослужитель, богослов Вениамин Владимирович Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
2: Здрасте.
1: Вопрос, который прозвучал в начале. Верите ли вы в чудеса?
2: Да, ну я-то в чудеса верю. Вопрос в том, что верит ли мир в чудеса? Верят ли люди в чудеса? А чудес на самом деле вокруг нас происходит очень много.
1: Может быть, это просто связано с нашей неосведомленностью?
2: Да, вы знаете, мы не замечаем очень многого, что происходит вокруг нас. На самом деле, вокруг нас происходит много интересного, да? Много интересного. Но мы не замечаем то, что происходит. Почему? Почему? Потому что мы хотим видеть что-то определенное. Мы настроены на что-то определенное. И мы видим то, на что настроено.
1: Ну да, у нас есть цель. Мы занимаемся какой-то деятельностью ради каких-то...
2: Работа, отдых, семья,
1: там еще что-то. Ну, на работе мы достигаем определенных целей. Мы, убрав все остальные даже цели, все равно остается, что мы деньги зарабатываем там. Да. В семье у нас тоже какие-то определенные функции, обязанности.
2: Если я специалист в какой-то вот определенной сфере, то я обращаю внимание именно вот на эти моменты. Угу. Да. И еще такой вот, такая интересная особенность нашего времени. Такое впечатление, что жизнь ускоряется, предъявляет нам все больше и больше требований. Это связано с потоком информации, с интернетом. На нас обрушился шквал просто информации. И мы для того, чтобы успеть за постоянно меняющимся, развивающимся, технологически развивающимся миром, нам приходится чего-то не замечать, что-то игнорировать и не обращать внимания на многие вещи, что вокруг нас происходит. На самом деле, этот мир, как бы мир суеты, мир загруженности нашей, он что делает с нами? Он, можно сказать, рафинирует нас, сжимает, отсекает все ненужное. То есть мы превращаемся в таких работников, делаем только то, что успеваем, то, что от нас требуется, да? И на остальное нам времени не хватает. Чтобы разобраться во всем вот этом происходящем, мы отсекаем все ненужное сами. Мир отсекает ненужное в нас. Какие-то вот потребности души, потребности духа отсекаются, да? И мы разбираем все, что вокруг нас происходит, чтобы нам было проще апеллировать понятиями, вещами, событиями. Разбираем все на составные части. Находим объяснение, находим определение. И думаем, что если мы выучили определение, мы все поняли. Разобрали чудеса, которые происходят. Это поэтому, все, чудес не осталось. Больше не нужно верить. Мир в нас не верит, в нашу душу. Мы не верим в мир, мы не верим друг другу. Возникает вопрос, верит ли в нас кто-то? То есть эти потребности, внутренние потребности души оказались неудовлетворенными. Хотя они есть, но они не удовлетворены из-за этой гонки. Потребности все быстро прожить.
1: Что за потребности?
2: Потребности души.
1: Потребности какие души, конкретно? Да? Можно что-то? Поскольку мир наш детерминированный, мы хотим.
2: А что такое потребности души? Давайте разберем. Вопрос веры. Вопрос, нужно ли мне понимать, как устроена Вселенная, да? То есть нужно ли мне просто вот знать, что мне делать в этой жизни? Или моя душа нуждается в том, чтобы что-то там мечтать, фантазировать? А вы знаете, что сегодня мы даже мечтать разучились? Почему? Потому что вот эта вот гонка времени отсекает все ненужное. Зачем тебе мечтать? Вот есть работа, работай. Мы не успеваем подумать о своих желаниях. о своих чувствах, прочувствовать свои чувства. И поэтому, не зная о своих ощущениях, мы и не успеваем как бы вот сосредоточиться на том, что мы хотим. Это тоже потребности души. Вы знаете, что у Бога есть тоже мечта. И эта мечта...
1: У Бога мечты?
2: У Бога есть мечта. Но мы за всей этой гонкой этого мира мы не знаем, что есть какая-то реальность вне нас. Вот объективно мы не можем увидеть то, что происходит вне нашего взора, вне нашего взгляда, вне нашего мира, потому что мы находимся внутри. Внутри обстоятельств своей жизни, внутри нашего мира есть объективная реальность. Это небесная реальность. Это взгляд Творца на события нашей Земли, на то, что происходит в нашем мире. И у Бога есть мечта. И Он хотел бы, чтобы у каждого человека была мечта. Пускай маленькая, но чтобы она была. Но и было бы хорошо, чтобы была мечта и побольше. Так вот, какая мечта у Бога? Мне кажется, что это Евангелие. А что это значит, да? Что это? Евангелие говорит нам о том, что Господь предлагает нам спасение. Он хочет всех нас вернуть в небесную реальность, вернуть нам вечную жизнь, вернуть нам спасение. И именно об этом говорит нам Евангелие от Иоанна. В этот мир пришла небесная реальность. В этот мир пришел Господь Бог. Евангелист Иоанн, в отличие от других евангелистов, показывает Иисуса Христа, пришедшего именно как Бога. Пришедшего как Бога.
1: А в чем отличие Бога, ну, например, от царя?
2: Да. Ну, вот да, мы говорили о том, что Матфей, евангелист, показывает Христа как царя. Иудеи ожидали царя, мессию, который установит свое царство вот на земле. В противоположность как бы Матфею, ну не столько в противоположность, а другую грань показывает Лука, евангелист, который написал свое Евангелие. И мы видим, Христос пришел не только как царь, но как слуга. У Луки Христос как слуга. Марк пишет Евангелие, в котором мы видим Иисуса Христа как человека. Как человека. В полном смысле. Со всеми переживаниями, скорбями. Все то, что есть в нас, Бог это знает и точно так же несет эту скорбь. И другая, противоположная грань. Христос как Бог показан в Евангелии от Иоанна. То есть все грани личности, можно сказать, все четыре вот стороны показаны нам в этих четырех Евангелиях. Христос представлен как Бог в Евангелии от Иоанна. Вот об этом сегодня мы можем более подробно разобрать, да, поговорить.
1: Ну, собственно, что значит показан как Бог? То есть какие особенные черты, что ли, в Евангелии от Иоанна нам открыты?
2: Да, вот именно Иоанн подчеркивает, что Иисус был еще до того, как Он вот пришел как человек в наш мир. Он был изначально. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь», говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 58 стихе. «Я есмь» – это такое имя Бога Яхве. «Я есмь сущий». Да? Это выражение говорит и о том, что Христос вечен, как Творец, указание на Творца. Он знает прошлое самарянки у колодца, ее все обстоятельства жизни. Иисус знает то, что Лазарь умрет, и еще до того, как ему эту новость принесли, когда Лазарь еще только болел, да, он знает, что Лазарь умрет, и он знает, что он его воскресит. И он знает о предательстве Иуды, одного из апостолов. Да? То есть это очень важные моменты, которые говорят о знании Христа как Бога, знании всего, знании то того, что в было, сердце человека.
1: Что было до, что будет после, и что, вообще говоря, где-то в глубине, что вообще никак нельзя наблюдать.
2: Что внутри человека. Именно Иоанн пишет. Он знал, что в человеке, поэтому не доверялся людям, да, не доверялся до конца человекам. Он знал, что находится внутри нас. И вот подчеркивая именно вот это вот божественное качество Христа, Иоанн пишет, начинает свое Евангелие вот с этих слов. Евангелие от Иоанна, первая глава, с 1 по 3 тексты. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Угу. То есть, смотрите, во-первых, здесь указание на творение через Иисуса Христа. Он здесь назван Словом, да, и Слово стало плотью, обитало с нами, да, то есть Иоанн дальше говорит об Иисусе Христе. Вот. Пришел к своим, то есть Слово стало плотью в этой же первой главе. Но вот это вот Слово, оно является и Творцом, и оно было у Бога, и оно было Богом. Об этом говорит Иоанн в первом стихе. И вот это вот самое первое слово, «в начале», указывает, напоминает нам о первой книге Библии вообще, первой книге Ветхого Завета. Угу. Книга «Бытие» начинается тоже с этого слова. «В начале сотворил Бог небо и землю». И вот здесь вот тоже новое такое начало. И указание на то, что вот Христос, Он и Творец, Он участвовал в творении, Он Бог. И вот пришел момент, когда Он пришел в мир как человек.
1: А почему вообще использовано такое, ну, слово? То есть вообще почему использовал Иоанн вот такой язык? Почему, ну, почему Христос назван Слово? Угу.
2: Ну, это вот очень интересный момент, потому что, с одной стороны, некоторые говорят, что здесь Иоанн хочет донести такое понятие «логос», было в греческом понимании, угу. В греческой философии понятие «логос», да, но вместе с тем мы должны учитывать, что Иоанн, он же еврей, и он очень хорошо знает еврейские Писание. И вот это вот понятие «слово», оно проистекает из еврейских традиций, толкований, пониманий, как мудрости. Вот это слово, которое мы имеем, оно есть мудрость. Оно есть мудрость, которая еще у Соломона, у Экклесиаста и в книге «Притчи» используется. Вот эта вот мудрость говорит... Мудрость обращается к нам. И вот эта вот мудрость угу. воплотилась. То есть, ну, одно толкование, что вот это вот логос, греческое понятие, да, но больше все-таки склоняются богословы сегодня к тому, что это мудрость, которая была у Бога. И мудрость, которая творила, которая руководит, угу. скажем так, всей жизнью. И вот эта вот мудрость... София, да, по-гречески. Она воплотилась, и, скажем так, уже проявила в реальности, стала видимой для нас. То есть Бог воплотился и стал видим для нас. И вот очень важно, что Иоанн показывает, каким Бог является на самом деле. То есть Бог пришел для того, чтобы жить вместе с нами. И вы знаете, что именно вот это подчеркивает Иоанн.

0: То есть Бога к нам.
1: Понятно. То есть Бог захотел стать
0: человеком.
1: Ну, стать человеком для того, чтобы обитать с нами.
0: Показано, вот Евангелие показано и то, что он 100% стал человеком полностью. И в то же время Иоанн доказывает божественность Иисуса Христа. Вот он, каким образом он это доказывает? Он доказывает это с помощью чудес. То есть, если это Творец, то он может творить чудеса. И если люди, как бы наоборот, иногда требуют чудес, дай нам знамений, Иоанн не стесняется показывать, что Иисус действительно творит чудеса. И он даже в конце говорит, в конце Евангелия говорит, 20 глава, 30-31 стихи. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его». То есть вот это вот очень важный момент. Уверовать в божественность Христа. Это было важно как бы для Иоанна подчеркнуть.
1: Нет ли в этом некоторой ловушки? Ну, потому что мы открываем Евангелие, мы читаем и видим чудеса, чудеса, чудеса, чудеса, чудеса. И нам говорится о том, что вот тот самый Бог, тот самый Христос, который все эти чудеса совершал, он их способен совершать в любое время. То есть обращайтесь, получите. И вот мы, прочитав, обращаемся, и каков результат?
0: Ну да. С одной стороны, есть такая как бы небольшая опасность, что мы теперь будем просить все, что захотим, но мы все равно не получим все то, что иногда мы просим, но оно не соответствует лучшему. Да? Вот, Господь, заботясь о нас, не всегда нам дает. Другая есть опасность, что мы, видя, что Иисус творит чудеса, будем рассчитывать только на чудеса в своей жизни. Но, опять же таки, сам Иоанн приводит слова Иисуса Христа, упрекая, где Иисус упрекает, что «вы следуете за мной, только видя чудеса». Угу. Да? То есть это как бы не совсем правильное основание для веры. Для веры, для познания Бога, нужно увидеть чудеса как подтверждение, да, увидели, хорошо. Но дальше что нужно? А дальше нужно принятие Бога как вот именно своего друга, как отношений с ним. Зачем Иоанн написал Евангелие с акцентом на то, что Иисус – это Бог? Вообще, мы должны понимать, что Иоанн пишет Евангелие самым последним. Он даже Евангелие написал после того, как написал книгу Откровения. И в конце своей жизни, вот, уже после написания Откровения, он решил написать Евангелие. Потому что много было всяких ересей, связанных с философией того времени, с учением гностицизма, что Бог, якобы святой, безгрешный, не может прикасаться к этому грешному миру. Вот учение гностицизмов говорило, что Бог не может прийти. Поэтому вот Бог излучает такие эманации, излучения, да, которые, ослабевая, со временем доходят до нашего мира. И вот таким вот одним из излучений, таким вот одной из эманаций был Иисус Христос. Это уже не Бог далеко. И он уже мог прикоснуться к нашему миру. Нет, в противоположность этой ереси, этому вот как бы, ну, искаженному пониманию и мира, и Бога, Иоанн говорит, Бог пришел в нас мир. Все через него начало быть, и ничего не начало быть, что начало быть. Угу. То есть подчеркивается, что это Господь Бог, Творец. Он сотворил, он прикасался к нашему миру, и он пришел в наш мир. Он не брезгует, он не пренебрегает нашим миром. Да? И вот эти вот чудеса, которые Иисус, опять же таки, творит, доступность Бога в наше время, в любое время, доступность Бога, Его помощи, сверхъестественной помощи для нас, для помощи нам. Это тоже важно. Знаете, ну, в каждое время были свои проблемы у общества, у людей, в вопросах веры, мы говорим

0: в вопросах веры, да? Мы говорим о вопросах взаимоотношения Бога и человека, вот Евангелие, да? Были свои проблемы. Это неправильно искаженное понимание Бога. Но вот проблема недоверия Богу была всегда. Когда-то уходили в обряды, прятались за обрядами, когда-то вообще была истина потеряна, изучение Слова Божия тоже было, скажем так, ограничено. Иногда мы настолько можем закопаться вот в изучении библейских там всяких повествований, что тоже не увидеть в своей жизни помощь Божию, чудеса конкретные, да?
1: Ну, по большому жизни. Счету, а что изучать? Можно ли вообще что-то понять? То есть, если это действительно Бог, который вне нашей Вселенной находится, то как это можно изучить? Как это можно познавать?
0: Это очень, на самом деле, очень серьезный вопрос, потому что если говорить об объективности, ну вот то, что есть вокруг нас, мы это видим, воспринимаем. Угу. Вопрос в другом. Вот я воспринимаю события вокруг меня так, даю оценку такую, а вы воспринимаете события вокруг нас по-другому, да?
1: Ну, да.
0: И другую оценку даете. И получается, что у каждого человека своя оценка одних и тех же событий, своей жизни, вот обстоятельств, хотя, может быть, живут вместе рядом. И иногда мы ожидаем тоже чего-то другого, а жизнь, то есть вот несоответствие ожиданий, непонимание друг друга, все это говорит о нашей субъективности. Да? То есть мы, в конечном счете, мы ограниченные существа. Мы не можем объективно понять до конца, тем более понять будущее, куда движется наш мир. Нам нужен взгляд извне. И вот этот вот взгляд извне – это божественный взгляд, это понимание. Это только то, что нам открыто. То есть вот понимание, познание истины возможно нами настолько, насколько оно нам открыто. Вот это то, о чем вы спросили. Да? Насколько мы можем узнать, насколько мы можем познать? Где, через что нам открыто?
1: Ну, я просто к тому, что у гностиков было свое представление. О чем спорить?
0: Так вот, что является достоверным откровением? Вопрос. Чему мы можем верить? Угу. Потому что они как бы основывались на разуме человека. То есть вот мы своими логическими размышлениями придумали красивое объяснение. Но извините, столько красивых объяснений сегодня существует в мире, что можно запутаться. Нужно все их отбросить и не мучить себя. Либо так и жить спокойно. Либо, если мы хотим понять что-то, вот, что действительно вне нашей понимание вне нашего мира, мы должны прислушиваться к какому-то внешнему откровению, то есть божественному откровению. То есть, опять же таки, мы ищем, что является авторитетным откровением, что является откровением свыше. И если мы говорим о божественном откровении, то мы задумываемся, через какие средства Бог открывает себя этому миру. Он может открываться в природе, там, через совесть человека, то, через разум тоже чуть-чуть, да, но мы видим, сколько противоречий во всем этом, противоречий в выводах. Господь открывается также через свое Писание, через пророков, да, через... Но самым достоверным откровением что является? Что является наиболее точным откровением о Боге? Вот.
1: Ну, наверное, личное общение. То есть вот я с ним встретился, и в принципе, неважно, насколько будет точным мое впечатление, оно, во всяком случае, будет настоящим, живым.
0: Но оно будет живым, да. Это как, пока это касается вот, помощи Бога в моей жизни, это, скажем так, нормально. Но если я начинаю делать выводы, исходя из своих опытов, исходя из своих представлений и больше ни на что не опираюсь, о том выводы. Ну, какой Бог, например? Вот он меня наказал, значит, он злой. Он всех наказывает, да? Или он мне простил грехи, значит, Богу вообще все равно, грешим мы или нет. Понимаете, что наш опыт, он все равно, это наша предвзятая оценка. мы не можем основываться только на опыте своем, на своих вот переживаниях. Поэтому наиболее объективным откровением, даже более объективным, чем Слово Божие, чем Священное Писание, является Иисус Христос. То есть сам Бог, пришедший в наш мир, открывший Бога, открывший качество характера Бога, да? Открывший то, что важно для Него и для нас, вот это является наиболее точным откровением о Боге. И поэтому, когда Иисус говорит нам...
1: Это, в общем-то, и есть Священное Писание. Ну, то есть...
0: Не совсем. Смотрите, Священное Писание, мы там что видим? Мы там видим различных библейских героев. И вот они совершают различные поступки. Иногда говорится, что сделал неправильно, да? Идет там обличение какого-то пророка, угу. что царь поступил неправильно. А иногда ничего не говорится. Вот они просто сделали так, и все, и не дается никакой оценки. А как? Как определить? Это мы уже должны сделать вывод. И вот только глядя на Иисуса Христа, как Он поступал, мы можем понять, что является истиной. То есть слово, которое говорит Иоанн, вот слово, это Иисус Христос. Вот Он есть Слово. И уже Священное Писание для нас является таким вот отображением вот этого Иисуса Христа, отображение Слова. То есть как бы такая проекция истинного Слова на наше понимание, на наше восприятие. То есть в Иисусе Христе показан Бог, Его качество, качество характера. И показано также то, каким отношением Господь нас ведет. Это понимание Бога, понимание истины, понимание наших отношений с Господом. Потому что Иисус приходит, и Он обращается к сердцу человека. Он учит именно личным отношениям с Господом. Он говорит Нафанаилу, что вот я видел тебя, я общался с тобой. Он обращается к самарянке, он знает всю ее жизнь, все прошлое, но предлагает ей живые, реальные отношения, да? Он прощает грешников. Он показывает именно, зачем нужно было показывать. Он показывает именно то, что важно. Ведь это все они были верующими. Зачем нужно было показывать? Потому что их вера, их представление о Боге, о вере были искаженными. И поэтому Иисус говорит сотнику римскому, вот такой веры я даже не нашел среди своих. Значит, вера была не совсем корректна, не совсем правильна. Представление о мире, о моем месте в этом мире, о вере и даже о самом Боге у нас всегда искажены. И вы знаете, у кого искажены представления? Не только у неверующих, которые совсем не знают, у верующих точно так же, иногда даже больше, искажены представления о Боге и о том, что является истиной. Иудеи, отправившие Иисуса Христа, пример этому. Поэтому что важно? Важно быть открытыми к тому, что Господь нам говорит через Евангелие. Открытыми к пониманию Бога в Слове Божьем.
1: Спасибо, Вениамин. Благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те или иные вопросы, где мы отвечаем на вопросы неудобные, сложные и те вопросы, о которых не принято сегодня говорить. Сегодня у нас одна из важных тем, такая как конфликт поколений, когда нет понимания между одним поколением и другим. Сегодня у нас в гостях священнослужитель, духовный наставник, композитор, певец, музыкант. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вадим Николаевич, я зачитаю вам одну цитату, одну выдержку, которую я подготовил для начала, и задам вам вопрос. Это сводки новостей. Некоторых. Дочь предпринимателя в Ростове-на-Дону заказала киллером собственного отца.
3: Ого.
2: Мать в Туле, осознанно, будучи в полном уме и твердом здравии, убила сына. Компания подростков держит в осаде дом одинокого старика, живущего на окраине поселка.
3: Угу.
2: Это факты из реальной жизни. Скажите, мир сегодня сошел с ума?
3: В какой-то степени да. Но те случаи, о которых вы говорите, это не то, что можно считать в порядке вещей. Это какие-то исключительные такие моменты. И даже не знаю, что могло вызвать такую реакцию. Но все бывает в семьях. Все бывает в семьях. Помимо любви бывает и ненависть, угу. и нежелание, и неприятие. И множество других проблем, которые могут вот, в конечном итоге привести вот к таким
2: последствиям.
3: К такому концу, угу. как, к таким последствиям. Да.
2: Но ведь проблема поколений была, в принципе, всегда. Но говорить об этом начали активно только в последнее время. Почему?
3: Не, ну почему же? Говорили об этом всегда. Просто...
2: А глазки такой не было?
3: Да, просто средства массовой информации, они сделали эту проблему, озвучили ее, сделали более доступной для всем, для обсуждения, для многих людей. Проблема действительно всегда существовала, и это естественно. Это естественно. Времена меняются, эпохи меняются, люди меняются очень сильно, содержание жизни людей очень сильно меняется. И вот в этих грешных условиях это не может не привести к определенному конфликту, отсутствию взаимопонимания между поколениями. Ну чего уж там говорить, что мы знаем о первом конфликте поколений, который возник уже в саду Эдемском.
2: Ну да.
3: И это при том, что старшее поколение, так, если можно сказать, наш Бог, да, Творец, Небесный Отец, является совершенным существом. Казалось бы, как можно было с ним конфликтовать? И тем не менее этот конфликт возник. Человеку что-то показалось мало, да, он оказался чем-то недовольным. Хотя мир... был сотворен совершенным. И сам человек был сотворен совершенным. И тем не менее этот конфликт возник. Чего уж там говорить о поколениях грешных людей, когда и старшее, и молодое поколение являются уже людьми несовершенными. Конечно, этот конфликт будет. И это существовало всегда. Вопрос в том, что делать.
2: Ну вот давайте поговорим о...
3: Да.
2: Библия говорит, что почитай отца и мать.
3: Да.
2: Значит,
3: и это
2: дети,
3: заповедь,
2: дети
3: да.
2: должны почитать родителей.
3: Да. И эта заповедь, она закладывает уже определенный фундамент взаимоотношений между старшим и молодым поколением.
2: Начнем с того, что отношения в семье могут быть разные.
3: В семье, да.
2: И могут быть... Такие семьи, и они есть, у которых взаимоотношения между родителями и детьми далеки от идеала.
3: Угу.
2: Проблемы были с самого начала, к когда одни не слушают других. Сейчас это особенно модно смотреть в фильмах, когда подросток убегает из дома или бежит, наоборот, в свою комнату, хлопает дверью и говорит: «Ты меня не понимаешь?»
3: Угу.
2: С чего начать тем семьям, у которых изначально не было таких доверительных отношений, которые потом можно вот, ну, за счет которых, за счет этих доверительных отношений можно решать какие-то проблемы возникающие?
3: Ну, я думаю, что начинать нужно со взаимного уважения между поколениями. Когда со стороны старшего поколения звучат сплошные упреки по отношению к молодым людям, когда со стороны старшего поколения идет информация, идет посыл такой, который ограничивает постоянно в чем-то молодое поколение. Молодое поколение начинает сопротивляться этому. Человеку это свойственно, сопротивляться какому-то насилию. Поэтому старшее поколение, оно должно принять это во внимание и перестать действовать так, чтобы молодой человек чувствовал себя таким, знаете...
2: Ну, что он все делает неправильно.
3: Да, стороной, рабом каким-то. Вот, старшего поколения.
2: Знаете, у меня куча знакомых, у меня очень много людей, которые с этим сталкиваются, и, в принципе, далеко это не секрет, о том, что старшее поколение порой, ну, это доходит даже до какой-то степени, может быть, маразма. Угу. Когда отношение к молодому поколению со стороны старого поколения переходит, ну, какие-то границы мыслимые.
3: Я думаю, что эта проблема... обоюда острая. Нельзя исключительно в этой проблеме обвинить не старшее только и не только младшее поколение. Здесь проблема с обеих сторон. Просто молодым людям кое-что нужно понять, и старшим людям, старшему поколению что-то нужно понять. Почему? Потому что при наличии опыта у старшего поколения уже отсутствует та энергия, которая присуща младшему поколению.
2: Ну да.
3: И идеально было бы, если бы старшее поколение объединилось бы, не разделилась бы, а объединилась бы с молодым поколением, отдавая свой опыт жизненный и принимая энергию, которая исходит от молодых людей. Вот когда такой тандем возникает, тогда что-то можно ожидать хорошего.
2: Ну да, мы сейчас говорим о какой-то такой набеже, наверное, идеальной семьи.
3: Да, но когда, сопротивление с обеих сторон, конечно, это ни к чему хорошему не приведет. И тем не менее, я опять буду рассуждать как человек верующий, да, и для меня то, что написано в Священном Писании, является очень серьезным авторитетом. И изучая Священное Писание, я вижу, что вся Библия призывает и больше обращается к молодому поколению. К молодому поколению, призывая молодое поколение прислушиваться старшего поколения. Вот, на протяжении всего этого времени. Хотя иногда старшее поколение ведет себя не очень правильно. Ну вот, например, возьмем взаимоотношения между апостолами. Был молодой Иоанн, которого называли любимым учеником Иисуса Христа. Да. Вот. И был представитель старшего поколения Петр. И чувствовалось, что между поколениями, даже в коллективе, который собрал Иисус Христос, был определенный напряг. Оно всегда присутствовало, но При этом все-таки это и восточная культура, это и библейское содержание призывает молодого человека быть уважительным по отношению к старшему поколению. И вот эта идея, она заложена в пятой заповеди. «Почитай отца твоего и мать». Потому что под словом «отец» в Священном Писании подразумевается не только отец по плоти, да? А подразумевается человек старший, который годится, годится в отце. А почему так серьезно все? Посмотрите, какая это заповедь интересная. «Почитай отца твоему и мать, дабы продлились дни жизни твоей на земле». Смотрите, как интересно. «Дабы продлились дни жизни твоей на земле». Почему? Потому что наша жизнь, наша продолжительность жизни очень часто связана с опытом жизненным. Благоразумный, например, Соломон пишет в книге притчи, благоразумный видит беду и уклоняется. А неопытный, написано, идет и наказывается. Понимаете? Это очень серьезный момент. У старшего поколения есть опыт, которого нет у молодого поколения. А молодое поколение – это продолжение старшего поколения.
2: Молодое поколение живет в современном мире, они в курсе более вот современных трендов, уровня жизни.
3: Ну и что? А что это меняет? Опыт жизненный, он есть опыт жизненный. Ведь что для молодого поколения, что изменилось? Изменилась наполненность этой жизни. Пришел интернет, пришли гаджеты. А жизнь-то и принципы этой жизни, они продолжают оставаться такими, какими они были всегда. Понимаете? Поэтому, когда молодой человек, взирая на опыт своих отцов старшего поколения, принимает во внимание этот опыт, у него есть шансы долго жить. Потому что от этого опыта... А что такое опыт? Да? Опыт – это когда человек живет, делает ошибки, встречается с проблемами, решает эти проблемы и потом больше не повторяет этих ошибок. Да? Человек, который приобретает этот опыт таким образом. Вопрос. Разумно ли каждому поколению набивать свои собственные шишки? Или, может быть, обернуться назад и посмотреть, как отцы в своей жизни эти шишки набили, и уже не повторять тех ошибок, которые сделали отцы в их жизни? Вот в этом смысл, что человек, который почитает отца своего и мать, людей, которые старше него, он храним от тех пагубных последствий, которые могут быть в результате неправильного выбора, сделанных каких-то ошибок, которые могут привести к фатальным последствиям, к каким-то разрушительным последствиям. Вот смысл.
2: Я понял. Легко говорить о таких семьях, где ты можешь, в принципе, легко уважать отца и мать. Угу. Я в своей семье легко могу это делать.
3: Угу.
2: Но у меня очень много знакомых, в мире очень много таких ситуаций, где...
3: Родители ведут себя так,
2: что... семьи. Либо родители изначально, отношения между детьми и родителями были плохие, либо сейчас, в силу своего, например, возраста, родители, можно сказать, что проклинают, даже до такого доходят, в силу своего, может быть, какого-то умственной неполноценности.
3: Угу.
2: Либо родители пьющие, которые забросили семью в каком-то возрасте, например. Как таким людям уважать своих родителей? Как им прислушиваться к их мнению, если оно вообще есть?
3: Но здесь нужно понять одну вещь. Как бы там ни было, родители-то остаются родителями. Они же ввиду болезни, как вы говорите, ввиду алкоголизма там, ввиду каких-то... Они же не перестают быть моими родителями, да, допустим. Они продолжают...
2: Ну, факт того, что он, человек дал тебе жизнь, я думаю, что это слишком, ну, как-то очень... Ну, неправильно будет сказать слово «мало», но...
3: Этого
2: он
3: достаточно,
2: тебя родил, но
3: да, этого достаточно, его, да. Этого достаточно, чтобы этого человека уважать. Этого, да. Уважение не подразумевает согласие с ним во всем. Потому что у каждого человека есть свое собственное мнение. И у детей по отношению к родителям есть свое определенное мнение. Но уважение к старшему поколению, к отцу, который... казалось бы, недостойно этого уважения, оно должно оставаться, несмотря ни на что.
2: Ну, бросил он тебя с матерью в молодом возрасте, в маленьком возрасте,
3: да.
2: Ушел и наплевал, а еще хуже...
3: Да, даже...
2: Ладно, просто ушел, а ушел к ним в другую семью, и все.
3: Да.
2: А мать на двух работах тебя выращивала,
3: да, да.
2: Не спала ночами, да. Отдавала последние деньги. Там,
3: да. И... Иногда это бывает очень трудно. Это бывает очень трудно. Я же говорю о том, что иногда... Бывают такие случаи, когда человек недостоин этого уважения. Но удивительно, посмотрите, как построена эта заповедь. Не написано «почитай хорошего отца и хорошую мать». Написано «почитай отца твоего и мать». То есть где-то между строк мы читаем, какими бы они ни были. Какими бы они
2: ни
3: были.
2: Ну, раз нет условий, да, логично.
3: Да. Поэтому, если молодой человек принимает это во внимание и принимает решение в своей жизни, во что бы то ни стало, уважать старшее поколение, у молодого человека, у молодого поколения есть шанс долго жить. Конечно, бывают сложности такие, о которых вы говорите. Действительно. И тем не менее, я думаю, что... продолжать уважать этого человека и подать ему стакан воды, когда он будет нуждаться, это обязанность сына и дочери. Это обязанность детей в любом случае. Бог будет определять на своем суде, как жил этот человек, что он делал, кого он бросил, кому он изменил. Бог будет судить этого человека. Но когда молодое поколение берет на себя право судить своих отцов, это не совсем хорошо и неправильно. Это совсем нехорошо. Лучше эту проблему отдать Господу, угу. А своего отца и мать продолжать уважать и любить. Несмотря ни на что, даже тогда, когда это сделать очень трудно. Вот так.
2: На нашей программе «Территория реальности» вы сказали такую фразу, что вы исследовали Библию и везде практически, не нашли ни одного критерия, ни одного случая, где бы конфликт исходил от молодого поколения. Ой,
3: от старшего
2: поколения.
3: Нет, есть случаи, когда конфликт. Я имел в виду, что нет, да, все Священное Писание, оно в основном указывает на конфликт, когда молодое поколение по отношению к старикам себя неправильно ведет. Да?
2: Значит ли это сегодня, что основные проблемы, угу. скажем так, исходят от молодого поколения?
3: Вот я и утверждаю, что все же это обоюдная проблема. Нельзя здесь никого вычленить и показать святым, а кого-то облечь в такую неправедную оболочку.
2: А знаете, сколько таких случаев с такими случаями сталкивался? У старших в данном случае один козырь. Угу. Я старший, я лучше знаю, подрастешь, поймешь.
3: В общем... Угу. Но он может так сказать. Но молодой человек не обязан поступать так, как он требует. Угу. Почему? Потому что Бог... Молодой ли ты человек, пожилой ли ты человек, Бог дает каждому из нас право выбора. Поэтому насилие, оно ни в коем случае не должно присутствовать между пожилым и молодым поколением. Ни в коем случае. Пожилой человек, человек старшего поколения, имея жизненный опыт, может об этом опыте рассказать, поведать. Ты знаешь, мой дорогой сын, когда-то в моей жизни была такая же ситуация, и я поступил вот так. В конечном итоге вышло вот так. Я тебе советую не идти этим путем. Но кто принимает окончательное решение, идти этим путем или не идти? Конечно, тот самый молодой человек. Поэтому думаю, что вот это право выбора у человека отнять никто не может. Никто не может. Это право выбора всегда остается. Если у старшего поколения есть попытка это право выбора отнять, то в данном случае вот этот человек, представитель старшего поколения, достоин порицания.
2: Ну, вот складывается у меня такое ощущение, что у нас все-таки в нашей жизни, в нашем мире именно так и получается чаще всего.
3: Чаще всего так
2: чаще
3: получается,
2: всего,
3: что...
2: Мне так кажется, что я старше, я знаю, как лучше, поэтому делаю так.
3: Но это кажется потому, что вы еще молоды.
2: Я ошибаюсь.
3: Да. Нет. Просто это кажется молодому человеку. Но с возрастом приходит осознание, когда... Человек уже перешел из вот этого молодого поколения в старшее поколение, начинает понимать, как он был неправ, когда судил так или иначе. Это естественно. Угу. Это естественный процесс. Вот. Мы всегда так делаем. Я своим детям говорю. Я говорю, вот ты увидишь, своему сыну говорю, когда у тебя будут свои дети... Ты на эти проблемы будешь смотреть совершенно по-другому. Я когда-то, уже вечером было поздно, сына долго не было, я измучился весь, я не мог уснуть. Где он, что он, на телефонный звонок он не отвечает. Как мне быть, что делать? Я крутился в постели, я заснуть не мог. И вдруг он приходит, я говорю, сынок, где ж ты был? Я говорю, на телефон не отвечает. Папа, он отвечает, а ты что, не спишь? А что ты не спишь? Спи спокойно, все нормально. То есть вот с его точки зрения...
2: Ну да, проблем нет.
3: Да, никакой проблем нет. Что ты не спишь? А просто потому, что у него еще нет своих детей. Вот когда у него появится свое дитё, которое там, например, в 2 часа, 3 часа ночи придет домой и на телефонный звонок не отвечает, я бы хотел бы посмотреть, как бы он уснул. Спокойно. Просто с возрастом, взрослея, начинаешь понимать своих родителей больше, сам став родителем.
2: Но ведь сейчас ты не заложишь этому, вы не заложите своему ребенку это понимание. Он поймет это тогда, когда повзрослеет.
3: Вот,
2: не должны ли взрослые принимать этот фактор, что... Он пока еще до конца не понимает.
3: Да.
2: Сделано это скидкой.
3: Поэтому я и говорю, что не то, что скидка, а надо уважать право выбора человека. Вот на Востоке, в восточной среде, дети с малых лет приучаются уважать старшее поколение. Приучаются уважать стариков, уважать своих родителей. С малых лет. И здесь, в нашей культуре, это когда-то присутствовало. Дети не могли без разрешения отца сделать то или иное. Дети уважали слово своего папеньки или маменьки, да? Вот, и это было законом. Но с приходом в нашу культуру западных ценностей, ценностей, которые не имеют со Священным Писанием ничего общего, вот эта культура взаимоотношений между молодым и старшим поколением, она сильно пострадала. А в восточной среде это не так. Почему? Потому что та среда очень сильно сопротивляется входу западных ценностей. Угу. Входу в их среду какой-то вот этой разболтанности. Вот. Поэтому кто-то считает это свободой. Ой, как хорошо, это свобода. А кто-то, например, представители восточной среды, считают это разнузданностью, считают это развратом, считают это бескультурием. Я, например, принадлежу именно вот такому пониманию, такому отношению. Я считаю, что молодое поколение должно прислушиваться тому, о чем говорят старшие люди, но при этом у них остается право выбора. Вот в это я верю, и я исповедую именно это. У тебя есть право выбора. Выбирай. Блудный сын. Помните история, притча из Священного Писания? Вот. Наверняка...
2: Отец, отец дал ему возможность.
3: Да, отец дал ему возможность. Но наверняка отец его умолял, просил: сынок, не ходи. Я знаю, что тебя ждет, ожидает в этом мире. Потому что я прошел жизнь, я прожил ее. Он пытается сыну это объяснить. Но сын не слушает. Он говорит: нет, отдай мою часть имения, я пойду. У меня все будет хорошо.
2: Так, может, стоило взять розгу и дать показать, что ты отец. И он потом, может быть, тебя через какое-то время вырос и понял, что отец сделал правильно.
3: Да, но розга работает же до какого-то определенного времени. Розга не работает тогда, когда человек уже самостоятельно принимает решение. Розга работает, когда человек, ребенок находится в том, на той стадии, когда формируется его сознание. Mm-hmm. Пока его мозг еще как пластилин, знаете, такой мягкий, как глина податливый. А когда он уже сформирован, а когда он уже самостоятельно принимает решение. О каких розгах идет речь? Нет. Только дать возможность человеку самостоятельно принять решение. И блудный сын принял это решение. Пошел, и что с ним случилось? Дошел до ужасного состояния. Но в конце все-таки он же произносит эту фразу. Встану, пойду к отцу моему. И это правильный был выбор. Когда он принял это решение, он вернулся к отцу. Он прислушался все-таки к опыту отца своего. И обрел счастье.
2: Спасибо большое. Спасибо, Вадим Николаевич, за эту важную тему. Я думаю, она для многих актуальна, потому что взаимоотношения между родителями и детьми, между старшим поколением и младшим поколением сегодня — это одна из проблем в современном обществе. Спасибо.
3: Да. Спасибо.
2: Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо за то, что были это время с нами. Если вы относите себя к младшему поколению, помните, что вы должны прислушиваться к тем, кто старше вас, потому что они советуют вам в силу своего опыта. Если же вы относите себя, наоборот, к старшему поколению, помните, что вы должны давать выбор младшему поколению. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Добро пожаловать на четвертый вечер нашей программы, во время которого мы будем изучать тему «Симптомы проклятий». Узнав, что согласно Священному Писанию, человек, живущий на земле, вне зависимости от того, в церкви ли он или вне церкви, подвержен влиянию дьявола и бесов, а также проклятия, узнав, что дьявол и нечистые духи являются мироправителями на этой земле, узнав, что дьявол по-прежнему является Богом века сего, узнав, что на земле живет 1/3 когда-либо созданных Богом ангелов, узнав, что земля буквально кишит этой нечистью, узнав также, что за совершенный грех человек должен платить, узнав, что нарушение закона Божия дает дьяволу право приносить проклятие в жизнь человека, не мудрено во свете всего этого очень серьезно задать вопрос в отношении себя. А не нахожусь ли я и моя семья под проклятием? Нет ли у дьявола власти действовать в моей жизни? Для того, чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, мы начнем сегодня исследование Священного Писания, которое рассчитано на 3 вечера. Нам нужно поставить с вами диагноз самим себе. И первое, что мы будем изучать, это симптомы. Каковы симптомы проклятий? Каковы симптомы действия дьявола в жизни? Затем нам нужно будет исследовать вопрос об этиологии, о происхождении, о причинах проклятия. И у нас будет тема «Оккультные источники проклятий», тема номер 5, и тема «Нравственные источники проклятий», тема номер 6. Сегодня мы поставим следующие вопросы. Во свете принципа, высказанного Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 9 главе, 12 стихом записанного, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные», мы должны будем вначале поставить диагноз. Для правильного лечения необходим точный диагноз. Крайне трагично будет предположить, что человек здоров, в то время как он болен, не правда ли? Можно умереть, не зная правды. Также, если диагноз будет поставлен неправильно, можно принимать не то лекарство, и в результате и в Боге разувериться, и в силе Божьей разувериться, и оказаться в еще худшем состоянии. Поставление правильного диагноза – это ключевой вопрос в освобождении от проклятий. Потому вопросы, которые мы зададим сегодня, будут звучать так – болезнь или одержимость? Второй вопрос – существуют ли степени бесовского воздействия? И третий – каковы признаки проклятий? Если вы готовы, мы приступаем непосредственно к исследованию текста Священного Писания. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в стихах 40 и 41 написано: «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“, а Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос». Иисус Христос в своем служении людям освобождал от разных недугов. И Священное Писание говорит о том, что Он исцелял, исцелял от болезней. Но помимо этого, я обращаю ваше внимание на слово «также», выходили, сказано, «также и бесы». Значит, состояние болезни и состояние держимости – это могут быть состояния разные. Это не одно и то же. Библия разделяет болезнь как явление физиологическое и одержимость как явление духовное. На эту тему прочитаем еще один текст Священного Писания, Евангелие от Луки, 9 глава, стих 1. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Когда описывается власть учеников, то сказано, Он дал им силу и власть над всеми бесами, и потом союз. И, то есть помимо этой власти, была дана еще власть и врачевать. Ну и врачевать, конечно, это греческий глагол терапео, который нам в русском языке хорошо знаком, такие слова, как терапия, терапевт и так далее. Ученики Христовы осуществляли духовное лечение бесов, изгоняя, а также физическое исцеление, врачуя болезни. Это два разных состояния. Их нельзя путать, их нельзя смешивать. Прочитаем также в Евангелии от Матфея, в 4 главе, 24 стих, написано. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и, снова союз, бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Вот здесь у нас интересный пример использования греческого слова «селениадзумай» в оригинале, которое у нас переведено как «лунатик». «Лунатиков», сказано, «приводили к нему». И этот термин дословно означает «человек, пораженный луной», «эпилептик», «больной эпилепсией». В современном русском переводе Российского библейского общества сказано «больных подучий приносили, приводили к нему». Итак, здесь это заболевание, эпилепсия, это явление, связанное с бесноватостью или же не связанное с ней? Не связанное. Потому что, говорится, приводили таких-таких и бесноватых, и эпилептиков. Это явление не имеет связи с духовным миром. Однако, продолжая исследование Священного Писания, мы находим, что этот глагол встречается не один раз в апостольских писаниях. В Евангелии от Матфея, в 17 главе, читаем стихи 15 и 18. «Сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час».

та же болезнь. Может быть, в одном случае просто проблемой физиологии, в другом случае может быть следствием одержимости, в другом случае может быть вызвано бесами. Одно и то же состояние по внешним признакам отличить невозможно. Нужно идти глубже. Приведу пример из святоотеческой литературы. Митрополит Сурожский Антоний в сборнике «Быть христианином» в главе о болезнях рассказывает такой случай. В Париже был замечательно талантливый художник-иконописец. Он вдруг заболел, стал постепенно сходить с ума. У него были галлюцинации, его внутренний мир лишился чувства реальности. Его родные решили ему не перечить в надежде, что он успокоится. Но ему делалось все хуже, и тогда эта благочестивая семья обратилась к церкви. Нашего молодого иконописца отчитывали, исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали освященным елеем, а он болел все больше и больше. «Я тогда был врачом», – пишет автор, – «и ко мне обратились с вопросом, что делать?» За мой ответ на меня очень рассердились. Я сказал: «Бросьте все это, он болен, а не одержим. Пошлите его в больницу, чтобы к нему применили лечение электрошоком». Тогда это было единственное, что умели делать в этой области. И я помню, как возмутилась семья и духовенство. «Как? А вдруг это на самом деле одержимость? Что ты об этом знаешь?» Я ответил. Послушайте внимательно мудрый ответ. «Я одно знаю. Если это одержимость, то электрошок никаким образом не повредит бесу и не поможет больному. А если это просто болезнь, то наш друг выздоровеет». И через год он выздоровел. Когда человек болеет, когда он знает, что не может работать, не может нормально функционировать, и приходит к врачу, и сдает на все возможные анализы, все возможные жидкости тела, когда его просматривают в разных ракурсах, в разных специальных для этого медицинских учреждениях, и ему говорят: «Ты здоров, не притворяйся, иди и работай». А он знает, что болезнь его – это не выдумка, он в действительности болен, но не на уровне физиологической нужно искать причину. Вот это будет симптомом действия духа зла. Это будет симптомом проклятия. Это может быть симптомом одержимости. Когда мы с вами заводим разговор о природе негативных явлений в жизни человека, мы должны подходить к этому вопросу очень сбалансированно. Нельзя всех под одну гребенку. Нельзя все явления считать проявлением одной и той же проблемы. Посмотрим на еще одну пару явлений. В книге Второзакония, в 28 главе, читаем стихи 17 и 20. «Прокляты будут житницы твои и кладовые твои, проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать». Так что описывается? Каким будет человек, если на нем проклятие? Бедным будет. Финансовые проблемы будут постоянные. А вот теперь посмотрим на еще одно место Священного Писания, которое поднимает ту же самую проблему. Книга Притчи, 10 глава, стих 4. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Итак, почему человек беден? Потому что ленив. А в первом случае почему? Потому что проклят. Одно и то же состояние может быть вызвано совершенно разными причинами. И это нужно хорошо исследовать. Еще один пример. Безвременная смерть. Когда человек рано ушел из жизни –

0: Чем это может быть вызвано? В книге Второзаконии в 28 главе 20 стих сообщает: «Проклятие, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь». То есть раньше срока. Человек может покинуть сей мир раньше срока, потому что проклят, предостерегает Священное Писание. Однако, если мы откроем, например, послание апостола к евреям, 11 главу, стихи 37 и 39, то найдем там совершенно иную причину. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча». Кто? «Все сии свидетельствованные в вере. Да, некоторые были из мертвых воскрешены, да, некоторые получали своих родных воскресшими, да, некоторые угашали силу огня, завоевывали царство» и так далее. Бог чудные дела творил через людей. А иные, сказано, замучены были, не приняв освобождения. И если человек погиб в молодом возрасте, следствием чего это было? Проклят или наоборот? Проявив веру свою в Господа и жизнью своей засвидетельствовав о своей верности Ему. Нам нужно, дорогие, быть очень осторожными в высказывании суждений. И потому здесь очень важное предостережение. То, о чем мы будем говорить сегодня, называя симптомы проклятия и действия бесов, открытые в Священном Писании, это информация только лишь для лично каждого человека. Не для того, чтобы этим знанием оценивать состояние людей вокруг. Потому что мы можем очень сильно ошибиться. Это необходимо для самоанализа. Это необходимо для того, чтобы самому себе поставить по возможности точный диагноз во свете Слова Божия. Итак, некоторые выводы. Одинаковые состояния могут иметь разные причины. Это верно не только в отношении болезней, но и иных проблем в жизни человека. Потому каждый случай необходимо исследовать отдельно.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Каковы же теперь присущие именно проклятиям признаки? Какова природа проклятия, именно его? Священное Писание отмечает минимум два. Мы находим, во-первых, в книге Второзакония, в 28 главе, стихи 27 и 59. «Проказою египетскою, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты невозможешь исцелиться». «Необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными». В книге пророка Захарии, в 5 главе, стихи 3-4, «проклятие войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно и пребудет в нем, в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Что отражено в этих стихах Священного Писания? Это так называемый хронический характер состояния. То есть, если это болезнь, если это проблема исключительно физическая, то тогда существует лекарство. И если есть, в принципе, в медицине этому лечение, значит, пойдя к врачу, человек, принимая лекарство или пройдя курс лечения, обретает свободу от этой болезни. Но если это проклятие, то человек может всю жизнь лечиться, и проклятие не уйдет. Первая присущая проклятию ее характеристика – это хронический характер. Если проклятие приходит, то до тех пор, пока оно сверхъестественным образом, благодаря открытому в Священном Писании механизму, не будет силой Божьей удалено, оно останется с человеком навсегда, пока не истребит его. Проклятие – это не какой-то эпизод в жизни человека. Например, Иов – праведник. Человек, который от самого Господа получил одобрение в самом начале книги. он был поражен. Он все потерял, в том числе и здоровье потерял. Но это был лишь эпизод в его жизни. Мы не знаем, сколько длился этот эпизод, но было начало, он прошел испытание, и был конец. И после этого Бог что сделал? Вновь благословил, да еще и вдвойне благословил за верность. Это с любым из нас может быть. Все признаки проклятия, о которых мы будем говорить сегодня, все симптомы проклятия могут быть эпизодическим явлением в жизни любого человека. Но свидетельством именно проклятия и признаком проклятия является то, что явление приходит и остается с человеком как постоянный признак. Оно не уйдет само собой. Второй момент, описывающий отличие проклятия от иного, что есть в жизни человека в качестве негативных состояний. Посмотрим, например, на книгу Второзаконие, 28 главу, стихи 45, 46 и 59. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя. Они будут знамением и указанием на тебе, и что дальше? И на семени твоем. Поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими постоянными и болезнями злыми и постоянными». Вторая отличительная характеристика проклятия – это наследственный его характер. Точно так же, как мы читали вчера в Священном Писании, что не только Адам подвергся проклятию, но и все, кто произошел от Адама. Точно так же, если человек в жизни навлекает на себя какое-то дополнительное проклятие, то, к сожалению, те, кто происходит из его естества, из естества этого человека, они несут на себе печать проклятия, будучи его потомками. Еще раз, Слово Божье говорит: «На тебе и на семени твоем, тебя и потомство твое». Это называется в богословской литературе родовое проклятие. Проклятие имеет, к сожалению, такое свойство переходить по наследству. Далее. Некоторые промежуточные выводы. Сами по себе проблемы не обязательно свидетельствуют о наличии проклятия, но двумя ясно открытыми в Священном Писании признаками проклятия являются, во-первых, такие признаки, как эпизодический или хронический характер. Такой нужно задать вопрос, что мы выяснили. Именно хронический характер отличает проклятие. И второй вопрос, какой нужно задать? Это явление. Было ли присуще этому роду? Бывает так, что человек знает, что в его роду, например, в каждом поколении было самоубийство. И если проследить все поколения назад, вы найдете самоубийцу в каждом поколении. Это может быть признаком именно проклятия. То есть у проклятия хронический характер, и оно представляет собой наследственное явление. Приведем несколько иллюстраций. Когда люди начинают знакомиться с этими духовными законами, многие наполняются практически негодованием. «Это ведь несправедливо», — говорят они. «Ну хорошо, родители грешили, ну, допустим, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, но я-то здесь при чем? Почему я должна или должен страдать?» Резонный вопрос, весьма резонный. Скажите, а не так ли обстоит дело на земле в принципе? Что нового здесь мы с вами узнаем? Например, человек принимает решение о переезде в другую страну, об эмиграции. И вот родители, собрав чемоданы, думают, вот в такой-то стране нам очень хорошо будет жить. И вся семья переезжает. Там, на чужбине, рождаются дети, появляется второе поколение эмигрантов. И вот теперь вопрос. Виноваты ли дети, что родители их в свое время приняли решение переехать не в ту страну? Одна семья переехала в страну, где хорошо живется, где хорошие экономические, социальные и иные условия. Другая семья переехала в страну, где все очень плохо. Одни потомки благоденствуют, Другие потомки влачат жалкое существование. Несправедливо? Может быть, но такова жизнь. Мы живем в мире, который действует по принципу причинно-следственной связи. И, конечно, можно было бы винить родителей и бабушек, и дедушек, но это делу не поможет. Нужно решать проблему, которая у тебя есть сейчас, которая, возможно, не твоя, не ты ее инициировал, но она тебе передалась по наследству. Такова жизнь. Еще одна иллюстрация – наследственные заболевания. Скажите, справедливо ли, когда младенец, не успевший еще и вздохнуть несколько раз, уже болен СПИДом? Справедливо ли, что он или она должны страдать за распутство своего отца или матери? Несправедливо. Но такова жизнь. Материальный мир и духовный мир живет по принципу причинно-следственной связи, и здесь ничего не поделать. Когда мы ведем разговор с вами о личном спасении человека для жизни вечной, тогда не имеет значения, кто у тебя отец. Тогда не имеет значения, кто твоя мать. То есть, насколько они были близки к Богу или напротив, насколько грешными были. Но когда речь идет об обстоятельствах жизни здесь, на земле, когда речь идет о формате проживания нашего века земного, здесь проклятия имеют и хроническую природу, и наследственный характер.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Далее. Нам очень важно также рассмотреть следующий вопрос. Какова степень воздействия дьявола на человека? То есть, если человек подвержен проклятиям, с какой степенью дьявол имеет право себя проявлять? Попытаемся задать вопрос еще по-иному. Есть ли степени проявления силы дьявола в жизни человека? Приглашаю посмотреть на Евангелие от Марка, 1 главу, 23 стих, и 5 главу, стих 2. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал». В 5 главе, 2 стих. «И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Если бы у вас была открыта Библия, вы увидели бы, что слово «одержимый» набрано там как? Курсивом. Большинство из вас наверняка знает, что в таких случаях это способ сообщить нам о том, что в оригинале этого слова нет. Слова, набранные курсивом, в подлиннике отсутствуют. Давайте посмотрим, что сказано непосредственно в оригинале. Там и в первой главе, и в пятой главе используется одна и та же формулировочка – одни и те же слова. В греческом это звучит так. «Антропос эн пневмати акатарто». Дословно «человек в духе нечистом». Именно так. «Человек в духе нечистом». Не дух нечистый в человеке, а наоборот. Чем это можно изобразить? Представьте, что у меня в руке стакан с жидкостью. Вода ли то, сок ли то, молоко и так далее. Я беру и опускаю в эту жидкость леденец. Что с леденцом? Он полностью окружен. Его полностью обволакивает нечто иное. Вот это состояние человека. То есть это описывает очень страшную степень одержимости. И в действительности, как мы будем читать дальше, вот в этом человеке, который описан в 5 главе Евангелия от Марка, сколько бесов было, помните? Легион. То есть это такие тяжелые, страшные случаи одержимости, когда личность человеческая фактически растворена, человек фактически исчез, то есть он настолько подавлен, все его личностные начала настолько подвластны дьяволу, что фактически о человеке уже и говорить невозможно. Он в духе нечистом. Личность человека полностью поглощена бесом. Однако далеко не все случаи настолько трагичны. Далеко не все случаи представляют собой такой страшный вариант. Посмотрим на иные места Священного Писания. В Евангелии от Луки, в 6 главе, стихи 17-18. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись». Еще один схожий стих – Деяния апостолов, 5 глава, стих 16. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Вновь приглашаю вас обратиться к подлиннику. Слово, которое у нас переведено как «страждущие» в 6 главе Евангелия от Луки в стихе 18, это греческое слово «энохлео». «Страждущий» у нас переведено. Дословно оно означает «беспокоить», «причинять неприятность». Неприятно, но не так страшно. А далее, в 5 главе Деяний апостолов, в 16 стихе, еще одно схожее слово «охлео». Там «энохлео», здесь «охлео» в подлиннике означает «тревожить», «изводить». Перевод «Живой поток» предлагает значение этому стиху следующее – неся, сказано, больных и мучимых нечистыми духами. То есть в данной ситуации дух не живет в человеке, но на расстоянии или оставаясь вне, мучит человека, беспокоит человека, причиняет неприятности. Это совершенно другое состояние. В одной ситуации у нас человек, который полностью скрылся в духе нечистом, настолько сильно он поглощен. В другой ситуации дух находится вне, но он имеет право человеку причинять неприятности. Итак, Библия открывает для нас, что существуют разные степени воздействия бесов на природу человека. В Евангелии от Луки, в 8 главе, в 30 стихе написано, Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. А в Евангелии от Марка, 16 глава, 9 стих, написано так, «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал сколько? 7 бесов». Существует большая разница, 6 или 7 тысяч – или 7. В некоторых случаях изгнано было по одному бесу. Итак, некоторые вновь промежуточные выводы. Существует разная степень одержимости и разная степень воздействия бесов на человека. На практике это означает, что бесноватый, страждущий от демонов, далеко не всегда похож на умалишенного. Дело в том, что существует этот вот известный стереотип. О бесноватом можно судить почему? Когда у него глаза страшные, горящие, когда он трясется весь, когда он падает на землю, начинает весь в конвульсиях изгибаться, когда у него страшный голос, когда он хрипит, когда он нечесанный, неумытый, зубы нечищены и так далее, и так далее. То есть он похож на человека из психбольницы. Вот такой стереотип о тех, кто одержим бесами. Нет, говорит Священное Писание, нет. Бес может жить в человеке и себя никак не проявлять, кроме одного какого-либо проявления, как раз-таки мешающего человеку быть ближе к Богу, или мешающего человеку оставить какой-то грех, или мешающего человеку наладить взаимоотношения с представителем противоположного пола, чтобы себе создать семью и так далее. Бывает так, что бес вообще себя не проявляет никак до того момента, пока не появляется в синагоге Иисус Христос и начинает проповедовать в силе Святого Духа. И тогда только бес, который этого терпеть не может, начинает кричать. Человек, который заслужил власть бесов, далеко не всегда похож на умалишенного. Почему? Потому что есть разные степени воздействия дьявола. И мягкие, и менее заметные чаще всего проходят без внимания.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Еще один очень важный вопрос, нам необходимо рассмотреть сегодня в теме симптомы проклятий, для того, чтобы мы могли подготовить себя к самооценке. Вчера, рассматривая тему зарождения проклятия, источника проклятия, изучая третью и четвертую главы книги «Бытие», мы увидели, что проклятие на землю принес дьявол. Оно есть следствие контакта с дьяволом. Бог же от себя, в свою очередь, только лишь о проклятии сообщил. Он констатировал факт. Он поставил диагноз. Библия не утверждает в прочитанных нами вчера главах, что Господь послал проклятие. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный лишь исходит от Бога», говорит первая глава послания апостола Иакова. Бог создал все каким? Конец первой главы книги «Бытие». Все было хорошо весьма. Потому, когда мы принимаем это утверждение Священного Писания, тогда нам легче уже анализировать все последующие заявления Библии на эту тему. Но, тем не менее, этот вопрос все-таки нужно снова поставить. Потому что, задавая вопрос об источниках проклятий, мы порою находим некоторые отрывочки в Слове Божьем, которые вроде бы бросают тень на Бога. А мы знаем, кто был первым, сделавшим это в истории Вселенной, кто впервые подверг характер Божией клевете. Итак, источник проклятий. Книга Второзаконии, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповеду тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Здесь использовано два глагола. Первый – «придут». То есть проклятие здесь описано как естественные явления, которые следуют, которые идут, которые приходят вследствие нарушения Божьих законов. Бог устроил миропорядок, который, если нарушается, приводит к негативным последствиям. Итак, проклятия придут, сами придут, естественным образом придут. Во-вторых, сказано «постигнут». И вот это слово «постигнут» очень интересно. Оно является переводом древнееврейского глагола «насаг», что означает «достигнут», «завладеют». Еще одно место Священного Писания, здесь же рядышком, в 28 главе книги Второзакония, стих 45, сказано: «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен, за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедал тебе». Здесь добавляется еще одно слово – будут преследовать. В оригинале глагол «радав» – «догонять». Представьте себе визуальную картину. Человек убегает, а его проклятия догоняют и догонят, ибо нарушены заповеди Божии. Однако, продолжая читать ту же самую главу книги Второзакония, в этой же 28 главе мы найдем с вами и иные описания, и иные слова. Сказано в 20 стихе: «Пошлет кто? Господь! Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Несколько раз в 28 главе говорится: «Господь пошлет проклятие! Господь пошлет проклятие!» Итак, чему верить? В рамках одного повествования, одной главы, из-под пера одного мужа Божия, под диктовку одного Святого Духа, записано вроде бы разное о причинах и источниках проклятий. Мы можем с вами попытаться подняться до осмысления этого парадокса, если вспомним некоторые заявления Священного Писания о месте Бога во Вселенной. Книга Неемии, 9 глава, 6 стих. «Ты, Господи, един! Ты создал небо, небеса, небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них». Книга Псалтирь, 49 глава, 12 стих. «Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Коль скоро Богу все принадлежит, коль скоро Бог творец всего, Он же создал эти законы вселенной, то, соответственно, и последствия нарушения этих законов также являются чьими? Божьими. Все, что на земле, Божье. И проклятие, которое на земле, тоже Божье. В том смысле, что Он создал закон, Он создал механизм причинно-следственной связи. Мы продолжим исследование этого очень важного вопроса во второй части нашей программы.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Вы наши любимые гости, желанные гости. И сегодня мы знакомим вас, вернее, продолжаем знакомить вас с теми, кто у нас уже тоже был в гостях. Это Роман и Серафима Канатовы. Очень интересные люди, такие глубоко посвященные Господу и в тех песнях, которые они сочиняют, которые Господь им дает, они именно о своих отношениях с Богом рассказывают. Мы знаем, что то, что вы уже слышали из их уст, что оно очень глубокое, производит впечатление. А сегодня разговор будет еще более интересным. Сегодня, как мы и обещали на нашей прошлой встрече с Романом и Серафимой, сегодня речь пойдет о мюзикле. Длительность мюзикла?
2: Почти два часа.
1: Почти два часа. Название мюзикла?
3: Магдалина.
1: Магдалина. Библейский сюжет.
3: Да.
1: Ведь вот вы, конечно, не единственные, кто обратились к этому сюжету. Давайте немножко тем, кто вдруг по какой-то причине не знает, что за Магдалина и какое отношение этот сюжет, как он вписывается в Евангелие, немножко, коротко расскажем. Но рассказывайте все-таки в том разрезе, как вы увидели, как вы прочитали эту историю и как вы ее воплотили в своем мюзикле.
3: Ну, это известный сюжет о женщине из города Магдал, которая была блудницей, и когда она познала Иисуса Христа, то Он ее простил и даровал ей новую жизнь. Причем не один раз так получилось, что вот Библия говорит, что изгонял в нее бесов много раз, да.
1: Не один раз, то есть у нее были, освобождения от этой пагубной, тяжелого, что ли, образа жизни, от этой пагубной, даже зависимости, ведь некоторые люди говорят, что это зависимость. А потом опять падение, правильно я понимаю, да? Из евангельского сюжета это следует.
3: Да. Угу. И Библия же как говорит, что 7 раз упадет праведник и 7 раз поднимется, угу.
1: Вот как интересно, Роман говорит, праведник упадет, да? Вот, казалось бы, ведь грешный должен упасть, а праведник-то он вообще не падающий. А на самом деле Священное Писание говорит, 7 раз упадет праведник и поднимется.
3: Даже если его кто-то не считает праведником на тот момент, на момент падения. И песня и сам мюзикл, он о переживаниях Магдалины, о том, как она скорбела в предыдущей жизни и как она радовалась в новой жизни, как она к этому шла к Богу.
1: Что такое предыдущая жизнь? Жизнь во грехе?
3: Да.
1: А новая жизнь?
3: Новая жизнь во Христе.
1: Жизнь во Христе. Не просто со Христом, а во Христе. Я очень люблю эту фразу. Жизнь во Христе. Мы живы, когда мы во Христе. Когда мы вне Христа, то это только видимость жизни, да? Хорошо. Чем сюжет вашего мюзикла полностью пришел в голову вам? То есть вы не заимствовали нигде эту историю?
2: Ну,
1: то, как вы ее изложили?
2: На самом деле сценарий к этому мюзиклу написала наша подруга, женщина из города Липецка, зовут ее Ольга Корнеева, и она была первым режиссером. То есть мы с ней ставили премьеру, к сожалению. Ей, по семейным обстоятельствам, она не смогла с нами дальше сотрудничать. И сейчас мы с новым режиссером показываем этот мюзикл. Но на тот момент мы как бы сценарий писала она. Естественно, это все обсуждалось. То сама идея мюзикла, она выросла просто как бы в общении, в разговорах. Потому что уникальность этого сюжета, да, вот нам, мы говорим, что вот история о Магдалине в Библии. В Библии нет нигде полноценной истории о Магдалине. Ну вот как мы, допустим, берем, читаем там, книгу Есфирь, да, там все понятно. Вот из главы к главе описывается, вот она жизнь, да, вот так, так, так и так. Нет конкретной какой-то истории. Мы в Библии, в Евангелиях мы читаем какие-то отрывки из жизни Магдалины. Вот Мы слышим, что там и была Магдалина, с которой начали.
1: Кстати, ее имя Мария, а жила она в городе Магдала.
2: Поэтому... Да, поэтому ее звали Магдалина. Угу. Кстати, город Магдала, историки говорят, что он славился тем, что там был, то есть он там был такие, как сказать, сейчас бы назвали, наверное, публичные дома, да, то есть вот ну, блудницы там жили. Угу. Вот. И то, что говорили, что она Магдалина, то есть это еще и характеризовало ее вот, ну, деятельность, скажем так. Вот. И когда мы читаем в Библии, да, вот она там отрывочно там, потом мы видим ее, да, она у гроба Лазаря вместе со своей сестрой Марфой, когда умер Лазарь и приходит Христос, вот опять появилась Магдалина. Магдалина глобальная, это мы видим, да, когда она приходит с мира, с благовониями, с драгоценнейшими, очень дорогими, на пир, да, и выливает это мира на ноги Иисуса. Мы опять ее видим, мы видим ее скорбящего
1: Христа. Если я правильно помню, то именно эта история описана во всех четырех Евангелиях.
2: Да, да. И то есть вот какие-то... И Магдалина у гроба. И вот объединить это в один сюжет, то есть мы взяли и все эти фрагменты в своем спектакле объединили в единую линию. То есть где-то, да, у нас художественное прочтение, что-то мы предположили, как оно могло быть. То есть об этом Библия не пишет, историки тоже об этом не говорят. Ну, как нам кажется, что это зрителю будет очень интересно. Но самое главное, то есть все это не для того, чтобы там красиво что-то сделать, чтобы там приукрасить, а для того, чтобы, наверное, показать, то есть вот когда мы говорили о Магдалине, почему именно Магдалина, это женщина, которая была блудницей, а стала, по сути, первым евангелистом. Mm-hmm. То есть первый евангелист был не Лука, не Матфей, потому что когда Христос воскрес, первый, кто его встретил, это Магдалина у гроба. И он сказал ей, иди и расскажи моим ученикам о том, что ты видела. И именно она первая
1: то
2: пошла.
1: То есть апостолам
2: да,
1: рассказала
2: Магдалина. Она рассказала о том, что Христос воскрес. А ведь Евангелие о том, что... Наше Евангелие о том, что Христос умер и воскрес. Угу. Вот, и получается, что Бог берет грешника, прощает ее, поднимает на огромную высоту. То есть вот пример Магдалины — это ну, такой очень яркий пример. То есть как бы низко ты ни упал, Бог любит тебя, прощает и может поднять на высоту. То есть это дает надежду любому человеку.
3: Вот и одно из главных действующих лиц — это не Магдалина, а Христос.
2: Да. То есть все равно и... центром мюзикла, по сути, является все равно Христос.
3: Да. То есть начинается, конечно, не с него, но приходит к нему все равно.
1: А какие еще главные персонажи в этом мюзикле?
3: Это фарисей Симон.
1: Немножко про него расскажите, какое отношение он имеет к истории?
3: Он, по задумке авторов, он соблазнил Магдалину.
1: Вот, то есть, будучи священнослужителем, будучи религиозным деятелем.
3: Да. Но потом мы видим, что он обратился. Тоже.
1: Раскаялся.
2: Да. Ну да, но в Библии тоже есть. То есть Симон — это такая фигура, которую мы о ней читаем в Библии. Потому что он был прокаженным, и Христос его исцелил от проказа. То есть, ну, как бы в израильском обществе считалось проказа как наказание за грех. То есть и то, что Симон был прокажен, будучи фарисеем, это был, ну, как бы нонсенс на самом деле. И Христос его исцеляет. То есть, значит, ну, то есть, как бы, и потом он, мало того, что он исцеляет, он приходит к нему в дом на пир, где и происходит, куда и приходит Магдалина с миром. То есть это в Библии это описывается, и мы вот берем, в принципе, это центральное место, наверное, в мюзикле, когда Магдалина приходит с мира, и Христос там говорит, ну, он поет там те слова, которые, наверное, для каждого человека должны быть, ну, как отдушины и надежды, что я приму любого, кто ко мне приходит.
1: Понятно. Я думаю, что для того, чтобы мы с вами получили представление о том, как выглядит этот мюзикл, он любительская съемка есть нескольких спектаклей. Как я вам сказала, телекомпания «Три ангела» планирует профессионально, на хорошем уровне снять этот спектакль. Пока еще таких съемок нет. А вот любительскую съемку давайте мы с вами посмотрим.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».

0: Ребята, прокомментируйте, пожалуйста, что мы сейчас видели. Это была сцена из мюзикла, да?
1: Да, это была сцена из мюзикла, когда представитель народа спрашивает, кто же это такой?
0: Об Иисусе Христе.
1: Да, об Иисусе Христе.
2: Интересно, что вот эта сцена как раз происходит после того, как Христос прощает Магдалину. То есть Магдалина приходит к Христу, Христос ее прощает, и один из...
0: Он ее просил, потому что она жаждала этого прощения,
2: да,
0: она его искала?
2: Да, она приходит, она просит прощения. Да,
0: а Христос может простить того, кто не желает прощения?
2: Я думаю, что Христос прощает всех, но не все люди принимают это прощение. То есть, как бы, там, кстати, вот интересно, что в мюзикле Магдалина не просто приходит как-то к Христу, ее зовет ее подруга, ну, по сюжету, у нее есть подруга, мы ее называем Анна. Это была женщина, которую побили камнями. И она приходит к Магдалине, хотели побить камнями, и она приходит к Магдалине и рассказывает в песне свою историю, как Христос и сказал людям, что кто первый без греха, бросьте в нее камень. И она говорит, что у тебя тоже есть надежда.
0: Давайте
2: пойдем.
0: Еще раз повторим эти слова. Кто первый без греха, первый бросьте в нее камень. Нам так нравится, к сожалению, бросать камни друг в друга. А кто из нас без греха?
2: Да, и она говорит о том, что он поможет тебе, то есть иди к нему. То есть она зовет, и вот эта песня «Кто он?» вопрос, она поется после того, как фарисей, есть один тоже из действующих героев, задает вопрос народу после того, как Христос, кто это, который прощает грехи? Кто может прощать грехи, кроме самого Бога? И звучит вот эта песня, вопрос, кто он? И в песне есть слова, может, он наш царь, может, Бог.
0: Здорово, очень интересно. Можно сказать, что вот посмотрев этот мюзикл, те люди, которые не особо хорошо знают евангельские сюжеты, которые вообще не особо знают историю Христа, что они лучше поймут вообще миссию Христа на земле?
2: Я думаю, да. Да, однозначно.
0: Вот, ну, как говорится, у каждого, я не знаю, у каждой вести есть свой способ, благодаря которому ее кто-то воспримет. Ведь кто-то воспримет только через песню, весть о Боге, евангельскую весть. Кто-то воспримет при чтении слова, кто-то воспримет вот при просмотре такого вот действия, которое разворачивается перед глазами. У вас в этом мюзикле какие задействованы виды искусства, так сказать?
1: Элементы.
0: Скажем? Да, элементы.
2: Мюзикл — это искусство, объединяющее в себя песню, танец,
1: театр.
2: Слово, потому что здесь, конечно, то есть, это драматургия, то есть там есть и драматические, есть и монологи очень сильные, то есть когда герой не поет, а говорит.
0: А при помощи танца что вы пытались решить?
2: Это интересно. Я даже бы не сказала, что это полноценный танец, то есть это скорее хореография, которая помогает создать вот эмоцию и движение на сцене. Потому что, ну, согласитесь, что когда люди спрашивают, вот как здесь, кто он, да, они же не могут спросить спокойно, стоя, кто он. То есть человек, когда в эмоции, особенно когда это толпа, она должна двигаться, то есть она всегда в движении. Поэтому, ну, естественно, как бы, как организованное движение, это всегда более интересно смотрится. Поэтому то есть мы используем элементы, скорее элементы даже хореографии. Я не могу сказать, что у нас там постоянно там все танцуют. Нет.
0: Это
2: все-таки это вид искусства, который, да, то есть и хореография, она не просто возникает стихийно, да, там где-то что-то. То есть ее, естественно, продумывают, чтобы она была. То есть если нужно движение вперед, то есть люди движутся вперед. Там, если нужны какие-то движения просто, там люди движутся там, в стороны. То есть, ну, понятно, что это.
0: Мы о мюзикле «Магдалина» говорили уже и на нашей предыдущей встрече с Романом и Серафимой. И когда мы сейчас с вами начали общение, то как-то я упустила из виду еще раз сказать, кем они являются в этом мюзикле. Серафима – хореограф.
2: Нет, я не хореограф. Хореограф у нас только ходяшка. Я, ну, как исполняю главную роль в этом мюзикле. Я по роли Магдалины.
0: Да, просто вы когда рассказывали о своем образовании, вы говорили, что вы...
2: Я закончила музыкальное училище. Я занимаю, я отвечаю за музыкальную часть в мюзикле, потому что я как бы как... Uh-huh. Дирижер. И исполняю главную роль.
0: Да, понятно. Прошу прощения, что я такая невнимательная слушательница оказалась. А у Романа какая роль в мюзикле?
1: У меня роль Симона, фарисея, который вот так пагубно повлиял на жизнь Магдалины.
0: Да. Но, тем не менее, это привело ее в конце концов, и его к спасению.
1: Да.
2: И, в принципе, и Симон это тоже приводит к спасению действия Магдалины, потому что именно после того, как она выливает мира, и Христос говорит о том, что любит тот, тот больше возлюбил, кому больше прощено. Да, Симон слышит эти слова, и он тоже раскаивается.
0: Да.
2: Он понимает.
0: И автор музыки — Роман.
2: И текстов песен.
1: И
2: текстов.
1: Господь.
0: Да, Господь. Господь на первом месте. Музыки и текстов песен.
2: Да.
0: Роман, немножко расскажите вот об этом, как это пришло, почему? Вот, про то, что вы получили сценарий от своей знакомой, я это поняла. А вот музыка и тексты песен, это как родилось и почему?
1: Ну, изначально планировал, что это будет мюзикл.
2: Да.
1: То есть,
2: сценарий уже писался конкретно для мюзикла.
1: Да, да, конкретно для мюзикла. И Серафимос, Ольга, они предложили мне какую-то пробную песню, что ли, написать.
0: Вы к тому времени уже, ну, много песен сочинили, но специального музыкального образования у вас нет, я так понимаю,
1: нет,
0: да?
1: Нет.
0: Вот, но тем не менее вы композитор-музыкант.
1: Да, слава Богу. Вот, и сочинив первую песню, она, в принципе, получилась неплохой, песня Магдалины, когда
2: она... получилась очень хорошая, я считаю.
1: Она поет ее в тот момент, когда она уже устала от своей греховной жизни, хочет вырваться из этого,
2: не знает, как
1: начать новую жизнь, но не знает как. Такая вот немножко напряженная, депрессивная такая песня была, но в то же время красивая.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И Серафиме с Ольгой она очень понравилась. Решили это дело не оставлять и продолжать. Попросили меня еще написать песни.
0: Да. Сколько еще песен вы написали?
1: Ну, всего около 20 песен там.
0: В мюзикле?
1: Да.
2: Сейчас, по-моему, 20, по-моему, да,
0: сейчас. Да. 20. Ага, если вы говорите сейчас, то это значит, что мюзикл продолжает жить, развиваться.
2: Ну да, на самом деле, да, от премьеры до вот...
1: До
2: настоящего времени, да, мюзикл, он изменился, да. Появились новые герои в мюзикле.
0: Ну, здорово.
1: Новые герои, новые песни, новые сцены.
0: А в каком году вы начали сочинять этот мюзикл?
1: Первая песня была написана в 2008 году.
0: В 2008. Можно сказать, вот, что весь период с того времени — это именно развитие мюзикла в вашей музыкальной деятельности? Или же вы другие песни тоже пишете?
1: Нет, тоже другие песни тоже пишу. И они отличаются по тематике, естественно. Там. Но мюзикл требует какой-то определенной сосредоточенности, свободного времени, которое не всегда находилось. Uh-huh. Вот. Как только находил возможность, было откровение какое-то свыше, не знаю, то тогда писалось.
0: Uh-huh. Ну, здорово. Да, это тема отдельного разговора, вот эти вот творческие процессы, как человек творит. А сегодня мне хотелось бы все-таки побольше о мюзикле поговорить. Вы упомянули самую первую песню. Как она называется?
1: Первая песня мюзикла называется «Вся мудрость мира». Это любовная история между фарисеем Симоном и Марией. Как развивались их отношения. Вначале это была любовь и песня о любви. Он говорит о том, что вся мудрость для него, вся мудрость мира для него ничто по сравнению с ней.
0: Понятно. Мы записали 4 песни из мюзикла, не в рамках мюзикла, а просто отдельно.
2: В концертном исполнении.
0: Да, в концертном исполнении. И сейчас давайте эту песню послушаем.
3: В гостях у телекомпании «Три ангела».

0: Песня из спектакля «Магдалина» в концертном исполнении Роман и Серафима Канатовы. У нас еще приготовлены для вас песни из этого мюзикла. Но все-таки для меня вот главное – это глубина, что ли, глубина, опять же, отношений с Богом, глубина развития этих отношений на примере Магдалины. Вот, Серафима, как бы вы сказали в той песне, которую мы сейчас только что слышали, вот какая она?
1: Ну, это первая песня мюзикла. Понятно, что здесь как бы идет только завязка, как бы вот всего, что будет происходить дальше. Угу. Но вот, как внимательный зритель, да, если вот... Тоже вот мы, когда читаем книги или смотрим что-то, мы же в себе в голове додумываем. Следующее, прям вот как только заканчивается

0: Я не буду раскрывать всех секретов мюзикла, да, почему и как это произошло, да. Хотя вот казалось бы, да, какая-то невинная вещь. Поэтому вот в этой песне о Христе как бы ничего нет. Ну вот оно.
1: То есть начало мюзикла, ну, по крайней мере, то, что я услышала, это когда Магдалина еще невинная девушка.
0: Да, да. Это просто девушка с обычной семьи.
1: Да.
2: Влюбилась.
0: Влюбилась.
1: Влюбилась, да. И хотя рядом, как вот вы говорите, буквально следующая сцена, это когда ее брат с сестрой говорят о Боге, а вот
0: а
1: это
0: ее,
1: вот...
0: А ее в этот момент нет, а она в этот момент на свидании. Да. И они тоже об этом там говорят.
1: Угу. Понятно. Да. А что же, нельзя влюбляться? Как же быть?
0: А как быть? Можно, но просто для меня все равно надо помнить о том, что Бог — это главное в нашей жизни. И она влюбилась, но она, помимо того, что она влюбилась, она сделала неправильный выбор. То есть она любовь к человеку поставила выше любви к Богу и выше его закона. И это привело, ну, не к тому.
1: Но вот то, о чем вы говорите, разве это не фанатизм? То, ну, полюбила
0: она
1: человека.
0: Полюбила.
1: А как можно
0: она
1: Бога?
0: Она просто полюбила, она согрешила. То есть и дальше по сюжету понятно. То есть, что она не просто была влюблена, то есть, ну, она совершила определенные действия, которые повлекли последствия.
1: А вот в наше время мы с вами живем в 21 веке, говорить о законе Божьем. Это старомодно? Это уже потеряло вообще свою силу? Или вы своим мюзиклом хотите другое сказать?
2: Наоборот, это приобрело наибольшую актуальность, потому что когда... потому что сейчас потеряны моральные ориентиры в этом мире. Каждый живет как хочет.
1: А может быть, они счастливы поэтому? Они вот освободились от законов? Или
0: я
1: от
0: думаю,
1: закон...
0: что
2: нет,
0: люди,
2: от,
0: которых...
2: от последствий его неисполнения никто не освободился. Потому что закон — это, по сути дела, правило счастливой жизни. То есть, если
1: то есть вы утверждаете,
2: быть...
1: что люди, которые в грехе, ну, так скажем, в каком-то привлекательном, приятном и соблазнительном грехе, они несчастливы?
2: В какой-то момент они могут почувствовать себя счастливыми, но закон позволяет быть счастливым на протяжении всей жизни. Не только какой-то его коротенькой части, а потом расхлебывать последствия. Да?
0: Вот ну поэтому... вот в мюзикле это ярко видно. То есть Магдалина в этот момент, она счастлива. Но что происходит потом?
2: Да.
1: Угу. 2 часа длительность мюзикла.
0: И, кстати, я перебью.
1: Да,
0: вот вопрос в том, что актуально ли это сейчас. Наш мюзикл заканчивается. Вот последняя сцена нашего мюзикла, последняя песня. Мы на сцене все, ну это уже раскрываю секрет, мы стоим все в современных одеждах, и только Христос остается таким же, как он был весь мюзикл. То есть это тоже вот отсылка к тому, что Христос, он как тогда вот был такой, и сейчас для нас он такой же. То есть он во веки тот же.
1: То есть вы хотите сказать, что то, о чем говорит Евангелие, то, что вы раскрываете через свой мюзикл, это
0: актуально для нас.
1: Актуально для нас.
0: Сейчас
1: да. Актуально вот для, я не знаю, там, для... я даже уже все названия этих браков-то и не вспомню. Не знаю, там, полигамные... ну, я не знаю, какие-нибудь еще... Ну, люди ведь нашли способы как-то вот взаимодействия в браке такими, что ли, сделали их такими разнообразными. И вот то, о чем вы говорите, это в 21 веке актуально.
0: Ну, мюзикл, наверное, скорее не о браке, а мюзикл о том, как, ну, как бы действия, да, ведут к определенным последствиям. Никто не, ну, то есть, вот как бы, может быть, да, там люди считают себя счастливыми, да, но к чему это в итоге приведет? То есть мы часто не
1: ну,
0: видим.
1: А им все равно, к чему это приведет. А если он будет счастлив при этом?
0: Ну, будет ли он счастлив? Ведь Магдалина, ну, мы же показываем в мюзикле. То есть, вот там, допустим, есть герои, которые тоже считают себя счастливыми и пытаются удержать Магдалину от того, чтобы она пошла ко Христу. И Магдалина отвечает там одному из героев, да, который говорит о деньгах, да, ты же будешь без денег, а он говорит, что. Нельзя за деньги купить спасение души. Угу. Что вот это внешнее какое-то счастье, то есть оно не дает покоя именно душе.
1: Угу. А вот у меня, например, такой ответ на этот вопрос. Вот когда люди, ну, не знаю, наслаждаются какой-то вот гламурной жизнью, такой блестящей, такой глянцевой, когда, ну, казалось бы, они купаются в роскоши, Ну, просто у меня знакомых таких не,

0: так уж мало оказалось, ну, потому что моя жизнь так сложилась, я просто вижу, что эти люди так часто несчастливы.
1: Ну вот.
0: Так часто они несчастливы. Они в этом себе боятся признаться. Но, тем не менее, наступает мгновение, когда они именно об этом заявляют, потому что им очень плохо, им очень тяжело. Вот я бы сказала, что ну вот, вне Бога нет ни одного наслаждения, которое принесло бы подлинное счастье. Ни одного, нет ничего. То, что мы говорим, ой, ну вот он погрешит, вот он сейчас поживет счастливо, ну а потом он одумается к старости, ему, как сказать, там ему уже ничего и хотеться не будет. Вот дело в том, что пока мы живем во грехе, нам плохо, у нас счастья нету. Сколько бы у нас ни было денег, сколько бы у нас ни было, я не знаю, там высокопоставленных друзей, сколько бы у нас ни было такого внешнего глянца, это все равно, это да. все равно несчастье.
1: Да, и в принципе тоже это показывается на самом деле, потому что она вот там показывается красивая жизнь, там девушки, они там танцуют, там яство, все, но она в какой-то момент падает и говорит, я так устала продолжать этот путь.
0: Да.
1: То есть вот нет понятно. В этом счастья.
0: Скажите, пожалуйста, есть ли такая песня, в которой концентрированно представлена, вот какая она стала? То есть что изменилось в ее жизни, когда ее исцелил Христос да. от ее вот... Это ведь да, целый огромный песня. Комплекс особенностей. Не случайно говорится, что он изгнал из нее 7 бесов. Представляете, 7 бесов, что это такое?
1: Да, есть такая песня, но для меня вообще этот момент, мне кажется, он ключевой вообще в мюзикле. Это не одна песня, для меня ключевой момент — это две песни, ну, как бы вместе. Это песня Марии, после нее песня Христа. Mm-hmm. Это момент, когда Мария приходит на пир к Симону с мира. Это драгоценное благовоние, масло, да, которое было очень драгоценным, и это мира использовали для того, чтобы помазывать в цари, и мертвых мазали этим миром перед погребением. Вот. И Мария приносит это благовоние и выливает на ноги Христа, и она вот несет это и поет песню. Песню именно о том, то есть вот, что она идет с этим миром в благодарность за то, что он сделал для нее. И в этой песне она говорит о том, что она признает его царем. И она говорит, что если я могла свою жизнь отдать за тебя, потому что ты сказал, что скоро уйдешь от нас. То есть она это делает, понимая. И Библия говорит о том, что Мария, в принципе, единственная, кто воздал почести Христу как царю и как... То есть и приготовил на смерть до смерти. То есть остальные это сделали уже после смерти Христа. И Христос в Библии говорит, что везде, где не будет проповедана Евангелие, в добрую память о ней будет сказано и о том, что она сделала, ибо она приготовила тело мое к погребению. Угу. Вот. И вот это вот как бы... И получается, что когда мы ставим мюзикл, мы, вся наша команда, нас 45 человек, мы помним о том, что мы делаем Евангелие живым, потому что мы рассказываем об этом, о том, что Христос говорил. То есть, угу. Вот да, вот эта песня.
0: Давайте послушаем ее.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».

0: Спасибо вам большое, Роман, Серафима, Канатовы у нас сегодня в гостях. Спасибо большое за то, что вы несете Евангелие через ваши песни, через ваш мюзикл и через то, как вы живете.
1: Вам спасибо большое.
0: Да.
1: Мы надеемся, что наш мюзикл все-таки удастся показать на вашей телекомпании. Будем молиться об этом.
0: Да, мы тоже на это надеемся. Телекомпания «Три ангела», она существует исключительно на пожертвования вас, дорогие наши зрители. А проект серьезный, большой. Мы надеемся, что Господь обеспечит нас средствами для того, чтобы мы могли его здесь осуществить. Спасибо большое, что вы были здесь с нами. Самых больших вам благословений. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Сегодня мы начинаем с вами цикл программ, которые, надеемся, будут выходить регулярно. И этот цикл будет посвящен исследованию сути великих религий нашей планеты. Великими их называют потому, что они оказали серьезное влияние на формирование представления о нравственности, о том, как началась жизнь на нашей Земле, что хорошо и что плохо. Сегодня мы начнем с вами разговор о священных книгах этих великих религий. Их называют священными книгами, священными текстами, священными писаниями, и они как раз и рассказывают нам о том, что каждая из религий предлагает в плане нравственности, что каждая из этих книг утверждает о том, что такое добро, что такое зло, и как описывает происхождение жизни на Земле и как говорит о конечной цели человеческого существования. Однажды, когда в Нижнем Новгороде я преподавал на государственных курсах повышения квалификации служащих библиотек, и в той лекции мы рассматривали некоторые вопросы нравственности, я сделал ссылку на Библию и процитировал небольшой отрывочек оттуда, сопроводив эту ссылку словами «Вот что говорит Священное Писание». Сразу же одна из слушательниц подняла руку и спросила: «А какое из священных писаний вы имеете в виду?» Сегодня в России люди знают о том, что есть целый ряд книг, которые носят это имя. Есть книги, за которыми стоят миллионы. И эти миллионы считают, что та или иная книга является единственно верной. Какие священные книги в действительности можно назвать священными поистине, по сути? Какие из них в действительности несут высокие идеалы нравственности? Скажите, какая книга ассоциируется у вас со словосочетанием «Священное Писание»? Очевидно, большинство из вас ответят «Библия». В странах, откуда мы родом, мы русскоязычные, Библия традиционно воспринимается как «Священное Писание». Некоторые, возможно, ответят на этот вопрос «Коран». Те, кто родился и вырос в республиках Азии. Те, кто родился в Индии, назовут Веды. Те, кто родился в Китае и является приверженцем конфуцианства, скажут, что священной книгой являются книги, систематизированные и написанные Конфуцием. Итак, давайте начнем разговор о великих религиях, пытаясь посмотреть повнимательнее на главные книги, которые в этих религиях почитаются священными. Главным образом, в рамках вот этих двух программ, теперешней и следующей за ней, мы попытаемся посмотреть на такой вопрос, как «Из чего состоят эти книги и когда они были написаны?» Итак, первая по древности, первая по времени происхождения книга – это Танак, священная книга иудаизма. Эта книга более известна под названием «Ветхий Завет», как первая часть Библии. Слово «Танак» является аббревиатурой. Первые две буквы этого слова, «Т» и «О», являются начальными буквами в слове «Тора», что означает «закон». Это первые пять книг, пятикнижье Моисеева. Далее, вторые две буквы «Н» и «А» являются начальными буквами в слове «Набиим», с древнееврейского «пророки». И, наконец, последняя буква «К» является начальной в слове «кетубим» – «писание». Итак, «то», «тора», «на», «набиим» и «ка» – «кетубим» и составляют «танак» – священную книгу иудаизма, канон Ветхого Завета. В каноне Ветхого Завета в иудаизме, в Танаке, 22 книги. Если вы откроете Библию и сосчитаете количество книг в вашем, предположим, синодальном переводе, то вы насчитаете 39 книг вместо 22, которые находятся в Танаке. А почему произошло так? Почему в христианском каноне Ветхого Завета, который, по сути, должен бы представлять то же самое, что и Танак, оказалось большее число книг. На самом деле количество книг одинаково. Просто группировка книг несколько иная. В Ветхом Завете, который используется широко в христианстве, и в Танаке. Ну, например, так называемые «малые пророки», 12 числом, они объединены в Танаке в одну книгу. Она так и называется «Книга 12». Наши две книги, наши в смысле, к которым мы привыкли, это книга «Первое царство» и «Второе царство», представляют в Танаке одну книгу, книгу Самуила. Далее еще один пример, книга Ездры и Неемии, которые у нас представлены как отдельные книги, в Танаке вновь составляет одну книгу и так далее. Все книги, которые есть в Танаке, есть и в Ветхом Завете, равно и наоборот. Количество книг определяется просто разной группировкой материала, разной группировкой текста. Важно упомянуть также, что в канон Ветхого Завета, будь то в иудаизме, будь то христианский, никогда не входили так называемые апокрифические книги. Слово «апокриф» является греческим словом и означает «тайный». Это книги, которые были добавлены в Ветхий Завет достаточно поздно в истории христианства, а именно в XVI веке на Тридентском соборе. Эти книги, когда помещаются в текст Библии, обыкновенно помечаются как неканонические. Это книги, которые не входили в Танак, не входят до сих пор и никогда не входили в канон Ветхого Завета, которым пользовались христиане. Возможно, у нас будет с вами как-нибудь время поговорить о том, что представляют собой эти книги, как они появились и каково их содержание, которое как раз и определяет ответ на вопрос, почему они не являются частью канона. И, пожалуй, последнее, что важно упомянуть о Танаке, это время написания. Первые части, первые 5 книг, были написаны в 15 веке до нашей эры. Последние книги были написаны в 5 веке до нашей эры. Таким образом, общее время написания Танака, канона Ветхого Завета, составляет около 10 веков. На протяжении этого времени около 30 авторов принимали участие в составлении канона. Итак, сегодня мы начали с вами цикл бесед под общим названием «Великие религии мира». И мы начали разговор о самых известных книгах, почитаемых священными писаниями в этих религиях. Самая древняя из них – Танак, священная книга иудаизма, или Ветхий Завет, как называют эту часть христиане. Надеемся, что мы сможем продолжить этот разговор во время нашей следующей встречи, где мы поговорим о Ведах, о Весте и иных книгах представителей иных великих религий. Всего вам доброго, до свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Мы продолжаем разговор на тему «Сила благословения». Во время первой части сегодняшней встречи речь шла о том, что ребенок не знает, кто он и каков он. И первая информация, которая в этом отношении представляет для него основу построения мнения о себе, это слова его родителей и членов семьи. Библия раскрывает нам духовные механизмы действенности слов, говоря о том, что когда человек произносит Божьи слова, он тем самым озвучивает Божью волю и дает Богу право действовать. Однако есть и иные слова, слова проклятия, противоположность благословениям, и они по природе свои бесовские. Дьявол, бесы подталкивают человека на то, чтобы произносить проклятия, и тогда они обретают право действовать. Продолжая разговор на эту тему, давайте посмотрим с вами на несколько иллюстраций Священного Писания, которые демонстрируют силу слов. В данном случае страшный пример силы проклятия. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 24 и 25. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: „Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы“. И отвечая, весь народ сказал: „Кровь его на нас и на детях наших“». Есть попытки истолковать эти слова не в том смысле, в котором изначально они были сказаны. В Библии слова «кровь их на них» означает несение вины. А здесь взрослые говорят: «кровь его, праведника, на нас и на детях наших». То есть осуждение его на смерть, вот это преступление, когда безвинный осужден на казнь позорную, вот это на нас и на детях наших. Значит, мы несем ответственность. И хотя верно то, что сказал это не весь народ иудейский, и хотя верно то, что там перед Пилатом стояло ограниченное число людей, но стояли, в первую очередь, вожди, которые имеют право говорить от имени всего народа. И далее, в скором времени, в исторической перспективе, последовало исполнение этих слов. 70-й год нашей эры стал национальной трагедией для Иудеи. И страшное творилось. Вот небольшой абзац из книги автора по имени Дерек Принс «Благословение или проклятие ты можешь избрать». Эти слова сочетали два вида проклятия. Наложенное на себя проклятие, то есть кровь его на нас, говорят взрослые, и проклятие, переданное своим потомкам, и на детях наших, сказали взрослые. Объективная запись истории подтверждает действие их обоих. В течение одного поколения римские армии разрушили Иерусалим. Все население было либо убито, либо продано в рабство. Когда мы читаем повествование иудейского историка Иосифа Флавия «Иудейская война», он описывает страшное состояние того периода, когда дело доходило даже до людоедства. Это была страшная эпоха. И именно это произошло, помимо всего прочего, поскольку народ сам на себя навлек эту судьбу. В Священном Писании есть и иные примеры того, как слова родителей, негативные слова, слова проклятия с точностью исполнялись в жизни детей. Но наша тема сегодня – сила благословения. И на этом нам необходимо сконцентрировать свое внимание. Послушайте древний текст, которые часто читают в церквах разных направлений. Большинство из вас, полагаю, знают его наизусть. Книга «Числа», 6 глава, стихи с 24 по 27. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Какова значимость этих слов? Что происходит, когда священнослужитель произносит эти слова? Давайте посмотрим несколько стихов перед этим, начиная с 22-го. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Дальше звучат слова, которые я только что процитировал. И дальше объясняется механизм, 27 стих. «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». То есть, что происходит, когда человек произносит Божьи слова, слова, отражающие Божью волю, слова, передающие Божьи пожелания, благодать и благословения? Что происходит в момент произнесения человеческих слов? «Я, – говорит Господь, – благословлю». То есть Богу, чтобы благословить, в данном случае нужны люди, которые на земле призывали бы Его имя на какую-то группу людей. Бог говорит, я благословлю тогда, когда вы будете благословлять, то есть произносить благие слова сообразно моей воле. И многие, естественно, задают вопрос, а что Бог не может сам напрямую благословить? Конечно же, может и часто благословляет, но Он установил способ, благодаря которому мы можем быть служителями благословения. Мы можем быть служителями благословения в том смысле, что, произнося Божьи слова и давая Господу право таким образом теперь действовать, а слова Его живы и действенны, мы открываем сокровищницу Божьей силы, Божьих благословений и всего того добра и блага, которое Господь приготовил. Еще раз очень важно подчеркнуть, человеческое слово само по себе, кроме психологического эффекта, силы много не имеет. Но Бог говорит, если вы произносите то, что я вам говорю произносить, то тогда я буду благословлять. И у Божьего слова, у Божьего благословения есть великая сила. Итак, я благословлю их, говорит Господь. Теперь еще применительнее, уже применительно непосредственно касательно семьи. Книга «Бытие», 48 глава, 20 стих. «Бытие 48:20. Это описание эпизода, когда престарелый патриарх Иаков благословляет детей Иосифа. Итак, читаем 48:20. «И благословил их в тот день, говоря, Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии». Что означает эта фраза? Что значит «Тобою будет благословлять Израиль»? Посмотрите, как этот текст выглядит в одном из переводов на русский язык, перевод Санчина. «Тобой да благословляет Израиль». То есть это призыв. Пусть Израиль, то есть народ, речь идет о будущем, если верить синодальному переводу, «тобою будет благословлять». То есть в будущем речь уже не идет о благословении самого патриарха Иакова. Израиль, израильский народ должен благословлять, или пусть благословляет своих детей, своих внуков. И дан текст. Текст какой? «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасе». Таким образом, перед нами дан текст, текст благословения, текст, который можно использовать для того, чтобы благословлять своих детей и внуков. Давайте рассмотрим, как это понимается в израильском народе уже давно. Я читаю из классического комментария Санчина. Это отразилось в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах. Отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами: «Да сделает тебя Всевышний, как Ефраима и Менаше». У Ефраима и Менаше было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Вопрос. Как звали отца этих двух молодых людей? Иосиф, уже было сказано. Как звали маму и кем она была? Она была дочерью египетского жреца. Это серьезное дело. Это означает, что они жили, эти мальчики, в окружении язычества. То есть все родственники были язычниками не просто, а высшая каста язычества. То есть они принадлежали к жреческому сословию. То есть там и оккультизм был, и всевозможные магические обряды, и сама философия, само мировоззрение, да еще и богатство, потому что земли жрецов, как говорит Библия, они не подвергались налогообложению и так далее. То есть это были соблазны большие. Но, как написано дальше в комментарии, несмотря на то, что они выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками-пастухами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были так же верны Богу отцов и традициям семьи, как Ефраим и Менаше. То есть говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии, мы желаем своим мальчикам чего? Чтобы они так же твердо стояли в вере, чтобы, несмотря на разные обстоятельства и соблазны мира, богатства ли, похоти ли, удовольствия, чтобы они ушли страдать с народом Божьим и получили вечную награду. Вот смысл этого благословения. Потому есть все основания, есть логика в том, чтобы вот эти слова «Тобой пусть благословляет Израиль, народ израильский, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассию, чтобы их использовать для благословения во всех семьях». И я напомню теперь, что Новый Завет был заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. И я напомню, что апостол Павел в послании к Галатам пишет, «Если же вы Христовы, то вы, пожалуйста, что дальше? Семя Авраамова, и по обетованию наследники, мы наследники всех благословений, которые Господь приготовил для своего народа во все эпохи истории земли». Потому вот это есть заповедь для всех родителей, это есть заповедь для всех, кто хочет, чтобы Бог теперь действовал через наши слова, через слова родителей, бабушек, дедушек и так далее, чтобы благословлял наших детей, наших внуков, правнуков и далее. Это отразилось в обычае благословения не только касательно мальчиков. Давайте посмотрим в отношении девочек. Книга Бытие, 24 глава, стихи 59 и 60. Это эпизод, рассказывающий о том, как в далекой стране нашли невесту для Исаака. И перед тем, как она отправилась в далекий путь, было произведено нечто очень важное. Прочитаем 24 глава книги Бытие, стихи 59 и 60. «И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его». И 60 стих говорит, «И благословили Ревеку, и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих», и так далее. То есть, когда отправляются в дорогу дети, их благословляют. Еще одно место, где благословение на девочек, книга Руфь, 4 глава, 11 стих. Руфь, 4 глава, 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели». И вот дальше идет благословение. «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретая богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой», и так далее. То есть мальчиков благословляют и девочек благословляют. Им желают, чтобы Бог в их жизни соделал то же самое, что в жизни патриархов, чтобы в их жизни произошло то, то же самое благое, не те ошибки, которые патриархи делали, нам этого не нужно, а вот именно то, что Бог делал, то, что Всевышний подарил, чтобы вот это все теперь было и в жизни наших детей. Итак, это заповедь, это обычай, который засвидетельствован на страницах Священного Писания. И в результате, когда мы подходим с вами уже к эпохе служения Иисуса Христа, мы находим, что даже сам Он, Спаситель наш, получил благословение при рождении. Послушайте из Евангелия от Луки, 2 главы, стихи с 25 по 28 и 34. «Кто благословил Иисуса? Старец Симеон, которому открыто было Духом Божьим, что он увидит спасение Израиля. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал». Дальше идет текст. Текст, и вот 34 стих говорит: «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его», и далее по тексту. То есть Иисус Христос даже, Сын Божий, родившись, получил благословение. Благословение мужа Божия, который был близок к Господу, чтобы через это благословение, через слова человеческие, Господь смог благословить Иисуса. И когда уже Иисус вырос и совершал свое служение, то, как рассказывает нам евангельское повествование, Он также благословлял детей. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Иисус считал благословение детей настолько значимым, что Он готов был прервать свой разговор со взрослыми, благословить детей и только после этого продолжить свое служение дальше. То есть мы находим, что в обществе Господнем это было распространено и было обычным явлением. Теперь поговорим о том, как благословлять. Модели благословения. Первый очень важный момент. Книга «Бытие», 49 глава, 28 стих, который фактически заканчивает рассказ о том, как патриарх Иаков благословил каждого из своих сыновей, говорит о том, что вот благословение, которое сказал Иаков, и дал благословение, вот ключевой момент, каждому свое. То есть, если вы прочитаете благословение сынам Иакова, они все разные, потому что все дети разные, у них нужды разные, у них проблемы разные, изъяны характера разные, потому и благословлять их нужно по-разному. Вот это первый принцип. То есть, есть базовые тексты благословения, мы к ним еще сегодня вернемся, но помимо этих базовых, вот таких вот для всех предназначенных, дальше благословение, оно формулируется и произносится для ребеночка каждого отдельно. Что нужно вашему ребеночку? Нужно ему, чтобы он был более собранным, более организованным? Нужно, чтобы он был более радостным? Нужно ли, чтобы он был более общительным? То есть, что вот в характере представляет какой-то изъян или какую-то потенциальную сулит беду для ребеночка? То есть, в чем он должен бы возрасти личностно и духовно? Вот именно в этом, по Слову Божию, найдя соответствующие обетования Священного Писания, которые описывают, какова воля Божья для детей, для всех нас, вот именно этими словами нужно благословлять применительно к конкретному дитя. В небольшой книжечке, которая называется «Ежедневно благословляйте своих детей», автор Мэри Руф Своуп пишет так: «Именно так мы должны благословлять своих детей и внуков. Благословениями, которые им подходят, которые специально рассчитаны на их возраст, характер, личность и таланты. Но чтобы быть в состоянии так благословлять, необходимо знать ребенка, жить его жизнью, его интересами, слушать его истории, расспрашивать его. То есть должна быть вот эта живая связь между поколениями, чтобы родитель или вот прародитель был в состоянии сформулировать то благословение, которое ребеночку именно нужно. Далее, говоря о моделях благословения, мы можем посмотреть на то, как патриархи благословляли. 48 глава, стихи с 8 по 10 и с 14 по 16. Мы увидим там следующее. Во-первых, физический контакт. Сказано, поцеловал их и обнял их. И второе, руку свою положил на голову каждого из них. Вот что происходит при благословении от родителей или прародителей. Поцеловал, обнял, возложил руку на голову. Дальше идет пожелание. Да благословит Господь. Бог да сотворит тебе. И так далее. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в том отрывочке, к которому мы уже обращались, в стихах 13 и 16 написано, что детей приносили, чтобы Иисус благословил. То есть, неся своих детей, родители несли их с этой целью. Скажите, откуда вообще такая мысль могла прийти, что учитель вдруг будет благословлять? Видите, что это было для них обыденным. Они знали, что этим занимаются, что это вполне естественно. Это было обычаем. И как Иисус их благословлял, сказано, обнял их, возложил руки и благословил. Вот это модели благословения. Вот что происходит на физическом уровне. Теперь, что касается стратегии замечания. Когда мы начинаем изучать эту тему, то очень часто родители мыслят так – но я же не могу только позитивное постоянно своему ребенку говорить, потому что в действительности он вот и бывает и лень проявляет, там и несобранность, и непослушание и так далее. Если я буду говорить только позитивное, так говорит, ты умница, да, так все нормально, никаких проблем, то тогда я не смогу его реально воспитывать. Это в действительности резонный вопрос. Поэтому давайте хотя бы немножечко времени посвятим разговору о том, как делать замечание и как выражать свою мысль, когда ребенок в действительности нуждается в коррекции. Вот в Библии много на эту тему сказано, у нас времени очень мало, потому обзорно хотя бы. Деяния апостолов, 18 глава, стихи с 24 по 26, описывает человека по имени Аполлос. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях. Сказано, что он говорил о Господе как? Кто помнит? Правильно. Он говорил и учил о Господе правильно. И дальше странная фраза. «Зная только крещение Иоаннова». И дальше Акила и Прескила пригласили его в дом и точнее объяснили ему путь Господень. Смотрите, как большинство бы сказали сегодня. Аполлос учит о Господе неправильно, не знает учения Христова. Только у него начатки учения. Он только про Иоанна знает, больше ничего не знает. Давайте мы его наставим истине. Понимаете? То есть то же самое можно описать. В целом правильно, да. И нужно признать, что ты молодец, ты стараешься, ты много знаешь. Но вот есть кое-что еще. То есть вначале должно прозвучать утверждение, похвала. Вначале нужно поддержать и укрепить ребеночка, любого человека, взрослого. В данном случае о взрослых людях идет речь. А потом сказать, а хочешь ли больше узнать? Ты можешь еще лучше. Вместо того, чтобы сказать... «Ты что сегодня тут говорил? Ты что, не понимаешь, где тебя учили?» И пошло-поехало. То есть можно, дорогие, и вот сидящие здесь служители церкви знают, о чем я говорю, можно к одному слову в проповеди прицепиться и на этом построить критику и целую книгу написать, что тот-то там-то сказал неправильно. Понимаете? Вместо того, чтобы действовать, как Библия велит, «все правильно было сказано». Но, может быть, в отношении этого слова стоит подумать, и сесть, и подумать, и предложить. То есть модель какова? Позитивизм. И на этом фоне легко услышать какие-то коррекции. И Библия говорит об этом очень много, очень много. Говорил и учил о Господе правильно, но нужно точнее. А вот из книги Откровения, пожалуйста. «Вести семи церквам». Вторая глава, стихи с 1 по 4, «Весть Ефесской церкви». Сказано, «Знаю дела твои, и то у тебя хорошо, и развратных ты не можешь сносить, и имеешь терпение, и ради имени моего трудился и изнемогал, но имею против тебя». Да, то есть, видите, вначале что? Вначале благословение, похвала, а потом и необходимая коррекция, необходимое и замечание, и призыв к исправлению. То же самое мы читаем и далее. «Знаю твои дела», стихи с 12 по 14, перечисляется «все доброе», «если оно есть, обязательно это надо отметить», «но имею немного против тебя». То же самое мы находим в стихах с 18 по 20 и так далее. То есть, когда нужно сделать замечание, мы начинаем его с чего? С положительного. Мы хвалим и отмечаем, и признаем, вот это в тебе хорошо. И вы знаете, когда вот это вначале говорится, то тогда легко услышать, в чем еще надо исправиться. То есть, сегодня наша тема – сила благословения. Теперь, как именно благословлять? Для деточек мы произносим, в частности, для дочерей, книгу «Числа», 6 главу, стихи с 24 по 26, вот стандартный текст, согласно апостольским писаниям, «Вы царственное священство, все вы можете благословлять, в особенности своих детей, этим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя» и так далее. И для дочерей добавляем «Бог да сотворит тебе, как Саре, Ревеке, Рахиль и Лии». И дальше уже благословения, которые этому ребенку непосредственно нужны, в зависимости от ситуации, от графика, от напряженности ситуации в тот или иной момент. Для сыновей мы произносим числа 6 главу стихи с 24 по 26, и далее Бытие 48:20 «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». А после этого следует то, что необходимо для ребеночка именно вот на этот день. Я свидетельствую вам,

Обязательно нужно сделать, как учит Священное Писание. И, в принципе, утром и вечером – это два таких момента, когда детей можно благословлять. Желаю, чтобы вы и ваша семья на опыте своем собственном, на жизни и судьбе своих детей, внуков и правнуков познали силу благословения. «Благословляйте, – говорит Священное Писание, – ибо вы к тому призваны». Да благословит вас Господь!

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Наш мир сегодня находится в депрессии, в несчастье только лишь из-за того, что люди хотят продемонстрировать свои планы, вместо того, чтобы стараться понять, в чем заключается план Божий о них. Христос сделал то же самое со своими учениками. Ведь апостолы пришли ко Христу посмотреть, что они могут иметь от общения со Христом. Знаете ли вы, какая главная причина спора всегда была между учениками?

0: Они все были уверены в том, что Христос однажды восстановит или установит, создаст свое царство. И вот когда это произойдет, ну кто же займет наилучшие, более почетные места в этом царстве? Петр, который был самым таким смелым, как у нас говорят, самым говорливым в группе учеников, однажды он не выдержал, уже подошел ко Христу. Помните, там в 9 главе Евангелия от Матфея он говорит, подошел ко Христу и говорит: «Иисус, мы оставили все. Вот 3,5 года мы ходим за тобой. Скажи, пожалуйста, вот так, давай поговорим на чистовую, откровенно. Что нам за это будет?» Другими словами, «Иисус, мы делаем все это как будто бы для тебя». Но в сущности мы это делаем для себя. Мы говорим, что ты наш Господь, мы говорим, что мы любим тебя, и мы совершаем служение, помогайте, тебе. А на самом деле это немножечко по-другому. Вы помните, 2 ученика Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, однажды пришли ко Христу и говорят: «Нам бы нужно с тобой поговорить наедине». Наверное, они отвели его в сторону и говорят: «Вот слушай, скоро ты устанавливаешь свое царство, и мы думаем, что это было бы нормально, если бы один из нас сел по правую сторону, другой по левую сторону». То есть у них был свой конструктивный план. Трудно было, странно было Христу смотреть на них. И Христос с его невероятным терпением не сказал им в тот момент: «Знаете, мне, наверное, придется избрать других 12 учеников, потому что вы, мужики, так ничего и не поняли». Христос так не сказал. И вот то интересно, когда мы изучаем жизнь учеников Иисуса Христа, когда они продолжали следовать за Иисусом, изумительные изменения происходили в их жизни. То, к чему я вас сегодня хотел бы пригласить. Если мы терпеливо, с доверием начинаем следовать за Христом, шаг за шагом происходят удивительные изменения в нас и вокруг нас. Потому что мы не идем просто за человеком, мы не совершаем чью-то волю, мы следуем за самим Богом. И вот эти мужчины в течение 3,5 лет один за другим оставили свои личные планы и приняли ту перспективу их жизни, которую предложил им их учитель. Нам сегодня, наверное, тоже непросто отказаться от своих амбиций, от своих хорошо продуманных планов и сказать: «Господи, я доверяю полностью Тебе. Единственное, что я хочу в моей жизни, видеть Твой образ впереди себя, слышать Твой голос и день за днем следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел». И вот пришло то время, когда Иисус смотрел на своих учеников и говорит им: «Теперь я вижу, что вы готовы, чтобы я вам поручил самую главную, самую ответственную задачу, которая когда-либо вообще в истории человечества была поручена людям. Я доверяю вам свое Евангелие, благую весть». Потому что теперь, после вашего следования за мной, вы готовы для этого. Я знаю, что сейчас, говорит Христос, вы готовы быть моими свидетелями. И сейчас каждый из учеников Христа был готов пожертвовать, послушайте внимательно, свои личные планы, кроме одного ученика. Это был Иуда Искариот. Какую миссию Христос поручил своей церкви? В последней главе Евангелия от Матфея мы читаем в 19 стихе: «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И второе поручение – это чтобы мы проповедовали Евангелие, закончили дело Божие на этой земле. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Так. Ох, жмурки уж эти ваши.
5: Игра, сейчас поиграем.
4: Ну, ладно,
5: мы вас сейчас раскрутим. Давайте,
4: текучечка. Поймал. Так, кто это?
6: Да, это Валя.
4: Это Вадик.
7: Правильно угадал.
5: Правильно.
4: Да?
6: Вот. Весело.
4: Неприятная игра, слушайте, в самом деле.
5: А что неприятная?
7: Она очень интересная.
4: Ничего не видно. Смотря для кого весело. Для тех, кто хлопает в ладоши, в самом деле весело. А для тех, кто с завязкой на глазах, абсолютно не весело. Того и гляди, упадешь.
6: Да, как слепой.
4: Совершенно верно.
7: А слепым быть страшно?
4: Мне очень страшно.
5: И мне страшно. Не нарисуешь ничего. В автобус не сядешь в нужный номер.
7: Или вот когда в этом же автобусе тебе кондуктор отдает деньги, и ты не видишь, какие они.
4: Совершенно верно.
6: Дядя Афанасий, а вы знаете какую-нибудь интересную историю про слепого?
4: Знаю.
6: Расскажите,
7: пожалуйста, Афанасий Филиппович. У вас очень интересная история. Расскажите.
4: Я знаю одну историю про одного слепого человека. Его звали Вартимей. Он стал одним из самых счастливых людей в свое время. Было это давным-давно. Жил-был один бедный слепой человек. Звали его Вартимей. Он сидел при входе в город Иерихон и просил милостыню. Однажды в этот большой город шел Иисус, и много народа было с ним. Услышав об Иисусе, Вартимей стал громко кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Только Иисус мог ему помочь. Многие заставляли его молчать, но слепой кричал громче: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус услышал его голос среди шума огромной толпы и велел его позвать. Привели Вартимея к Иисусу и спросил его Христос: «Что ты хочешь от меня?» Слепой ответил: «Учитель, я хочу увидеть!» Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя!» И Вартимей в эту же секунду стал видеть. Он очень обрадовался и пошел за Иисусом вместе с другими людьми, славя Бога. А знаете, чем мне понравилась эта история?
7: Чем?
4: А тем, что Иисус услышал голос Вартимея среди множества других голосов. Я знаю, что и мой голос Господь тоже слышит. Это очень важно.
7: А мне понравилась настойчивость Вартимея, как он долго звал Иисуса.
4: Да, настойчивость – это очень важное качество.
6: А почему Иисус сын Давидов? Ведь его отца звали Иосиф.
4: Это очень просто. Иисус был потомком великого царя Давида. Поэтому его и называли сыном Давидовым.
5: Да. Иисус совершил невозможное.
4: Да, он исцелил слепого человека. Об этом всегда важно помнить. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Ну а теперь нам пора прощаться. До свидания, ребята. Пишите и рисуйте. Мы всегда рады вашим письмам. Всего доброго. До свидания.
6: Пока.
4: Пока.
7: До свидания.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал».
2: Раем в Ветхом Завете назван Эдемский сад, где Бог поселил первых людей – Адама и Еву. Там они могли наслаждаться непосредственным общением с Творцом до тех пор, пока не впали в грех и не были изгнаны из рая. Пророки Ветхого Завета использовали образы Эдемского сада для описания земли, где будет жить верный народ Божий в конце времен. Там будут течь полноводные реки, земля будет несказанно плодородной, животные будут жить в мире друг с другом. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. В 23 главе Евангелия от Луки Иисус Христос пообещал раскаявшемуся разбойнику на кресте, что тот будет с ним в раю. Книга Откровения обещает спасенным от греха жизнь в раю Божьем, где обретшие блаженство будут есть плоды из дерева жизни и наслаждаться самым прекрасным даром – общением с Богом.
1: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия».

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
1: Какая пища нам во благо? Сам Бог дал нашим прародителям пищу, которой по его замыслу должно было питаться все человечество. «Вот», — сказал он, — «я дал вам всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Оставив Эдем, человек должен был зарабатывать себе на жизнь обработкой земли. Ему было позволено также есть полевую траву. Следовательно, крупы, фрукты, орехи и овощи, то есть пища растительного происхождения, составляют рацион питания, определенный для нас и для нашего блага. А теперь давайте проанализируем, какое место в нашем повседневном рационе составляет растительная пища. Статистика показывает, что значительную часть рациона питания жителей России составляют продукты животного происхождения, а также рафинированные продукты. Только 10% общего количества калорий приходит с растительной пищей, не прошедшей рафинации. Сказывается ли это на здоровье, такая аномалия в питании? Безусловно, да. И тому подтверждение стали многочисленные исследования. Так, доктор Колин Кэмпбелл обследовал 6500 взрослых китайцев, жителей сельской местности. В рационе китайцев на долю продуктов животного происхождения приходится только 4% белка. В американской же диете эта цифра составляет 71%. Китайцы реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, остеопорозом, железодефицитной анемией, нежели американцы. Согласно другому исследованию, в Японии, где в рационе присутствует довольно много продуктов растительного происхождения, показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 88 человек на 100 тысяч жителей. В Западной Германии при среднем уровне потребления растительной пищи он достигает 267, а в США при низком уровне потребления 564 человека на 100 тысяч жителей.
0: Полезная минутка.
1: Чем же так ценны растения, употребляемые в пищу? Они содержат пищевые волокна – клетчатку. Клетчатка находится в листьях, корнях, клубнях, стеблях и плодах. Известно, что клетчатка обладает свойством сорбировать на своей поверхности холестерин, ускоряя его выведение из организма. При ежедневном включении в рацион питания более 16 грамм клетчатки риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 2/3. Растительная пища содержит много витаминов и минералов, а потому препятствует заболеванию раком, диабетом, ожирением. Самые богатые источники клетчатки – фрукты с семенами, ягоды, зрелые бобы, семена, отруби зерновых, орехи и чернослив. Вы можете сказать: «Что ж, пожалуй, я введу в свой рацион больше капусты и яблок. Достаточно ли этого?» Нет. Однообразное питание неприемлемо. Каждое растение имеет различную комбинацию пищевых волокон. При употреблении разнообразных растений и плодов в организм поступают различные виды этих волокон, что помогает хорошо сбалансировать питание. Как увеличить количество клетчатки? Во-первых, составляйте меню, включая в рацион такое количество растительной пищи, которое содержало бы около 35 грамм клетчатки, то есть суточную норму. Для этого старайтесь есть фрукты и овощи, по возможности с кожурой. Второе. Ешьте растительную пищу в натуральном виде, не перерабатывая в сок. Третье. Используйте непросеянную муку из пшеницы и крупы из цельного необработанного зерна. Четвертое. Каждый день включайте в меню бобовые. Добавляйте их в супы, салаты, готовьте из них пюре, котлеты. Пятое. Для приготовления каш используйте цельное зерно. Чечевица, кукуруза и пшеница не только для кур, а овес не только для лошадей. Эти продукты полезны и для людей. Шестое. Орехи и семечки также богаты волокнами, но в них высокое содержание жиров, поэтому, употребляя их, ешьте понемногу. Рекомендуемая дневная норма клетчатки – 30-40 грамм в день. При составлении обогащенного клетчаткой рациона помните, что в продуктах животного происхождения клетчатки нет. И с успехом пользуйтесь природным очистителем, который предусмотрен для вас самим Богом.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Прихоть случая управляет миром, писал римский историк Саллюстий. Действительно ли жизнь на Земле возникла по воле случая, со всеми ее сложными закономерностями, красотой и гармонией? Сегодня это тема нашей передачи, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Дарвин писал, что его теория эволюции не предполагает определенных законов развития. Что это значит?
3: Дело в том, что теория эволюции Дарвина, ее основной постулат – это случайность. То есть он считал, что все изменения, которые происходят у организмов и впоследствии которые складывают его новый облик, они возникают совершенно случайно. То есть как вот мутация, да, вот мы сейчас говорим, она произошла случайно, никто не знает, какая она, где, в каком месте. И таким образом появляются все признаки совершенно случайно. И вот из этого набора случайностей и рождается что-то целесообразное, получается вот такая вот гармония общая, то есть даже красота. То есть все это, по сути дела, является игрой случая. И вы знаете, что интересно, что именно вот эта идея, она была для многих привлекательна. То есть она как бы устраняет разум. То есть целесообразное может рождаться игрою случая. Такова была теория Дарвина. И на это обратил внимание известный русский философ Николай Страхов. Вот в частности, он как раз-таки жил во времена популяризации дарвинизма. Он писал: «Простодушные читатели часто думают и говорят, что Дарвин что-то доказал или открыл, или опроверг. Между тем, ничего подобного о нем сказать нельзя. Он только внес в эту область естественных наук свой взгляд, идею случайности, идею совершенно несостоятельную, но которая увлекла умы своим отрицательным характером, освобождением от других идей. Что же касается фактов, то они оставались те же, как и были. Загадочное, бесконечно таинственное и сложное. Объяснить их смысл еще никому не дано. Можно только отрицать его, что и сделал Дарвин». И вы знаете, я бы хотел еще вспомнить одного критика эволюционной теории, академика Карла Бера. Это очень известный ученый, зоолог, эмбриолог, географ. Если вы были в зоологическом музее Российской академии наук в Санкт-Петербурге, то у входа стоит его памятник. Это копия памятника в Эстонии Карлу Беру. Он тоже отрицательно относился к идее Дарвина. Как раз-таки он жил в то время, когда Дарвин написал «Происхождение жизни». Он удивлялся, почему она вызывает такое ликование и шум, почему ученые почувствовали себя освобожденными как бы от вот этих сложных вопросов, ведь Дарвин же ничего не доказал. И он как раз-таки обращает внимание на вот эту вот идею его случайности, да, которая, по его мнению, рождает целесообразность. И вот он приводил очень интересный случай, который я бы хотел привести в пример. То есть он как бы высмеивает вот эту вот идею и приводит такое философское рассуждение. «В академии города Лагада некий философ, основываясь на верной мысли, что всякая достижимая для людей истина может быть выражена только словами, написал все слова своего языка во всех их грамматических формах на сторонах кубика и выдумал машину, которая бы не только переворачивала эти кубики, но и ставила их в ряд. После каждого поворота машины слова, показывающиеся рядом, прочитывались. И если два, три или четыре слова имели вместе какой-то смысл, они записывались в книгу, чтобы таким образом достигнуть всевозможной мудрости, которая ведь ни в чем ином не могла быть выражена, кроме слов. Таким образом, исключение негодного было тоже механическое и совершалось несравненно быстрее, чем в борьбе за существование, о котором как раз-таки говорит Дарвин. Но что же этим достигли с течением времен? К сожалению, пишет Берр, известий об этом у нас нет. Единственный историк Академии Лагада есть Гулливер. В своих путешествиях к отдаленным народам, именно в третьем путешествии, в то время как он был там, уже было наполнено отдельными изречениями несколько фолиантов, но предполагалось в интересах общества и ради его просвещения построить и привести в действие 500 таких машин за казенный счет. Долго принимали этого рассказчика за шутника, так как само собой разумеется, что целесообразное, глубокомысленное никак и никогда не может возникнуть из случайных частностей, но уже с самого начала должно быть мыслимо как нечто целое, хоть и способное к усовершенствованию. А вот теперь мы должны признать, что этот философ был глубокий мыслитель, что он предвидел нынешний триумф науки.
2: Ну, что касается случая с этой машиной, ее опять же придумал человек. Да, пусть там, конечно, случайный вот набор слов, там каких-то предложений, простейших фраз был, но это опять было придумано с какой-то целью, кем-то, кто обладал разумом.
3: Да.
2: А здесь...
3: Да, но посмотрите, да, какое вот сравнение приводит Берр, да, он говорит, что над этим философом смеялись, потому что всем понятно, что целесообразное не может произойти игрой случая. Случайно кубики выпали, и мы что-то нашли целесообразное. А сейчас, когда Дарвин, в общем-то, сказал ту же самую идею, все ее похватили и говорят, что наука так не торжествовала, как сейчас. То есть парадокс. Он высмеивает и показывает действительно... Вот, насколько действительно люди глубоко заблуждаются, принимая идеи Дарвина.
2: Но это все философские рассуждения.
3: Да.
2: Есть ли какие-то научные доказательства, в пример этому?
3: Знаете, есть доказательства, и они были во времена Дарвина. Биологам хорошо было известно такое явление, как конвергенция, то есть сходство, сходство внешних форм каких-то организмов, которые, ну, далеки друг от друга. Ну, вот, например, мы знаем, что в Австралии живут сумчатые млекопитающие, которые вынашивают своих детенышей в сумке. А на остальных частях света живут плацентарные. Но самое интересное, что биологические формы этих организмов одни и те же. Например, волк – сумчатый волк, белка – сумчатая белка, да, летяга – сумчатая летяга, крот – обыкновенный, сумчатый крот и так далее. То есть, что мы видим, что организмы, которые живут на совершенно разных материках, они имеют абсолютно одинаковые формы. То есть, конечно, есть отличия, но все-таки сходств гораздо больше. И возникает вопрос, если это происходило путем случайных накоплений изменений, то как случай мог создать две совершенно одинаковые, даже больше, видите, сколько я перечислил, одинаковых форм, в общем-то, на разных материках. Как такое могло быть? Какая же здесь случайность? Случайность – это значит, один раз выпало, и все. Вот это случайность. А когда мы видим, что мы видим? Закономерность, по сути дела. Да? Вот это явление было открыто, и об этом знал Дарвин.
2: И что же он сказал на это?
3: А он этому нашел объяснение. Вот что он сказал. «Я склонен думать, что как два человека иногда независимо друг от друга приходят к одному и тому же изобретению, так, по-видимому, естественный отбор, действуя на пользу каждого существа, используя благоприятные вариации, произвел у разных существ сходные органы». То есть вот таким образом он объяснил. Но, знаете... Что можем сказать по поводу его вот этого сравнения? Да, действительно, есть люди, которые приходят к одинаковой мысли, даже вот из теории Дарвина. Да? И Уоллес пришел, и Дарвин пришел. Но сделал он как? Путем случайного зарождения мысли или путем поиска? Мы видим, что путем поиска. Но даже если это принять, можем ли мы сказать, что композиторы будут писать одинаковые произведения или что художники... одинаковые картины. То есть такого быть не может.
2: Да, да.
3: Совершенно верно, да? И об этом, и это не только мое мнение, об этом также говорили ученые. Вот, например, академик Берг Лев Семенович, он писал, это объяснение представляется мне, то есть он как раз-таки вот на вот это изречение Дарвина отвечал. Это объяснение представляется мне совершенно неверным. Новые полезные уклонения появляются по теории Дарвина случайно. Маловероятно, чтобы оно появилось случайно даже у одного вида, но еще гораздо менее вероятно появление его у разных видов. И естественный отбор не в силах ничего сделать, раз вероятное проявление признака почти равно нулю.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Вы знаете, время идет, и ученые стали получать еще более загадочное открытие делать. В частности, мне бы хотелось рассказать о тоже русском ученом Николае Вавилове. Вы, наверное, знаете его,
2: да?
3: Он был репрессирован, к сожалению, в сталинское время. Он сделал поразительное открытие. Он открыл закон так называемых гомологических рядов изменчивости. Вавилов изучал злаковые культуры. И он обратил внимание, что, например, у ржи посевной встречаются различные формы. Ну, примерно так, как вот сорта у растений, только в природе. Вот, например, есть рожь остистая, полуостистая и безостая, с колосом красным, белым, фиолетовым, легко обламываемая, трудно обламываемая, с соломенной полой и выполненной, с колосом легко раскрывающимся, прочным, озимая, яровая, с язычком без язычка, плотно колоса, рыхло колоса и так далее, и так далее.
2: Очень-очень много,
3: вариаций. Да. Но самое интересное, что те же самые вариации, которые были найдены у ржи, были обнаружены у пшеницы. И при том у всех ее видов.
2: А это уже другой вид?
3: Это уже совершенно другой род, даже не то, что вид.
2: Род другой.
3: И при том, смотрите, эти признаки какие? Безразличны, то, о чем мы с вами говорили. Да? Какая разница, быть листовой пластинки с язычком или без язычка?
2: То есть это никак не влияет ни на урожайность, да, в данном случае,
3: совершенно.
2: Ни на выживаемость
3: животных. Это просто вот разнообразие таких форм. И когда стали смотреть на другие объекты, то обнаружили, что, в общем-то, этот закон касается практически всех групп, в том числе, например, морских организмов. Да? Есть одноклеточные морские корненожки фораминиферы, у которых имеется раковина, и при том эта раковина, это одноклеточные организмы, и их раковина в точности напоминает раковину головоногих и брюхоногих моллюсков. То есть это, они отстоят, это примерно точно так же, как мы отстаем от рыб. Такая вот разница, дистанция. Тем не менее, раковины у них одинаковые. И при том настолько схожи, что Ламарк даже отнес их в одну группу. Он даже не смог различить.
2: То есть случай здесь, так называемый случай, не придумал ничего более разнообразного, чем вот создать все-таки одинаковые раковины,
3: да,
2: у тех,
3: вот
2: и у других.
3: Вопрос, да. Вот что же это такое за случай? Да? То есть возникает вопрос, возникает мысль о какой-то закономерности. И об этом говорил Вавилов. И об этом говорит его закон о закономерности. При том самое интересное, что он даже мог, благодаря этому закону, можно даже было предсказать существование формы, которая еще не открыта. Вот, например, было известно, что тыквы имеют дольчатую форму. А у арбузы только гладкие, нет у них долек. И Вавилов предположил, что должна существовать и дольчатые арбузы. И действительно, они были в скором времени обнаружены. То есть этот закон работает. Закон этот был открыт в 1920 году. И, вы знаете, после выступления Вавилова с докладом на третьем Всероссийском съезде селекционеров, зал встал и раздались овации. И в Совнарком была послана телеграмма о том, что произошло грандиозное открытие, примерно такое, как вот открытие, сравнимое с открытиями периодического закона Менделеева. И, в общем, очень много восторженных откликов. Но вы знаете, когда эволюционисты оценили этот закон
2: с точки зрения теории эволюции,
3: свои,
2: да?
3: То они, в общем-то, схватились за голову. А как же так? А как же эволюция? А как же идея случайности? Как такое может быть? И в результате что произошло? В результате и о Вавилове, и его законе стали просто забывать. Его исключили из биологической литературы. И притом не только в нашей стране, но и за рубежом. То есть монография известных ученых-эволюционистов содержит очень много примеров изменчивости организмов. А вот этого закона, главного закона изменчивости, об этом ни единого слова. В лучшем случае какая-то мимолетная строчка и более ничего. Но, к счастью, прошло время, и этот закон был реабилитирован, и сегодня он помещен в школьную программу, однако он как бы дается
2: в отрыве. Это закон гомологических видов.
3: Да, он дается в отрыве от эволюционной теории, он дается в разделе генетика и селекция. Да? То есть его как-то не связывают вот с эволюционной теорией, но открытие действительно важно, его нельзя было вот так просто похоронить.
2: В школьной программе, да, вы говорите. Ну, в общем-то, если школьник не так досконально вникает во все, то можно даже и не заметить.
3: Да,
2: то,
3: можно
2: что...
3: и не связать.
2: Да, и не связать, и то, что это должно связаться, а не связывается. В общем, мы просто в школе, я помню, что достаточно мне было интересно, например, биология, зоология, но, конечно, я тогда это все не
3: так
2: понимала.
3: Глубоко
2: я не
3: вникать, понимала, конечно, понять, это да. Не каждый будет так вникать глубоко.
2: Как же современные эволюционисты объясняют вот то, что есть такие положения, которые абсолютно не согласуются?
3: Ну, вот что касается конвергенции и закона гомологических рядов, они объясняют это тем, что вот вы понимаете, что на организмы действуют сходные факторы среды, сходным образом происходит давление отбора, и вот как бы поэтому и одинаковые формы. Но, вы знаете, в общем-то, опять-таки их объяснение разбивается о практику. Вот я приведу один пример. Допустим, в лесах Африки, Азии и Австралии очень много летающих животных. Это и белки-летяги, да, они живут и на нашей территории. Это и сумчатые летающие, летающие есть ящерицы, летающие лягушки, даже летающие змеи. То есть очень удобно перелетать с одного дерева на другое. Но вот интересно, что живут они, как я уже сказал, только в Азии, Африке и Австралии. А в Южной Америке, где огромные леса, амазонки, нет ни одного летающего живого. Ведь, смотрите, да, давление отбора такое же. Деревья есть, все то же самое. Но здесь есть летающие, а на этом континенте...
2: Почему-то нет. Почему-то. А почему никто объяснить не может.
3: Да. Опять загадка, опять вопрос.
2: У нас очень много вопросов, иногда вопросов даже больше, чем ответов. А, Олег Викторович, мы продолжим эту тему в следующей программе. Спасибо за участие в этой передаче. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: бывает, что флейта в ангельских руках так духу всемогущему послушна, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сияния чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. А почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

В твоих руках звучит такая мука, когда коса и струн они скользят, и сцены напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков. Волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий высоко

во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе.

0: святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня и поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило, потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень-очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: Поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи, и страшно на пороге откровения во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько раним этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки. И вот это вот одиночество, она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна сама перед собой. Я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши. И Бог с небес сочувствует

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Когда мы читаем 89-й псалом, мы встречаем такие слова: «Лучшая пора – это труд и болезни». Уже во времена Моисея люди жили 80 лет, и это считалось долголетием. У Александра Македонского был вельможа, который постоянно выкрикивал: «Помни, царь, что ты должен умереть». Апостол Павел в послании к евреям, 4 главе, 13 текст, пишет следующие слова: «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Человек пытается бороться со временем, но, увы, время все время побеждает. Послание к Ефесской церкви в 5 главе, 16 текст, апостол Павел предупреждает, что временем надо дорожить, потому что дни лукавы. Боролся ли Христос со временем? Интересный вопрос, который часто задаем мы, читая Евангелие. В Евангелии от Иоанна, 13 глава, первые три текста рассказывают о Иисусе Христе, когда перед праздником Пасхи Он собрал Своих учеников. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих сущих в мире. До конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симонову, Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, перепоясался. Он знал свое время, он знал своего предателя, он не метался из комнаты в комнату, как каждый человек, который знает свой последний день своей жизни. В моей жизни был случай, когда я посещал тюрьму, где были приговорены к смерти осужденные. Тогда еще не был принят закон об отмене смертной казни. И я до сих пор помню глаза этих людей. Людей, которые знали конец своей жизни. Они знали число и дату своей смерти. Бог никогда не позволит человеку прожить еще раз нашу жизнь, потому что после жизни здесь человек попадает на суд Божий. Так об этом говорит Священное Писание. И когда мы читаем второе послание Коринфянам, мы находим в 5 главе 10 текст следующее откровение: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Хорошо, когда человек чист душой, не боится времени, не боится завтрашнего дня. Телеканал CNN проводил такой эксперимент. Во время раута выключили свет, а потом включили свет. И всех присутствующих пригласили в соседнюю комнату посмотреть фильм «Как ведут себя воспитанные люди», когда темно, и они думают, что их никто не видит. Многие так и не смогли до конца досмотреть фильм о себе. Они просто со стыдом выбегали на улицу прочь. Есть очень красивый псалом, который поют христиане. «Моя заветная мечта — увидеть небо над Эдемом». «Моя мечта — не видеть фильм моей греховной жизни или жизни моих близких. Моя мечта — быть с Иисусом». Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы вы во-первых, не жалели о том времени, которое прошло, которое вы уже пережили, которое нельзя вернуть. И в послании Филиппийцам 3 глава 13 текст мы читаем слова, которые записаны апостолом для нас. Апостол Павел пишет: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». Апостол Павел говорит, что те неудачи, которые происходят в нашей жизни в прошедшем времени, мы не должны на них сосредотачиваться. Мы должны забывать об этом и смотреть в завтрашний день, день, который готовит нам Господь. И второе. Цените сегодняшнюю жизнь, помня, что у вас не будет случая прожить ее по-другому. Христос, умирая на кресте, ценил время и молился о людях. Евангелист Иоанн в 5 главе 24 текст записал так слова Иисуса Христа. «Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истина, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Спаситель говорит, обращаясь через Евангелие к каждому человеческому сердцу, что когда мы приходим к Богу, когда мы принимаем Его, пославшего Его, мы имеем жизнь вечную. И в этом для нас есть хорошее обетование, что мы не приходим на суд, но переходим из смерти, от смерти в жизнь вечную, жизнь, которую предлагает Христос сегодня. Господь хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы смотрели в завтрашний день, взирая на непереходящую славу Иисуса Христа. Будьте благословенны!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
1: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Мы рады вас приветствовать. Мы рады, что вы смотрите эту передачу. Она связана с зависимостью. Мы будем говорить конкретно об алкоголе. И неважно, сегодня являетесь вы ли человеком, который хочет освободиться от алкоголя, может быть, ваши родные и близкие хотят от него избавиться, а может быть, вы иногда по праздникам тихонечко употребляете себе и рады, что вы не тот алкоголик, которого нужно вести в реабилитационный центр. Сегодня эта тема коснется и тех, кто употребляет чуть-чуть, и тех, кто находится в проблеме и в беде, и также это передача будет полезна и для родных, и близких. Итак, понятие «алкоголизм» вошло в обиход с 1852 года благодаря шведскому медику Магнусу Хусу. А уже в 1960 году алкоголизм был признан болезнью во всей планете. Алкоголизм – это сложный феномен, который американский профессор характеризует как употребление алкогольных напитков. Хотя, интересно, люди, некоторые сегодня борются с формулировкой слова «алкогольный напиток». Они говорят, так, напиток – это то, что тебя напитает. Алкоголь нельзя называть алкогольным напитком, потому что он не питает. Алкоголь можно называть алкогольным ядом, алкогольным изделием, может быть, каким-то продуктом, есть же нефтеперерабатывающие продукты, также и это химические, но не напиток. Но мы не сегодня не будем бороться за формулировки, опять же, может быть, будем возвращаться к тем, которые уже имеются. Мы сегодня поговорим, как вообще избавиться от этой зависимости. Развитие алкогольной зависимости представляет собой длительный процесс, подчас требующий несколько лет. Все начинается с первой рюмки. Интересно, что чаще всего люди свое первое употребление алкоголя начинают пробовать дома. Вот как интересно. С одной стороны, родители говорят, ты не должен употреблять алкоголь, ты не должен стать пьяницей, ты не должен стать алкоголиком. Но иногда родители где-то сами подают пример, и в нашем обществе сложилась ложная такая, знаете, традиция по чуть-чуть выпивать алкоголь. Это обман, что русские всегда пили, что русские были всегда пьяными. Нет, русские были трезвой, здоровой, сильной нации. Мы не употребляли алкоголь в принципе и были, если посмотреть в послевоенное время, на предпоследнем месте по употреблению алкоголя. Как же так получилось, что алкоголь начал набирать обороты? Вообще, об этом мы еще поговорим в других программах. Причины алкоголизма еще до конца не изучены, но уже можно наметить главные факторы, ведущие к этой зависимости. Первое – это окружающая среда, то, о чем мы с вами поговорили. Если родственники, родные, близкие или окружающие употребляют алкоголь по праздникам, то с самых детских лет, если ребенок едет в коляске, а мама или папа везут эту коляску, и у них в руках бутылка пива на праздники, тоже дети видят какие-то вот эти алкогольные изделия, у них складывается такая, знаете, ощущение того, что праздник без этого необходим. Но давайте мы посмотрим на ребенка, который приходит в этот мир. Умеет ли ребенок радоваться без алкоголя? Несомненно. Умеет ли ребенок грустить без алкоголя? Несомненно. Иногда люди сегодня говорят, ты что, не пьешь вообще? Вообще не пью. А ты что, больной? Нет. А ты что, в секте? Нет. Давайте мы посмотрим на детей. Они радуются и не употребляют алкоголь, потому что они больные. Нет, они здоровые. Они свободные личности. Просто у нас эту трезвость в свое время кто-то отнял. Есть еще такой фактор, как наследственность. Но не найден определенный тип личности, которому на роду написана зависимость от алкоголя. Также не выявлен никакой аспект, принимающий участие в метаболизме алкоголя и отвечающий за развитие зависимости у определенного типа людей. Алкоголизм может возникнуть в ответ на депрессивное состояние, особенно у женщин. Но еще чаще депрессия как раз является следствием потребления спиртного. И это такой замкнутый порочный круг. Зависимость от алкоголя – это патологическое комплексное состояние, неоднозначно воспринимаемое в научных кругах. Однако большинство медиков соглашаются с наличием предрасположенности к алкоголизму, то есть с возможностью генов передавать биологическую основу для подобной уязвимости. Уже давно было замечено, что тенденция к зависимости от алкоголя ясно прослеживается в некоторых семьях. Но как зачастую случается со всеми патологическими состояниями, возникновение алкоголизма играет роль не одна причина. Его развитие не зависит только от генетической предрасположенности. До настоящего времени уже зарегистрировано около 10 генов, которые могут увеличивать риск развития алкоголизма. Гены во многом влияют на физиологию человека, кодируя синтез около 100 тысяч различных видов белков, которые принимают непосредственное участие в ежедневном функционировании всего организма, включая мозг и другие органы. Исследовательская группа под руководством профессора Гудвина наблюдала за 55 мужчинами, биологические родители которых были алкоголиками, и за 55 мужчинами, родители которых не были алкоголиками. Все они были усыновлены в возрасте не старше 5 недель и ничего не знали о своих биологических родителях. 20% детей, родителей алкоголиков, стали зависимыми от алкоголя, когда достигли возраста 25-29 лет. В то же время среди детей родителей неалкоголиков к этому возрасту стали зависимы только 5%. Другие исследования, проведенные в Швеции и Соединенных Штатах, показали, что риск развития алкоголизма в 3-4 раза выше у детей и родителей, которых были алкоголиками. Также было отмечено, что алкоголизм у однояйцевых близнецов встречается в 2 раза чаще, чем у двуяйцевых. Результаты последних исследований показывают, что около 40-50, может до 60% случаев возникновения риска злоупотребления алкоголем и развития сопутствующих заболеваний объясняется наличием определенных генов, а остальное – влиянием окружения. К примеру, доступ к алкоголю, чрезмерное давление тех, кто находится рядом, стресс. Но стоит отметить, что никто никогда не становился алкоголиком, каким бы сильным ни был генетический фактор или вообще, если он вообще не начинал пить. Зачастую почему происходит, что у пьющих родителей возникают дети, которые потом пристращаются к алкоголю? Зачастую пьющие родители во время беременности, во время кормления грудью употребляют алкоголь. Этот алкогольный яд проникает уже к младенцу и формируя у него еще в младенческом возрасте уже определенную зависимость. Ребенок, который родился в семье пьющих людей с самого раннего возраста, он уже наблюдает за тем, как его мама или папа употребляют регулярно алкоголь. И на генетическом уровне, как правда говорят, с молоком матери, он уже впитывает не только алкоголь, но и саму информацию, как себя вести в подобных ситуациях. Поэтому зачастую это связано больше не с генетической предрасположенностью, а с образом жизни и с законом созерцания. На что мы смотрим, в то мы и преображаемся. Алкоголь – это яд, проникающий в клетки и уничтожающий их. Регулярное употребление спиртного негативно влияет на все органы. Но более всего достается желудочно-кишечному тракту именно в первую очередь. Почему? Потому что алкоголь первый попадает в желудок, и желудку наносится удар. Алкоголизм или употребление алкоголя вызывает желудочное кровотечение, болезни поджелудочной железы, цирроз печени. Для сердечно-сосудистой системы отсутствие лечения пагубной зависимости оборачивается уплотнениями сосудов, образованием тромбов, возникновение кровоизлияний, инфарктов. Вследствие метаболических перестроек сердечная мышца страдает от гипоксии. При употреблении алкоголя нарушается сперматогенез, повреждаются сперматозоиды. Если в это время происходит зачатие, то последствия могут быть самыми печальными, вплоть до рождения ребенка с умственной, физической и психологической неполноценностью. К глубокому сожалению, когда нашу страну начали спаивать или начала идти пропаганда алкоголя, в нашей стране открылось очень много больниц, клиник и также школ для детей с умственной отсталостью. Почему? Потому что во время пьяного зачатия появилось очень множество детей неполноценных, как раз и именно те дети, которые пострадали от употребления алкоголя родителями. У женщин частый прием алкоголя приводит к нарушению строения лица, тела, проблемы с фертильностью, нарушениями женского цикла, быстрому старению организма и ухудшению внешности. Для центральной нервной системы употребление алкоголя особенно губительно. Оно провоцирует хронические психозы, деградацию личности, нарушаются когнитивные функции, эмоциональная сфера тоже страдает. Для иммунной системы алкоголизм недопустим. Он уменьшает активность антител, увеличивает уязвимость организма. Опасность алкоголя для нашего здоровья очевидна. Возможно, вы скажете, может быть, опасен алкоголь, когда человек его постоянно пьет. А что, если я чуть-чуть, иногда, по праздникам, здесь на Новый год, здесь на день рождения, здесь, как говорится, за компанию, я не спиваюсь, утром я выхожу на работу, и руки у меня не трясутся. Вы знаете, я, как и многие трезвенники, к примеру, знаменитый хирург Федор Григорьевич Углов, это знаменитый трезвенник, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, чей общий хирургический стаж составил более 70 лет. Он в 100 лет был ассистентом при операции. И он очень много трудов написал о том, чтобы люди не употребляли алкоголь. Очень много им описано о том, чем опасно именно культурное питье. Ведь это очень страшная вещь. Объясню почему, вы скажете, как же, в чем же опасно. А вы знаете, вот многие трезвенники сегодня говорят, что вреда от культурно пьющих людей, которые пьют чуть-чуть, понемножку, больше, чем от пьяниц, от алкоголиков. Да как же так? А давайте мы посмотрим. Кто-нибудь сегодня берет пример с пьяницы-алкоголика? Кто-нибудь хочет на него равняться? Нет. Ни один человек не хочет равняться на пьяницу и алкоголика. Но однажды каждый человек, который сегодня спился и оказался за гранью каких-то жизненных барьеров, он взял пример или с красивого киногероя, который красиво поднимал фужер шампанского, или с соседа, который тоже употреблял только по праздникам. Но этот процесс, алкоголь начал запускать в его организме, как наркотик, вызвал определенную зависимость. Поэтому сегодня вряд ли вы найдете человека, который спился бы, начиная с желания спиться. Нет, каждый пьющий человек в свое время принял решение, что он хотел бы пить немножко и по чуть-чуть. Это обман. Поэтому, друзья, нам нужно пересмотреть свое отношение к алкоголю, и мы еще об этом тоже будем говорить с вами. Но у меня для каждого из вас есть хорошая весть. В какой бы стадии вы сегодня ни находились, выход есть, и мы найдем его вместе.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как построить успешную карьеру и найти свой профессиональный путь? Приветствую, друзья! Мы поговорим о развитии карьеры и предпринимательства.
2: Руслан Ларин. Бизнес-коуч. Директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз. Быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева. Семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз. Каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников. Священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Сергей Бутов. Инвестор, предприниматель. Бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз. Счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: Знаете, хочу с первого вопроса такого начать. Вот вижу, что молодые люди часто не могут определиться в своем таком профессиональном пути. Вот если бы мы им что-то советовали, да, какую бы рекомендацию им дали, как все-таки определиться с этим профессиональным путем?
3: Ну, я обычно говорю молодым людям, которые обращаются с этим запросом, о том, что это очень нормально. Не знать, чем ты хочешь заниматься. В большинстве своем есть люди, которые знают, чем они хотят заниматься. Многие не знают, чего бы они хотели. И они находятся на втором, на третьем курсе уже университета, потому что куда-то надо идти, и вот поэтому пошли. Мне кажется, первое, что я хочу отметить, это то, что это нормально, не знать. Второе, это нужно пробовать что-то, пробовать в разных сферах себя, искать себя, где вот моя душа, где мне ближе, где мне комфортнее, где, что откликается мне. Ну и пользоваться наставничеством, искать помощи какой-то. Но сегодня очень много есть информации по профориентации. Это тоже очень такой мощный ресурс для того, чтобы узнать себя, узнать свои возможности и те сегменты, в которых ты будешь более продуктивен.
4: Мне понравилось, что Мария сказала про то, что нужно прислушиваться к себе. Я тоже считаю, чтобы вот на этот вопрос ответить, не нужно думать про какие-то высокие материи. Стандартная формула – хочу, могу, надо. То есть мои желания, мои возможности, мои навыки, мои ресурсы и те задачи, проблемы, которые необходимо решать. Вот я думаю, что нужно искать пересечение вот этих трех областей – хочу, могу, надо. Это и есть призвание человека. Это тот путь к благополучию и карьере, который каждый может для себя определить.
5: Ну, очень часто люди с этим вопросом носятся вот как с торбой и ничего не делают. А лучше 10 раз попробовать или 100 раз что-то попробовать, чем вот сидеть и размышлять. Поэтому я вот советую, независимо от возраста, человеку, который постоянно находится в поиске, да, то есть все-таки вот выбрать направление и начать действовать.
3: Ну, есть... это как меню. Можно изучать бесконечно, но вот пока ты не попробуешь это блюдо, ты не поймешь, оно тебе нравится или нет.
4: Так остаться голодным, да? А мне нравится вот эта идея, что иногда люди говорят, вот если я стану управляющим, или если у меня будет вот такая зарплата, вот тогда я буду там клиентоориентированным, да, или там успешным и так далее. А сегодня чем ты занимаешься? Это, по сути, есть главное дело твоей жизни. В этом и надо развиваться, делать по максимуму.
5: Угу. Вот. А еще есть момент, очень важно. То есть нам от рождения Бог дал те или иные таланты, да, то есть есть у кого-то талант к языкам, да, ну, вот, есть у кого-то там математический склад ума, там, или наоборот. Вот, здесь надо просто вот смотреть, и если вот смотрите передачу родителей, замечать, так скажем, в своих детях вот эти таланты, да, и не реализовывать хотелки свои там, угу. да. То есть, угу. если у ребенка не идет музыкальное образование, а я типа решила, или там я
3: он
5: решил, да, что он будет скрипачом. Вот ребенок там бедный этот скрипку елозит. Вот. И здесь как бы все-таки, тем более вот как Мария поддержит, обратиться к специалистам, да, то есть очень много сейчас есть полезной информации по профориентации, да, то есть когда можно уже на ранних стадиях у ребенка выявить эти возможности и эти таланты развивать.
1: Угу. Знаете, вот у меня было, наверное, так, что это не про тех молодых людей, которые не знали, я знал. Я прям хотел быть юристом, молодец, я помню, просто. Там с 9 класса я уже планировал.
3: Но ты скорее исключение, чем правило.
1: И знаешь, здесь другая эта история.
4: Стал ли
1: ты
4: юристом? Я-то
1: стал как бы по образованию юристом, но потом, когда я попал там впервые вот в саму судебную систему, я понял, это не мое. Я так мечтал, но понял, не мое. Но я не сломался на этом, да, не разочаровался. И я, что называется, начал менять свой карьерный путь. Вот, там, мое второе образование психологическое, и там, сегодня моя позиция там, директор по персоналу. Я совместил эти две как бы, сферы вообще, там, юридическую, психологическую, и трудовое право, и работа с людьми.
5: Ну, вот я хочу сказать, что я в детстве мечтал стать машинистом поезда дальнего следования. Не знаю, почему мне так нравилось.
1: Это я романтика. Так понял, ты не стал.
5: Да, да, я вообще даже далеко не в РЖД, скажем, не связан с железными дорогами. Но на моем пути, так скажем, складывалось, когда я уже был там в 8 классе, а тогда вот я не решил идти в 10, то есть как по-современному в 11. Я решил уже пойти в училище, потому что мне уже не нравилось учиться, я не хотел учиться. Вот. И параллельно я поступил в училище, и дядя меня устроил в автосервис. Мне нравилось всегда с автомобилями заниматься. И на самом деле потом в процессе я тоже думал, что у меня будет свой автосервис. Но на сегодняшний день у меня нет автосервиса, хотя у меня есть люди, которые арендуют помещение, и этот автосервис у них работает. Поэтому я вот всегда говорю о том, что надо не бояться своих желаний, не бояться, так скажем, своих, ну, как бы...
3: Даже самых таких странных желаний.
5: Да, да. А надо брать идеи, делать, да. И в итоге, как бы, вот когда ты делаешь по жизни что-то, да, то есть приходят какие-то новые идеи, и тоже момент, не бояться что-то менять в своей жизни. Я приведу пример знакомого, ну, не моего лично, а там мои друзья рассказывали, когда человек достаточно был успешным, как вот ты говоришь, юристом, вот, и в 30 лет захотел стать пилотом. Вот, не просто пилотом, а любителем. А он пошел в Ульяновске, у нас есть авиационное училище, отучился, а это не один и не два года. И на сегодняшний день, ему уже за 40, он летает пока еще вторым пилотом, но летает на гражданских авиациях.
1: Реализовал свою мечту, что называется.
5: Да, поэтому... Это очень важно.
1: Коллеги.
3: Ну, можно я еще момент дополню? Мне кажется, еще важный момент еще узнавать что-то о людях этой профессии. Вот то, что ты упомянул. Иногда я встречаю ребят, которые говорят, вот я хочу, к примеру, стать архитектором. Я спрашиваю, что ты знаешь об архитектуре? Что ты знаешь вообще об архитекторах? Чем они занимаются? Почитай какие-нибудь интервью с этими людьми. Узнай что-то о какой-то... Ну, потому что пока ты не в профессии, ты складываешь какой-то идеалистический образ об этой профессии. Но когда ты читаешь какие-то интервью, ищешь знакомства с такими людьми, узнаешь как-то другую сторону этой профессии, но более реалистичный взгляд тогда то, куда ты идешь, ну, в какую профессию ты идешь.
4: Хотя, наверное, пока не попробуешь и не узнаешь на самом деле.
3: Ну, безусловно, но меньшая доля идеализма, все равно есть какой-то реализм.
4: Вы знаете, я хотел стать военным психологом. У меня было техническое образование, гимназия математическая. Потом 2 года я учился в военном техническом лицее. Там физика, математика, точные науки. Но я понял, что у Бога есть свои планы. И точно так же есть свои планы о каждом из нас и наших зрителей. Но я хотел стать военным психологом, а стал священнослужителем. И, наверное, в некоторой степени... Это одна плоскость, потому что это помощь
3: забота
4: людям.
3: Забота о душе.
4: И когда я начал читать Библию, общаться с людьми, я понял, что вот это моя страсть, мне приносит удовольствие, когда я могу общаться с человеком, когда могу его поддержать, помочь ему. И поэтому я бы посоветовал ориентироваться на вот это любимое дело, то, что вам приносит радость.
1: По душе, да.
4: И, конечно, говорить о карьере и, например, служении священника, это несовместимо в таком обычном смысле этого слова. Но это дает мне радость, это меня мотивирует. И поэтому я думаю, что на этом надо ориентироваться. То, что вас зажигает, то, что является для вас любимым делом.
1: Угу. Я хотел спросить у вас, вот мы, когда говорим про карьеру, я не только подразумеваю, конечно, там, наемный труд, да, вот, и в том числе и предпринимательство, свое дело. То есть можно развиваться либо в одну, либо в другую сторону, когда ты сам на себя работаешь, либо на кого-то, и так можно. Но есть же и у того другого свои плюсы и минусы. Может, мы какие-то проговорим, чтобы человек для себя мог определяться, в какую сторону ему идти?
5: Ну, я бы вот сказал, что есть два определения. Uh-huh. Которые, за которые человек должен, ну, как бы, на который должен ориентироваться. Что для вас важно, свобода или стабильность?
3: Uh-huh.
5: Вот. И вот у этих двух понятий две, как говорится, как у монеты, две разные стороны. Uh-huh. Да? То есть орел или решка. Да? У свободы это предпринимательство или uh-huh. там, бизнес. То есть есть нестабильность. Вот. Стабильности там нет нигде вообще. Тем более, если ты являешься владельцем бизнеса.
1: Вот. Готов ли ты, да, к стабильности?
5: Да, готов ты иметь, так скажем, не стабильность, но иметь свободу.
1: Угу,
5: то есть свобода, когда у тебя, да, сегодня ты очень много работаешь, о чем мы в прошлых разах говорили, но завтра у тебя уже высвобождается время, когда уже ты не один, а у тебя уже есть команда, да, это тоже очень важно. Вот, и в итоге у тебя уже появляется время, которое тебя определяет свободу эту, да. И, или наоборот, ты не готов к этой свободе, тебе важна стабильность, соответственно, ты можешь успешно строить карьеру, работая на кого-то.
1: Угу.
5: Вот. Вот эти два понятия человек прежде определяет себя, и потом, если вот это, ну, как бы, что ему важно, и в этом, как бы, дальше определив себя, действует.
1: Но если продолжать эту тему, да, вот с предпринимательством, люди определили для себя, я там не боюсь нестабильности, зато для меня свобода важнее, да, и пойдут в этот путь. Что можем порекомендовать? Какие-то первые шаги? Что люди должны для себя взвесить, принять решение, чтобы пойти в предпринимательство? Какие-то рекомендации, как открыть свой бизнес, что ли?
5: Рекомендация сразу скажу, что человек должен понять, чем он в данный момент занимается.
1: Угу.
5: Простой пример. У меня есть знакомый бухгалтер, вот, которая со мной начинала в одной конторе. Тогда я еще не был бизнесменом. Вот, и у нее всегда был дух предпринимательства. Вот я прямо его видел. То есть она всегда говорит, я не буду работать на кого-то, я когда-то буду работать на себя. И у нее очень хорошо получалось вести бухгалтерию. То есть она была хорошим профессиональным бухгалтером, постоянно повышала свой уровень своих знаний. В итоге она параллельно открыла, так скажем, консалтинговое агентство, где она пока сама параллельно, независимо от работы, в свободное время вела несколько контор, то есть, ну, как бы, и, соответственно, зарабатывал. В процессе она уже ушла с работы, вот, где мы вместе работали, и уже полностью погрузила в свой бизнес. И уже была у нее команда, где уже она, высвободив свое время, то есть, загружала свою

0: его основатель, это человек, который изнутри, прежде чем открыть эту успешную контору, то есть он изнутри это увидел всю кухню. Он работал, я не помню, там года два или три, я вот смотрел, вернее, читал его книгу, то есть «Ботаники строят бизнес». Вот, очень интересно, я советую.
1: Достаточно молодой, успешный
0: предприниматель. Да, да, и он в итоге как бы работал там, ну, там 20 или 30 пиццерий прошел, то есть на разных позициях, там, от замеса теста, то есть, хотя человек далеко был, то есть далек от пиццерии. И в итоге он, изучив эту кухню изнутри, создал, так скажем, идеальный свой бизнес. Вот, мы видим, Додо Пицца – успешный бизнес, отлично, который сейчас и франшизу продает. Поэтому, или вы занимаетесь тем, что уже умеете профессионально, можно в этом строить бизнес. Совет один – не уходить сразу с работы, а можно параллельно начинать. Или б, значит, если хотите заняться другим бизнесом, которым, ну, как бы там вдохновляет вас, то, соответственно, пойдите на кого-то поработайте, изучите это изнутри, а потом уже можно создавать параллельно свой бизнес.
1: И, кстати, можно там внутри уже делать карьеру на разных должностях и по карьерной лестнице, да? И вот здесь вопрос тогда уж, коль мы заговорили о карьере, о труде, когда ты, ну, на работу ходишь, да? Вот что можем порекомендовать людям для успешной карьеры, вот, чтобы двигаться по карьерной лестнице, либо горизонтальное развитие, это тоже ведь хорошая тема.
2: Конечно, неожиданно из Библии получить совет по поводу карьерной лестницы и продвижения, но такие советы есть на самом деле. Есть очень такой базовый принцип, который звучит так, что верный в малом будет поставлен над большим. И есть много примеров в жизни, когда люди проявляли честность, проявляли принципиальность, проявляли вот такую пунктуальность в каких-то мелочах, и в итоге они получили развитие карьеры. Вот я недавно слышал историю, как один студент за рубежом устроился уборщиком и очень хорошо, качественно убирал там на заправке санузлы и так далее. И руководитель крупной компании заправил там свою машину и говорит: «Слушайте, у вас так чисто, необычно. Почему? Как?» Познакомили, он оказался из России, и он предложил ему отделение в России возглавить. Звучит, конечно, как интересная история, но это...
0: Как Золушка.
2: Да-да-да. Но это правдивая. Случилось, потому что верный человек, который верный в малом...
1: Верный в малом, да?
2: Он может быть поставлен над большим.
1: Отличный пример.
0: Я вот поддержу Женю в этом высказывании, потому что я всегда, вот так как я являюсь верующим человеком, я всегда говорю о том, что есть тоже одни из моментов в Библии, когда все, что делаете, делайте для Бога. И я вот говорю своим работникам и вообще с кем бы ни пересекался, я говорю, если у нас бы столько всех вопросов решилось бы, если вот каждый этот критерий выполнял в своей жизни, то есть не обманывал, доделал свою работу вовремя, то есть вот как бы относился к этой работе, не просто, а относился к этой работе, что он делает ее для Бога. Не для меня, не для кого-то там, да, а именно для Бога. И поэтому это очень классно, то, что...
1: У меня такой принцип был, это как раз-таки про работников, как я строил карьеру свою, я считаю, что этот принцип мне помогал. Я всегда делал на шаг больше. И теперь уже, я уже не знаю, больше 10 лет, может, лет 15, я нахожусь на позиции директоров, директорской позиции. Когда я принимаю решение там, о карьерном росте, я всегда на это обращаю внимание. Вот если человек делает только вот, знаете, вот что он называется, написано.
3: В рамках.
1: В рамках вот должностной инструкции, да, вот ни больше, ни меньше. Этот человек очень медленно развивается в карьере. Если человек всегда делает больше, участвует в каких-то инициативах, проактивное поведение, все, у него очень быстро развивается карьера. И, наверное, за счет этого я уже там стал директором, годам к 30, наверное, уже входил в совет директоров компании. Ну, как бы это мой опыт, я считаю, что это важно.
3: Ну, я соглашусь вот со всеми мнениями, потому что на самом деле и важно выполнять обязанности, и важно как-то на опережение что-то, инициативу какую-то проявлять. Потому что я помню, что самый, наверное, классный комплимент, который я услышала когда-то в свой адрес от работодателя, что за вами не нужно следить. Вы будете делать все, что надо. И это со стороны очень жесткого руководителя. Это был, я воспринимала как комплимент, потому что она говорила, те задачи, которые я озвучу перед всеми, мне не надо проверять, как вы их делаете. И вот это, мне кажется, тоже очень важная черта, которая помогает человеку двигаться дальше, что он сам имеет какую-то заинтересованность в том труде, да, который он делает.
1: Он не как, делает... знаешь, как владелец своего бизнеса.

0: Засахать да. На работе, да, получается? Здорово.
1: Да, я вообще, в принципе, всегда своим сотрудникам говорю, вы можете на работу не ходить, но дела должны быть делаться. Угу. Поэтому для меня важно не сколько вы просидели на рабочем месте и пришли вы к 9 там, или к 10, а важно ту задачу, которую вы выполнили, насколько эффективно вы ее выполнили. Это очень важно. Угу. Вот, поэтому если человек для себя в первую очередь выбирает, что он здесь работает не для того, чтобы отсидеть, да, и выполняя эту задачу, он понимает, что если он ее сделает, там, не на 100%, а на 110%, то в любом случае всегда его заметят. Uh-huh. Вот. Но хотя бывает такое не всегда, особенно в больших корпорациях. Uh-huh. Вот. И здесь, я думаю, что можно поговорить о том, что не надо сидеть и ждать у моря погоды.
0: Точно.
1: Да, поэтому есть моменты, когда могут не заметить, да, или кто-то там на повороте тебя обскакает.
2: То есть не всегда на заправке кто-то приедет и увидит, что ты хорошо убрался.
0: Да, кстати, ты прям мне напомнил. Да. Это есть такое у меня, я даже это слово использую. Есть такие перформеры, а есть такие дуеры. Ну вот я почему-то так вот называю. Знаете, есть люди пустышки.
1: Словами ругаешься, я думаю, нас не поймут.
0: А вот сейчас скажу, да. Вот, ну, как это сказать, такие показушные. Вот есть такие, которые... Ну, вот они пустышки, но они вот...
2: Ну, перед начальством умеют.
0: Такие вот пиарщики, у них вот все так... Но там нет ничего. А есть такие вот, они трудяшки, все отлично делают. Вообще просто. Им бы уже дальше по карьере. Но они не заявляют... Я вот сажусь с такими
2: но
0: и говорю...
2: Ну, это у них какой-то низкий уровень.
0: Ты у меня дуер. Ты прям дуер. Ты очень круто делаешь. Ну, такой делатель, да? Ты круто делаешь. Но ты реально уже по своим навыкам можешь дальше расти. Добавляй себе, заявляй вот этого немножко перформанса, да? Заявляй своих...
3: То есть надо прокачать эмоциональный интеллект, да? Для того, чтобы...
0: Не стесняться заявлять.
3: Отношения.
0: Да,
2: это даже больше про смелость какую-то.
0: Да, конечно. Иногда люди...
2: Про преодоление каких-то внутренних страхов. Люди же страх. И я если
3: эмоций.
2: На больше пойду, а справлюсь ли я с этим?
0: Да, либо, а вдруг меня там скажут, вот, значит, его не устраивает это место, попросят.
2: Чтобы мне подумать, да, низкая самооценка.
3: Чаще всего повышают тех, кто много говорит на совещаниях. Поэтому заявляйте о себе, да.
1: Да, ну вообще, как бы здесь вот я бы совет дал, потому что я вот его использовал, когда работал, как говорится, в больших компаниях. Когда ты видишь, что тебя не замечают, и ты работаешь, ну, действительно, это как бы немножко обидно. Вот прежде чем пойти к начальнику и попросить больше, то есть пробей себя на рынке, стоишь ли ты на самом деле.
0: Да.
1: А я уверен, что если ты себя прокачал, и ты как бы уверен в том, что ты себя можешь дороже продать, размести объявление. То есть очень много сейчас ресурсов. И попробуй, посходи на пару собеседований. Я уверен, в 99% случаев вы будете больше получать денег. Если даже ваша компания это не заметит. То есть не надо сидеть на одном месте и бояться, что тебя уволят. То есть если ты стоишь больше денег, ты всегда себя продашь дороже.
0: Ну, смотрите, сейчас рынок так меняется, вообще мир меняется весь. Вот тенденции нашего, он такой стал быстро изменчивый. И точно так же и в карьере, там, в профессиях, в профессиональном пути будут какие-то, наверное, изменения, я думаю.
2: Я думаю, что
0: вот как людям подготовиться к этим изменениям? Какие-то новые профессии будут возникать, там, какие-то уходить вообще, да? Вот как им готовиться к этим изменениям? Можем что-то им посоветовать?
1: Знаете, буквально там, помню, до пандемии был семинар, я проводил в городе Екатеринбурге, подошла ко мне женщина, и было, ну, как бы вот как и мне, там, 45 или 46 лет, и она говорит, Сергей, вы не представляете, говорит, меня вот совсем недавно уволили. Я говорю, почему? Ну, как бы вы что, плохой работник? Она говорит, да нет, вот пришло новое руководство, какие-то новые программы на обеспечение поставило, и у нас была бухгалтерия 20 человек, а сейчас осталось 5. Вот, я не удел. Вот. Я, говорит, уже сколько где-то не обращалась, а везде нужны молодые, 25 лет, 30, а 45, говорит, я уже все, я пенсионерка, да. И действительно, это, к сожалению, имеет место быть. Она говорит, а я работала на этом предприятии там 20 лет. Вот. И обидно действительно, то есть за человека, но, к сожалению, мир, так скажем, капитализма меняется.
2: Ну,
1: да. И вот этот момент, связанный с технологиями, которые вытесняют, так скажем, человеческий труд, он идет с большим объемом. И вот я тоже, как бизнесмен, понимаю, что если есть вещи, которые более эффективно будет делать машина, который не нужен. Отдых, там, не всякие соцпакеты, да, и не зарплата. То есть я, конечно, поставлю на машину, то есть, которая будет выполнять ту же задачу, и человек останется не у дел. Я бы посоветовал всегда руку держать на пульсе, смотреть не сериалы мыльные, которые там ни к чему хорошему не приводят, а там иллюзорным миром, да, а именно смотреть на прогресс, который в мире происходит, да, то есть и, соответственно, прокачивать свои знания. То есть, и опять
0: новые
1: же,
0: навыки,
1: если ты понимаешь, что в этой отрасли тебе некуда расти, то все, ты достиг, то есть надо что-то другое менять. То есть вот едем мы сегодня там на такси, да, то есть везет нас человек. Ну, все понимаем, что технологии шагают там не год и не два, то есть будет сидеть автопилот и выполнять задачу человека, который останется без работы.
0: И это так быстро происходит. У меня буквально вчера сын звонит мне и говорит, я тут ехал на такси-автопилоте без водителя. Это просто круто.
3: Ехал я, доехал, слава богу, да? То, что сказал Сергей, сработал в моей жизни. У меня магистратура по духовному образованию, но когда я получил это образование, я подумал, что делать дальше. Я решил искать смежные области, и я решил отучиться на графического дизайнера, хотя быть священнослужителем и графический дизайн – это как бы сферы вообще несовместимы, как я думал тогда. Я получил образование, там освоил какие-то программы, потом началась пандемия, и появилась нужда вести там те же самые проповеди онлайн. Нужно оформить их, социальные сети, контент-план. Я обладал к этому моменту уже графическими программами, знаниями. То есть это сработало, хотя когда я поступал, учился, выделял для этого там свободное время, я думал, как это связано с духовным служением. Поэтому я думаю, что нужно учиться, расширять какие-то смежные сферы своей деятельности, какие-то новые осваивать. И в любом случае эти навыки, soft skills, да, то есть навыки коммуникации, ораторского искусства, пригодится и будет бонусом к вашему образованию, которое вы получили.
1: Да, здесь еще можно подметить, на мир, который меняется, то есть все, что поддается более-менее системе автоматизации, то есть там та же бухгалтерия, тот же продавец, который там консультант в магазине, все это будет уходить в прошлое, оно уже уходит. То есть мы вот сегодня видим в магазине кассы самообслуживания, да, то есть сидело 5 продавцов, сейчас один консультант.
3: Или роботы доставки, да, вот
1: доставка.
3: Пытаются по
1: вот, поэтому, вот, ну, как бы я вот для себя понимаю, что вот сфера, которую ты сказал, юрист, то есть это тема, которая не уйдет, то есть на оптимизацию, потому что очень сложно перевести автоматизацию споров между людьми, да, психолог,
2: ну, да, то есть да, вещь, психология которая... так и останется, в принципе.
1: Пастор, да, то есть это вещь, которая, духовный, ну, как бы не вещь,
3: с пасторами, священниками.
0: Да, но отслеживать, ты правильно говоришь, что отслеживать и руку на пульсе держать, потому что ведь это даже публикуют и говорят, что вот такие-то профессии постепенно уходят, меняются. И надо просто инвестировать в свои новые навыки, начинать вот сегодня с того, что ты там свободное время немножко инвестируешь в свободное.
2: Ну, я вот даже буквально маленький пример приведу. У меня девушка говорит, я хочу стать переводчиком. Я говорю, а где ты видишь себя? Кого ты будешь переводить? То есть, когда 90-е годы, и мало кто знал язык, это было востребовано.
1: Да.
2: А лет через 10, ну, большая
0: сейчас
2: часть людей...
0: переводится
2: либо, машина переводит, либо люди, которые где-то на переговорах, они сами уже владеют языком. И поэтому, ну, нужно действительно где-то держать руку на пульсе, смотреть, а какие профессии, ну, будут оставаться востребованными.
3: Да. То есть мы в целом говорим про проактивность, да, активную жизненную позицию. Точно. Может быть, это образование, может быть, это развитие каких-то навыков. И как, вот это, эти вложения, эти инвестиции, о чем говорил Сергей, они окупятся.
0: Угу. Коллеги, резюмируя, да, нужно сказать, что карьера вообще, да, собственный бизнес, там, карьера в найме, это проактивная жизненная позиция, это инвестирование времени, средств, которые мы сэкономили, да, в свои новые навыки, да, какие-то новые пробовать. И важно не бояться, да, пробовать себя в разном, рисковать, и точно все получится. Коллеги, спасибо за это обсуждение.
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из нас, из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, как вы считаете, быть здоровым — это классно?
2: Да.
1: Это модно?
2: Да.
1: Это замечательно, но это не просто. Это целая наука, и одно из ее направлений — это формирование культуры здоровья. Что это такое? Это установка на жизнь и здоровье, совершенство физическое, духовное, социальное, установка на постижение смысла жизни и достижение жизненных ценностей. Здоровье — это ключевая ценность для любого человека. Во все времена ценились гармония, гармония духа и тела. На Руси говорили: здоров будешь — все добудешь. Как не перестараться быть здоровым? Как правильно организовать свою активность? Как преодолеть лень? Какое питание называется правильным? Зачем все вокруг говорят, что нужно пить постоянно много воды? Нужно ли голодать, чтобы похудеть? И так далее. Давайте мы эти вопросы сегодня адресуем и попытаемся ответить с помощью нашего гостя, инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта и серебряного призера России по баскетболу с Павлом Межениным. Павел.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
3: Добрый день. Все вопросы, которые вы задали, они актуальны. И с этими вопросами мы сталкиваемся каждый день. Поэтому, я думаю, у нас будет интересная беседа. Я рад быть с вами.
1: Действительно, сегодня говорят, модно быть здоровым, правильно? Давайте мы эту тему с вами разберем. Итак, ребята, будьте активными. Не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте вопросы. Можете делать это по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить и по телефону передать все вопросы через нашего оператора. А после программы в рубрике «Вопрос-ответ» мы все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
3: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
3: Что, отправимся в путь. Когда была задана тема, да, и сказали, что это модно, здоровый образ жизни — это модно. Ну, может быть, но мода — это не самый лучший мотиватор, наверное, потому что сегодня, а завтра, если будет, это не модно. Вот. Что мы будем делать с этим? Поэтому очень хотелось бы, чтобы здоровый образ жизни — это было принципом. Неважно, модно оно сегодня или не модно, моим принципом. И чтобы мой фундамент, моя мотивация и причина, почему я этим занимаюсь, была мне понятна и была очень глубока, и не зависела бы ни от обстоятельств, а обстоятельства бы подчинялись моей мотивации и моему фундаменту. Это хорошая позиция на самом деле, когда твои убеждения имеют глубокий фундамент и обстоятельства подчиняются твоим убеждениям, твоему фундаменту, чем мода или что-либо иное. Поэтому как бы сегодня это модно и хорошо, да, но завтра, когда это будет не модно, дай бог, чтобы у вас все это оставалось. Я хотел бы задать вам сначала вопрос. Скажите, пожалуйста, или поднимите руку, кто считает себя культурным человеком. Большинство, да, считает себя культурными людьми. Почему я это спрашиваю? Потому что слово «физкультура» состоит из двух частей. Физическая культура. Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает себя физически культурным человеком. Ну, то есть знает какие-то механизмы, как оно там все циркулирует, какую-то физиологию, где бицепс, где трицепс, там, я не знаю, как это там все происходит, когда ты там скушал. Поднимите руку, кто считает себя физкультурным человеком. Немножко меньше, да, людей, вот. Но все равно они есть, потому что слово физкультура — это не только там пробежка по стадиону, это вообще понимание механизмов, которые происходят, и мы говорили как-то, и здоровый образ жизни — это не только физическая активность, это включает 8 принципов здоровья, да, я хочу их повторить, о том, что это солнечный свет, солнце, воздух, вода, питание, труд, отдых, воздержание, доверие, доверительные отношения, все это в совокупности составляет здоровый образ жизни. И поэтому подходить к здоровью нужно комплексно, нужно широко подходить. И мы как раз на этой площадке «Территории реальности» пытаемся посмотреть не только на банальные вещи, очевидные, но и увидеть то, что может лежит как бы за гранью телевизоров или чего-то, каких-то рекомендаций, которые сегодня даются для того, чтобы зачастую лишь просто кто-то заработал деньги. Нам нужно узнать истинные мотивы, истинные причины, и тогда мы можем свободно вращаться и выбирать, отличать правильное от неправильного. Можно ли перестараться быть здоровым? Как вы считаете, можно ли перестараться быть здоровыми? И что это такое? Перестарались немножечко быть здоровыми? А? Да, скажите, пожалуйста.
4: Когда ты занимаешься физическими нагрузками, то есть занимаешься физкультурой, и потом приходишь, и тебе все просто отваливается, ноги отваливаются, и ты перестарался.
5: Не готовишь, при том, что у тебя дома ссоры, и ты поздно ложишься спать.
3: Да, то есть вы делаете приоритетом что-то одно, да, пренебрегая чем-то другим, вот вы сказали, да. Вы знаете, опять же, у каждого свои мерки, у каждого свои грани. И очень часто, говоря о здоровом образе жизни, мы говорим о разных аспектах, очень редко о духовных аспектах. А можно ли в духовном смысле перестараться? Ну, столько начитаться Библии, что прямо это вот уже слишком много было, да. Редко задают такие вопросы. Вы знаете, спортсменов, когда они тренируются, очень часто болят мышцы. Я не знаю, отличаете ли вы, умеете или вы отличать мышечную боль от другой боли. Но наш тренер говорил, когда мышцы болят, значит растут. Это хорошо. И вы знаете, встречаешься иногда, когда команды там, после особенно отпуска собираются и ведет серьезная физическая нагрузка, УФП, да, то потом, когда мышцы сильно, ног особенно, загружаются, человек не может спускаться по ступенькам. Он спускается по ступенькам, они вот так вот проваливаются у него. Да? Вот, и дают такой хороший совет. Если вы перетренировались, спускайтесь задом. Задом легче спускаться. Да? Ну да, то есть мы говорим о том, что можно где-то можно переусердствовать, да, и во всем так. Однажды знаменитый боксер Майк Тайсон, он сказал такую фразу: когда в 4 часа утра я бегу утром на пробежке, то я понимаю, что мои враги, мои соперники, которыми завтра я встречусь, они спят еще. И это дает мне некоторое преимущество. То есть это осознание, и поэтому я заставляю себя бежать. Хорошая мотивация? Ну, хорошая как бы мотивация. Есть такая поговорка: кто рано встает, тому Бог дает. Да? А еще есть такая поговорка о том, что настоящая цель — это не та, которая не дает тебя вечером поздно уснуть, а та, которая поднимает тебя рано утром. Вот ваши цели, они вас заставляют рано вставать или поздно ложиться? Да, в контексте или в аспекте здорового образа жизни. Настоящие цели, они не идут вразрез здоровому образу жизни, если они от Бога. Понимаете, да? Поэтому сегодня, вот, наверное, нужно понимать о том, что если человек рано встает, то ему нужно и рано лечь. Вот тогда этот будет баланс. Если он делает что-то одно усердно, а другое другим пренебрегает, то вот это и есть, наверное, перестараться в одном аспекте, в пренебрежении в другом. Потому что здоровье — это комплекс, это гармоничное развитие человека и физического, и духовное, и эмоциональное состояние. Если человек занимается с каким-то физкультурной деятельностью, у него не остается времени для того, чтобы взять и книжку почитать, он перестарался. Если человек в своем духовном труде только и делает, что занимается духовным трудом, но абсолютно не заботится о своем теле, он перестарался. Поэтому Бог создал человека свободным, у человека есть не только право, но и ответственность и обязанность это исполнять. Причем информация, это люди, когда мы говорим о том, что о физкультуре, культурный человек или нет, человек должен понимать, а что вот там все происходит. Очень часто людям, которые приезжают к нам в гости, в наш оздоровительный центр небольшой, мы задаем разные вопросы. Да? Ну, допустим, откуда желчь берется? Где желчь вырабатывается? Вот. И люди в 95% они отвечают, дают неправильный ответ. Скажите, пожалуйста, где желчь вырабатывается? Молодцы. Вот. 95% отвечают, что в желчном. Ну, желчь, желчный, очень похоже, да. И даже одна женщина, которая 2 года назад удалили желчный, она все равно говорит, в желчном. Я говорю, вы последние 2 года не задумывались, где она у вас вырабатывалась? Она говорит, нет, не задумывалась. Люди не задумываются о том, что происходит, да. И поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы коснулись этих тем. Понятно, что за это время мы не сможем в полноте это все пройти. Опять же, мы дадим только направление, коснемся что-то глубже, что-то что-то поменьше. Но нам нужно знать самих себя. Почему? Потому что это дает нам определенные возможности правильно поступать, зная, что происходит. Потому что часто я задаю людям вопрос: если в мою машину залить хорошего 95-го бензина, как вы думаете, она лучше поедет или нет? Люди говорят: конечно, если хороший бензин на хорошей заправке, 95-й еще, да. Я говорю: нет, она абсолютно очень не поедет, или скоро она заглохнет, потому что она ездит на солярке. Хотя машина, она хорошая, но ездит на солярке. Но если ты не знаешь, что ты туда загружаешь, то это будет проблема. Согласны с этим? Так и во всем. Если мы сегодня знаем, когда фильтры нужно менять, масляные, там еще топливные, попробуйте водителю сказать, что не надо заменять фильтр там, масляный, да, после пробега там, определенного количества километров, то он будет переживать. Он знает, у него все написано. Написано, когда он поменял ремень, когда он поменял масло, залил. Почему? Потому что он знает, что это важно. А у вас записано по вашей жизни, когда вы меняли там у себя что-то, да, когда вы принимали то или иное, насколько мы знаем свой организм, как там все происходит. Это важные вопросы, которым нужно уделять время и место для того, чтобы, имея эту информацию, правильно оперировать своей жизнью. Вы знаете, я с детства искал способы быть здоровым, потому что с детства мое здоровье было, ну, проблемным. У меня была больная спина. Потом, когда я занимался спортом, я здоровым не стал, точно вас уверяю. То есть спорт принес мне определенные проблемы. У меня есть в коленном суставе определенные проблемы. И когда я выходил на площадку, и у меня было обострение, а нужно было играть, а никого не интересовало, по большому счету, то что приходилось сделать? Я постоянно бегал в наколеннике, и мне делали блокаду новокаиновую, несколько уколов, и ты бежишь, все хрустит, вот, ты ничего не чувствуешь, ты достигаешь результата, потом это все отходит, и так каждый раз. И сегодня это слабое место в моем организме. И таких моментов было достаточно много. Потом когда-то кто-то прыгнул мне, и здесь у меня две связки разорвало. Разорвались две связки, и у меня их нету здесь. Я хотел лечь на операцию, должны были поставить лавсановые связки, но там так оно и заросло. Внутрисуставные переломы, надрывы, подрывы, всякие такие возможные вещи. И когда я ушел из спорта, я начал еще более интенсивно искать методы здорового образа жизни и информацию, которую я получал, я ее фильтровал, и это позволило сегодня для себя мне найти программу, которая помогает мне быть здоровым. И это очень важный момент о том, что здоровый образ жизни должен быть индивидуален. Каждый человек должен под себя найти программу, потому что мы все разные по возрасту, по способностям, по принятию или непринятию каких-то элементов здорового образа жизни в свою личную жизнь. И поэтому, когда у меня в результате какого-то действия в спине происходит скованность, то есть спазмирование, я знаю упражнения, которые нужно сделать для того, чтобы это все прошло достаточно быстро, очень быстро. И как во время инсульта есть золотой час, когда нужно сделать определенные действия, так и в моем случае, во многих случаях, есть короткое время, когда нужно сделать определенные действия для того, чтобы минимизировать последствия этой травмы или какой-то предрасположенности. И это нужно знать, для этого нужно вникать в это. Почему? Потому что это продлит качество твоей жизни. Еще раз говорю о том, что для молодежи порой бывает это не актуально, потому что у них все зарастает, как на собаке, да, все вот, зарастает. И все переваривает, и все. Но это до поры до времени. Поэтому чем раньше мы начнем уделять этому внимание, тем дольше мы сможем качественно жить. И здесь очень-очень много информации, которая есть, которую нужно как-то измерить, чем-то измерить. И здесь измерения разные, потому что сегодня люди на этом деньги делают. Подойдите по любой улице, самое часто встречаемое заведение – это аптека, больницы, клиники и все остальное. Поэтому сегодня люди даже из этого святого и здоровья сделали бизнес. И здесь нужно иметь информацию. И я благодарен тому, что когда я открыл первый раз Библию, и в первый раз я открывал Библию, когда мне было 20, наверное, может быть, 20 с небольшим лет. И знаете, что меня поразило? Меня поразило то, что там есть принципы, касаемые здорового образа жизни. Их достаточно много. Если мы будем вдумчиво читать, мы увидим почти все принципы, а все принципы здорового образа жизни, описанные в Священном Писании. И это меня тогда поразило. Я пытался вникать в это все, и я понял, что эта книга не только для духовного здоровья, но и для физического здоровья тоже. И для меня тогда эта книга стала авторитетом. авторитетом, и сегодня многие вещи я измеряю, да и почти все, наверное, новые методики измеряю вот именно принципами Священного Писания. Это очень важно, знать Библию для того, чтобы уметь разделять хорошее от плохого. Почему? Потому что многие люди используют библейские даже тексты для того, чтобы укрепить свою неправильную позицию. Однажды я читал книжку по уринотерапии, вот, да, и там предлагались разные методики, там, как это употреблять, пить и все остальное, но написано, что даже сам Иисус это делал, и был указан текст в Священном Писании: «Пей воду из своего источника». Я думаю, как глубоко, как фундаментально человек говорит, да? Когда же я открыл Библию через некоторое время и почитал, в каком контексте написан этот текст о верности в супружеских отношениях, это никакое отношение не имеет к уринотерапии. Я понял, что делают люди? Люди просто используют, выдергивают для того, чтобы людям идею свою как бы навязать. Поэтому очень важно, очень важно. Я хотел бы сказать вам, это очень важно с молодого возраста интересоваться этим и измерять это Священным Писанием, все эти принципы. Хочу сказать еще один момент о том, что соблюдение принципов здорового образа жизни дает человеку успех в его и производственной, предпринимательской, и духовной деятельности. Почему? Потому что люди, вот люди бизнеса, они очень ответственно относятся к своему здоровью. Почему? Потому что они видят прямую зависимость между соблюдением здорового образа жизни и успехом в бизнесе. Однажды один миллионер, Оскар Хартман, его спросили: если бы у вас, вы имеете много денег, и у вас есть возможность любые сделать методики, использовать для восстановления своего организма после тяжелых нагрузок, криосауны, там, отдых и все остальное, если бы у вас была возможность выбрать только одно из всего спектра возможностей, что бы вы выбрали? Он говорит: если бы было одно, я бы выбрал сон. Я такой, оп, я остановился на этом и думаю, вот этот человек мудрый, да, почему? Потому что он говорит по-библейски, библейский принцип, да, отдыха, и он выбирает сон из множества возможностей. Я думаю, я выбираю сон, всегда ли я выбираю сон для того, чтобы восстановить свои силы? И я как-то для себя отметил этот момент. Прошло некоторое время, я слушаю его другую передачу, вот, и некоторое время назад он стал там чемпионом мира в гребле, в сухих помещениях. И он в этом триумфе своем, он говорит: я сегодня нарушу свой распорядок дня, я сегодня буду гулять, я буду сегодня праздновать победу. Ему говорят: а как вы будете это делать? Расскажите, нам очень интересно. Он говорит: я сегодня спать лягу не в 10, а в 11. Вы представляете, я думаю, вот этот человек, да, который... Я не возвеличиваю этого человека, но я просто увидел, что человек очень организован в своем образе жизни. Да, он делает это вынужденно, потому что у него есть определенные проблемы со здоровьем, но как дисциплинированно он это делает? Я сегодня лягу спать не в 10, а в 11. Это он будет так отмечать праздник. А если мы отмечаем свой праздник, выпускной, то что? Гуляли до утра, да? И так каждый день в течение, пока сил хватило. Поэтому еще раз и еще раз говорю о том, что здоровый образ жизни — это путь к какому-то, к тому, чтобы реализовать себя в полной мере в этом мире. Еще раз, не перестараться — это не сделать приоритетом один или два принципа. Потому что многие люди начинают, или в наш мир, допустим, в нашей культуре, да, ну, допустим, питание является порой, ну, чем-то таким, это есть здоровый образ жизни, лишь только питание. Или, допустим, там, не есть мясо, вот если ты не ешь мясо, ты ведешь здоровый образ жизни, да. И это неправда, это неверно, если мы только одним пользуемся. Или там мы записались в фитнес-клуб какой-то, и поэтому я веду здоровый образ жизни, а все остальные принципы попираю. Ничего не получается. Поэтому сегодня нам нужно понять, что Бог дал эти принципы, по сути, это лекарство. И когда тебе плохо, и мы говорим, да как бы нам что-то сегодня полечиться, то нужно посмотреть, вот лекарства, употребляешь ты их или нет. Если ты их не употребляешь, то Богу очень тяжело помочь тебе, и твое состояние будет, ну, не будет лучше, если ты будешь пользоваться лишь только одним каким-то принципом или пойдешь в первую очередь в больницу. Вот. Много аспектов. Возьмем, допустим, воду. Это то самое простое, что мы пьем каждый день. Вы пьете воду? Вы достаточно пьете воду? А сколько пить воды нужно достаточно? Кто знает? Да?
6: 3 литра в день.
3: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот мне нужно 3 литра выпить и вам 3 литра выпить, да? Зависит это от роста, от веса, от возраста. Вот какими, да, то есть чем вы измеряете? Когда я прихожу в столовую, и мне кладут порцию такую же, как моему сыну. Я говорю, почему вы мне такую порцию положили? Я немножко побольше, да, чем 13-летний ребенок. Сколько нужно пить воды? Кто может ответить?
4: Вообще я встречала разные виды расчетов, но говорят, что где-то 40 миллилитров на килограмм.
3: Да, спасибо большое. Еще врачи считают 30 миллилитров на килограмм веса. То есть если я вешу там 90 килограмм, то мне нужно пить там 2 700-3 литра, да, чистой воды. Если вы весите 50 килограмм, то вам нужно выпить сколько? 1,5 литра чистой воды. Что происходит с организмом, если человек не допивает воды? Давайте мы, допустим, один маленький моментик разберем. Организм – машина умная. Она себя не даст в обиду. Там есть много систем, и организм сразу распределяет, когда у него есть проблема, распределяет системы на жизни важные и жизни, ну, не первой необходимости, и первой необходимости. Есть 2 системы, которые организм говорит, это самое-самое важное для меня, это вопросы жизни и смерти. Какие 2 системы являются самыми важными в организме в момент стресса, в момент каких-то таких переживаний организма? Какие 2 системы? Кто может... Подумайте, пожалуйста.
7: Ну, нервная система.
3: Да, центральная нервная система — это мозг, это центральный процессор. Если процессор откажет, то уже все остальное, мышцы могут работать, но это будет бесполезно. Спасибо еще.
5: Сердечно-сосудистый, наверное.
3: Да, и кровеносная система, потому что питание идет... То есть организм что делает? Когда у него недостаток воды, он перераспределяет воду и снабжает водой эти 2 системы за счет жертвы других систем. И в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат. То есть человек, не допивая воды, если вы не допиваете воды, то ежедневно у вас страдают ваши кости. И к 40 вы начинаете хрустеть. И говорите, что же такое случилось? Вы понимаете, то есть сегодня вы делаете, создаете фундамент для вашей будущей, для жизни, для вашего будущего здоровья или нездоровья. То есть если сегодня вы не допиваете, хрустеть начнете. Да, вам это надо? Нет, это не надо никому, да? Никому не надо. Поэтому сегодня есть пожелание такое. Нам нужно это исполнять. Многие проблемы сердечно-сосудистой системы или кризисы происходят рано утром. Почему? Потому что утром человек, когда просыпается, он идет в туалет, да, и у него жидкость уходит. Он ночью дышал, эта жидкость выходила. И организм просыпается с дефицитом воды. И человек встал и начал что-то делать. Кровь густая, крови надо двигаться, а она густая. Что нужно сделать? Утром выпить 2 стаканчика воды. Это трудно восстановить баланс. Если этого мы не делаем каждый день, годами, то организм что делает? Ну, ему приходится искать ресурсы, и в конечном счете он не выдерживает, и происходит кризис, срыв, болезнь какая-то. И человек думает, почему все так. Поэтому поймите, что все эти принципы, они очень просты. Доступны и бесплатны. Здоровый образ жизни прост, доступен и бесплатен. Но нам некогда, лень, холодно, чего там еще? Ну, еще чего-нибудь, да? Вот такие факторы, которые нам мешают быть здоровыми. Мы понимаем о том, что когда человек, допустим, спит, да, то в его организме вырабатывается мелатонин. Это гормон, который очень-очень благотворно влияет на организм. Но он вырабатывается до полуночи, он вырабатывается в темноте, и так далее, и тому подобное. Зная эти небольшие моменты, мы начнем что делать? Свет выключать, шторы задергивать. Для чего? Для того, чтобы организм мог это получить. Мы начнем раньше ложиться. Все очень просто. Быть здоровым очень просто. Конечно, вам скажут, что вы фанаты. Конечно, вам скажут, что ну, вдаряться так уж не надо. Но, как говорят, знаете, цыплят по осени считают. Поэтому нужно, невзирая ни на что, просто продолжать быть аккуратным и, конечно, не обвинять других, не делать это ожесточенно, а все-таки делать это с любовью и предлагая как бы свой опыт, результат своего опыта другим. И люди будут смотреть и сказать, слушай, он действительно нормально. Действительно, человек не ходит по больницам, у него нету там медицинской карточки и так далее и тому подобное. Или вы знаете, очень часто люди сидят в аудиториях, и тут есть окошки, да, и вот открыли окошки, окошко и говорит: «Ой, закройте окошко, поясницу продуло». Слышали такое? Там или шею продуло. Вот посмотрите, вы все сидите сейчас, да, и самое защищенное у вас место, по сути, это поясница. Почему? Я никогда не слышал. «Закройте окошко», говорит, «коленку продуло». Вы слышали такое? Я не слышал. А что происходит в организме, когда пришел холодный воздух? Знаете ли вы об этом или нет? Да почему поясницу продувает? Почему не продувает вот локоть, ни у кого не продуло, коленку не продуло, вот, а поясницу? Когда мы начнем получать ответы на эти вопросы, то мы будем знать, что с этим делать и как этого избежать. И тогда мы сможем ехать зимой с открытым окошком, и нам ничего не будет. Тогда мы не будем укатываться в шарфы и как бы и бояться сквозняков. Когда мы начнем понимать, что происходит в организме в момент, когда пришла атака холода. Это интересные вопросы. Мы должны понимать о том, что сегодня, когда в болезни все больше и больше, мы должны понимать, что обычное обливание холодной водой в организме что делает? В организме иммунная система запускает процесс, большой процесс фагоцитоза, когда вырабатываются клетки-фагоциты, которые пожирают все болезнетворные клетки. То есть это естественным образом что делается? Организм очищает сам себя. И не нужно никакие эндорфины, интерфероны, эргофероны покупать и так далее, Нужно просто что? Заниматься контрастный душ принимать. Но когда надо этим начинать заниматься? Осенью или весной? Весной, как только потеплело, детей своих самим босичком ходить, ручки, потом все дальше и дальше и дальше, да, а потом и полностью облиться, из бани выйти. Это все просто, это все понятно, но нету времени для этого. И потом, когда мы вдруг ударяемся и говорим: слушайте, я слышал, пошел воды себе налил сразу, да, холодной, да, 3 ведра, что произойдет? Все ваши болячки вылезут наружу, и вам такой здоровый образ жизни не понравится. И понимаете, поэтому сегодня вот это понимание, да, этого позволяет нам постепенно и постоянно увеличивать качество своей жизни в таких маленьких моментах. И я так стараюсь так жить, не во всем я идеален, стараюсь жить, и я не боюсь ходить босиком по улице там в снегу, я не боюсь там, у меня я каждый год теряю кучу там каких-то перчаток и шарфов, которые жена покупает, и шапок, потому что я где-то их оставляю, потому что мне что с шапкой пройти, что без шапки, и так далее. И я рад этому. Я рад этому. Что хочу еще сказать. Да? Если говорить о физических упражнениях, во время физических упражнений вырабатываются эндорфины. Эндорфин — это гормон радости. Гормон радости, который дает человеку некоторые обезболивающие эффекты имеет и дает такую бодрость. Если вы посмотрите в Википедии, то эндорфин имеет состав опиатов. То есть это наркотик, который вырабатывает организм, который дает человеку то же самое, что дают наркотики, но без побочных эффектов. Это классно? Это круто. Так лучше заниматься физической нагрузкой, да, и получать наркотик от Бога, чем колоть наркотики и чувствовать себя очень грустно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы этим, мы этому уделили большое внимание. Питание — это огромный пласт, который мы не сможем в этом формате разобрать достаточно глубоко. И здесь тоже есть площадка для крайностей. Быть ли вегетарианцем, быть ли мясоедом, быть ли веганом или оволакто-вегетарианцем. То есть оволакто-вегетарианцы — это люди, которые отказались от продуктов мясной пищи, но употребляют продукты молочные, там, сыр и так далее, да, яйца. Вот. А веганы — это люди, которые отказались от всего. Но хочу что сказать? О том, что падение человека, Библия говорит, началось именно с питания. Да? То есть они вкусили что-то там вожделенное. И восстановление человека тоже началось с поста Иисуса, когда он преодолел в себе это желание и жажду. Поэтому сегодня порой грех заходит через рот наш. И когда человек не воздержан в еде, он бывает не воздержан и во всем остальном. Как Навал был невоздержан в еде, в чревоугодии, он был невоздержан и в словах, и в своих мыслях, и во всем остальном. Это важный фактор. Большинство сегодня прогрессивных диетологов говорят о том, что на сегодняшний день истина для настоящего времени заключается в том, что сегодня предпочтительнее вегетарианская пища. То есть пища без употребления продуктов животного происхождения. Один мой знакомый, он директор института или лаборатории пищевой промышленности, он говорит, что если вам во время болезни выписали какие-то антибиотики, тетрациклиновые группы, то вы смело можете купить курочку, разделить ее на 4 части, потому что четверть курицы – это суточная доза тетрациклина. Потому что курицы на фабриках колят гормонами и антибиотиками для того, чтобы они не болели. И поэтому человек, покупая мясо какое-то, он употребляет какие-то антибиотики, какие-то гормоны, и потом, когда он заболевает, ему уже не помогают антибиотики, которые ему выписывают, потому что организм к ним привык, и гормональная система дает сбой. Вот этот же... и такой информации очень много. Что рыбу кормят, когда ее разводят, таким образом, что она переживает, чтобы она ее вовремя надо выловить, потому что гормон ее распирает, она просто разрывается. Вот, то есть не выдерживает. Этот же человек говорит о том, что однажды его друг на одной из птицефабрик составлял программу, алгоритм для производства мясоперерабатывающей промышленности и заметил, что в алгоритме, в этой программе он не нашел процесса утилизации. Куры умирают, а утилизации нету. И когда он обратился к заказчикам, он говорит, почему нет утилизации? Они говорят, а у нас нет утилизации, у нас все опять в переработку, и умершие больные курицы их перерабатывают и дают в корм здоровым курицам и так далее. Многие люди, которые работают на колбасных заводах, на мясоперерабатывающих фабриках, не едят это, вы знаете, да? Почему? Потому что они видят, мы же это все не видим. И поэтому сегодня у нас создается иллюзия «вкусно, приятно, значит полезно». Не факт. Не факт, что это так. Это реклама, которую сегодня люди делают. Поэтому сегодня, когда люди говорят «я люблю рыбу», даже вопрос неправильно ставит. Ты не рыбу любишь. Если бы ты любил рыбу, ты за ней бы ухаживал, в аквариуме держал, правильно? Ты любишь вкус рыбы более правильно. Поэтому для здоровья человека сегодня предпочтительнее отказываться от продуктов мясного происхождения. И здесь есть здоровая замена. Она есть здоровая замена, об этом можно много говорить, но прежде нужно научиться вкусно готовить, научиться заменять, потому что если мы уберем одно и не дадим другое, то мы вот как раз и перейдем в эту крайность, понимаете, да? Вот. Поэтому сегодня те предприятия, там, Coca-Cola, да, Coca-Cola Zero сейчас есть, ноль сахара. Причем тут ноль сахара? Там такой химический состав, который очищает всякие бамперы от ржавчины и всего остального. Посмотрите это на видео, да, для того, чтобы человек пил и отравлялся, и при этом у него еще появлялся чувство голода, дают холодную Coca-Cola, и появляется чувство голода, человек ненасытим, он еще покупает какую-то булочку для того, чтобы еще съесть. То есть люди делают бизнес, давая продукты ненормальные. Если говорить о голодании, или можно ли голодать для того, чтобы похудеть? Важный вопрос, нужно ли голодать, чтобы похудеть? Для того, чтобы похудеть, нужно ввести в здоровый образ жизни как принцип. Есть голодание, но оно лечебное голодание. Нельзя организм свой вгонять в такие состояния, кризисные состояния, критичные состояния, потому что для организма это большая нагрузка. И делать этого нельзя. И большие голодания, такие долгие голодания, они не полезны для человека. И многие врачи об этом говорят. И поэтому сегодня вот наша позиция. Я не хочу ничего делать, но потом я куплю пояс, вот, и даже во сне я буду худеть. То есть вот Божий принцип — это сотрудничество, когда человек, преодолевая себя, заставляет себя трудиться, исходить на зарядочку, что-то еще делать. И поэтому мир сегодня, он такой непростой. И он предлагает человеку свои какие-то ценности, которые ведут человека на самом деле не к счастью и вытаскивает все деньги из человека. Есть такой фильм, да, недавно он вышел, вот, который говорит о том, что «Переломный момент» он называется. Может, кто-то из вас смотрел этот фильм «Переломный момент», его продюсерами являются Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. И там есть определенная такая идея, когда человек едет по всем олимпийским чемпионам, по людям успешным, и спрашивает их питание. И Арнольд Шварценеггер говорит, что да, раньше я ел много мяса, но сегодня я понимаю, что просто это был бизнес, за который мне платили деньги, я давно уже не ем мясо. И так далее, и тому подобное. Поэтому сегодня я хотел бы что пожелать вам всем, что, да, людям молодым, кто смотрит эту передачу, кто находится здесь. Здоровый образ жизни — это круто, Здоровый образ жизни — это угодно Богу, что немаловажно и, может быть, самое первое. Это повышает качество вашей жизни. Это дает статус определенный человеку, гармоничное развитие. Это лучше любого спорта — здоровый образ жизни. Этим нужно заниматься. Не нужно переусердствовать, не нужно одну сферу внимания уделять. Нужно всем сферам равномерно уделять внимание. Мне хотелось бы пожелать, чтобы молодежь была флагманом, чтобы вы были лидерами и побуждали людей заниматься и физической активностью, и правильно вести свой образ жизни. Мне очень хочется, чтобы здесь, в этом центре, где мы сегодня находимся, по утрам та площадка была заполнена. Кем? Вами, нами. Чтобы люди, ваши соседи, знали, что вы ведете здоровый образ жизни. Вот. Это будет и вам хорошо, и Богу угодно, и для людей это будет полезно. Пусть Господь благословит вас всех.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые у нас пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Какое питание и как правильно выбрать для здорового образа жизни?
3: Спасибо. Это большой вопрос, нужно пробовать. Опять же, каждый человек индивидуален. То, что организм одного принимает, организм другого не принимает. Поэтому есть определенные базовые принципы по поводу количества еды, по поводу качества еды, вот, и по поводу состава еды. Они известны, и поэтому предпочтительнее выделять, кушать 2 раза в день. Если человек трудится, если человек молодой, да, если человек ведет активный образ жизни, то можно кушать 3 раза в день. И третий прием пищи должен быть не сильно плотный. Вот. Я уже говорил о том, что предпочтительнее отдавать внимание вегетарианской пище. Может быть, это нужно делать последовательно, то есть не сразу. То есть если человек ел красное мясо, лучше есть белое мясо. Если человек ел белое мясо, лучше есть рыбу. Ну и так далее. То есть какой-то снисходящий. Если человек солил сильно, соленая пища у него была, то тогда нужно ему меньше подсаливать, потому что должны восстановиться рецепторы. Если вы покушаете несоленую пищу, вас это отвратит, даже самая полезная пища. Поэтому здесь принцип постепенности имеет такое важное, а может быть даже решающее значение для того, чтобы не свернуть с этого пути. Поэтому этим надо заниматься, эти принципы, они известны, и поэтому надо отправляться в путь.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, мне 42. Хакексия, заболевание ЖКТ. Поднимать брюшное давление мне нельзя, упражнения на пресс не подходят и тому подобное. Еще остеопороз. Как укреплять суставы и мышцы без напряжения живота?
3: Вы знаете, я не врач, поэтому некоторые слова для меня они непонятные, неизвестные, поэтому в такие моменты я всегда пользуюсь советом врача, которому доверяю, что нужно делать, какие упражнения. Когда врач уже советует, тогда я выбираю и рекомендую. Поэтому я бы хотел что тоже вам посоветовать. Если вы узнали какую-то сферу, и вам это нравится, и вы готовы ответить на любой вопрос, это неправильно. Я не готов ответить на этот вопрос. Да, я не знаю, какие упражнения нужно делать, поэтому нужна консультация врача, и после консультации можно уже что-то назначать.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
4: Как развить в себе эту силу воли, чтобы вести свой образ жизни, здоровый образ жизни?
3: Сила есть, воля есть, а силы воли нету, да? У меня есть мотивация, вот, и я хочу угодить Богу. Вот, и в моей жизни происходили эти моменты, когда мне было очень тяжело делать что-то, вот, но я понимал, что Богу это угодно в этот момент, и я это преодолевал. Есть другие моменты, да, допустим, это дети. Вот сегодня утром я не хотел на зарядку идти. Вот, не хотел, потому что мне нужно было готовиться, я как-то там еще домой и так далее. Но сын говорит: папа, пойдем на зарядку, мне стало стыдно. Да, ему утром вышли на зарядку. Не всегда так бывает, и чаще я его поднимаю и говорю: сын, пойдем на зарядку. Но вот сегодня было по-другому. Поэтому я уже говорил о том, что найдите себе где-то вот таких вот людей, которые будут вас мотивировать, если вам не хватает, собственно, если вы сами не можете, вам нужна посторонняя помощь. Да, и пусть это будет правильная мотивация. ради Бога вы это делаете, ради друзей делаете, ради детей делаете, это приносит пользу обществу. И делайте шаги, не сдавайтесь. Даже если вы упали, не зачеркивайте, не выкидывайте тетрадку, потому что это ожидаемо, что у нас не получится с первого раза все сразу. Вот. Но не выкидывайте тетрадку, будьте смелы в этом.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Я начал бегать с правильной обувью 3 раза в неделю по 5 километров. Есть такой вопрос. В каких случаях бег может навредить здоровью? И часто бег может повредить мой позвоночник и суставы? Мне 27 лет.
3: Если у вас нет дискомфорта, если вы не чувствуете проблем, то бегайте столько, сколько вы можете бегать. Я раньше бегал много, потому что это, ну, это было связано с моим видом деятельности, со спортом. Я не любил бегать. Это не самый любимый мой вид деятельности. Вот. Но мы бегали по 5, 15, 20 километров. Вот. Поэтому если сегодня у вас нет в этом каких-то переживаний, то продолжайте.

0: начать пить воду по утрам?
1: Вы знаете, когда вот другие фирмы разные, да, которые предлагают свои добавки, они вместе с добавками предлагают и другой образ принятия жидкости. Да, надо просто пить. Вот сегодня должны стать эти бутылочки. Да, нужно сделать какое-то упражнение, выпил стаканчик воды, сделал упражнение, выпил стаканчик воды. Нужно где-то себя заставить, потому что люди говорят, что через 3 недели приходит привычка. Не всегда через 3 недели приходит привычка. Но вы поймите о том, что серьезные последствия из-за такой мелочи человек попадает в очень большие проблемы. И из-за такой мелочи человек может выйти из этих проблем. То есть это ничего не стоит, найти воду, которая сегодня у нас очень проста в нашей стране. Поэтому надо быть настолько неразумным человеком, чтобы отказаться от этого и потом ввести себя в очень грустное состояние своего здоровья. Вот. Будьте разумны, употребляйте воду.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел.
1: Извините, а что вот вам мешает? Вы забываете, или вам лень, или вам не хочется? Что это вот с вашей? Как вы оцениваете, почему вы не можете пить достаточно воды?
0: Утром заставить, то есть это начинается какой-то уже процесс такой, что нужно собираться, да, что есть куча неотложных дел, вот, и поэтому как-то забывается.
1: Вот для меня, знаете, что сложнее было? Для меня было сложнее не пить после еды. Потому что после еды, чаю не попить, это как бы, я не знаю, в нашей культуре, да, обязательно чаю надо попить. И когда как гости приходят, то, а что чай не наливаешь, да, вот сегодня, да. Но в своей личной жизни я понял, что у меня проблема, она появилась, знаете почему? Потому что ты достаточно воды не пил до. Тогда, когда ты поел, то пить хочется, надо чем-то запить это все и смыть, да, там еще, чтобы все это разбавилось. Когда я начал принимать этот принцип и пить до еды, там, за полчаса, там, за 20 минут водички, да, то эта проблема сама по себе ушла. Поэтому с вечера наберите тепленькой водички, сделайте ее чуть-чуть там, какой-нибудь там с лимончиком, что-то еще, сделайте это приятным времяпровождением, и тогда, ну, как-то надо с этим бороться.
0: Спасибо большое.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Тоже касательно воды, можно ли воду чем-то заменить? Сегодня чаще всего это чай, газировка, сок и так далее.
1: Ну, отвечая на этот вопрос, конечно, можно, но это не будет полноценной заменой. Я предложил бы вам помыть посуду чем-то, но не водой. Ну, газировкой, чаем там или еще чем-то, да. То есть мы же так не думаем, поэтому в организме, организму нужна вода. И то, о чем мы говорим, это идет, мы говорим о чистой воде. Ну, или достаточно, а только о воде. Почему? Потому что, когда человек принимает какую-то пищу, почему нельзя перекусывать? Потому что человек, допустим, там начались процессы какие-то, да, вот. Или человек после еды взял и запил водой. Весь желчный сок, все там, все ферменты, все смылись, и организму приходится что? Снова вырабатывать, двойную работу делать, да. Когда человек перекусывает, запускаются новые опять механизмы переработки, то есть организм лишний раз что-то делает. Поэтому вопрос еще раз повторите, чтобы я мог...
2: Воду чем-то заменить, чаем, да. Газировкой и так далее.
1: Да, поэтому, когда человек принимает воду, в организм ее принимает, не запуская механизмов переработки. Когда человек принимает что-то другое, будь то чай или сок, в организме запускаются огромные механизмы, которые мы не замечаем, которые истощают организм. Это тоже плохо. Поэтому, чтобы наполнить себя водой, нужно пить только воду. Но это чисто, это хорошо, это нормально. К этому привыкаешь на самом деле. И вкуснее воды потом уже ничего не чувствуешь. У тебя потом есть какой-то чай с булочкой, что-то еще, сок какой-то, да, с чем-то. Но вода, это становится твоей нормой, да.
2: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
3: У меня вопрос к вам как спортсмену. Очень часто, я тоже много занимаюсь спортом с самого детства, и после спорта всегда очень хочется есть, особенно если ты интенсивно занимался 2-3 часа. Обычно рекомендуется есть много белков. Неважно, какое утро, вечерний рацион и так далее. И приходишь после занятия, очень хочется есть. Ты готов съесть слона, уже неважно, какой белок тебе в рот попал. Вот что вы рекомендуете в данный момент? Какие белки и протеины, что употреблять спортсменам? Есть вообще или не есть, если это вечернее время?
1: Ну, я бы не рекомендовал, это мое мнение, я бы не рекомендовал употреблять, особенно в вечернее время, вы сказали, да. Вообще нормой является 1 грамм на килограмм веса. То есть если у вас вес там 50 килограмм, то в день вы должны съесть 50 граммов, ну, белка или протеина, да, разных аминокислот. Вот. Мы часто едим очень много, а белок является причиной многих заболеваний.

0: Вот, и поэтому сегодня многие диетологи, они говорят о том, что мы очень много переедаем белка. Вот, и поэтому, понятно, многие говорят о том, что после занятий открывается белковое окно, углеводное окно, да, там все это быстрее там усваивается. Вот, но вы знаете, многие штангисты являются вегетарианцами, и культуристы являются вегетарианцами. То есть это не единственный способ найти, как бы быть сильным. И одного человека очень сильного спросили, говорят, вы сильный как бык. А он говорит, извините, а где вы видели быка, который ест мясо, да? Ну, быка вы видели, который мясо ест? Нет, не видели, да? Поэтому тут надо менять стереотипы и, может быть, себя заставлять где-то подчинять, пропускать прием пищи или чем-то делать, заменять его чем-то простым, легко усваиваемым, особенно после тренировок в вечернее время. Не кушайте белок, потому что это все тяжестью ложится на ЖКТ, на желудочно-кишечный тракт, даже если хорошее пищеварение.
1: А это не будет, что мышцы не будут наращиваться, не появляться?
0: Ну вот я еще раз говорю о том, что сегодня многие спортсмены, многие спортивные клубы, они серьезно рассматривают переход на растительную пищу, потому что они видят очень большую энергию, в том числе и физической силы, и объема можно достичь без большого употребления белков животного происхождения. И об этом вот я говорил о том, что есть фильм «Переломный момент», где полтора часа это не просто показывается, но и доказывается. Когда к нам в центр приезжают люди, многие женщины расположены менять свой образ жизни, а мужчины нет. И с ними, как бы, что говори, что не говори, авторитетов для них нету. Для них авторитеты вот Шварценеггер и все остальные. И когда они смотрят этот фильм, они говорят, слушай, меня это впечатлило. Я, говорит, подумаю. Поэтому посмотрите, может быть, этот фильм. Не знаю, реклама это или не реклама, но он интересный. Меня он впечатлил. Спасибо вам.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
3: В таком случае, как вообще, во-первых, это означает, что мы должны от молока и яиц тоже отказаться? И, во-вторых, чем тогда это все заменить? Потому что это привычная для нас пища, которой нас кормят с детства, бабушки, матери. То есть реально очень сложно будет подбирать рацион, отказавшись сразу от мяса, рыбы, молока и яиц. Что вы
0: Ну,
3: предложите?
0: да, я бы предложил сразу от этого не отказываться, а идти вопрос постепенности, да. Вот я говорил, от красного мяса к белому, от белого к рыбе, от рыбе к каким-то другим альтернативам, потому что нужно научиться правильно готовить и белковую пищу тоже. Вот. Это такой серьезный вопрос. Вы знаете, люди говорят, ну да, сегодня, по сути, глядите, молочная, у нас мясоперерабатывающая промышленность, коров становится все меньше, а молока все больше. Какое молоко мы пьем? Вопрос. И молоко ли это? Вопрос сегодня, который в магазинах. Да, есть много фильмов по этому вопросу. А что мы пьем вообще? Вот. И не является ли употребление мяса это лишь просто похотью плоти нашей? Вот. Потому что, по сути, мы можем пить химию. Другой один человек, который работал в этой структуре, он говорит о том, что даже домашние, даже когда берут домашние все эти коровы и все остальное, сепарируют молоко и все в производственном, то куча гноя и слизи оттуда выходит. Поэтому домашнее молоко, оно тоже под вопросом, потому что на производство хотя бы это все отслеживают и сепарируют, и там дезинфицируют, а дома нет. И поэтому я живу в селе, и когда у соседа заболевает скотина, он быстрее что делает? Забивает, чтобы успеть продать мясо, которое уже зараженное, но пока еще болезнь не вылезла в крайнюю форму. Поэтому это такие сложные вопросы в нашем непростом времени. Но все дальше и дальше мы будем понимать, что нам нужно отказываться, как-то смотреть на этот вопрос более прямо, потому что будет все хуже и хуже, потому что экология становится все хуже и хуже. Поэтому нам надо этот вопрос рассматривать и искать альтернативу. Но делать это надо постепенно, да, но надо этим заниматься.
2: Хорошо, Павел, спасибо большое за эту тему. Спасибо за те ответы, которые мы получили. Это были все вопросы к этому времени.
4: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами, за то, что не стеснялись, задавали свои вопросы. Спасибо и вам, наши дорогие зрители. Пишите нам, звоните, оставляйте вопросы, пишите комментарии и подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вы согласны, что стало в чем-то даже модно быть верующим человеком? А какова цена следования за Христом? Это сколько-то стоит? Чего это стоит? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады новой встрече с вами, когда мы вновь размышляем над Евангелием от Луки. И сегодня очень интересная тема «Какова цена следования за Христом?». На нашей прошлой встрече мы пообещали вам, что мы продолжим говорить на эту тему. Вот, давайте сегодня, Коля, и порассуждаем. Я надеюсь, что вас не шокирует, что я Николая Генриховича называю Колей, Елену Валентиновну Леной. А на самом деле, ведь 30 лет вместе. Понимаете, что это такое? Вместе прожит огромный участок, что ли, жизни, служение вам, дорогие наши зрители. Вот. Это уже такая теплота, уже такое понимание друг друга. Поэтому я надеюсь, что я не травмирую вас, когда называю по имени моих дорогих собеседников. Итак, Коля, вот какова цена следования за Христом? Это дорого, это дешево, это бесплатно. Что это?
2: Это бесплатно и это дорого одновременно. Вот нельзя сказать, что это ничего не стоит, но нельзя сказать, что мне нужно что-то, какие-то деньги, там, какие-то ценности отдать за
1: ну
2: это.
1: Да, может, надо построить какое-то здание церковное, может быть, надо пожертвование какое-то там особое внести.
2: Ну, Библия нас уверяет, что спасение – это дар. Это не заслуженное нами что-то, а это подарок от Господа. И Он хочет просто нас видеть с собой в Царстве Божьем. Он нас любит, как детей своих. И поэтому, конечно же, какую плату Он может с нас требовать. Но, с другой стороны, наша любовь к Господу не может быть формальной или показной. Это тоже неприемлемо. Поэтому...
1: И не может быть выгодной, наверное. Ведь вот в какой-то мере мне почему-то кажется, что иногда нам это выгодно. Я думаю, ничего себе, Бог, Он же всесильный. А я сейчас вот Ему скажу, что, Господи, да я за Тебя, я с Тобой. И вдруг, ну вот, помощь мне какая-то особая пойдет. Это значит просто выгодно?
2: Ну, конечно, это мне выгодно, да. Я как бы вот такой вот... грешник, так жил, как безбожие. И вдруг мне говорят, а ты можешь пойти в Царствие Божие, если примешь Иисуса Христа, покаешь в своих грехах, и все, и ты войдешь на небеса. Конечно, мне это выгодно, вроде бы, если так вот меркантильно подходить к этому вопросу. Но, с другой стороны, а с чем мне нужно расстаться? Мне же с чем-то нужно расставаться, что-то нужно на этой земле оставлять.
1: То есть вот эта цена?
2: Это цена какую-то, какую мне нужно заплатить. И с чем я готов расстаться ради того, чтобы обрести небеса? Это вопрос для христианина, верующего. Неверующим, конечно, все равно. Умирать так умирать, подумаешь. Все умирают.
1: Ну, а мне почему-то кажется, что нет таких людей, которые...
3: Может быть, нет, может, я не прав, конечно. Я вот слышала, что мне не нужна вечная жизнь. Я хочу здесь пожить так, как я хочу пожить. И я не хочу ничего менять в своей жизни. Мне важно здесь и сейчас. А что потом будет? Я часто встречалась с такими людьми, и люди говорили, да я не хочу даже Царствие Божие. Но я не знаю, это, наверное, просто какая-то бравада.
2: Такая. Может быть, да, может быть, Юля права. Действительно, да. таких людей нет. Может, я сгущаю краски тут. Но, тем не менее, все-таки цена какая-то есть. Потому что Сын Человеческий мог бы нас спасти и так. Вроде бы так, по-нашему. Ну, прости ты грехи им все, и возьми всех в Царствие Божие. Но он ведь пошел на крест, на страдания, на жертву. Он заплатил цену за наше спасение. И что-то ждет от нас. И теперь Иисус, когда говорит, возьми крест свой и следуй за мной, и если ты хочешь душу свою сберечь от этого креста, то ты ее потеряешь. то тогда у меня вопрос возникает, да, что же все-таки это значит? Что такое крест? И какие-то страдания ведь, это муки, это даже смерть.
1: Ну, в то же время, я вот вспоминаю, может быть, конечно, это не совсем, ну, вот об этом речь идет, но иго мое благо, и бремя мое легко, и из того же, по-моему, отрывка, что возьмите крест свой.
2: Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, это Евангелие от Матфея, да. Иго мое благо, да, действительно, потому что это благо и есть. Христос нам предлагает благо. Он не предлагает нам отравленное какое-то там питье или что-то еще смертоносное. Он говорит, что я действительно хочу вас спасти для жизни лучшей, гораздо несравнимо лучше, чем эта земная жизнь.
3: Но каждому из нас он все-таки это предлагает. Он уважает наше право выбора. То есть он не, как вы сказали, не собирается взять всех, а он предлагает это. А уже выбор остается за каждым из нас.
1: Хотя он бы и хотел каждого.
3: Он хотел, он умер за каждого из нас и дает это спасение каждому. Но это предложение. А уже выбор остается за человеком.
1: То есть свобода нам.
3: Да, свобода. Он, ну, изначально была дана свобода, и эту свободу Господь уважает. То есть свобода
2: и причем,
3: выбора.
2: И при этом он еще видит, что мешает, что препятствует мне войти в Небесное Царство. Помните, как Тон Юнош сказал, раздай все свое богатство. Оно является препятствием для того, чтобы ты обрел вечную жизнь, стал совершенным на небесах. И юноша выбрал, он выбрал богатство.
1: Я вот еще такое хотела сказать, что ведь все-таки речь идет не только о будущем, вот о том Царстве Небесном, в котором еще никто из нас не был, и мы не знаем точно, что это такое и какое оно, а ведь речь уже идет о том, что оно здесь, мы его обретаем. И когда вот сказано, что Царство Божье внутри вас есть, то есть когда ты становишься спокоен посреди бури, когда ты находишь ответы на вопросы, на которые, казалось бы, нельзя найти ответы, и ты находишь это не, ну, не человеческие ответы, а ответы, ну, на самом деле, какие-то сверхъестественные. Это же ведь уже Царство Божие, которое мы получаем здесь. Ну, какие-то его просто, ну, вот озарения, что ли, какие-то его такие вот проблески.
2: Ну, наверное, Христос как раз желал и среди учеников, чтобы вот такое было понимание, что вот эти качества характера Христова – это и уже Царство Божие, живущее в вас. А ученики этого не совсем понимали и задавали вопрос, что же такое Царство и как же его понять.
1: Это мы в какой сейчас главе и в каком тексте?
2: Мы продолжаем 9 главу, 27 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоявших здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Небесное».
1: Не вкусят смерти.
2: Да, не вкусят. Это обычные люди, грешные даже, обычный человек, который не преображенный, может быть, славой Божией, он увидит Царство Божие. Вот среди здесь, вот вас, стоящих сейчас, он говорит. А на следующий день он берет троих, и Петра, Иоанна, Якова, и идет с ним на гору помолиться.
1: Это он 12 учеников ведь уже избрал, конечно.
2: Да. Вот эти 12 среди них, вот они вместе сейчас тут, в Кесарии Филиппа была предыдущая сцена. А тут он берет троих из 12. И опять же Якова, Петра и Иоанна. Это уже второй случай, когда он их берет с собой, чтобы показать славу Божию.
1: А первый какой был?
2: Первый – это был исцеление дочери Иаира, когда он тоже их всех троих взял и при этом воскресил дочь умершего, умершую уже начальника синагоги Иаира. Они видели эту славу, вот такую. А теперь он...
1: Слава, то есть сила.
3: И да, вот слава. Самое главное, интересно, да? То есть он второй раз берет именно этих троих. Петра, Иоанна и Якова. И вот мне кажется, да, ну или вот какое-то такое ощущение, что именно эти ученики не до конца верно понимали, ну, у каждого было какое-то неверное понимание, но именно они спешили сказать свое мнение. Петр всегда спешил сказать свое мнение, и он был первым, кто сказал: «Ты Мессия, да? Ты Христос». Да? Яков и Иоанн хотели уже земного царства здесь, на земле, при царе, да, который будет
1: своего
3: здесь.
1: Царства,
3: да, своего хотели. Царства. И вот именно им он хочет показать, что Царство Небесное – это нечто другое, то, как вы это представляете. Вот ты, у меня почему-то раньше эта мысль не приходила. Я всегда думала, ну, это самые верующие. Это самые, это, ну, такие передовые. Самые вот те, которых Господь готов взять везде. А все-таки именно им Он хочет показать, что они заблуждаются. Что они неправильно Его понимают.
1: И поэтому ведет их, ну, в удивительное место. Ободрение нам с вами, дорогие друзья, что именно когда Господь видит, что мы чего-то не понимаем, то Он нас ставит в такие обстоятельства и Сам с нами пребывает в этих обстоятельствах, чтобы мы поняли Его лучше. Поэтому благодарность Ему за любые ситуации, в которых мы оказываемся.
3: Да, да. И даже тогда, когда нам кажется, что вот мы совсем, да, не туда зашли, куда надо, но Господь нам показывает и выводит нас на истинный путь, который Он предлагает нам и по которому нам идти. То есть это вот важно очень понять, что Он любит нас, и Он хочет, чтобы мы правильно Его понимали.
2: Да, Он возводит учеников, чтобы помолиться. И когда молился, они вошли на гору, неизвестно название этой горы, предполагают, что это гора Фавор, но это не так, потому что на вершине горы Фавор в то время было какое-то селение, а это было безлюдное место, поэтому что-то другое, какая-то другая гора. И вот они там в безлюдном месте втроем, Иисус молится. Ученики приснились к Нему в молитве, но потом они утомились, потому что восход был длительный, они к вечеру только туда добрались. Иисус молится. И вот важно, может быть, порассуждать над тем, о чем же Он молился там, на этой вершине, в присутствии троих учеников. И если мы вспомним предыдущие слова, предыдущую сцену, когда Он говорил о кресте Своем, о том, что Сыну Человеческому надлежит вот так приобрести Царство Небесное,
1: ценой жертвы своей.
2: Ценой, да. И вам тоже придется свою цену каждому заплатить, то есть взяв свой крест. Я в своем, что ли, роде это делаю, а вы в своем, в человеческом. Но без креста не обойдется никто, чтобы достичь этого царства. И вот теперь он на вершине молится. О чем
1: вот
2: он мог молиться?
1: Коль, я тебя перебиваю, но вот на прошлой встрече мы говорили, вот что такое нести свой крест. Вот мне кажется, я сейчас начинаю как-то лучше понимать, вот когда ты это говоришь, что ни один не обойдется без креста. Вот может ли, ну, можно ли предположить, если у кого-то трудное семейное положение, то это его крест. У кого-то со здоровьем какие-то проблемы, это его крест. Или это все-таки не совсем библейское понимание креста?
2: Да, наверное, отчасти только. Потому что если мы говорим о кресте Иисуса, то это, наверное, не в бытовом аспекте. Звучит в вопросе духовном, в вопросе спасения нашего. Если мы говорим о нашем кресте, то это тоже вопрос духовного спасения, вечности. И мирской, конечно, да, у нас есть страдания, которые мы претерпеваем, и это нам больно, и мы все равно терпением все-таки преодолеваем это как-то. Можно назвать это отчасти только крестом, мне кажется.
1: Ну, то есть из прошлой передачи я вот помню, что мы говорили о том, что все-таки крест – это грех, который нас терзает.
2: Да, и его нужно распять, этот крест.
1: А грех распять на Христовом кресте.
2: На Христовом кресте. Но тут уже получается, что это на моем кресте, потому что я это лично я страдаю уже. Христос, да, Он страдал за всех, за каждого. А я тоже страдаю именно за то, что грех живет во мне, и что Он меня мучит и не хочет умирать. Вот Он продолжает меня терроризировать, как-то там, подвигать на какие-то слова, действия, и все равно еще живет. И не хочет умирать. Я с ним борюсь, потому что я понял, что мне нужно его победить, его убить нужно мне, распять, то есть. Он умирает вот этой вот мучительной смертью, как узник на Голгофе, ну, на кресте вообще. Смерть мучительная. Некоторые грехи, может быть, сразу умирают, а какие-то остаются, может быть, на протяжении всей жизни. Приходится вот такую мучительную борьбу с ним вести, чтобы в конце концов во Христе его победить. Потому что я верю, что наша смерть, она и этому кладет конец в итоге.
3: И Павел, интересно, вот, да, у него есть такое выражение, да, «кто избавит меня от всего тела смерти». То есть вот это вообще иллюстрация очень страшная, да? То есть ко мне привязано тело смерти.
2: И когда, я сам в нем.
3: Я сам это тело. Это тело смерти, то есть покойник. И мы его носим. И только, и он там говорит, да, только Христос может избавить меня от этого тела смерти, то есть вот от этого греха, который внутри меня, который терзает и который, ну, по сути дела, меня делает смертным.
1: Ну, вот то, что Коля говорит, что распять на кресте.
3: Да.
2: Да, то есть крест не минует, действительно, он не минует никого. И страданиями полна наша земля, и нет таких людей, которые не испытывали бы каких-то страданий.
1: Могло бы не быть, да, но грехопадение произошло.
2: Ну вот да, вот так случилось. Это не наша вина, может быть, в этом, да, но так случилось, что мы вот так родились.
3: Мы дети этой семьи, да, поэтому ответственны и как бы пожинаем то, что есть.
2: Ну вот Христос молится, и, наверное, Он молится и о себе тоже. Потому что ему предстояло такие страдания неимоверные. Он, может быть, даже еще и сам не представлял, как тяжело это будет все. А может быть, представлял. Но
1: ему предстояли страдания на Голгофе.
2: Нужны были силы. Он хотел напитаться, чтобы он этот путь прошел и выдержал. Угу. Чтобы вот та ноша, которая на него будет возложена в итоге на Голгофе, что она бы... чтобы он не сбросил ее, что ли, раньше времени, и чтобы ее донес до конца. Вот ему нужны были силы, он это понимал, и поэтому он искал поддержки. Может быть, и этих троих он тоже искал помолиться вместе с собой, чтобы и они поддержали его в молитвах к отцу, сочувствием своим. И он молится и о них тоже, после того, как, может быть, о себе, что и ученики, оставленные им здесь на земле, они тоже будут испытывать эти муки, страдания, не в такой мере, как он, и это несравнимо, но, тем не менее, каждый в своем роде, по-своему будет, и будут страдать, и тоже нуждаются в поддержке и силе Божьей. И чтобы он, наверное, молился о том, чтобы они поняли его миссию до конца. Вот они же не понимали до сих пор. Что он все-таки какие-то странные вещи говорит о кресте, о смерти своей. А мы же, вся Писание вроде бы говорит, что бесит, вот так должен прийти во славе
1: царь.
2: Во славе. И
1: царь,
2: вот тут, да, и слава тут как раз открылась на горе.
3: Явилась. Да,
2: но,
3: слава явилась.
2: К сожалению, ученики, они утомленные уснули. Они этого не видели.
1: А может быть, что они даже уснули не потому, что они утомились от сложного восхождения в гору. Ну, все-таки, наверное, это не было уж там вот скалолазание такое. А может быть, ведь вот бывает, вот даже со мной бывает, и даже теперь бывает, что я прихожу в храм, я прихожу в церковь, и во время служения я просто засыпаю. То есть я не могу сказать, что вот я не выспавшаяся в это время. То есть может ли быть такое, что вот мое что-то внутреннее вот настолько сопротивляется, настолько как бы, ну, удерживает меня от того, чтобы сейчас Дух Святой как-то на меня повлиял, что я вот просто засыпаю. Может ли быть такое, что вот и с учениками было то же самое, что это был такой же момент?
2: Ну, мне кажется, люди засыпают на скучных лекциях, может быть, когда им неинтересно, и другое, когда им ничего не понятно. Вот тоже, когда я ничего не понимаю, как-то мозги отказываются тут работать уже как бы. И остается только что выдержать это время, когда это все закончится.
1: Uh-huh. А с учениками что?
2: Вот мне кажется, ученики тоже не понимали вот смысл молитвы Иисуса Христа, если он, конечно, молился вслух. И они не понимали, может быть, о чем им молиться, как они могут там Христу этим помочь. То есть вот какое-то время, ну сколько мы можем простоять, например, в молитвенной позе или там на коленях, или распростершись ниц? Ну, минуты, ну, часами, я не знаю, кто молится сейчас. Но Иисус молился не один час, похоже. Его слишком,
3: ну,
2: слишком
3: ну,
2: много.
3: Ну вот
2: нужно
3: интересно,
2: было.
3: Все-таки в 29-м тексте написано, да? И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. Это же кто-то видел?
2: К сожалению, ученики не видели уже. В этом Евангелии, да.
3: А откуда он знает, что вид лица его сделался белый и блистающий?
2: Ну, ведь Библия навеяна Духом Святым. Не нужно этого забывать.
3: Но вот в то же время, вот смотри, Коль, то есть вот тут, значит, его преображение Иисуса, да?
2: Да.
3: Явление двух мужей, да?
2: Да.
3: Они разговаривают с ним, да? И только в 32-м тексте мы видим, Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Да. То есть они не в тот момент увидели, когда молился и преобразилось, да? Но когда они очнулись от сна, да? Они все-таки это увидели, что Иисус в другом явлении, то есть в другом обличии, здесь представь, он одетый светом, да?
2: Да.
3: То есть сделалась белая и блистающая одежда его. То есть все равно это значит, они видели.
2: Конечно, я не говорю, что они не увидели.
3: Да.
2: Я говорю, что они...
3: А то я и говорю, так, если они уснули, а кто же видел?
2: В тот момент, когда они, то есть когда явилась слава Божия, они спали. Вот в этот момент.
3: Вот в момент молитвы Иисуса, да?
2: Да, он молился, он продолжал молиться, на него исходит слава, но ученики уже спят.
3: Угу. То есть они не видели в момент преображения его?
2: Да, они не видели момент, когда пришли двое, Илья и Моисей, чтобы подкрепить Иисуса Христа. Ведь они для этого пришли, чтобы его поддержать.
1: Они с небес пришли, Илья и Моисей?
2: А вот Иисус говорит, вы увидите, как он обещал ученикам, вы увидите Царство Небесное, да? Уже увидит Царство Божие. Вот Царство Божие. Двое представителей Царства Божия. Одновременно представители земли. Моисей и Илья. Это великое ободрение должно быть для учеников, что смертные люди когда-то были, а теперь они там живут вечно. И они пришли сюда, чтобы показать, да, вот это не сказки, это не какие-то там вымыслы человеческие, а это реальность, и мы эту реальность видели. Сколько они могли бы, наверное, рассказать этим ученикам?
3: И это не только вот эти два мужа, да, которые явились, а как в Откровении мы читаем, там 24 старца.
2: Ну, да, еще потому, что там...
3: Там их гораздо больше.
2: Воскресли с Иисусом, были взяты на небо, да. То есть люди смертные, бывшие когда-то смертные, они там есть на небесах, представители как представители земли.
3: Ну да, во всяком случае, мы еще знаем, Еноха, тот, кто ходил с Богом, да, и не стало его. То есть мы уже точно знаем, что есть третий, кого мы знаем, кто был воскрешен.
2: Да, да? Почему двое только? А, наверное, тут они фигуры символичные. Один из них вообще смерть не вкусил, был взят на небо. А другой, Илья, а другой претерпел смерть. Все-таки вот эти Моисей. Двое, наверное, они, да, Моисей, они как представители той группы людей, которые однажды
3: воскресли.
2: Нет, да, это Моисей, который однажды воскрес, а другая, которая не вкусит смерти вообще.
3: Которые будут живыми взяты на небо, да?
2: Да, да.
3: То есть при пришествии еще будут живы.
2: Да, то есть эти две группы людей, которые не вкусят вообще никогда смерти, и которые воскреснут после смертного сна. Два представителя. И они беседуют с Иисусом. И о чем же они беседовали с ним? Они написаны, беседовали с ним об исходе его.
1: Об исходе куда?
2: Которым он лежал совершить в Иерусалиме. Вот исход Моисей. Исход. Мы сразу, да, у нас ассоциация.
1: Ну да, целая книга Ветхого Завета называется «Исход», потому что это был исход евреев из египетского плена.
2: Да, из египетского рабства. И Моисей был, как бы сказать, их...
1: Лидером.
2: Их выводил оттуда, из этого рабства. И вот он, живой Моисей. Он разговаривает с Иисусом об исходе. То есть параллель такая. А что же нужно сделать Иисусу? Такого же рода исход, только в духовном таком смысле. То есть люди все подвержены рабству греха. Мы все его рабы. А вот Иисус пришел для того, чтобы из рабства этого нас вывести.
1: Ой, как здорово.
2: Избавить.
1: Такая сильная параллель, да?
2: Да, вот об этом как раз, наверное, говорил Моисей. И Иисуса была эта поддержка, что да, исход состоится, но исход состоится непросто. Вот тебе даст это очень тяжело, это будет мучение, это будет крест, это будет
1: это он
2: страдание. Ну, да, он же и знал, сам Иисус говорил ученикам об этом, что мне надлежит умереть и быть распятым. На третий день воскреснуть. То есть Моисею говорит, что да, это, то есть своим даже присутствием как бы подбодрил Иисус Христа, что это все равно будет победа, все равно из рабства греха народ будет освобожден, Израиль Божий, то есть вот народ спасенный, верующий, христиане, они будут спасены в итоге. Их будет огромное количество, как тогда в Египте, там миллионы выходили. И здесь тоже тут гораздо больше будет, чем тогда.
3: То есть... Даже первая заповедь, да, говорит нам: «Я, Господь, Бог твой, выведший тебя из дома рабства». Да? То есть Господь, Он именно выводит нас из дома рабства, освобождает нас от греха и ведет нас в землю обетованную. И здесь тоже Царствие Небесное – это земля обетованная, которую Господь нас ведет.
1: Ну, да. Вот наша тема с вами – цена следования за Христом. Да. Так какая прекрасная цена! Это не мы платим, а нам такая плата, такое великое вознаграждение, если мы следуем за Христом, что мы… Он вывел нас, Он принес свою жертву на Голгофе, о которой Его предупредил. Ну, Он и сам знал, но и Моисей Ему сказал, как это будет. Он Ему напомнил, что ли, как Он сам вывел народ из египетского рабства. Вот, то есть все несет Христос на себе, всю тяжесть. А нам такая плата, такое вознаграждение, по-моему, очень удивительно.
2: И причем Моисей, по сути, был одинок в своем, его не понимал практически никто.
3: И даже брат с сестрой не поддерживали.
2: Многие его ненавидели там, как периодами, вот так вот, даже камнями хотели побить несколько раз за то, что он так был непреклонен, тверд в своем уповании на Бога и в следовании Божьей воле. Он был одинок. Илья тоже был одинок. Он тоже боролся один со всем отступническим Израилем, по сути. И тоже пострадал за свою веру. И у него была такая вот духовная агония, что он даже просил себе смерти. То есть один тоже человек. И Иисус представил все совершить одному. Вот в этой атмосфере непонимания даже вот эти близкие
3: среди
2: люди,
3: ученики,
2: и те вот, видите, вот спят там, потому что не понимали. Просто.
1: Дорогие друзья, вот нам, ведущим этой передачи, так хотелось бы, чтобы... Ну вот поняли мы, то, как сейчас вот мы втроем, чтобы и вы также вот это вот понимали, какова цена, которую заплатил Христос за то, чтобы мы с вами были счастливы и в этой жизни, и в этой жизни бы уже имели Царство Божие в сердце своем, могли бы его иметь, и в вечности тоже могли бы быть со Христом. Вот пусть как-то эти наши встречи, ну, помогают вам, что ли, проникнуться вот тем удивительным, что дает нам Христос. Очень хотим, очень молимся об этом, прямо вот участвуя в передаче, внутри такое прямо желание, чтобы вы услышали то, о чем мы говорим.
3: Да, и смогли сделать выбор.
1: Да.
3: Выбор, который предлагает нам Господь.
2: А в результате Божья слава, потому что эти двое, Моисей и Илья, они тоже, они были прославлены, они тоже сияли, как и Христос, вот этой Божьей славой. И помню, что Иисус преобразился, да, что у него одежды стали подобны блистающим одеждам. Но как это возможно людям только вот вынести вот это сияние? Наверное, немножко было приглушено вот это сияние, чтобы и ученики вот эти, Петр, Иоанн, Яков, могли это все лицезреть.
3: Но Моисей менее... даже ведь и при жизни здесь, на земле, имел такое сияние, когда после общения с Богом в течение 40 дней он сходил, то есть лицо его сияло, и не могли на него смотреть. То есть ему приходилось покрывало одевать на лицо, чтобы люди могли вынести вот это сияние. То есть от общения с Богом происходит чудесное изменение, что человек становится... излучающим свет.
2: Ну вот, к сожалению, ученики всю беседу не слышали, а проснулись только к концу уже разговора. По сути дела, пропустили самое основное, вот то, что говорилось о кресте, о страданиях, о распятии. Иначе, если бы они вот это все услышали, это было для них великим подкреплением. Чтобы они теперь точно знали, что, во-первых, их ждет, а во-вторых, какой ценой Богу это достается.
1: Вот не надо нам спать, да? Не надо нам спать. Нам надо бодрствовать для того, чтобы слышать, как Слово Божье обращено к нам, что оно нам открывает.
3: Ну да, и Павел пишет в своих посланиях во многих, да, бодрствуйте и молитесь, потому что не знаете. Не знаете многого, да. И времени не знаете. И все неожиданно в нашей жизни приходит. Да. И смерть может прийти неожиданно. Ну, мы знаем все, что мы умрем когда-то. Но это для всех нас это неожиданность. И поэтому каждый миг нашей жизни мы должны все-таки выбирать, следовать за Христом. Брать свой крест и следовать.
2: Ну да. Поэтому ученики вот как бы всеми силами сопротивлялись вот этому кресту. Нет, нет, нет, не должно. Доминует меня эта чаша. Да? Не надо нам этого, вроде бы, не хочется. Ну, одна из причин их сна тоже. Вот. А с другой стороны, если бы они вот это услышали, то у них не было вот той духовной агонии, которую они испытали перед крестом Иисуса. Они же были там в полном отчаянии, в полном мраке. Уже и неверие их настигало, что ли, что в того ли они поверили. Потому что это невозможно видеть Мессию, который там всесильный, что ли, может раскидать, мгновенно сойти с креста. А он так терпеливо все и безропотно выносит. Это невозможно. И если бы вот они это услышали, у них не было бы такого отчаяния, что ли.
1: Ну, то есть Господь со своей стороны делает все, чтобы нам было легче. А наше дело, как вот Елена Валентиновна говорит, выбор делать правильно, принимать это.
3: Да. Но вот Лука здесь не пишет, да, а вот все-таки если вспомнить в Евангелии от Матфея, да, что вот как Петр-то ведь не хотел, он даже говорил: «Господи, да не будет с тобой этого». Да. И когда он это сказал…
1: Петр, да, не хотел, чтобы Христос был распят.
3: Да, да. И когда Петр это сказал, да, вроде да. Благие намерения-то, что, Господи, да не будет с тобой этого, да? А он говорит: отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Угу. То есть это как раз путь, почему он сказал сатана. Ведь кто не хотел спасения-то?
1: Сатана.
3: Сатана, спасение. То есть он, наоборот, вводит человека в грех, чтобы человек погиб. И он не хочет этого спасения. И когда Петр говорит такие слова, он говорит, то есть ты... Не свои слова говоришь. Я желаю вашего спасения.
2: Он еще думал о себе, наверное. Если Христос будет распят, так а я тогда что?
3: Да, куда я? Куда мне?
2: Куда мне? Тогда? Да. И никакого царства уходит, никакого министерства. То есть, ну, как бы все пропало, все прахом. То есть, ну, вот поэтому он так вот не желал смерти Иисуса Христа. Конечно, да, не из добрых побуждений тоже, но и о себе он тут не забывал, скорее всего.
3: Но вот, тут, вот это вот Петр борьба, тоже... да, это все-таки вот великая борьба, да, между тем выбором, что Божье, да, что человеческое, и вот это вот, она сильнейшая борьба, и в сердце каждого из нас происходит, и мы с этим сталкиваемся.
2: Здесь Петр тоже отличился на горе. Да, вот 33-й. И когда они отходили от него, то есть Моисей и Илья отходили, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Одну тебе, одну Моисею, одну Ильи, не зная, что говорил». Вот не знаю, то есть что-то надо сказать, такой момент, да? Надо что-то сказать. Ну, да, давай про кущи вспомнить.
1: Хотя проспал большую часть, да?
2: Да, да. То есть в растерянности полной, что это... Даже, по-моему, там в страхе... Страх потом, или в другом Евангелии описано. А, вот, да, страхи здесь. Когда они говорили это, явилось облако, осенило их и устрашились, когда вошли в облако. А потом появился страх. Ну вот, про кущи. Иисус дал понять, вот, или даже не Иисус, а сам Отец дал понять, вот это облако посылая, что не время праздновать праздник кущей, еще Пасхи не было. То есть...
1: Перед Пасхи, праздником то есть кущи, распятие Христа.
2: Вот, три годовых праздника в Израиле. Сначала Пасха, потом Пятидесятница, а потом праздник кущей. И праздник кущей – это преддверие предвкушения Царствия. Вот это вот.
1: Царство Небесное.
2: Царство Небесное, да. Что мы
1: будем свободны. А Пасха – это символ…
2: А Пасха – это распятие.
1: Распятие.
2: Это заколание Агнца. И Агнец, брущий на себя грех мира. И без этого… Невозможно и то. То есть без Пасхи нет праздника кущей. Иисус им говорил все время о Пасхе. о том, что распятие сначала. Сначала будет смерть Сына Человеческого, а уже потом только Царствие может наступить. Петр сразу приступает к кущам. Но это, не знаю, как это в него тогда вот так сочеталось ли это в голове с Пасхой или нет, но Иисус дал понять, что без распятия не будет Царствия. Без креста не будет венца. Еще по-другому.
3: Но он здесь, можно сказать, этими словами говорит: «Господи, не будь с тобой этого». Мы сразу уже в царстве, куще, все, царство. Да. То есть без креста.
2: Здесь, конечно, Иисус не сказал ему: «Отойди от меня, сатана», но облако их осияло, осенило, то есть пришло на эту гору, и все начали испытывать, вот эти ученики, какой-то страх необъяснимый. Темнота опять какая-то, опять что-то ужасное, что-то
3: и,
2: не то.
3: И глаз из облака, да?
2: Да, только
3: здесь
2: что сияние было.
3: Опять подтверждение, да? «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
2: Угу. То есть вот то, что вы прослушали, самую главную часть этого разговора, хотя бы то, что вы услышали, хотя бы вот этому поверьте, что да, предстоит Христу пройти через крест, предстоит это пройти и вам. И вы окунетесь в этот языческий мир, о котором Иисус раньше говорил. И видите его, и слушайте его, то, что он говорит. Не сомневайтесь, что он говорит это от меня. Это Отец уже как бы свидетельство дает такое.
1: Угу. Услышали ученики голос Отца? Ну, они его слышали, но услышали. Восприняли?
2: Когда был глаз сей, написано дальше, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Вот повергли это все людей в молчание. То есть сказать нечего. И как бы это все надо переварить еще, это как бы обдумать все, что произошло. И они были, может быть, удручены еще тем, что вроде бы Царство Божие увидели, а оно оказалось что-то каким-то облаком покрыто, темным, страшным, и что-то вот такое нерадостное какое-то. Как рассказывать об этом другим с восторгом? Вот мы в Царстве Божие побывали, увидели там что-то. А что они увидели там? Ну, слова не увидели, да, сияющие. Они услышали голос Отца. Но
3: и наставление, да, его слушайте. И вот здесь вот это очень напоминает, да, в Ветхом Завете, когда Господь говорил: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог един есть». То есть вот и постоянно, да, то есть когда, особенно в то время, когда Израиль отступал от Бога, да, то Господь приступал к нему и говорил: «Слушай, Израиль, слушай». Слушай и поступай, потому что ты... Да, слушай и будь послушен, последователен, последуй за Богом, то есть потому что Он – это единственная истина. И сам Иисус о себе говорит, да, «Я есть путь, истина и жизнь». Нет другого ни пути, ни истины, ни жизни. То есть все в Иисусе.
1: Слава Господу!
2: Вот сегодня уже к нашему поколению, может быть, больше обращено вот это вот послание апостола Павла и... такие вот его слова, что не только веровать в него нам предназначено, но и за него и страдать.
1: Это вот как раз цена следования за Христом, да? То есть и Царство Небесное, и слава, и в то же время и непонимание, и облако, которое закрывает от нас это Царство, и наши страдания на нашем кресте.
2: Да. Поэтому еще раз, может быть, опять повторим это, что... Наш крест в мире – это, может быть, оставаться твердым Богу, Его Слову, Его заповедям, несмотря ни на что, когда тебя, может быть, вынуждает поступать так, как твоя совесть противится этому, и противится не только совесть, но и Божий закон, и ты остаешься верен своей совести, верен Божьему закону, и при этом испытываешь какие-то лишения, может быть, даже арест или еще что-то похуже. Но Иисус говорит, что ни один волос в вашей голове не пропадет. То есть все вот то, что мы испытываем, Иисус видит, Он знает, и в конце концов Он даст нам этот венец, потому что мы остались верными.
1: Слава Господу! Спасибо огромное, Елена Валентиновна, Николай Генрихович, и вам спасибо огромное, дорогие друзья! Цена следования за Христом. Да выбираем мы путь по которому мы можем за ним следовать, потому что награда велика, потому что всю цену заплатил Христос, потому что даже через лишения, даже через трудности, только этот путь приведет нас к счастью. Всего вам самого хорошего. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет группа «Эдем».
3: Вот услышал зов Христа, Он тебя зовет. Не пройди

0: Счастливый день. Рассказывает Яна Скурихина.
1: Прошлый год выдался для меня поистине богатым на события и впечатления. Мне повезло учиться во Франции в университете Монблана. Это была моя мечта. Но самым для меня знаменательным днем было мое возвращение сюда, на родину. Так как все эти месяцы нахождения там, в другой стране, путешествуя, я не видела своих близких людей. Я очень по ним скучала, а они переживали все те моменты, когда я летала куда-то, ездила. Я так ждала этого дня, и я решила, что день моего приезда – это будет день моего рождения. Я находилась в аэропорту в Швейцарии, когда вылетала оттуда. И вот я предвкушала, как я встречусь со своими близкими. Перелеты, багажи. И прилетаю я в Россию, плетусь с чемоданом, ищу взглядом своего папу, который должен был встретить меня в аэропорту. Но я не вижу папы. Вижу только вдалеке много воздушных шаров. Я вглядываюсь, и оказывается, что это мои друзья. Они договорились с папой, что встретят меня вместе. Я подбегаю к ним в огромной радости, впечатлении, море. Обнимаемся, у меня чуть ли не слезы накатываются от счастья. Они дарят мне букет цветов такой в корзине. Изумительные цветы. Вот у них шарики в руках и таблички. Там написано на французском «С днем рождения» и «Добро пожаловать». Я чувствую, как меня ждали, и ждали моего приезда. Я чувствую себя нужной и какой-то важной и ценной в этот особый день. Затем мы с папой едем домой. Он разрешил мне сесть за руль, несмотря на свою усталость. Я будто бы забыла даже о ней. И я еду за рулем вдоль поля с цветами, с люпинами, такие фиолетовые цветы. И мы останавливаемся просто, чтобы полюбоваться. И мне было так невероятно радостно от того, что будто бы сам Бог подарил мне все поле, все эти цветы в день моего рождения. И мое сердце было переполнено любовью и благодарностью Богу за все, что Он сделал для меня в этот день.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что, мы продолжаем наши темы про унисекс, и сегодня продолжим про прически. Это тоже та внешность, через которую люди и самовыражаются, и все остальное. И есть определенные дресс-код в прическах, если так можно выразиться, да, что-то позволительно везде, что-то, наоборот, считается неприемлемым или даже вызывающим. Насколько прически вообще надо регламентировать? Да? Про одежду мы уже выговорились, можно сказать. Да? А что делать с волосами?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Расчесывать однозначно.
4: И мыть.
1: И мыть. То есть в порядке их содержать. Человека с иракезом, они, в принципе, расчесаны и вымыты.
5: Ну, значит, все нормально, согласны?
1: А если его за это с работы увольняют, тогда с кем ненормально? С человеком с иракезом или с работодателем?
5: Ну, тут не только иракез, как бы, я думаю, тут форма еще длинной мужской прически, длинных волос, хвостика, да, угу. Что гораздо более чаще встречается в нашем обществе, чем иракез тот же самый. Вот. То есть моменты такие определенные, где общество либо принимает тебя таким, какой ты есть, в таком самовыражении своем, либо тебя пытается отторгнуть, по большому счету. Как быть? Ну, наверное, все-таки лично мое мнение по этому поводу, в этом вопросе, если дресс-код обязывает на рабочем месте иметь такую прическу, какая необходима, то здесь уже ты меняешь либо работу, либо прическу. Угу. Выбор короткий, разговор короткий. А если на самом деле у тебя нет дресс-кода на работе, а просто по жизни ты уже определяешь то сообщество людей, с кем тебе вместе быть, а с кем, так скажем, как бы нет. Вот скажу по поводу своей бороды. Угу. Вот. Я человек, так скажем, женатый, имею супругу, да, мы с ней уже прожили совместно 18 лет. По поводу бороды я скажу так, что я с ней согласовал этот вопрос, момент. То есть для нее это как бы, ну, приемлемо, это нормально, как бы это хорошо. Я считаю, что вот в таких как бы близких отношениях, вот, когда мы говорим о супружеских парах, да, между мужем и женой, есть вещи, которые все-таки стоило бы мнение каждого учитывать. Угу. Потому что в целом как бы определяется единство, определяется какая-то общая позиция взглядов. Вот. Если кому-то что-то неприятно, то лучше вот в этом формате это учитывать. Но в целом угодить на всех невозможно. То есть, так скажем, кому-то та же самая борода моя устраивает кого-то, а кто-то uh-huh. говорит: слушай, говорит, как бы лучше ты побрился на самом деле. Но это мое право, это мое мнение, как мне в этом, так скажем, вопросе себя реализовывать.
1: Ну, я вернусь к иракезу. Пусть вот это звучит вызывающе, но кому-то, например, вот вы сказали, да, борода не нравится, просит побриться. Ну, вы говорите, ну, это мое право, жене нормально, на работе нормально, что вы, как бы, отстаньте от моей бороды. Человек с иракезом тоже так скажет. Жене нормально, вот. А может, ее и нет еще тогда, тем более нормально. На работе, условно, он работает в Google, да, где тоже нормально. Чего вы пристали к иракезу? Однако общество уже начинает на него смотреть косо.
5: Вообще выражение, так скажем, внешности, в том числе и прически, о чем мы сейчас говорим, это определенное как бы самовыражение, где человек хотел бы, чтобы на него обратили внимание, чтобы в нем разглядели какие-то положительные качества, что-то хорошее в нем увидели. Я думаю, что в человеке и без вот этих вот ярких проявлений это возможно увидеть, если он сам перед собой будет ставить определенную цель. Вот. Быть такой, быть таким, какой ты есть на самом деле, быть настоящим, быть как бы открытым. И вот, вот это богатство внутренней красоты, которое есть в каждом человеке, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему, а вот нам лишь важно со своей стороны понять этот момент, как бы его и правильно как бы, ну, преподнести как бы этому обществу, да, людям, в котором как бы мы живем, чтобы это и не было вычурно, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы это вот, ну, мы могли себя каким-то образом где-то отчасти реализовать, учитывая данную культуру, в которой мы живем.
1: То есть опять стоит вопрос приличия.
3: Опять стоит вопрос, мне кажется, даже общества. То есть смотря куда он придет. Если он придет в церковь, да, смотря еще в какую церковь, да, если он зайдет, мне кажется, в православный храм, то здесь уже люди посмотрят на него очень косо и скажут о том, что, молодой человек, вы часом не ошиблись. Mm-hmm. Да? А если он придет, к примеру, в какую-то среду, где ракес или какие-то такие формы проявления нормальны, то здесь его примут как за своего.
5: То есть... А если он пришел в церковь, даже православную, чтобы покаяться, может быть, как, да, и он выйдет уже потом и пойдет сразу, сменит прическу, да, вот. Ну, кто знает, какие мотивы.
1: Он успел покаяться.
5: И в итоге, так скажем, его перерубили не просто вот как бы вот, а вообще все желание отбили, охоту меняться.
3: Да, сам мотив вот этот отбит именно такой только фразой про то, что вот, а что ты сюда пришел. И опять же мы упираемся в то, что осуждать и указывать на то, как мы должны вести и проявлять свою внешность в одежде, в волосах, что не стоит этого делать.
4: Я за поиск. Я за поиск себя, на самом деле. Лично я нормально отношусь, когда человек ищет себя. Даже пусть это выражается в каких-то экстравагантных прическах. Почему это лучше, чем когда человек вот среднестатистически, так сказать, выглядит, вот что-то там в себе ломает, давит души, да, но он среднестатистически вот держит марку, что называется. У него нет внутреннего процесса активного. Он как бы есть, но он насколько глубоко задавлен.
3: То есть он лишь не проявляется.
4: Да, что он не проявляется. Знаете, для меня всегда, вот я это могу привести вот аналогию с воспитанием детей. Для меня лучше, чтобы мой сын или моя дочь начали со мной спорить, чем если они замолчали проблему, да, просто как бы проглотили, сделали вид, что все нормально, они послушали. Вот лучше так. Поэтому с точки зрения пути к зрелости, к целостности, лучше, когда человек проявляется, потому что эти процессы идут активно. Хотя для христианского контекста, для христианской церкви, да, особенно для традиционных церквей, где более консервативное такое представление, такие люди вызывают, конечно, такую какую-то даже агрессию. Но это не проблема этого человека, это проблема такого христианского сообщества, которое не принимает. Ведь посмотрите на Христа, я не знаю, может быть, я другое Евангелие читаю, но я когда читаю Евангелие, я вижу, что Христос принимает совершенно нестандартных людей. Это были проститутки, это были мытари, которых просто на дух не переносили, да? Не переносили, да, общество. Там были люди такие, вот более такого реакционного типа, да, разные, но он их принимает. Поэтому, когда христианство пытается, претендует на роль как бы жандарма, это правильно, это неправильно, мы терпим фиаско. Потому что христианство, еще раз хочу сказать, это не про раздачу ярлыков всем. Это про отношения с Богом.
1: Значит ли это, что принимая их всех, мы говорим, что христианство одобряет то, что
4: нет,
1: они делают?
4: Нет.
3: А как же быть тогда в этом случае? Как тогда говорить
1: как
3: и показывать
1: человеку, что мы,
3: что тебя, мы не
1: мы
3: одобряем.
1: Принимаем тебя, но вообще христианство не поддерживает то, что ты делаешь? А то получается, что христианство превращается в какую-то такую же субкультуру, которая не нравится тебе вот наши вот консервативные взгляды. Ну, иди ищи себе другую работу, другую церковь, другое там, я не знаю, общество. Вот. А если уж мы говорим, хорошо, мы тебя принимаем таким, какой ты есть, вопрос, мы хотим, чтобы он поменялся или нет? у нас в христианских принципах что заложено? Чтобы он таким же остался или чтобы он поменялся? Если да, тогда не врем ли мы
4: я хочу
1: себе
4: вспомнить...
1: и этому человеку, принимая его таким, какой он есть?
4: Я хочу вспомнить евангельскую историю. Помните, как раз вот история с Марией Магдалиной, ну, женщиной, взятой при любодеянии. Угу. Ее притащили, ее хотели публично, вот просто, вот, так сказать, казнить. Унизить по меньшей мере, да, как максимум вот, казнить.
1: Закидать камнями.
4: А по сути, это была история про то, чтобы подставить Христа. Вот. Обратите внимание, что он ей сказал. Просто вспомните, что он ей сказал. Тебя никто не осудил? Нет. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Посмотрите, как красиво Христос подал вот пример, да, для нас, для христиан. Он, с одной стороны, сказал, я тебя принимаю. Я не отторгаю тебя на основании того, как ты выглядишь, что ты делаешь или чего ты там не делаешь. Но в то же самое время я хочу показать тебе путь, где ты не останешься в том же травмирующем тебя положении, а ты пойдешь дальше. Вернуться к иракезу. Иракез — это о чем? Это, скорее всего, про протест, правда?
3: Ну да, внутри что-то болит.
4: Да, а протест против чего?
1: А может быть, против чего угодно, на самом деле.
4: Так в том-то и
3: дело. Против правил?
4: Надо помочь человеку разобраться с этим. Этот протест, его надо осмыслить. Понимаете, многие люди начинают вот проявлять себя в таких экстравагантных прическах, и этому всегда есть причина. Мне кажется, что нам, как христианам, как пасторам, как психологам, очень важно помогать человеку разобраться в себе. А что это было?
1: А всегда ли это про протест? Ведь, представляете, если ведь это тоже своего рода ярлык, да? Он экстравагантно выглядит, потому что он протестует против что-то.
3: Нет, это что-то внутри. Но это внутри может быть просто даже какой-то процесс, то есть когда мы просто так выражаем себя.
5: Может быть, это поиск той же самой идентичности?
3: Возможно, иногда мы ищем что-то.
5: Не всегда протест.
1: А может быть, это уже найденная идентичность, что она ему нравится так?
4: Иногда это запрос на внимание. Очень мощный запрос на внимание, потому что человеку не хватает внимания.
1: Ну, вот,
3: хватает любви, может, какого-то
1: внимания.
3: Почти десяток
1: разных вариантов, по какой причине это может быть.
4: Все верно.
3: А у меня больше вопрос вот какого плана. Как быть? Вот, к примеру, в церковь мы вот приходим, да, вот есть пастор, есть психологи, очень многие, ну, не обращаются там за консультацией, ну, или за каким-то там...
5: Совет.
3: Даже, грубо говоря, советом. Как быть в этом случае? Подойти и сказать о том, что, друг, тебе не хватает внимания или как? Каким образом здесь?
4: Вы понимаете,
3: здесь?
4: Мне кажется, что внимание можно проявлять к человеку, угу. Можно проявлять участие. И, понимаете, мы же, на самом деле, что такое коммуникация? Коммуникация — это целый спектр вербальных и невербальных сигналов. Когда мы с человеком общаемся, мы можем ему просто продемонстрировать, что мы его принимаем, что мы к нему нормально относимся. Да, он экстравагантно выглядит, но у нас это не повергает состояние шока или ненависти к нему. И человек это считает, в любом случае считает. И это уже хороший первый шаг. А дальше у человека сформируется запрос. И когда сформировался запрос, он обязательно подойдет и скажет, слушай, мне, ну, хочу поговорить, мне нужна помощь.
3: То есть, получается, это внимание и просто какие-то даже минимальные, да, коммуникации, потому что чаще всего это, ну, как бы, человек внешний, он немножко, ну, закрыт, то есть,
4: ну,
3: как
4: да.
3: бы, он не, ну, не готов, как бы, к тому, что вот...
4: Ну, что,
3: вот
4: делаю, что делаю я вот угу. в своем
3: да,
4: опыте?
3: Да, расскажите вот свой пример.
4: С одной стороны, я демонстрирую принятие. Угу. С другой стороны, я об этом проповедую. То есть mm-hmm. я рассказываю о Боге, который любит, который принимает, у которого есть лучший путь для нас. То есть я демонстрирую эти вещи. И третье, я это демонстрирую своей жизнью. То есть я показываю человеку, что мне хорошо с Богом. Мне хорошо. Вот эти ценности, mm-hmm. Которые, к сожалению, даже мы, христиане, иногда искажаем до такой неузнаваемости. Да? Вот они работают, и мне здорово в этих ценностях. Угу. И человек потом смотрит на меня, вот, и он начинает задаваться вопросом, а что, правда работает? Ну да. А как?
1: Угу.
4: Ну вот как-то, это мой опыт.
3: Угу. То есть запрос появляется даже
4: да.
3: каких-то минимальных...
4: Я противник, знаете, такого принципа догнать и причинить добро. Вот это тоже, чем угу. мы иногда
3: это
4: христиане...
3: Это очень злостно.
5: Да. Навязываемся, влезаем в душу.
4: Да, то есть мы вот, человек не готов, у него нет запроса, а мы пытаемся его тут же, знаете, переделать, причем внешне.
3: Ну и это мы натыкаемся на отрицание человека, на то, что
4: это вторжение в личное пространство вообще-то. И поэтому человеку надо дать право на ошибку. Человеку надо дать время на то, чтобы его мировоззрение довело его до логического конца, до результата.
1: Изменилось. И этот результат... И характер, и внешность.
4: И этот результат, когда он почувствует, тогда начнут формироваться запросы.
5: Я вот другую хотел бы сейчас сторону еще коснуться. Вот самой церкви, почему она так реагирует? Почему она, по большому счету, в редких лишь случаях принимает или готова принять таких подобных людей особых? Может быть, это продиктовано тем, что церковь хотела бы, чтобы ее ряды были более как бы лучшие, более правильные, причесанные, так скажем, да, вот в кавычках.
1: Я бы более прагматично ответил. Мы же сказали, что у нас общество в большей, если не в подавляющей степени, состоит из людей, уже травмированных вот всеми этими проблемами, которые мы сейчас обсуждаем. И церковь не исключение. Там те же люди из того же общества, настолько же порой
5: получается, что как бы у церкви, по большому счету, лучший выход – это не заботиться о своей чистоте, внешнем приличии, а подумать о том, как можно реально быть готовы помочь человеку в его непростой ситуации. Который пришел к тебе сегодня с ирокезом, завтра с крашенными волосами, допустим, какие-то другие позиции, там, или внешний вид у него особый. Насколько сегодня мы, как пастыри, как служители, как церковь в целом, готовы к тому, чтобы эти люди сегодня, двери для этих людей в церквах наших были открыты?
4: Вы знаете, мой первый опыт консультирования человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией был неудачным. И он был неудачным, потому что мне не удалось преодолеть внутреннее вот, предубеждение, состояние как бы, пренебрежения как бы, и отторжения этого человека. И он ушел, этот парень ушел, я ему не смог помочь ничем. Я жалею об этом до сих пор. Вот с тех пор я стал эту тему как бы копать глубже, и я понял, что нам надо изменить свою позицию по отношению к ним, к людям, которые вообще выбиваются из, так сказать, ряда приличных людей, да, правильных людей.
5: Угу. Получается, все начинается с пастора, со служителя церкви.
4: Может быть, не все, но многое. Понимаете,
5: ведь
4: кто транслирует с кафедр? Ведь мы же об этом проповедуем, да? Ведь мы часто проповедуем о том, каким должен быть христианин. И вот, понимаете, когда человек десятилетиями слышит о том, что норма — это вот так, вот так, вот так, у нас в церкви формируется какая-то такая, знаете, субкультура, где человек приходит, он понимает, ага, я должен быть правильным.
5: Своя одежда, свои прически, свой язык, сленг.
4: И поэтому, смотрите, что получается. Человек приходит туда, в церковь, он... надевает правильно, социально одобряемую одежду, маску. Но его жизнь реально не меняется. Когда я читаю Библию, вы знаете, я вижу, что Библия, она про изменение, позитивное изменение жизни человека. И мне это нравится. Поэтому, наверное, прежде всего вопрос ко мне. Я как пастор должен транслировать правильно образ Божий. А образ Божий — это образ принятия, но не оставление человека в проблеме. Понимаете, тоже неправильно считать. А Бог всех принимает, поэтому живи как хочешь. Это тупиковый путь. Бог принимает, но Он не оставляет тебя там, где ты находишься. Я бы, например, когда меня Бог принял, да, в 15 лет, я бы не хотел, чтобы Бог меня оставил на том уровне.
3: Это, наверное, окружение вот этой любовью, вот этой вот просто безграничной любовью Христа, которая просто меняет. То есть настолько меняет душу и сознание, что человек, мне кажется, это какая-то, наверное, исходная какая-то версия, когда ты настолько прочувствовал его любовь, что ты поменялся. Не кто-то тебя поменял, ни осуждением, ни тыканием, что мы должны быть такими, такими, такими, а вот именно просто вот это вот.
4: И у меня нет, лично в моем опыте нет, так сказать, христианских корней, да, таких вот, адвентистских корней. Я не с адвентистской семьи. Вот. Что меня поразило во всей религии, да, и вообще что меня привело, это то, что я понял, что Бог меня очень сильно любит. И вот когда эта мысль дошла до моего сознания в 15 лет, вот просто мне это как открылось, как озарение, я понял, да, мне это нравится. И я заметил в своей жизни, что меняет только любовь и ничего больше.
1: Если вернуться немножко к прическе, ну и к Священному Писанию заодно. Что Священное Писание говорит о волосах, о прическах правильных? Все равно же какие-то правила есть для христиан и должны быть.
5: Вообще очень интересно Священное Писание говорит по поводу волос, особенно для мужчин. Ветхий Завет, мы читаем о том, что священнослужитель, священник, да, мы говорим, да, он должен был отращивать волосы, даже покрывать, так скажем, голову, да. Вот, то в Новом Завете уже...
4: Не брить бороду, кстати.
5: Не брить бороду, да. Да, спасибо. Вот. А в Новом Завете мы читаем наоборот, так скажем. То есть мужчина, который не стрижет волосы, для него это бесчестие, для него как бы это позор определенно, да, мы читаем это слова апостола Павла в Коринфянам упоминании и так далее. То есть...
1: А как быть Назареем, который предписывалось вообще не касаться, чтобы бритва не касалась?
5: Да.
4: А с ними все нормально как раз.
1: А, то есть...
5: Да. Вот мы говорили в одной из наших прошлых передач о том, что как раз-таки вот мы должны правильно понимать контекст, который мы берем во внимание. То есть, допустим, ситуацию историческую, допустим, Ветхого Завета, Древнего Израиля, священство, которое было в тот момент, да, и уже контекст Нового Завета, который мы видим, да, где нет уже скини, нет уже священства как такового, да, вот. И в целом вот этот вот аналог, который и Христос, и апостолы показывают нам в этих советах, они проговаривают о том, что в конечном итоге и сегодня мы можем использовать для себя сейчас, для мужчины, да, то есть мужчина сегодня стрижет волосы, там, допустим, бреется. Если сегодня может мужчина также и не стричь волосы, то, в принципе, как бы такого как бы яркого осуждения в этом тоже мы особо-то и не видим, по большому счету.
1: Ну, а куда далеко ходить? Попробуйте оставить волосы на полгодика. Вам ничего не скажут?
5: Ну, я думаю, что здесь...
4: Ну, вот... пастору скажут, потому что... Как
1: ну,
4: бы,
1: что он не... пастор. Да. Вот и общество получается, вот и дресс-код получается. И вроде бы ничего-то неприличного не произошло. Разница там какая-то никакая. Однако...
4: Но все-таки, когда человек радикально меняет свой образ, радикально меняется, значит, что-то радикально изменилось в его мышлении.
1: У меня было время,
4: и
1: когда
4: пугает,
1: я...
4: И пугает, наверное, вот именно это.
1: А, так получается, это реакция, потому что люди испугались?
4: Да.
1: То есть их негативная реакция по отношению к человеку из-за того, что люди испугались...
3: Мне кажется, потому что они не видят, что поменялось в человеке. Вот они видят только внешний фактор. Поменялись волосы. А что внутри поменялось-то? Им страшно, мне кажется, от вот этой неизвестности того, что изменилось внутри человека.
5: Но может быть такое, что, к примеру, у человека, у мужчины, да, не длинные волосы, короткая прическа, но внутри у него не весь что творится.
4: Конечно.
5: Это же тоже
1: гораздо хуже.
5: Это гораздо как бы хуже. Тоже Александр как бы об этом говорил. Получается, мы должны понять, что внешнее состояние человека, так скажем, оно не всегда транслирует его внутреннюю природу, внутреннее положение вещей. И вот тут все-таки я думаю, что нам гораздо, мы гораздо более на скользкий путь становимся, когда мы пытаемся по внешней оболочке как-то эти вот моменты классифицировать состояние человека. Куда гораздо важнее правильно именно сесть и поговорить с человеком, пообщаться с ним, чтобы
3: понять
5: его, да.
1: У меня, например, было время, когда я стригся раз в год. То есть я стригся перед летом, достаточно коротко, не в ноль, но так, да, достаточно коротко. И в следующий раз, к следующему лету. К зиме волосы отрастали, там, практически до плеч, мне зимой было хорошо, тепло.
5: Да,
1: вот. Иной раз мог себе позволить бороду отпустить на зиму, потом к лету ее обратно состригал. Нормально, не было... И это не было связано с какими-то внутренними переживаниями, это не было связано с каким-то бунтом. Мне было так комфортно.
5: Ну, с экономической стороны тоже это положительная экономия.
4: Да,
1: с экономической стороны нет, на шампунь разоряешься.
3: Еще и тепло при этом.
4: Значит, опять же, что менялось? Что лежало в основе? Комфорт, правильно?
1: Комфорт.
4: Это тоже про внутреннее состояние. Мне так удобно, это же тоже про внутреннее состояние.
3: Мне так комфортно.
5: Но это не, если не устраивало бы, Андрей, вашу супругу, это, я думаю, вы бы на это, скажем, бы на это по-другому смотрели. Ну,
1: я был женат и сейчас женат. Это пока
5: значит, как бы ее устраивало,
1: одна и та же супруга.
5: Ее устраивало, так скажем, в данном положении вещей. Я знаю одного служителя, когда тоже это лет 10 назад было, который у нас отрастил, так скажем, чуть длиннее волос, чем это принято. Угу. Вот, я знаю, что как бы, вот, другие служители с ним неоднократно имели не одну беседу в том плане, чтобы все-таки он привел в соответствие длину своих волос. То есть, как бы, ну, это факт,
1: получается,
5: который имеет место быть.
1: Вот, получается, негласный дресс-код существует. Вроде бы как и правил каких-то специальных нет. Угу. И однако же они есть, потому что чуть ты выбиваешься за рамки, подходит...
5: Ну, вроде как бы потому, что, опять же, апостол Павел говорит, не вроде бы, а он говорит об этом, да, что мужчина, отращивающий себе волосы, да, это для него позор.
1: Тогда на заре это позор.
5: Ну, это исключение, Александр уже сказал об этом.
4: Смотрите, ведь не секрет, да, что до момента образования христианской церкви религия, она была в рамках, в основном, вот вера в Бога, да, живого, она была в рамках одного народа. Один народ, одна религия. Но что произошло вот в христианскую эпоху? Скажем так, частью вот этой духовной культуры Израиля, да, духовного наследия, стало огромное количество национальностей и людей с разными традициями, в том числе традициями в одежде, в прическе и так далее и тому подобное. И когда апостолы столкнулись с этой проблемой, что а что теперь делать-то? Люди в церковь пошли, они пошли разные. Кто-то стрижет волосы, кто-то не стрижет, кто-то одевается так, кто-то по-другому. И вот первый собор, да, который описывается в Деяниях 15 главе, вот он как раз был этому и посвящен. А что делать-то? Угу. И там апостолы, они обозначили ряд таких фундаментальных вещей, которые, скажем так, ну, неприемлемы для христианина. Ну, там про прическу ничего нет.
1: Значит, просто интересно, тот же Павел говорил, да, из фундаментальных вещей. Не сама ли природа учит нас? Да, вот когда он говорил, что если мужчина растит волосы, то это ему бесчестие. Ну ладно, у женщин волосы по определению, по природе вырастают гораздо длиннее, чем у мужчины. Но у того же самого мужчины борода растет, у женщины нет. Не сама ли природа учит нас, что тогда мужчины должны все ходить с бородами? Однако же мы начинаем...
4: Я не люблю бороду.
3: Нет, кому-то, может быть, неудобно.
1: Я не говорю, что это надо любить
5: сейчас
1: или делать. Просто когда мы начинаем смотреть и брать какие-то фундаментальные вещи из Священного Писания, не обвинят ли нас некоторые, говоря, что странно, вот вы часть фундаментализма или основных каких-то вещей используете, а часть не видите, как будто их там и нет.
5: Которые вам, кстати, невыгодны и неудобны.
1: Да.
5: Вот вы их не используете.
1: Ну, не нравится вам.
4: Ну,
1: вот
4: например, мы разве можем отнести к фундаментальным принципам, важным для, ну, для меня, как для личности, да, для моих взаимоотношений с Богом, вот ношу я бороду или нет? Вообще в Ветхом Завете священник не имел права не то что быть без бороды, он не имел права даже края бород подрезать. Поэтому вы тоже, кстати, по канонам не проходите.
1: Так, а мы говорим,
4: что я-то и подавно.
5: Вот. У нас третий вариант.
3: Я подхожу по канонам.
4: Ну, не совсем женщина, поэтому тут как бы священство не удел женский, поэтому...
1: Сложно.
4: Да.
5: А так хотелось.
3: Как же быть?
4: Поэтому мне все-таки кажется, что здесь нужно исходить из того, что из принципа не быть соблазном. Это, конечно, сейчас породит другую дискуссию. А как быть, если вот мне нравится, да, вот людям не нравится. Но все-таки, если ты презентуешь какую-то идею, в частности, ты христианин, ты отражаешь эти ценности, все-таки оглядку на то, чтобы ты не был соблазном, надо делать. И, в принципе, зрелый человек, он без проблем делает эту оглядку.
1: Ну, ограничивая, например, сознательно себя,
4: да,
1: в чем-то.
4: Да, например, возьмем контекст семьи. Ведь в семье я не все могу делать то, что мне нравится. Потому что семья — это не для меня, семья — это для нас. Да? Угу. Вот. И поэтому какие-то вещи я в себе ограничиваю, потому что они не нравятся моей жене. Моя жена не любит запах чеснока. Я обожаю чеснок. И уже 19 лет я не ем чеснок при жене, понимаете? Да. Но я готов не есть чеснок ради нее. Если это не нравится, я не ем чеснок. Вот. Поэтому вот как бы так, надо делать оглядку.
1: Наша тема бесконечная, в данном случае переходит из одной темы в другую. Поэтому спасибо, встречаемся в следующий раз и продолжаем с этого же места. Друзья, оставайтесь с нами, пишите нам ваши вопросы, мы их обязательно учтем.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Что делать, если вам не нравятся друзья вашего ребенка? Запретить дружить или принять эту дружбу как должное? Сегодня мы пытаемся искать ответ на этот вопрос, и в этом нам помогает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Итак, скажите, какие друзья ребенка вообще, в принципе, могут нам не понравиться, попадают в так называемую категорию сомнительных?
5: Хороший вопрос. Да, могут быть такие друзья, которые вызывают у нас некое напряжение, как родителей. И мы сомневаемся, почему ребенок выбирает вот именно таких ребят себе в друзья. Это друзья, как правило, которые старше нашего ребенка, друзья не по возрасту. Да? В принципе, это может быть очень хорошая дружба. Потому что старший, он будет его опекать, нашего младшего, да, и чему-то научить ему, да, поможет разобраться с какими-то сложностями в жизни, с какими-то переживаниями серьезными, с которыми ребенок, может быть, не захочет поделиться с нами, но старший друг придет ему на помощь. Но может быть ситуация другая, когда старшие ребята будут потребительски относиться к младшему. Да, то есть он им нужен для каких-то целей. И это должно обязательно насторожить нас, как родителей. И мы должны это еще увидеть, заметить.
4: Как это понять, что есть потребительское отношение?
5: Ну, бывает так, что дети говорят, вот нам это не дадут, а тебе не откажут. Угу. Да, что-то им
4: поцелуют
5: нужно.
4: Поцелуют его.
5: Поцелуют, там, да, да, зачем-то. Да? Или если это совсем такая уж ситуация криминальная, да, говорят, ты малолетка, ты под статью не попадешь.
4: Да.
5: Угу. Вот. И это, конечно, очень опасно. Это лучше нам, конечно, не допускать таких сюжетов в жизни ребенка. Бывает такое, что ребенок подружился с ребенком из асоциальной семьи, да, неблагополучной. Вот. И это тоже сразу вызывает массу размышлений у нас, почему у него такие друзья. Вот одной мамочке пережили развод в семье, и она мне с горечью говорила, вы знаете, я заметила, что в последнее время у моего ребенка друзья, все друзья почему-то вдруг оказались детьми из неблагополучных семей. И, конечно, что делать в такой ситуации, как быть, как себя вести, как разговаривать с ребенком.
4: И насколько вообще это страшно, и какая семья считается неблагополучной, вот, где родители пьют.
5: Да, где родители
4: или ведут где просто был развод, но порядочная женщина, но она осталась одна, но...
5: Ну, это развод – это всегда для ребенка очень сильная травма психологическая, да, очень сильный стресс. И, может быть, он ищет какого-то сочувствия и понимания ситуации в аналогичной семье, да. А может быть, он просто пытается о чем-то заявить родителям, да, и маме, и папе.
4: А бывает развода. Так, что здесь нет вот причин, связанных именно с такой ситуации. Это вот взрослые чаще всего находят единомышленников среди тех, которые пережили что-то подобное, но они это делают осознанно, они делятся переживаниями. А дети, они ведь ну, просто вместе играют. Они, может быть, так вот вербально, прямо ну, не выражают, что вот, а у меня был развод, а у тебя как? Ну, если пятилетний ребенок, а у меня вот так. Они не будут об этом говорить. Они просто вместе играют.
5: Да, я говорю сейчас не о пятилетнем ребенке, а о подростке. Ну, подобное притягивает подобное. Да, как бы, вот дети же чувствуют многие вещи просто вот интуитивно, да, и как-то они сближаются. А может быть другая ситуация, когда ребенок из такой семьи ищет какой-то поддержки, поэтому он тянется к вашему благополучному ребенку и к вашей благополучной семье. Да, и вот тогда у вас есть шанс этому ребенку немножко помочь, поддержать его где-то, да, утешить, там, пожалеть, может быть. И у него есть возможность прислониться к какому-то плечу дружескому. Вот. И это такой позитивный момент. Но тоже нужно следить за тем, как складываются отношения у друзей, у вашего ребенка с этим другом. Да? Кто на кого больше влияет, какого рода это влияние. Чтобы можно было вовремя поговорить о чем-то и как-то ситуацию поправить, если она заходит не туда. Бывает так, что ребенок дружит, находит себе друга, скажем так, в другом социальном слое. Да? Угу. Дети, может быть, это не осознают даже, а вы это чувствуете, да? Вы думаете про себя вот. Из такой богатой семьи ребенок, да, а мы тут такие вот как бы обыкновенные. И почему они дружат? А может быть, за этим стоят какие-то корыстные намерения, mm-hmm. да, у кого-то из детей. Mm-hmm. Бывает так, что дети начинают дружить, ну, потому что нравится увлечение, да? Какие-то общие увлечения, интересы, или, может быть, наоборот, у другого ребенка какое-то очень интересное занятие. И если это ребенок из такой состоятельной семьи, это увлечение может быть очень дорогостоящим и тоже очень привлекательным. Вот. И тоже нужно понимать, да, как это влияет на ребенка. Может, он начнет у вас завтра тоже требовать себе таких же вещей.
4: А мы не можем позволить.
5: А мы не можем себе позволить, да? Или наоборот, другой ребенок будет пользоваться какими-то преимуществами, которые есть у вашего ребенка, да, что-то там у него требовать, там, выманивать. Тоже такое бывает. Ну, может быть. Полезно напомнить ребенку и показать, что счастье нам приносит не обладание, а принадлежность. Да? Когда не то, что мы имеем, не то, что у нас есть или чего у нас нет, делает нас счастливыми, а то, что мы принадлежим семье, то, что у нас есть мама и папа, то, что они о нас заботятся, то, что в семье у нас любовь и мир, да, и душевная какая-то хорошая атмосфера, вот это приносит счастье в первую очередь.
4: Ну вот, Алина, мне интересно, дети, вот любая дружба, она все равно основана на какой-то доле корысти. То есть я дружу с тем, кто мне что-то дает, пусть это, да, нематериальное, но дает поддержку, да, вдохновение какое-то, удовольствие. Для кого-то это действительно вот совместное хобби, вот кто-то этим не занимается, мне это не интересно, а тот человек, который тем же самым занимается, он мне интересен в первую очередь. И у детей также. Ну, может быть, ничего страшного нет в том, что какая-то там доля корысти и будет в этой дружбе.
5: Ну, я бы не стала называть вот корыстью то, что мы делимся друг с другом какими-то эмоциями, теплотой душевной, это естественно. А вот если ребенок дружит с отличником, потому что это хорошая возможность, он дает списать, ну вот это уже вопрос.
4: А если он дружит с отличником просто потому, что отличник ему помогает, подтягивает его в предмете?
5: Так это прекрасно.
4: Это другое.
5: Это прекрасно.
1: Принято считать.
4: Мы обычно переживаем, что наш ребенок попадет в плохую компанию. Чаще всего это родители мальчиков переживают об этом. И когда мы видим, что ребенок часто общается с такими мальчиками, которые плохо учатся, предоставлены сами себе. Может быть, там в этих семьях пьет отец. И вот мы думаем, хорошо ли это для нашего ребенка. Как быть в таких ситуациях? Можно ли запрещать дружить?
5: Наверное, это не очень хорошо, да, когда ребенок попадает в такую компанию социальную. Ну, в конце концов, не всегда бывает так, что вот эти вот дети, которые общество называет хулиганами, они хулиганами являются на самом деле. Да? Может быть, это ну, просто дети, которые обделены вниманием, какой-то любовью родительской, они... не знают даже, их не научили, как себя правильно вести. Может быть. Но с другой стороны, опасна эта дружба чем? Тем, что то, что в раннем возрасте, да, для ребенка является шалостью, и он может просто не бездумно заниматься какими-то делами, там, а потом эти шалости, эти игры попадают под статью, оказывается. Да? Кто-то любит бросать петарды, а потом оказывается, что это не так уж и безобидно, да, когда вдруг случается беда какая-то или вред физическому здоровью наносится. Опасна дружба такая тем, что ваш ребенок может бездумно вот, попасть под это влияние и тоже подключиться к совершению каких-то противоправных действий. Да, вот это уже должно нас насторожить и вызвать какие-то серьезные действия.
4: А как, вот, как понять? Вот, мы же часто не знаем вообще, чем занимаются наши дети. Вот они на улице, вот они с какой-то компанией бегают. Чем они занимаются? О чем они говорят? Во что они играют?
5: Хороший вопрос какой. А можем ли мы постоянно контролировать нашего ребенка? В том возрасте,
4: когда уже нет. Но ведь мы должны, как родители, вот мне представляется, все-таки примерно знать характер занятий. Чем занимается ребенок?
5: Вы знаете, если у нас сложились хорошие отношения с ребенком, мы будем знать характер занятий детей. И более того, дети, у которых в семье складываются доверительные отношения с родителями, ну, как правило, не доставляют хлопот родителям со своим окружением. То есть они уже умеют выбирать себе друзей, таких, которые нас вполне устраивают. Да, и мы будем рады этой дружбе. Вот если ребенка тянет туда, где не все благополучно, это повод подумать о том, что у нас не так с ребенком, что у нас не так в семье. Может быть, мы слишком заняты, чтобы обращать внимание, время проводить с ребенком, и вечером поговорить с ним, и спросить, как день прошел, что его удивляло, там, что обрадовало в этот день, нового он узнал, какие у него отношения там, с друзьями, ребятами.
4: То есть такая ситуация – это не вина ребенка, что он не умеет выбирать друзей. Ведь бывает, что родители говорят, ты что, не понимаешь, или ты что, не видишь, не знаешь, что он хулиган, там, двоечник, этот вот твой приятель. Ты что, не понимаешь? А что он понимает? Он понимает, что им вместе интересно и здорово им, и прикольно.
5: Он вполне видите? Реально, он может
4: да,
5: не понимать.
4: Да, ему хорошо. Вот, что он должен понимать. А вот мы не хотим ведь задуматься над тем, что раз ребенок туда потянулся, может, это я что-то ему не додаю, или я слишком требовательная, или да. Я все пускаю на самотек.
5: И потом нам нужно все-таки как родителям принять тот факт, что какие-то моменты из жизни наших детей пройдут мимо нас, мы не будем знать о них. И хорошо, если эти моменты не будут криминального свойства, да, какого-то асоциального. Но это этап взросления. Мы не в состоянии, мы не должны контролировать постоянно жизнь и общение своего ребенка. Мы должны его вначале научить, а потом смотреть, наблюдать и вмешиваться в крайних случаях только. Наверное, нет смысла запрещать ребенку дружить с тем или другим мальчиком или девочкой. Особенно, если это подростки. Это вызовет шквал негодования и желание делать наоборот. Угу. Это совсем не то, чего мы хотели. Вот. Поэтому лучше гораздо как-то поближе познакомиться с детьми. Или сделать так, чтобы вот встречи проходили чаще на вашей территории. Да? Угу. Пусть они играют
4: даже
5: у вас дома.
4: Если ребенок нам не нравится, вот неприятен,
5: друг,
4: ну, пригласить.
5: И разговаривать. Угу. Разговаривать с ребенком, говорить о плюсах, минусах того или иного поведения, тех или иных поступков, не касаясь личности ребенка. Да? Потому что ребенок, у него так складывается жизнь. И, как правило, это же не вина ребенка, да, что так получается в его жизни.
4: Угу. Ну, это касается детей, дружбе с детьми из таких, ну, сомнительных, может быть, семей, да, неблагополучных семей. Бывает так, что нам, например, не нравится приятельница дочери, которая вот просто семья благополучная, все вроде бы в порядке, но нам кажется, она очень избалованная, и на самом деле, может быть, так и есть, не кажется нам, вредная, вот, думает только о себе, но почему-то вот наша дочь с ней дружат, души в ней не чают, они не разлей вода. Вот, а нам не хочется, чтобы они дружили. Вот как в такой ситуации быть? Вроде, ну, криминала здесь нет, но тем не менее вот эти личностные качества приятельницы нам не нравятся.
5: А знаете, я заметила такую вещь, что дети же общаются с кем-то, что-то у друг друга принимают, да? Что-то пробуют. Это этап взросления какой-то. Она может там интонации перенять подружки, да, некоторые там ее ужимки. И если это мы не будем на это внимание обращать, она может просто-напросто, она как бы сама почувствует, что неуютно ей в этой манере. Вот. И это уйдет. Ну, просто нужно набраться терпения, дать время ребенку и себе, подождать, посмотреть, что из этого будет. Опять же, если у нас хорошие отношения в семье ровные, в этом нет ничего страшного. То есть это со временем... Ребенок меряет на себя что-то. Он себя пробует, экспериментирует. Да, и со временем то, что нам не нравится, это все отойдет от него.
4: То есть я понимаю здесь такой принцип. То, что приходит извне... Пусть не беспокоит нас слишком сильно. Главное, что мы даем ему в своей семье.
5: Да, потому что то, что мы даем в семье, это формирует его внутренний стержень. Да? Если он есть, тогда он может смело выходить в окружающий мир, что-то пробовать, и все будет хорошо. Если нет, это уже повод нам думать над тем, что происходит. Очень полезно, если мы видим, что у ребенка появились какие-то не очень... друзья хорошие, попробовать направить его в другой социальный круг. Да? Например, мы организуем ему какие-то занятия, которые ему нравятся. Если он у нас записался в художественную школу, ему там интересно, у него, естественно, там появляется новый круг общения. Да? Или занятия спортом. Тоже появляется новый круг общения, и нежелательные друзья могут как-то постепенно отойти и уйти из жизни ребенка. Если, конечно, если уже какие-то угрозы существуют в жизни и здоровью ребенка в связи с тем, что он дружит, или группа его друзей принимает наркотики, мы знаем об этом, да, то здесь есть смысл принимать радикальные меры и вплоть до переезда.
4: Алина, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие в передаче. Спасибо.
5: Всего доброго.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Мы продолжаем нашу тему про прически. И в этот раз хотим коснуться седины и немножко женских причесок в частности, потому что то мы говорили про бороды, про мужские прически. Что скажете о женских?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое

0: дел. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Женские волосы – это украшение. Вообще волосы – это живые, красивые волосы для девушки, для женщины. Мне кажется, это большое украшение, которое вот Бог нам подарил.
2: Подтверждаю.
1: Спасибо.
2: С мужской стороны. Что делать, когда вдруг с этим украшением начинают быть проблемы, когда появляется седина? Вот у моей жены, например, первые седые волосы пошли уже еще в подростковом возрасте. То есть 14-15 лет у нее пошли первые седые волосы. Вот сейчас у нее процентов 40, наверное, седины. Вот. Если не красится, она выглядит как милированная. Что с этим делать? Я знаю, что существуют разные рекомендации, вплоть до лагеря, которые готовы воевать друг с другом. Кто-то говорит, надо краситься, кто-то говорит, нет, седина – это честь.
1: Ну вот я буду в том лагере, где люди красятся, да, и по этому поводу я стала красить волосы, потому что я тоже стала очень рано сидеть. Вот, и для меня волосы – это, ну вот как украшение, поэтому мне вот важно, чтобы они поддерживались в каком-то таком естественном цвете. Вот. А то же самое, ну, как бы и не вычурно, и в то же самое время они были бы не седые. Вот, потому что мне кажется, что седина все-таки придаст им лет. Вот, поэтому, да, я больше в этом лагере. Но я знаю действительно людей, которые за то, чтобы не красить волосы, потому что это естественно. Раз я начал сидеть, раз я начала сидеть, то вот так вот природа, Бог заложил в нас. И что вот в этом случае делать? Как им объяснить? Потому что объяснять достаточно сложно.
3: Ну, если в строгом смысле слова подходить к этому вопросу, то Бог не задумывал в нас седину. Потому что седина — это часть процесса старения, распада, деградации и смерти. Бог не задумывал смерть. Поэтому я здесь не соглашусь с тем, что это естественно и что Бог так задумал. Угу. Вот. Поэтому я не очень понимаю, а в чем конфликтная ситуация, собственно, с покраской волос. Если это цвет, ну, такой, не ярко-оранжевый какой-то, да, угу. Вот такой вызывающий, когда это говорит о каких-то, да, определенных внутренних процессах в человеке. А если человек стремится к такой вот натуральной, да, природной красоте, но где-то вот он корректирует, да, там, свои волосы, в частности. В чем конфликт, я не очень понимаю.
2: Ну, есть люди, которые категорически не приемлят никакую корректировку. И это, кстати, может пойти дальше не только, когда мы будем говорить о волосах, а в принципе, о различного рода украшениях и макияже в том числе, и можно тему продолжать очень долго. Вот. То есть консерваторы такого типа, которые говорят, нет, украшательством нет,
3: а какая аргументация? В чем проблема?
1: Ты вносишь штрихи, свои штрихи, искусственные штрихи в естественность. Ну вот тем самым, что красится, это относится также, да, действительно.
2: Ну, используя их аргументы,
3: используешь... Смерть, морщины, седина – это не естественность. Это противоестественность, потому что Бог не задумывал смерть, Он не задумывал распад.
2: Но, тем не менее, сказано, что седина делает честь старикам, это их слава.
3: А давайте к этому тексту, вот мы просто его почитаем.
2: Ну, да, без проблем.
3: Потому что очень многие тексты читаются и не понимается их суть на самом деле. Угу. Это что у нас, 16 глава книги притчи, да, текст?
2: Да, 22 или 31.
4: 31 текст.
3: Венец славы седина, которая находится на пути правды. И еще у нас какая глава? 20 глава, 29 текст. Слава юношей, сила их и украшение стариков седина их. Вот этот текст, наверное, угу.
2: Да, 20 глава, 29 текст.
3: Что здесь есть антитеза, да, противопоставление как бы. Слава юношей, сила их, а украшение стариков седина. Я себе сразу задаю вопрос, а речь про цвет волос или про жизненный опыт? Потому что слава юношей, сила их — это качественная характеристика юности. Это не про внешний вид. Это про силу, это про вот, ну,
2: возможности.
3: Характеристику, возможности, да. А седина — это про реальную седину на волосах или это про жизненный опыт?
1: Я думаю, что если в первом контексте говорится про внутреннее, то, наверное, во втором тоже про внутреннее.
3: Логично. И логично. И мне кажется, что здесь речь не про седые волосы, а про жизненный опыт. Поэтому этот текст уже нельзя применять вот к тому, чтобы ну как-то вот нельзя ни в коем случае бороться с сединой. Хотя у меня есть немножко седина, я с ней как бы так особо не борюсь, точнее сказать, вообще не борюсь, но я не очень понимаю людей, которые ратуют за то, что надо вот обязательно, естественно, чем естественнее, тем лучше.
2: Ну, я скажу так, я не ратую за тех, что категорично в этом вопросе, но, например, мы со своей женой решили, что она краситься не будет. Меня это устраивает, и ее это тоже не беспокоит. И в принципе, так и живем. То есть я наслаждаюсь той прической, которая у нее есть, с той сединой, хотя как бы возраст еще не тот, что пора бы уже посидеть, да? Но я представляю, я сталкивался с такими людьми в церквах, которые чуть ли не толпой пытаются наседать и тебя переиначивать. Вот как? Тебе надо покраситься. А другая армия говорит, как? Не вздумай. Это.
3: Мне кажется, что это такая сфера, которая, где человек лично должен принимать решение. И никто не имеет права ему как-то вообще навязывать свою точку зрения.
2: Отличная фраза. Никто не имеет права навязывать. Что делать, когда ты один навязываешь обществу? Понятно, общество скажет, слушай, ты не имеешь права, у нас есть у всех свои права. Но когда большинство начинает тебе навязывать... И видите, сейчас у нас такая же система получилась, как мы вот в прошлой разе говорили о длине волос, там, допустим, священнослужителя, который чуть-чуть вышел за какие-то негласные там рамки, которые нигде не прописаны, ни у кого нигде нет, но у кого-то в каком-то понимании они созрели, и к нему подходит и начинает говорить, слушай, давай-ка ты немножко там подстригись, ходи, да? А вот, а тут мы говорим, что... Общество в лице там, церкви или части церкви, или еще кого-то, начинают кого-то одного, кто выбивается из их коллектива, говорит, слушай, давай ты покрасься, или наоборот, не надо тебе краситься, чтобы быть в нашем коллективе.
3: Знаете, мне иногда кажется, что
2: некоторые
3: христиане просто потеряли связь с реальностью. Мы обращаем внимание, насколько на второстепенные вещи, упуская главные, фундаментальные вопросы, что меня порой масштабы вот просто потрясают. Знаете, вот люди могут с пеной у рта, к примеру, доказывать, что тебе не надо краситься или тебе надо краситься, и при этом у них в семьях просто катастрофа творится. Знаете, это мне напоминает вот такую вот, может быть, такую вот страшную, вот ироничную картину, когда у человека гангрена, а ему подходит и говорит, слушай, у тебя проблемы с кожей на лице, тебе надо что-то с прыщами делать.
1: Пытается отвести внимание от сути.
3: Реально, надо четко понимать, что волосы там седые, красить, не красить, это вообще 50-й вопрос на самом деле. Он напрямую на спасение не влияет. Я что-то нигде не читаю, что Бог будет нас принимать или не принимать на основании того, я вообще красил волосы или не красил волосы. Такого нет нигде в Священном Писании. Поэтому у нас, у человека, даже по ну, библейским, скажем так, представлениям, есть определенная свобода в рамках Божьего замысла, да? Когда Господь создал человека, Бог же не сказал ему, сколько ему надо детей рожать, да? Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, возделывайте сад. То есть это о чем? Это о том, что Бог дал какой-то генеральный, да, замысел, плодитесь и размножайтесь. Но Бог оставил за человеком право на определенные вариации, потому что у кого-то 5 детей, у кого-то 2, у кого-то вообще нет.
2: И общество решило, что оно еще вправе диктовать, как в некоторых странах. Так, вам рожать надо побольше, что это вы не рожаете, а в других странах, да, не вздумайте лишнего, иначе будем... санкции применять, да, популярное нынче слово.
4: Следуя логике, так скажем, нашей, мы все-таки приходим к тому, чтобы, говоря о седине, человеку принять самому решение нужно, красить волосы или не красить. Но если бы сейчас наслушал человек, который то же самое бы вывод сделал бы, ну тогда и мое право вопрос красить какой цвет волосы свои. Угу. В ярко-фиолетовый или в ярко-розовый, или там, допустим, в зеленый, может быть. Если как бы вы сейчас мне советуете, что право остается за мной, угу, то как бы, так скажем...
2: Будьте
4: как
2: последовательны,
4: будьте
2: до конца.
4: Будьте логичны, понимаете, до конца. То есть получается, где вам выгодно, вы как бы говорите вот одно, а где вам, так скажем, где-то, может быть, выходит за какие-то определенные рамки ваших удобств, привычных для вас, вы говорите, нет, вот тут вот, как бы это уже не норма. Угу. Вот этот момент, как бы мы тоже должны как-то его сейчас вот как бы коснуться больше, наверное.
3: Это хороший оттенок вот этого вопроса. В строгом смысле слова, да, человек имеет право покраситься абсолютно в любой цвет. Это его личное дело. Из чего исходим мы? Вот мы, наверное, мы не игнорируем все-таки вот естественность, да, цветов человеческих волос. Мы не игнорируем общественное мнение, такое широкое, да, общественное мнение. Вот, это важно.
4: Культурную
3: и в то же
4: среду.
3: Самое время культурную среду, да, то есть контекст, где мы живем, мы не игнорируем этот. Поэтому где-то, наверное, ну, мы, христиане, все-таки придерживаемся такого большинства, да, вот ориентируемся на мнение большинства.
2: Хороший то есть вариант. Если в одной общине большинство вот приказало одному покраситься, он обязан подчиниться, а в другой общине это же большинство, ну или другое большинство, приказало ему не краситься,
4: когда он хочет. Они могли даже не приказать,
2: хочет.
4: Андрей, да, они даже не могли...
2: Ну, надавить.
4: А просто, да даже не давить, просто большинство в нашей
1: красит
4: церкви
1: волосы.
4: Не красит волосы. Поэтому будь добр, за большинством следуй, следуй как бы определенной логике.
3: Вы знаете, я бы расширил вот это за контекст, за пределы какой-то отдельно взятой там церковной общины. Ведь, послушайте, даже христианский мир в одной стране, вот даже одна деноминация имеет одни традиции, угу, в другой стране, даже в другом городе, эта же деноминация имеет другие традиции.
2: И смотрят, и смотрят нас не христиане и говорят, определитесь вы между собой, а потом проповедуйте.
3: На самом деле, я хочу вернуться вот к тому, той мысли, которую уже высказал. Друзья, это вообще не главное. Мы можем сейчас просто с пеной у рта друг другу доказывать вообще, какой цвет можно краситься, в какой нет. Библия не об этом, Бог не об этом. У нас внутри нас есть проблемы намного серьезнее, чем краситься, не краситься, седые, не седые, красные, черные, желтые волосы. Поэтому волосы — это далеко не главный вопрос, на котором нужно концентрироваться. Вера в Бога, опыт с Богом, он не зациклен на волосах.
1: А еще один такой вот важный нюанс, который, вот, когда Александр говорил, я вспомнила о том, что... Вот, к примеру, не нравится кому-то не просто цвет волос, а вот не нравится какая-то черта характера человека или не нравится что-то в человеке. И другой ищет, к чему бы придраться внешне, и находит волосы. И еще за темой волос может быть на самом деле действительно крыться какая-то более глубинная и глубокая проблема. То есть, когда другому не нравится что-то в нем, и он тем самым пытается его изменить. Ага, если я попробую изменить цвет волос в нем, значит, я смогу и добраться дальше.
3: Понимаете, ведь мы не можем отдать на откуп свою жизнь в руки даже какого-то там маленького большинства. Знаете, даже маленькое большинство может тебе завидовать. И вот, ну, кто-то выглядит, допустим, какая-то девушка молодая, да, выглядит красиво. А какая-то, ну, пожилая женщина уже чувствует, что как бы ее молодость ушла, и где-то она, ну, внутренне незрелая, да, она не приняла свой возраст, а вместо этого она начинает воевать с молодыми людьми. Угу. Я тоже встречаюсь с этим сплошь и рядом, когда...
2: И красится фиолетовый, да?
3: Понимаете, вместо того, чтобы передавать...
2: Бабушек много таких видел, девушек меньше.
3: Проблема, когда старшее поколение, вместо того, чтобы передавать опыт жизненный, духовный опыт молодежи, они начинают воевать с ними, с джинсами, значит, с юбками, с цветом волос и так далее. Так вера в Бога — это намного глубже, чем цвет волос, джинсы и так далее. Поэтому здесь даже в таком случае большинство не является каким-то определяющим критерием. Не надо христианству уклоняться от главной цели, отношения с Богом, отношения человека с Богом, его личный опыт с Богом.
2: Тогда второй вопрос с этим связанный. Учитывая, что вот все проблемы, которые мы сейчас озвучивали, они же не на пустом месте взяты, они взяты из опыта, из наблюдений того, что мы видим в христианских церквах. Теперь, когда вы говорите, это не главное, главное – это наши взаимоотношения с Богом, вопрос. То, что эти проблемы в церквах существуют, не говорит ли это об отсутствии взаимоотношений с Богом у этих людей или в этих церквах, или в этих конкретных общинах?
3: Конечно, когда человек веру в Бога заменяет религией, то вот такие проблемы начинаются.
2: И тем более судом и изменением соседа.
1: Да, хотя иногда люди понимают, что изменить другого нельзя, ну, когда я
2: очень,
1: не могу изменить,
2: очень хочется,
1: хочется.
2: Да,
1: нет, а вы знаете, кажется, что это сделать же легче, чем начать с себя, поэтому,
2: но
1: это только кажется.
2: Мы же добра желаем.
1: Да, мы же только добра желаем, поэтому я вот тоже за то, что это просто человек подменяет духовное состояние просто религией к тому, что вот просто стремится к каким-то правилам и изменениям какого-то другого человека, прикрываясь тем, что я лучше, я духовнее, я выезжаю за счет тебя.
3: Возвращаясь к волосам седым-то, все этим пресловутым, если, я считаю так, что если человеку комфортнее покрасить волосы, ему так легче, вот он себя воспринимает, чувствует лучше, я не вижу в этом проблемы, потому
2: слава Богу,
3: что
2: пусть красит.
3: В Библии нигде не написано про то, что нельзя это делать. Да. Вот давайте будем честны.
2: Да, да?
3: Вот. В то же самое время, если человек считает, что, ну, как бы краситься нельзя, и седина — это естественная красота, да на здоровье. В Библии есть тоже принцип, да, вот, который Павел выразил. Все, что не по вере, грех. Если ты красишь волосы по вере, в
2: и
3: этом
2: ты веришь,
3: никаких...
2: что можно,
3: и ты веришь, что можно, то
2: а если ты веришь,
3: на
2: что
3: спасение
2: тебе нельзя...
3: это не влияет. А если ты ну, не красишь волосы, и для тебя это тоже вера, тебе так комфортно, нормально, это тоже твое право. Главное, чтобы, знаете, мы не брали на себя роль Бога. Вот когда мы начинаем судить...
2: Если ты веришь, что нельзя, то если ты сделаешь, тогда тебе грех. Но если ты веришь, что нельзя, не лезь со своей верой к соседу.
3: Я не крашу свои седые волосы. Меня они устраивают. Моя жена красит, подкрашивает волосы. Ей нормально, но когда я вижу перед собой счастливую женщину, слушайте, мне это нравится,
2: ну,
3: поэтому пусть и красит на здоровье. Я пока не крашу, потому что для меня это вообще не проблема. Я считаю, что мужчину седина красит. Вот, это вот мое убеждение. Хотя, возвращаясь к тексту из притчей, я не верю, что именно седина, как цвет волос, это реальное украшение. Реальное украшение — это жизненный опыт. Мало ли человек в 16 лет там, испугался чего-нибудь, стал белый. Он что, жизненного опыта набрался?
1: В испуге, да.
3: Нет, он просто испугался.
2: Нет,
3: чего-то.
2: У нас говорят, что и мальчиков, и шрамы красят в итоге, да? И поэтому, ну, по факту, что это же не обязательно так. Шрамы,
3: ну, да,
2: уроды.
3: Шрамы разные бывают.
2: Да. Но
3: опять прическа, же,
2: она куда не делась.
3: Эта поговорка, она больше про мужественность,
2: да,
3: а не про шрамы. Как-то одно время, помню, вот в 2000-х парни начали себе это брови так вот подбривать, знаете, как бы так вот брать, вот такое дело, типа надрез. Вот, это считалось таким как бы модным, да, вот типа шрам такой искусственный. Но реально, когда ты присмотришься, ты видишь, что это не шрам, а это просто как бы такая вот попытка вот соответствовать.
4: Имитировать,
3: да, это как раз вот расцвет метросексуализма, вот когда вот мальчики в девочек, да, трансформировались. Но это реально неестественно выглядит. Поэтому шрамы украшают мужчину — это про мужественность, а не про шрамы. Так же, как и здесь, седина — это про мудрость, про жизненный опыт, а не про цвет волос.
1: Потому что можно быть седым, но не мудрым.
3: Абсолютно.
1: Можно просто прожить и все так же, не набивать вот этих вот шишек жизненных.
4: А
1: просто
4: можно
1: сидеть.
4: Всю жизнь прожить и остаться без седых волос, то есть не дождаться их, и все-таки быть мудрым.
3: Да, или не быть им.
4: Или не быть.
3: То есть тут вариативность.
1: Быть или не быть.
4: Наличие седых волос не показывает мудрость человека.
3: Конечно. Как их отсутствие.
4: Как их отсутствие.
2: Хорошо. Раз у нас проблема не столько в, скажем так, в прическах, в волосах, а проблема в отношении людей к этому и проблема в том, что люди судят друг друга, что можно здесь порекомендовать? Тем же самым общинам, которые... воюют порой и на пустом месте. Кто-то из-за платочка, кто-то из-за волосочка.
3: Знаете, я бы порекомендовал сосредоточиться на главном. Потому что, знаете, я лично испытываю очень большую такую вот внутреннее переживание, когда я вижу, что у человека реально разваливается семья, но он ратует за то, что седые волосы красить нельзя. Я понимаю, что этот человек, у него очень серьезные проблемы, потому что происходит подмена. Он пытается как бы реальный вопрос заменить каким-то второстепенным вопросом. И поэтому вот мне в
2: но
3: этом смысле
2: может быть
3: слова...
2: и рад бы, а представьте, он же не один. 20, 30, 50 человек.
1: Нет, а чья это ответственность?
3: Смотрите.
1: Вот смотрите, к примеру, у нас очень много людей ходят в церковь, и они реально не понимают, у них нет этой осознанности, внутренней какой-то проблемы. Они реально ее не видят. Чья в этот момент становится ответственность? Как-то там, нужно ли вообще говорить про то, что у тебя какая-то внутренняя проблема, и кто это должен сделать? Или пусть до него от самого дойдет?
3: Ну, это может сделать пастор во время проповеди, конечно, не адресно, да, там, озвучивая личную проблему человека. Тут ни в коем случае нельзя какие-то конфиденциальные вещи, да, на показ демонстрировать. Но проблемы же, они, как правило, характерные у людей. И вот эти характерные проблемы можно озвучивать, их можно осмысливать, о них можно проповедовать в контексте вот любви Бога, его ценностей. И это будет хорошим вариантом для того, чтобы что-то изменилось. Помните вот ситуацию с Христом и самарянкой? Когда он начинает беседовать, да, с ней, она там сильно удивляется, и когда он ей переходит как бы к главному в ее жизни, пойди позови мужа твоего, да? Угу. То есть он как бы, он хочет проникнуть в ее главную жизненную трагедию, да, и исцелить ее. Она говорит, а слушай, нет, наши отцы вон там поклонялись, на этой горе, а ваши на этой. То есть она переводит его в плоскость богословскую, да? И вот это очень характерно для человека. Нам лучше про богословие поговорить, да, обсудить, вот можно, нельзя, правильно, неправильно, чем обнажиться перед Богом, да, и сказать, Боже, у меня проблема, я изменяю своей жене, да, или у меня проблема, я люблю другого мужчину, или что-то в этом роде, да.
2: Или ненавижу вот этого соседа, да, поэтому придираюсь этого, к его прическе.
3: Или да, не могу простить мать, к примеру, да, да, это же сплошь и рядом такие ситуации. Поэтому тут дело не в волосах, а тут дело в том, что Бог хочет достучаться до нашего главного вопроса. Он нам говорит, каждому из нас, пойди позови мужа твоего.
2: Попытка изменить соседа, да, как Христос говорил, вынь прежде бревно из своего глаза. То есть мы пытаемся изменить соседа, потому что наше бревно, наши проблемы, собственные проблемы не дают нам спокойно сидеть. И нам неохота их решать, потому что это больно, это требует чуть ли не хирургического вмешательства в душу нашу. Да?
3: Конечно.
2: Поэтому мы лучше потратим время на такую же экзекуцию по отношению к соседу. Мы полезем в душу к соседу, будем его там вскрывать и ему там что-то изменять.
3: Знаете, это механизм компенсации на самом деле. Когда человек, вникая в другую жизнь, он как бы компенсирует свои собственные дефициты. Почему, кстати, вот эти ток-шоу, да, где обсуждается там жизнь конкретного человека, желтая пресса в том числе, почему это так популярно? Потому что нам легче наблюдать за жизнью другого человека, давать оценку, чем посмотреть в свою собственную жизнь и сказать, да у меня реально проблема,
1: там
3: Бог,
1: интереснее.
3: Помоги мне.
1: Там интереснее, там как-то проще разобрать это на чужом примере. Мне же интересно посмотреть, что у вас там, как что. Зачем я буду лезть к себе, душу травмировать и переживать эту боль, чем я могу просто-напросто вот пощекотать себе нервы и...
2: Поразвлекаться.
1: И еще при этом я буду чувствовать себя лучше. Ну, у вас же так все плохо. А свои проблемы в то же самое время не осознавать. Поэтому это становится и легче, и из-за этого появляются проблемы такие поверхностные, как цвет волос, как кто во что одет. И
4: сам лично тоже не считаю цвет волос и седину причиной для того, чтобы иметь серьезные разногласия, вплоть до того, чтобы на самом деле вот воевать, по сути дела, как бы с кем-то. Потому что Священное Писание нам такого права не дает. У нас преимущество людей восстанавливать, исцелять, так скажем, отношения, возобновлять. И все, что в наших силах, вот, как христиан, как служители, да, я думаю, что мы призваны к этому. в первую очередь, потому что люди сегодня устали в этом обществе от войны, от вражды, от того, что все кто-то что-то кому-то как-то ты не можешь угодить. Вот. А сегодня наша задача на самом деле именно в церкви показать этот пример, что наши двери, наши церкви, они открыты для людей разных категорий, в том числе и вот с цветом волос, как мы сейчас определились.
1: И что это показать вот эту любовь, а не показывать, не тыкать. Это как, ну, церковь как больница. То есть мы лечим, мы помогаем, мы заботимся о людях, а не тыкаем и не говорим о том, что там ты такой, ты не такой, как мы. И тем самым кидаем людей обратно на амбразуру в плане какого-то жестокого общества.
4: Иди ищи людей, которые думают, как ты, которые красят такой же цвет волос. То есть мы как бы их... по сути дела, провожаем.
1: Мы на смерть их как будто бросаем, потому что, когда мы отвергаем, мы не знаем, что происходит с человеком. Все равно это отвержение, все равно часть какой-то души все равно вот как бы увядает.
3: Отвержение — это, кстати, часть насилия. Поэтому, да, когда мы отвергаем человека по любому признаку, по любому, цвет волос, сексуальная ориентация, если мы отвергаем человека как личность, мы проявляем насилие. И надо называть вещи своими именами. Другой вопрос — то, что принятие не означает одобрение его жизни во грехе, которое его же и разрушает. Вот это очень сложно уловить, да, вот эту как бы позицию Бога, но это очень важно понимать, этот вопрос, потому что принятие — это не вседозволенность.
2: Нашу тему все больше и больше вскрывают глубинные какие-то вот проблемы, и не только общества, но и христианского общества, и христианских церквей. Я думаю, дальше будет еще глубже. Вот, поэтому готовьтесь. Увидимся в следующий раз. А вы, друзья, пишите нам и задавайте еще дополнительные вопросы, чтобы мы это обсудили.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
4: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
0: Да-да-да, проходите, проходите, мои хорошие. Моя неизменная племянница Веселинка.
4: Здравствуйте, профессор
0: Бодрячок. Давайте познакомимся. Как вас зовут?
5: Славик.
0: Славик. Славик и Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница, мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
5: Я хочу сидеть.
4: Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Да? Эти рюкзачки все мои.
0: Вот так вот. А я думал, что это рюкзачки наших ребят, Настя. Это,
4: да.
0: Вот оно что. А скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
4: Ну как зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке у меня еда.
0: Ну, понятно.
4: Так,
0: да, хорошо.
4: В другом рюкзачке у меня одежда.
0: Вот она.
4: А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.
0: Да-да-да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачки?
4: Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
0: Да.
4: Но вы
0: да.
4: посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
0: Да, да, да. Я чувствую, что из этого не обойдется.
4: Без чего? Книга.
5: Такая красивая.
4: Одна книга?
0: Да.
5: И одна такая красивая.
0: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
4: Интересно.
5: А зато она еще красивая.
4: А смотри, сколько бусин.
0: А вот это необычная книга.
4: Да?
0: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
4: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
0: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
4: Так.
0: И в этой изобилии есть абсолютно все.
4: О, интересно, а что там есть?
0: Вот. Там
5: это же инопланетянин.
0: Яблоки.
4: Запросто.
5: Инопланетян.
0: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды. Пирожки, пирожные.
5: Мороженое,
0: груши, яблоки, все, что
5: шоколад.
0: Шоколад, да.
5: Там конфеты.
4: Так это получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок.
0: Да,
4: а что там еще есть?
0: Там
4: давайте посмотрим.
0: Игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
4: А рюкзачки есть?
0: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот жители страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
4: Так что же мы сидим?
0: Да, мне не терпится посмотреть,
4: побежали,
0: что там такое.
4: Побежали, посмотрим.
0: Конечно,
4: что
0: пойдемте вперед, друзья. Мы посмотрим. Вот это
4: профессор,
0: да!
4: Профессор Бодрячок, а почему? Почему они все это оставили?
0: Вот самодельная вишенка.
4: Давайте посмотрим.
0: Ты молодец.
4: Давай
0: вместе с тобой прочитаем.
4: Так.
0: Ну-ка, давай что там.
6: Я прочитаю.
0: Давай.
6: Мы оставили.
0: Во, мы.
6: Мы оставили.
0: Так.
6: Эти.
0: Угу.
6: Фрукты.
0: Так,
6: потому что
0: мы съели их очень много, и у нас заболели животы.
4: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
0: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не таким полезным. Пожалуйста, этому пример.
4: Профессор Бодрячок, смотрите.
0: Так, давай.
4: Как будто шкаф что-то вытряхнул и убежал.
0: Шкаф. Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
4: Да? Идем сюда, посмотрим, что там написано.
0: Вот они что-то написали.
6: Мы оставили. Вещи.
0: Потому что надевать много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, правда, пыль. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
4: Давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
0: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, вишенка!
4: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
0: Ну ладно, хорошо.
4: Как здорово.
0: Так, давай-ка почитаем.
6: Так. В рюкзаках.
0: Так, Славик.
6: Мы носим.
0: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот сколько рюкзаков. Представляете, тебе понятно, почему много вещей.
6: Да.
0: Так, от этого у нас заболели руки и спина.
6: Да.
0: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно. И мы смогли обняться.
4: Да. А и правда, я без рюкзака такая легкая.
6: Да.
4: Как
0: вот,
4: бабочка.
0: Вот.
4: Давайте. Вот. Как бабочка.
0: Правильно.
4: А смотрите, тут есть бабочка.
0: Да, игрушек много.
4: Игрушек много.
6: Записка еще одна.
0: Так, вот
4: и машинки есть. Хорошие машинки.
6: Мы оставили.
4: Хорошие машинки.
0: Давайте почитаем.
4: Пойдем прочитаем.
0: У нас молодец, уже научились
6: читать. Эти игрушки потому...
0: Оставили вам эти игрушки, Веселинка.
6: Потому что...
0: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
4: Как-то очень странно.
0: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
4: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
0: Молодец, Славик.
4: Да.
6: Я тоже.
0: Ты тоже убираешь игрушки?
6: Я тоже.
4: Какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
0: Да, вот.
6: А у меня их было много.
0: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
6: У меня они теперь на чердаке вообще,
0: вот,
6: у бабушки.
0: Вот.
6: На моем чердаке.
4: Вот.
0: Поэтому все нужно в меру.
4: А давайте проведем эксперимент.
0: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
4: Пойдемте.
6: Пойдем.
0: Ну вот, дорогие ребята, что вы видите? Стаканчики, да?
4: С водой.
0: С водой.
4: Так.
7: Да.
0: Вот, сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот, 3-4. Раз, два.
4: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставь.
7: Раз, два.
0: Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
4: так,
0: что если кто-то из нас, ну или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
4: Понятно. Ну и что?
7: Потому что у него края есть.
0: Да, она стакан держит воду, но...
7: Чтобы мы могли из него пить.
0: Да, правильно.
7: Чтобы из него ничего не было.
0: Но мы пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент.
4: Так.
0: А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
4: Это как-то...
0: А вот очень просто.
4: Вылиться из стакана.
0: Смотрите, что у нас есть.
4: Так.
7: Графин.
0: Да, я не буду брать стакан в руки, а просто налью водички.
4: Так.
0: И посмотрите, что получается. Я лью, я лью.
4: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток.
0: Да,
4: ее слишком много, профессор Бодрячок.
0: Так, и что мы увидели с вами?
4: Вот.
0: Вода – это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Да, но если воды становится слишком много, то тогда это уже и не так уж и хорошо.
4: А что же делать, если чего-то хорошего слишком много?
0: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
4: Давайте.
0: Я
7: не заметил, что
0: сделал такое. Вот такую вот штучку.
4: О, какая интересная.
7: Это что такое?
0: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
4: Ага, заметили?
0: Давайте сделаем с вами вот такой вот прибор.
7: Это прибор?
0: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
4: Да.
0: И вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи.
4: Так.
0: Ты будешь сегодня моя, как это?
4: Ассистентка.
0: Ассистентка. Да. В нашей лаборатории есть ассистентка. Веселинка, и я профессор Бодрячок, а вот так же у нас Настя.
4: Ну, профессор Бодрячок, ну ливайся.
0: Мы льем. Ля-ля-ля-ля. Так вот мы льем.
4: Пам-пам-пам-пам.
0: Да, так. И что вы замечаете?
4: Смотрите, вода из одной бутылочки по трубочке течет в другую бутылочку.
0: Совершенно верно. Я лил водичку только в одну бутылочку, но бутылочка не переполнялась. К какому выводу мы можем прийти?
4: Если у вас есть чего-то хорошего слишком много,
0: то тогда нужно что?
4: Поделиться.
0: Совершенно.
4: Как эта бутылочка с этой бутылочкой.
7: И как с нами из я забыла, как с страны.
0: Страны изобилия.
7: Да.
0: Совершенно верно. Давай уберем этот прибор, чтобы он нам не навредил здесь.
4: Как интересно.
0: Правильно.
7: Как часы песочные.
0: Делиться.
4: Водяные.
0: Можно поделиться.
4: Да.
0: В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите, сейчас
4: так,
0: я вам прочту.
4: Что же там такого интересного написано?
0: А вот, Иисус Христос об этом сам сказал.
4: Так.
0: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной. И если у кого есть еда, поступай так же.
4: А я тоже хочу с вами поделиться.
0: Вот.
4: Да.
0: Вот.
4: У меня есть очень вкусная, полезная еда.
0: Ай, поделись с нами, поделись.
4: Тебе
7: бананчик.
4: Да. Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчик?
7: Да.
0: Вот молодец, какая у меня Веселинка хорошая.
4: Вот.
0: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
7: У тебя 4 бананчика. У тебя 4.
4: А вы любите делиться?
7: Да.
4: Да. А чем вы любите делиться?
6: Игрушками.
0: Игрушками делиться.
4: Ой,
0: да?
4: Какой молодец. Ты поделишься со мной? Да. Дашь поиграть?
0: Веселинка, я тоже.
7: А я делюсь еще фруктами, овощами там и игрушками тоже.
4: Я обязательно к тебе в гости приду.
7: Печеньками.
0: Я тоже люблю делиться. Да. Вот тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот, и вот как поделиться? Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
4: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такой знаю. Она называется «Поделись-ка».
0: Как?
4: Хотите, я вас
7: научу? Поделись-ка.
4: Да?
0: Поделись-ка?
7: Да.
0: Я такого никогда не слышал. Веселинка, ты нас озадачила. Ну, давай, скорее.
4: Давай.
0: Что же это за поделись-ка такая?
4: Для поделки нам понадобится...
7: Два кубика.
4: Правильно, два картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
0: Один для нас, Настя.
4: Да, а это нам с Славиком. Держи, да. Славик.
7: А
4: это...
7: зачем тут?
4: Смотрите.
7: Квадратики нарисую.
4: А вот зачем.
7: И здесь это еще дырочка.
4: Да, правильно.
7: Чтобы вырезать, что ли?
4: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы.
7: Молодец.
4: Держите.
7: Мне
0: вот такие. Ну, давай.
4: Такие нам с тобой. Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам было удобно вырезать.
0: Вот.
4: Давай, я тебя подержу.
0: Мы почти уже вырезали.
4: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, а ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали.
7: Мы тоже.
4: Это не на голову. Смотрите, чтобы наша вырезка была красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
7: Я видела.
4: Давайте заклеим.
0: Вот надо их
4: наши приклеить. Фигурки. Вот. Красный треугольник.
0: Дом такой у нас.
4: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
7: Так.
0: Наши сколы
7: растения. Вам не заболеть.
4: Давай кружочек еще, да?
7: Ух-пух. Мне еще кружочек.
0: Давай,
4: так, смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Там еще приклей. Вот какая у нас красивая получается коробочка.
7: Вот. Да. Мороженка.
0: Да, вот это вот поделись-ка такая с мороженкой.
4: Ой, как интересно.
0: С домами. Поделись-ка с домами.
4: Так.
7: Всяких.
4: Теперь мы берем
0: вот
7: и грибочек. Это домик-грибочек. Мне надо его было будет раскрасить.
4: Молодцы.
7: У меня будет
4: хороший у вас получился поделись-ка. Смотрите, теперь самое интересное.
0: Так.
4: Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
0: Вот.
4: Для этого, да. Для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
7: края
4: клеем. Только одну полосочку. Только одну полосочку.
0: Вот, да.
4: Смотрите, обязательно занавесочка должна закрывать окошко.
0: Вот. Аккуратно.
4: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно. Вот, смотрите, какая поделиска у нас получилась.
7: Убегающая
0: поделиска. Ну, а?
7: Это получилась коробочка. Ну так, открываешь, а туда что-нибудь сложишь.
4: Ух, какой он!
0: Я, кажется, понял. Вот она как работает.
7: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
0: А то я думал, как же это... Почему же она называется «Поделись-ка»? Как делиться-то?
4: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
0: Правильно,
4: вот смотрите.
0: Ты правильно...
4: В коробочку можно положить...
0: Так.
4: Все, чем вы хотите.
7: Можно я хочу?
4: Поделиться, держи.
7: Я хочу.
4: Вот это хочу. Отлично, держи. То, чем вы хотите поделиться со своими друзьями. Смотрите.
0: Ой, как хорошо это.
4: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот, вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости. Вот это интересная поделка.
0: Очень интересная поделка.
4: Да.
0: Это значит, поделка. Если кого-то нет рядом, я для него могу что-то сюда положить.
4: Да.
0: А он придет, только надо заранее сказать, чтобы он взял.
4: Угу.
0: Он придет, и для него будет сюрприз. Ребята, обязательно сделайте вот такую вот поделку, поделиську.
4: Да.
0: Вот, с ее помощью вы можете с кем-нибудь поделиться. С мамой, с папой, а может быть, с вашими друзьями. Правда, Настя? Ну вот, ребята, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, до скорых встреч. Пока.
4: Пока, ребята, пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Я помню, как-то смотрел один христианский фильм. Сейчас уже не помню название. Но в этом фильме была одна история, где часть людей, которые посещали христианскую церковь, стали друг с другом конфликтовать. И конфликт настолько усугубился, что, естественно, масштаб этого конфликта вылился даже на город. И, конечно же, это было не очень хорошо, поскольку христиане конфликтуют, и неверующие люди стали свидетелями этого конфликта. И вот одному из верующих людей, ну, Бог дает такое откровение. Он сильно переживал и молился Богу о том, как же все-таки уладить. И вот Бог ему посылает такое слово. Читает он как раз в этот момент Евангелие от Иоанна, 13 главу, где описано, как Христос омывает ноги ученикам. И он понимает, что чтобы уладить этот конфликт, ему нужно омыть ноги людям, с которыми он конфликтует. И он собирает этих людей в церкви и предлагает им вот такое действие. Конечно, они не понимают, что он совершает и делает, но он заранее приготовил воду, он подходит с водой к этим людям и начинает омывать им ноги. Конечно, люди настолько были, ну, может быть, даже, ну, ошеломлены, что ли, вот таким действием, но это действие именно тронуло сердце этих людей, и они поняли вдруг о том, о чем говорил Христос, что нужно действительно любить друг друга. Именно этот случай и изменил все отношения между этими людьми. Они восстановились и наладилась их жизнь. Когда я вспоминаю эту историю сейчас, и вспоминаю то, что сделал Иисус 2000 лет назад, и смотрю, ну, как иногда некоторые верующие люди, совершая, ну, такой тоже ритуал ногоомовения, забывают об основной сути вот этого действия. Сама 13 глава Евангелия от Иоанна, она очень интересна, потому что в этой главе ключевым словом является любовь. Например, когда мы читаем самое начало, то так предваряет евангелист Иоанн такое вступление к ногоомовению, которое совершает Христос. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Обратите внимание на то, что начинает евангелист Иоанн именно с того, что Христос возлюбил своих учеников, и причем возлюбил их до конца. А заканчивается

0: 13 глава Евангелия от Иоанна, именно заповедью, которую Христос дает своим ученикам. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Так вот, многомовение, которое иногда совершают некоторые верующие люди, сводится не к тому, чтобы просто выполнить это действие. Оно сводится к тому, чтобы научиться любить. И научиться любить до конца. Это значит, что когда, если вдруг я буду кому-то омывать ноги, то в этом я проявляю не только любовь, а это начало, чтобы идти до конца. Насколько я способен сделать для другого человека? Что я могу сделать именно для него? Именно проявить свое внимание, заботу, любовь, поддержку, уважение. Как много я могу отдать? Если идти по примеру Христа, то мы видим, что Он пошел до конца. Это вдохновляющий пример, который говорит о том, как нужно любить. Пусть эта любовь будет в вашем сердце и поможет вам также любить и любить до конца.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Современная фармацевтическая промышленность предлагает огромное количество лекарств. Люди по-разному относятся к их применению. Существует две крайности – полный отказ от применения лекарств, либо их бесконтрольное употребление при малейших симптомах, порой даже без рекомендации врача. В данных программах мы хотим развеять существующие мифы и разобраться, что правда, а что вымысел. В каких случаях отказ от применения лекарства является нарушением заповеди «Не убивай». Поможет нам в этом наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте, Анастасия.
4: Мнение, на самом деле, по поводу лекарств разделилось. И в мире существуют, наверное, две категории людей, таких ярко выраженных. Это люди, которые считают, что лекарства вообще не нужно употреблять. И люди, которые любую болячку тут же горстью таблеток лечат. Но мы с вами вот сейчас поговорим для начала о тех людях, которые считают, что вообще не стоит прибегать к лечению лекарствами. Так ли это? Правы ли они?
5: Но в данном случае следует разделять на две категории людей. Те люди, которые по каким-то причинам не принимают препараты, и те, которые их боятся. В данном случае многие врачи-психиатры говорят о фармакофобии. То есть это такое неприятие полностью фармакотерапии, при котором у человека при виде лекарства, при входе в аптеку развиваются признаки тревожных состояний, у него учащается сердцебиение, нарушается дыхание. Представляете, вот такое ощущение.
4: То есть это прям уже болезнь, да, наверное?
5: Да, это заболевание. Оно лечится в соответствующих клиниках психиатрических, и пациентам нужно правильно объяснять, что такое препарат, и так далее, и так далее. Многие боятся именно побочных эффектов. И...
4: Ну да, считают, что это вредно, что лучше полечиться.
5: Что это смертельно, они считают.
4: А, даже?
5: У них страх смерти. Другая группа пациентов, которые, людей, которые считают, что препараты категорически нельзя принимать, здесь нужно понимать, почему они это делают. Ну, во всяком случае, существует заблуждение о том, что препараты вредны в любом случае.
4: Ну да.
5: На самом деле это так, потому что лекарственный препарат, он создан для того, чтобы лечить конкретное заболевание. И как продукт питания или как какую-то добавочку лекарства применять нельзя. Однако существуют различные заболевания, при которых прием лекарственных препаратов является обязательным, поскольку если заболевание не лечить, например, тяжелые формы гриппа, ОРВИ, то возникает побочный эффект в виде развития известного такого состояния, как осложнение на сердце, на бронхи, может быть, слышали. Во время этих заболеваний снижается работа иммунной системы и, так сказать, поднимает голову известный возбудитель БГСА. Так сказать, бета-гемолитический стрептококк типа А, который очень похож по своей структуре на клетки и ткани сердца, легких, и организм при воспалительных процессах, убивая этого возбудителя, в какой-то момент иммунная система путает ткани.
4: Начинает думать.
5: Органов человека, да, начинает убивать собственный организм во время обострения заболевания. И возникает аутоиммунная реакция, то есть аутоиммунный ответ, извращенная реакция иммунной системы на этого возбудителя. Поэтому если заболевание, при котором показано лечение, не лечить, то мы получаем побочные срочные эффекты в виде тяжелых осложнений.
4: То есть даже обычное ОРВИ, да?
5: Может дать тяжелые последствия. Кстати, у нас в Москве, например, идет активная прививочная программа вакцина-профилактика, потому что она является одной из самых безопасных и эффективных в данном случае.
4: Ну, о прививках мы с вами потом чуть-чуть попозже, да, поговорим. А сейчас мы с вами разберем ряд мифов. И вот, допустим, первый миф – это то, что любые лекарства можно заменить на аналог.
5: Ну, в данном случае нужно разделить на известные две группы. Это аналоги и синонимы лекарственных препаратов, если уже мы подняли эту тему. Синоним называется тот препарат, в состав которого входит то же действующее вещество, что и в оригинальном препарате. Uh-huh. То есть оригинальный — это тот, который возник впервые, uh-huh. и все технологии, все исследования были проведены именно на оригинальном препарате. И аналогичные препараты или аналоги, лекарства-аналоги uh-huh. — это препараты с другим действующим веществом, но со схожим терапевтическим эффектом. Uh-huh. Тут такое вот небольшое разделение. Поэтому, придя в аптеку, часто после назначения какого-то дорогого брендированного препарата, фармацевт может предложить до 10 синонимических лекарств на замену по другой цене. А в данном случае вот эту замену следует все-таки согласовать с лечащим врачом. Потому что, ну вот, если привести пример, например, колбасы, да, все вот у нас колбасы. Есть сервелат дорогой за 800, за 900 рублей, и сосиски дешевые. Угу. Вроде бы все одно и то же колбаса, ну, вроде да. бы везде мясо, но почему-то некоторые хотят только дорогой сервелат и боятся покупать сосиски. Почему? Вопрос. Как вы думаете, почему?
4: Ну, наверное, потому что качество там не очень хорошее, потому что сделаны не из мяса, например, сосиски.
5: Ну вот эта ситуация похожая и в лекарственных препаратах. Или вот еще другой пример, чтобы было более понятно. Автомобиль Toyota, собранный в Японии, uh-huh. да, и такая же Toyota, ну, китайского завода. Немножко разные, да, автомобили. Uh-huh. Ну, вот, с лекарствами похожая ситуация. Здесь очень важно уделить внимание именно качеству лекарственного действующего начала препарата и вспомогательных веществ. Часто бывает, что в состав одной таблетки, только представьте, входит до 30 компонентов, и их нужно правильно собрать, чтобы они сработали, создали нужные пики в крови организма, чтобы таблетка вовремя развалилась, распалась, представляете, угу. и сработала. И только врач, имея клинический опыт, знает, в каком случае, какой синоним, как работает. Потому что известны случаи, когда пациент выбирает делать синонимическую замену, и у него на компонент синонима развиваются тяжелые аллергические реакции флойдоанафилактического шока. Это известные случаи. В прошлом году были зафиксированы на противовоспалительные препараты. Поэтому в данном случае самопроизвольно заменять без консультации врача я бы не рекомендовал.
4: Понятно. То есть аналоги есть, но...
5: Но желательно проводить консультацию со специалистом uh-huh. при выборе препарата заменить.
4: Даже аналоги нужно обсудить с врачом.
5: Все-таки желательно, uh-huh. да.
4: Понятно. Итак, вот у нас следующий миф. О том, что хорошо известные препараты можно принимать без назначения врача. Это может быть обезболивающие или спазмолитические какие-то средства. Вот так ли это?
5: Ну, поскольку я уже говорил, что лекарственный препарат должен назначаться врачом, поскольку по своей структуре лекарственное средство – это вообще-то ксенобиотическая молекула, чужеродная для организма изначально по своей структуре, поэтому просто так бесконтрольно принимать лекарство недопустимо. Но говоря о каких-то простых недомоганиях в виде головной боли, ну, мы говорим, если говорим про острый живот, боли в животе, то здесь это является показанием для госпитализации. То есть уже нужно ехать в больницу, ложиться и проводить обследование. И часто бывает, когда пациенты принимают очень большое количество обезболивающих препаратов, это нарушает постановку диагноза, потому что скрываются симптомы, и врач не может правильно установить диагноз. Тоже большая проблема сегодня в медицине. Угу. Поэтому бесконтрольно принимать лекарства не стоит, но при легких определенных недомоганиях поддержать организм можно выпить ту же таблетку от головы.
4: Угу, понятно.
5: То есть все в разумных пределах должно быть.
4: Очень аккуратно, да, надо. Вот мы, наверное, я даже вас слушаю и понимаю, что мы не привыкли так относиться к своему здоровью, к своим болячкам. Потому что любое недомогание, есть таблеточка дома, которую можно выпить.
5: Ну вот приходит на память такой пример с препаратом парацетамол. Угу. Препарат парацетамол при приеме на фоне алкогольной интоксикации, ну, на фоне приема алкоголя, может вызвать смерть человека на самом деле, тяжелое поражение печени. Угу. И поэтому, если принимать парацетамол для снятия температуры после запоя, можно просто умереть от этого.
4: Раз уж мы заговорили про алкоголь, вот есть такой миф распространенный, что можно не учитывать употребление алкоголя, когда мы собираемся принять какое-то лекарство.
5: Угу. На самом деле, как уже говорил академик Углов, известно, алкоголь является наркотическим веществом и ядом. Поэтому влияние спирта этилового в любых формах было подробно изучено при применении лекарственных препаратов и доказано, что алкоголь в любых дозах на фоне любой терапии оказывает негативное влияние на организм, в том числе и вызывает интоксикацию печени, особенно при приеме препаратов парацетамола.
4: Особенно. То есть есть еще другие, да?
5: Да, антибиотики недопустимо принимать с алкоголем, но парацетамол на фоне приема алкоголя вызывает тяжелую интоксикацию печени, часто с летальным исходом.
4: Угу.
5: Часто с летальным исходом. Поэтому не допускается прием алкоголя при любом лечении.
4: При любом лечении,
5: да,
4: все-таки, да.
5: Да,
4: не только парацетамола и антибиотиков.
5: Да, да, да.
4: То есть это нужно понимать.
5: Но если только это не лечение от алкогольной зависимости, где существуют специальные титрамовые пробы и пьют алкоголь.
4: Все понятно, спасибо большое. Итак, следующий миф у нас говорит о том, что существуют лекарства безопасные, ну, такие как активированный уголь. Вот что вы на это скажете?
5: Ну, на самом деле, любой лекарственный препарат, если его использовать по инструкции, в соответствующих сроках и по назначению врача, является достаточно безопасным. Потому что прежде чем любой препарат появится у нас в аптеках, в больницах и в справочниках, проводятся различные исследования, в том числе и клинические, доклинические исследования. И часто вот этот процесс создания лекарства занимает 10-15 лет. Представляете, да? То есть, чтобы молекула вышла, ее исследуют полномасштабно. И часто бывает, что вот эта молекула лекарства, так сказать, является результатом исследования 100 тысяч молекул-кандидатов на создание этого препарата. Это очень объемный процесс.
4: Это серьезно.
5: Поэтому лекарственные препараты по назначению врача в соответствии с их инструкцией являются безопасными. Однако бесконтрольное применение лекарств, в том числе угля активированного, аскорбиновой кислоты, сейчас такая прям волна идет приема аскорбиновой кислоты, может приводить к нежелательным явлениям. Например, уголь активированный при бесконтрольном применении может выводить из организма в больших количествах витамины, разные полезные вещества, может вызывать запоры тяжелые у людей. Да. Поэтому уголь активированный бесконтрольно применять не рекомендуется.
4: Понятно.
5: Если говорим про аскорбиновую кислоту, то часто возникающие известные побочные эффекты при длительных приемах в высоких дозах – это, например, образование камней в мочевом пузыре, представляете, образование тромбов в кровяном русле. И известно, что аскорбиновая кислота угнетает инсуляторный аппарат поджелудочной железы. То есть при длительных приемах в высоких дозах можно вызвать у человека лекарственный сахарный диабет.
4: Так, ну то есть вот детишки, когда бегают в аптеку, да, в школу идут и как конфеточки кушают аскорбинки, то есть это делать не стоит.
5: Но
4: родители считают, что ничего страшного.
5: К счастью, аскорбиновая кислота выводится с мочой, поскольку является водорастворимым витамином, но в высоких дозах при длительном приеме она дает этот побочный эффект.
4: В общем,
5: поэтому
4: нужно быть с любыми лекарствами нужно быть осторожными,
5: да.
4: И даже самые безобидные, кажущиеся, да, на первый взгляд,
5: применять строго по инструкции и по назначению врача.
4: Все, спасибо, очень понятно. И следующий миф, что витамины не являются лекарствами.
5: Про витамины хочется даже отдельно поговорить, но
4: да,
5: в рамках данного мифа
4: попробуем.
5: Следует заметить, что вообще-то витамины по своей структуре, по их роли в роли в метаболизме организма, все-таки следует относить к лекарственным препаратам.
4: Угу.
5: Потому что в высоких дозах витамины вызывают тяжелые интоксикации, гипервитаминозы так называемые, часто с летальными исходами. Поэтому существуют различные лекарственные формулы витаминов.
4: Угу.
5: Если мы говорим про инъекционные формы, это, например, витамин В1, В6, угу. В12, аскорбиновая кислота и другие, то в данном случае это только лекарственный препарат, поскольку инъекционные формы, они вводятся с нарушением кожных покровов.
4: То есть уколы – это лекарства?
5: Это всегда лекарственные препараты. Их технология строго регламентирована, их состав жестко контролируется, условия хранения, вскрытия ампулы и наполнения и так далее – это целая процедура, которая выполняется только специалистом. Для упрощения процедуры регистрации, снижения себестоимости витаминных комплексов существует вариант их, так сказать, создания в форме биологически активных добавок, БАДов, только лишь с целью снижения издержек производства и так далее. Поэтому в данном случае БАДы являются, так сказать, вспомогательным источником этих витаминов в пище.
4: И вот они не являются лекарствами.
5: Да, и в данном случае они лекарствами не являются. Но следует помнить, что сами по себе витамины, они высокоактивные вещества. И, опять же, бесконтрольно принимать их и без показаний не рекомендуется. И любой врач вам скажет о том, что просто так принимать витамины не стоит.
4: Понятно. То есть даже витамины самостоятельно, да, себе выписать нельзя, пойти купить, аж весной и осенью, как это принято считать у людей, что в это время витаминоз, не стоит. Нужно все равно прийти к врачу и посоветоваться с ним на этот счет.
5: Все-таки желательно, да, проконсультироваться, потому что, быть может, существует дефицит какого-то конкретного витамина, и следует обратить внимание на этот процесс. И еще нужно помнить, что по своей природе поливитаминные препараты, сами по себе витамины, они синтетической природы. И сегодня, особенно у детей, очень много аллергических реакций связано с тем, что принимают поливитаминные препараты, которые способны выдавать такой побочный эффект. И в данном случае не рекомендуется необдуманно давать, особенно детям, эти комплексы.
4: Спасибо. Следующий вопрос. Чем дороже лекарство, тем оно лучше. И, следственно, наоборот. Вот так ли оно? Вы вроде бы вначале сказали, что действительно оригиналы, они дороже, и поэтому, в общем-то, они немножко лучше, да? Ну, я так поняла для себя. Вот так ли оно? Подтверждается ли этот миф?
5: Позвольте уточнить в данном вопросе механизм создания лекарственного препарата. Поскольку я уже говорил ранее, что по времени это занимает от 10 до 15 лет, представьте, сколько средств следует производителю вложить в изучение, в разработку оптимальной лекарственной формы, ее состава, чтобы таблетка при попадании в организм сработала быстро и эффективно. И вот эти огромные средства, это миллионы долларов, это работа целых институтов, университетов, которые целыми коллективами работают над созданием только одного препарата. Конечно, эти все расходы ложатся на потом потребителя, чтобы оправдать стоимость препарата. И, конечно, оригинальный препарат, он всегда будет лучше своих, так сказать, дженериков или генериков, потому что секреты создания молекулы, секреты создания этой лекарственной формы никто ведь так и не открывал. И генерические компании, они уже используют свой потенциал для создания копии этой молекулы. Поэтому, когда мы говорим о оригинальном препарате и о его синонимах или генериках, конечно, в данном случае следует предпочтение давать всегда в сторону оригинального препарата, но ведь вопрос в цене, не так ли?
4: Да, мы как раз об этом говорим, что чем дороже, тем лучше.
5: Да. И все-таки, как я уже говорил, замену следует производить после согласования с врачом, потому что только врач имеет клинический опыт применения того или иного лекарственного препарата. И он знает, подойдет ли данная замена или не подойдет. Потому что в отличие от оригинального препарата, генерические формы имеют отклонение в биологической эквивалентности. Есть понятие биодоступности, биоэквивалентности, то есть в плюс и минус. И бывают случаи, когда активная субстанция в таблетке может не всегда полностью срабатывать ввиду определенных причин. И опять говорю, что врач имеет опыт, какой препарат работает.
4: Почти понятно. Конечно, это очень сложно все вместить, но тем не менее, я вас поняла. Надеюсь, что наши зрители тоже. И следующий миф говорит о том, что существуют такие препараты, которые можно употреблять даже здоровому человеку для профилактики. Например, бифидумбактерин.
5: Как я уже говорил, все-таки лекарственные препараты, если это действительно лекарственный препарат, следует применять в соответствии с их главным документом инструкции и по назначению врача. Это будет правильно. А другое дело, если хочется провести профилактику, то существуют уже не лекарственные формы, как вы назвали, бифидобактерина от пребиотических препаратов, в виде биологически активных добавок, которые как раз и рекомендуются для профилактического приема. Однако следует помнить, что если организм здоровый, если вы чувствуете себя хорошо, то лишний раз принимать все-таки вот эти чужеродные культуры не стоит. При достаточном количестве клетчатки в организме, при хорошем питьевом режиме наша микрофлора развивается самостоятельно. И тут такое есть правило. Есть клетчатка, есть микрофлора. Нет клетчатки в рационе, микрофлора погибает.
4: Понятно.
5: Поэтому достаточно все-таки придерживаться правильного полноценного питания, и микрофлора будет себя чувствовать отлично.
4: Спасибо.
5: Если человек здоровый.
4: И следующий миф о том, что если таблетку разжевать, то она подействует быстрее.
5: Может быть, это не миф, такой половинчатый миф я бы назвал, потому что все-таки таблетки бывают разные. Есть таблетки классические, которые не покрыты оболочкой, и скорость распадаемости которых в желудке до 15 минут. Есть таблетки, покрытые оболочкой, желудочно-растворимой, кишечно-растворимой, и есть капсулы. Так вот, если таблетка или капсулы, они покрытые оболочкой, ее разжевывать категорически нельзя, в том числе и дрожжи. А если таблетка не покрыта оболочкой, то есть даже можете почувствовать, что она такая вот шершавая, пористая, то ее разжевывать допускается.
4: Понятно,
5: поэтому эффект, конечно, будет быстрее, потому что быстрее идет распадаемость таблетки. Мы как бы помогаем, но не всегда рекомендуется их разжевывать.
4: Спасибо большое за подробные ответы. Мы с вами еще встретимся. Всего вам доброго. До свидания.
5: До свидания.
4: Подытожим. Постановкой диагноза и назначением лекарств должен заниматься доктор, который полностью ведет своего пациента. Только он может нести ответственность за ваше лечение. Существующие мифы относительно лекарств, как правило, возникают при бесконтрольном их употреблении. Ну а я желаю вам всегда оставаться здоровыми. До новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской Духовной Академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтение. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор очередных книг Библии, книги пророка Агея и книги пророка Захарии. Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем были написаны эти книги? Каковы в них главные темы и сюжеты? Каким в них открывается стоящий за этими книгами божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. В нашем обзоре мы будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Кажется странным, что мы взяли сразу две книги для рассмотрения, но в этом есть своя логика. Дело в том, что оба этих автора были современниками, они жили в то время, когда народ Божий вернулся из вавилонского плена и начал восстанавливать свои дома и город Иерусалим. В книге пророка Агея всего лишь две главы. О чем эта книга? Вернувшиеся из плена иудеи скоро утратили интерес к восстановлению храма и, позабыв о Боге, сосредоточились прежде всего на проблемах собственного благополучия и самоутверждения. Храм же Господень лежал в ту пору в руинах. Вместе с ним забвению было предано вообще все духовное, высокое, как раз именно то, что только и могло обеспечить подлинное процветание нации. Вот что провозглашает Агей. Народ этот упрямится. Говорят, не пришла еще пора, не время строить храм Господень. Потому и было послано это слово Господне через пророка Агея. А для вас самих настало уже время жить в домах роскошных, тогда как храм мой все еще в руинах лежит. Потому и говорит вам Господь воинств. Задумайтесь, есть ли смысл в такой жизни? Итак, сознаем ли мы, куда ведет избранный нами путь? Что озаряет нашу душу, направляет ум и указывает нам дорогу жизни? Становимся ли мы заложниками собственных эгоистических желаний или, осознав свою духовную нищету, мы жаждем правды небесной и выбираем дорогу, ведущую к храму Божьему? Каковы наши ценностные ориентиры и жизненные приоритеты? Об этом и говорит книга Агея. В конце лета 520 года до Рождества Христова, во второй год царствования персидского царя Дария I, пророк Агей обратился к народу через наместника Иудеи Зарававеля с повелением от Господа переосмыслить избранный ими путь и, отбросив все сомнения, без промедления вернуться к прерванным работам по восстановлению храма. Руины святыни Господней были молчаливым укором народа Иудеи. Обращаясь к этим новым поселенцам Иудеи, Агей побуждает их: «Подумайте, какой прок вам от такой жизни?» Он не обрушивается на своих слушателей со справедливым гневом, как это делал в свое время Иеремия, не изобличает их огненным словом, как Исаия. Нет. Доверенную ему Господом весть он передает им предельно просто и потому может быть особенно убедительным. Да, вернувшиеся из плена трудились, не покладая рук, но что это им давало? Урожаи их были жалкими. Заработанные с трудом деньги тут же неизвестно куда исчезали. «Почему все так у вас?» – спрашивает Агей. Причина для него была очевидна. Их выбор жизненного пути был глубоко ошибочным. И следствием этого было то, что Агея названо осквернением, духовное разложение и упадок. Им следовало поставить на первое место Бога, Господь воинств. Именно об этом напоминал им не однажды. То засуху насылая, то град или всякого рода вредителей. Бог не переставал побуждать их внять словам его пророка. Они должны были вернуться к главному – строить храм, как основу духовной и нравственной жизни. Агей сообщает нам о том, что Божьи призывы к народу глубоко переосмыслить избранный ими путь были не напрасны. Они вняли призывом Господа, и воспламенил Господь дух всего остатка народа. Они пошли и приступили к восстановлению храма Господа воинств, Бога их. Такие пророки, как Амос, Исаия и Иеремия, прежде десятилетиями проповедовали о Господе. Но им не довелось увидеть столь сердечный отклик людей на их проповедь, как это случилось с Агеем. Через 4 года строительство храма было завершено. Короткие пророчества Агея заканчиваются на высокой духовной ноте. Предсказание об избрании Зарававеля, потомка Давида и Авраама, пророчески указывает на грядущего Спасителя мира, Господа нашего, Иисуса Христа. Пророк Захария, как и его современник пророк Агей, совершал свое служение среди иудеев, возвращавшихся в Иерусалим из Вавилонского плена, в период реставрации Древнего Израильского царства в VI веке до Рождества Христова. Персидский царь Кир II Великий сокрушил власть Вавилона в 539 году до Рождества Христова и предоставил иудейским изгнанникам возможность возвратиться в их исконные земли и восстановить свои святыни. Иудеев, вернувшихся на земли своих предков, ждала приводящая в уныние картина. Все сколько-нибудь значимое и ценное в некогда цветущем городе было разрушено. Из описаний, сделанных Эзрой во 2 главе его книги, следует, что на то место, где были лишь руины Иерусалима и храма, пришло в 538 году до Рождества Христова около 50 тысяч человек. Во главе этого народа стоял Зарававель, представлявший гражданскую власть, и первосвященник Иисус, сын Ихацадака, осуществляющий духовное руководство, когда вернувшиеся из плена заложили основание храма в 536 году до Рождества Христова. Однако вскоре из-за возникших препятствий работа замедлилась, а затем вообще прекратилась. Восстановление попранной святыни было прервано почти на 20 лет, пока пророки Агей и Захария не побудили народ к строительству храма. Захария был прежде всего заинтересован не столько в строительстве здания, сколько в том, чтобы побудить народ вернуться к Богу и осознать свою ответственность за отношение к ближнему. Он стремился помочь пережившим плен иудеям, утратившим свое национальное самосознание и связь с богатейшим духовным наследием, вновь ощутить свою принадлежность к избранному Богом народу, осознать величие и социальную ответственность этого избранничества. Действительно, новое начало требовало внутреннего духовного и нравственного преобразования, нового сердца. Поэтому его первые слова – это призыв к народу не подражать своим предкам, у которых был великолепный храм, возведенный Соломоном, но жизнь которых была далека от Бога. «Вернитесь ко мне», – призывает Господь воинств, – «и я к вам вернусь. Не уподобляйтесь вашим отцам». Книга Захарии состоит из двух основных частей. Первые 8 глав представляют собой описание 8 апокалиптических видений, символических картин и вести предостережения и ободрения. Главы с 9 по 14 содержат 2 пророческих предсказания о грядущем в мир Мессии и о созидании на земле Царства Божьего. Живые образы Господа, вступившегося за свой народ, дарующего спасение, восстанавливающего разрушенное, и ныне несут исцеление – и наполняя душу восторгом и надеждой. В тот день Господь, их Бог, спасет их. Спасет Он свой народ, как паству свою, как самоцветы в венце. Будут искриться и сверкать они на его земле, как хороши они и как прекрасны будут.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что, мы продолжаем нашу тему про унисекс и все с этим связанное. И сегодня поговорим об украшениях. Естественно, предлагаю начать с серег, потому что серьги – это, наверное, одни из самых древних украшений. И причем не только женских. А сейчас это особенно перекочевывает уже с женских ушей на мужские, не только уши. Как относиться к теме украшений?
2: Андрей Юнак. Священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз. Счастье не зависит от обстоятельств. Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: В принципе, хорошо.
4: Главное – спокойно. Все тщательно осмыслить, обдумать и принять решение для себя.
1: И я принимаю решение для себя – снять украшения со всех. Тщательно
3: нет,
1: обдумав
3: мне кажется,
1: и осмыслить
3: чисто, чисто для себя.
4: К счастью, такой власти нету у человека, ни у какого. У нас есть возможность делиться своим опытом, у нас есть возможность кого-то убеждать, но с кого-то снимать что-то или надевать на кого-то что-то у нас, к счастью, нет на это власти.
1: У нас не то, что нет на этой власти, по-моему, за это даже статья найдется. Вот, если мы начнем с кого-то что-то снимать, тем более украшения, да?
3: Ну да.
1: Тем не менее, что это такое? Это тоже, вот если говорить об унисексе, раз у нас это основная тема, то, что серьги начинают перекочевывать уже из женского украшения в мужское, это нормально или нет? Что это значит для мужчины? У мужчины образ меняется тогда, или это так и должно быть?
3: Вообще, вот если касаемо украшений, даже вот, ну, я как девушка, как женщина, вот даже этикета, да, когда много украшений на женщинах, наверняка все равно встречали в обществе, когда очень много висит различных.
1: Бывает, что лица не видно за тем, что понавешено.
3: Да, вот это уже перебор, это значит, что в человеке кроется какая-то, вот он хочет обратить на себя внимание, то есть, опять же, кроется какой-то внутренний конфликт, да, который человек не может решить. А когда это в меру, когда это просто, ну, человек находит какое-то украшение, которое ему нравится, и сочетает его, ну, там, просто украшает там либо уши, либо там что-то на себе, то я думаю, что это вполне приемлемо. Но когда это, вот лично я, когда вижу на парнях два, на двух прекрасных ушах я вижу сережки, то для меня это немножко уже о том, что как-то это немножечко меняет мое представление, в принципе, о мужчине. Не как о личности, а как вот именно о мужском образе. То есть для меня это немножко, ну, неприемлемо.
5: То есть если одна сережка в одном ухе, то нормально это, правильно понимаю?
3: То как-то, ну вот с детства как-то принято, вот как-то я к этому почему-то более спокойно отношусь. Но когда я вижу две почему-то сережки, то для меня, потому что я, наверное, две ношу, поэтому для меня это немножечко вот коробит именно вот как вот с мужским каким-то образом. Для меня это больше как-то почему-то удел женщин носить именно сережки.
4: Мне кажется, что основной вопрос здесь, который, ну, вызывает вот какое-то внутреннее напряжение, это стирание границ. между мужчиной и женщиной. Вот в этом лично я вижу больше какой-то опасной тенденции в обществе.
1: То есть сначала одели одежду, которая незаметна уже разницы, потом постриглись одинаково, так что незаметна разница. Разница осталась, ага, одни носят одни украшения, другие носят другие или не носят вообще так. Надо, значит, украшения еще перевесить одинаково, чтобы было.
4: Ну, по сути, да. Я,
1: 90% женщин, ну или около, я не подсчитывал, да, ходят с пирсингом в ушах. Соответственно, надо теперь подтягивать мужское население, чтобы совсем одинаковыми были.
4: На одном сайте вот одного из ювелирных домов прочитал интересную цитату. «Гендерные различия стираются стилем, но подчеркивать свою индивидуальность можно и нужно всегда. Личность становится интересна больше, чем кокон ее обволакивающий. Носить украшения брата легко. Подарить кольцо мужу и иногда надевать его на большой палец на прогулку – да. Унисекс украшения не стирают мужское и женское начало. Они лишь усиливают разницу между ними. Модельеры уверенно называют унисекс стилем будущего». И дальше ключевая фраза, на мой взгляд. «Поэтому самое время приобрести украшения для себя и для своего любимого человека».
5: Ну, это пиар-компания.
3: Да, это просто реклама.
4: Это просто бизнес.
1: Но когда фраза там в середине была «унисекс не стирает границ, а усиливает, наоборот, только разницу», погодите, это вообще-то...
4: Вы же понимаете, что здесь вот...
1: Противоположность.
4: Вот этот, ну, в принципе, пассаж, который написан, он вообще глубоко противоречивый по своей сути.
1: Абсолютно.
4: Вот, поэтому здесь вот я вижу, что этому дому ему главное продать. Вообще не важно, что ему главное продать.
1: И не важно кому.
4: Мужчинам, что, женщинам, да. И так далее. Поэтому, знаете, говоря об украшениях, вообще о стиле, о моде, здесь не надо сбрасывать со счетов в то, что людям иногда навязывают такое вот ощущение псевдосвободы. Вот. И эта псевдосвобода заключается в том, что тебе надо приобрести именно бренд вот с, с этими буковками, да, с этим лейблом, вот и так далее и тому подобное. Мне кажется, что свобода человека, и когда человек по-настоящему свободен, он не исходит из каких-то определенных шаблонов, да, вот, или брендов, а он выражается с помощью одежды, но его личность не выглядит вот, как-то так вот, неестественно, не ощущается от человека диссонанса.
1: Вы же, по большому счету, говорите о какой-то зависимости, что ли, от украшений. И, в общем-то, я считаю, что это так и есть в современном обществе. Сложно увидеть человека, который не носит вообще украшений в принципе. Если среди мужчин это более-менее встречается, то женщина, не носящая украшения, в современном мире это такая редкость, что иди попробуй, найди еще.
3: Да нет, они в принципе есть, но вот... Это интересная идея того, что мне понравилось вот с этой вот пиар-компанией, пиар-уходом, так скажем, что это противоречие, которое воздействует на людей, и когда человек ведет неосознанную какую-то жизнь, то есть он не осознает, он не сформировался как личность, это более глубинная проблема, он воспринимает это как за чистую монету. То есть настолько человек поддается этому влиянию, и настолько большинство людей подвластны этому влиянию, что можно написать все, что угодно.
1: То есть,
3: и прикрыть это все вот каким-то брендом, трендом, и люди за этим пойдут.
1: То есть хотят границы стереть, но чтобы ты этого не заметил, тебе говорят, что это только эти границы подчеркнет.
3: Да.
4: Знаете, мне очень
1: откровенно
4: нравится библейская концепция вот, по вопросу украшений. Вот в чем она заключается, эта концепция? Ну, на мой взгляд, как я это вижу. Не проблема в украшениях, а проблема в личности человека. И что я имею в виду? Сейчас хочу текст почитать. Это книга пророка Исаии, 3 глава, с 14 по 25. Но я не буду весь отрывок читать. 16 текст. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их». Тут опять же контекст — это украшения, да, кольца в носу, там, тонкие епанчи, перевязки, покрывала. Короче, речь о богатой, роскошной жизни. Речь о том, что... Бог говорит, не проблема в украшениях, а проблема в личности, которая обольщает, которая надменна. Вот в этом проблема.
1: То есть берем и этими украшениями подчеркиваем либо свою гордость, либо свое высокое положение, высокий статус, либо свою сексуальность, да, так или иначе, выпячивая свое «я» и всем этим его подчеркиваем.
3: Либо просто это какая-то пыль в глаза. То есть ты как бы надеваешь на себя этот статус, но просто надеваешь, а внутри не представляешь из себя ничего.
1: Хорошо, не можешь ты одеть золото, тогда ты берешь, лишь бы выглядело под золото. Да, не можешь одеть часы за миллион, ты покупаешь китайские за 500 рублей, но лишь бы они были какая-нибудь аналог, копия, чтобы выглядели так же. И ходишь, и делаешь вид, что ты принадлежишь к вот этому высокому статусу.
5: Получается, в чем подчеркивание я, вот мысль какова, все-таки вот этой вот пиар-компании, что ты будешь отличаться, все же ты будешь отличаться.
4: Но мы сотрем ваши
5: от классики ты будешь отличаться, понимаешь? То есть ты отличишься от классики, но в формате унисекса ты никак не сможешь, так скажем, там как-то выделиться или какую-то свою там гендерную значимость вот, определить или показать.
3: Вообще смысл?
5: Что человеку важнее, отличаться или на самом деле, наоборот, быть как все, как большинство? Что человеку ближе просто вот, по сути?
1: А вот человек сам не разобрался на самом деле.
4: Да.
1: Он одновременно хочет быть частью общества и одновременно хочет быть индивидуальностью.
5: Принадлежность к обществу – это потребность, которая у нас есть, как бы заложенная Богом.
1: Да.
5: Вот. То есть, ну, конечно, Бог предлагает разные варианты, более правильные. Это семья, да, институт брака и семьи. Это церковь, как бы тоже как общество.
1: Это друзья, это общество. Да. Целый ряд самых разных групп.
5: Но в то же самое время, как бы, человеку интересно, да, побыть какой-то вот все-таки каким-то вот уникальной личностью в чем-то, выделиться, отличиться.
4: Не проблема быть уникальной личностью. Потому что мы есть уникальные личности. Бог нас задумал уникальными. Мы уже уникальны.
5: Что мы делаем для этого? Следующий ход. Для того, чтобы быть уникальным. Есть два варианта.
1: А ничего не надо делать. Ты будь самим собой, ты уже уникальный.
5: Если ты будешь развиваться как личность, если ты будешь расти, ты будешь уникальным.
1: А это, в принципе, надо делать.
5: Общество предлагает тебе

0: А мы выглядим одинаково, когда это одежда?
1: Момент действительно очень важный. То есть получается, что сначала стирается какие-то, может быть, принципы, да, вот есть закон Божий, стирается, ну, вот это не обязательно, но вот из этого можно сделать исключение. Потом идем дальше, начинаем стирать какие-то фундаментальные принципы, вообще морали, вот. Ну, ладно, мораль, это уже устарело, мы в современном мире живем. А когда мы доходим до того, что начинает стираться то, что вообще в первой главе Бытия сказано, сотворил Господь человека, мужчину и женщину, и фактически мы видим здесь не иначе, как проявление какой-то дьявольской такой войны против Бога и против человека, и против человечества в принципе. Потому что ведь дальше, стирая мужчину и женщину, мы фактически не даем человеку исполнять Божью задумку, да, плодитесь, размножайтесь, как мы говорили, и наполняйте землю. А как вы будете?
2: По факту, чем дальше человек от Божьего замысла, тем более несчастен он. Угу. Посмотрите, сегодня...
1: И тем более не жизнеспособен.
0: Да.
2: Да, сегодня масса вариантов себя проявлять. Просто как никогда в истории. Человек стал счастливее? У нас стало меньше депрессивных состояний,
1: больше.
2: Или панических атак, или чего-нибудь такого? Да нет, их выросло. Это стало просто эпидемией какой-то. Или ну, тревожных расстройств, да, скажем угу. так.
0: Их да, же... это проблема вот именно 20-го, конца 20-го, 21-го века.
2: Да, тревожные расстройства. Их больше всего. Почему? Потому что человек от замысла Божьего уходит. И здесь вот очень хорошо, что мы говорим об украшениях именно в контексте темы унисекс. Потому что главная проблема, вот ее Мария обозначила, да, это стирание граней между мужчиной и женщиной. Люди современные, ну, многие, по крайней мере, видят в этом проблему. Вот это вот... Раньше мы воевали, да, мужчины угу. против женщин, женщины против мужчин. А сейчас человечество пришло к другому. Ну, западная цивилизация, да, по большей части, пришла к другому умозаключению. Да не надо воевать, давайте все сотрем, чтобы угу. все были одинаково. И то тупиковый путь. Тупиковый путь воевать, тупиковый путь стирать грани. Потому что путь Божий, он обозначен. Мужчину и женщину сотворил их. И когда человек принимает свою мужественность, если он мужчина, и свою женственность, если это женщина, он начинает по-настоящему наслаждаться жизнью, по-настоящему наслаждаться отношениями. И вот это здорово.
0: То есть основное — это принятие. Принятие себя, как что я создан по подобию Творца и по замыслу
2: да.
0: Творца, что если я женщина, спасибо, что я создана женщиной.
2: Да, именно. И вот это то, чего не хватает, кстати, в умах современных людей. Поэтому такой разворот.
1: Идет поиск себя вместо принятия себя. Зачем тебе себя искать? Ты вот в зеркало посмотри, и вот он, ты. Но нет, я себе такой не нравлюсь. Мне не нравится прическа, мне не нравится комплекция моя, мне не нравится все, что угодно. Мне все в себе не нравится, но вот мне нравится вот как у соседа или как у соседки. И я начинаю пытаться примерять на себя.
0: Внешне причем.
1: Да.
0: Внешне же изменить легче. Я что могу? Я могу заработать и купить вот украшение, которое мне предлагают. Так оно угу. еще там по скидке, если будет, так это вообще замечательно. Угу. Я не вкладываюсь в себя, как в личность, ну, с огромными усилиями. Если мне нужно менять что-то внутри... то это нужно приложить свои усилия.
1: Угу.
0: И это будет более плодотворный результат, но это так тяжело, это так сложно.
2: Человечество сконцентрировалось больше на вещах. Вещи для человека сегодня – это залог его, это признак его успешности.
1: Угу.
2: Мы сегодня гораздо охотнее потратим большие деньги на то, чтобы там, купить какое-то дорогое украшение или дорогую одежду, вместо того, чтобы элементарно сходить к психологу. И проработать свои травмы, да, или сходить в церковь, например, для того, чтобы свои отношения с Богом наладить. Быстрее человеку вот купить что-нибудь, там, купить автомобиль дорогой какой-нибудь, да, статусный, купить статусное украшение, купить сумку от Louis Vuitton, к примеру, да, и все, ты уже приходишь
0: да.
2: в разряд какого-то вот...
1: Это ну, же
2: вот.
1: Дальше самообман, потому что ты даже
0: виднее.
1: Себя заставляешь думать.
0: Эти ценности, они виднее, они навязаны нам извне. Мы порой даже сами не знаем, что мы хотим. Мне навязано то, что отдыхать на Бали — это красиво, это вот там картинка.
2: Это модно.
0: Это модно.
2: Да.
0: Это модно купить это украшение. А я, может, этого вообще не хочу. Но я над этим даже не задумываюсь.
2: На Бали лучше медитируется. На Бали лучше отдыхаться. Слушайте, да, человек может медитировать,
0: в любом таком.
2: В смысле, как бы погружаться, да, вот в себя.

0: Я вот как-то анализировать свою жизнь.
1: Ты даже дома?
0: Прекрасно даже дома, да. Вот. Не обязательно Бали. Просто Бали — это статус. Mm-hmm. И поэтому все гонятся за Бали. Вот.
1: Потому что потом приеду и скажу.
0: Да, я был на Бали, там, медитировал.
2: Я хотел бы пример рассказать из жизни своей. А вот мы говорим про украшения. Сегодня в наше время телефон отчасти тоже может быть каким-то определенным украшением.
0: Конечно, это
2: статус. Автомобиль дорогой, там, шикарный дворец, в котором ты живешь. Это тоже все украшения разного рода. И вот сын наш средний, вот в свое время, это несколько лет назад, когда он учился в классе в своем, ему, он когда же приходит, папа говорит, я вот коплю деньги, хочу себе телефон купить. Вот. И что интересно, как бы накануне был разговор, он сказал о том, что в классе у него у всех телефон, ну, айфона, да, мы говорим, ну, практически у всех. Вот. И когда я спросил, что ты хочешь купить телефон, вот, то для меня понятно уже было, какой он хочет купить телефон. То есть как бы логично было. Я говорю, Марк, а вот у меня вопрос такой к тебе. Зачем тебе это нужно? Вот главный вопрос, который, в принципе, касается темы-то украшения, о чем мы сейчас говорим. Зачем? Машина там, да, вот эти все дома и так далее. Говорит, ты понимаешь, в принципе, как бы, вот ты купишь этот телефон ради того, чтобы только лишь прийти в класс и показать всем, что у тебя такой же телефон, как у всех. И по большому счету всем остальным особо-то не интересно, как бы. Главное, что ты один из всех, один из них, будем так говорить. Вот. А если у тебя телефон будет, ну, не айфон, ты представляешь, ты будешь выделяться. Это же круто. Это же, как бы, так скажем, несколько необычно.
3: Ну, лишь бы он был дороже, чем у соседа.
2: Нет, ну, как бы, так скажем, это другой получается момент. Нет, все-таки не дороже. Вот потом второй момент говорю. Вот смотри, я даже работаю, я могу себе позволить телефон купить. Там, хороший, которым ты говоришь, у твоих одноклассников. Но я себе такой не покупаю. То есть вот главное, чтобы ты мог осознать и понять, что для тебя важно, какие ориентиры, приоритеты в жизни. Пойми, Марк, что в жизни в своей ты никогда не сможешь угнаться за всей той модой, которая будет тебе навязываться на протяжении твоих дальнейших как бы лет. И главное, чтобы ты сейчас уже смог уловить главный принцип. Тебе не нужно пытаться угодить обществу, в котором ты находишься. Ты можешь строить отношения и без этого с ними. Угу. Я благодарен Богу, что он собрал деньги, все-таки он купил телефон, но купил не тот, который все-таки, ну, думал изначально.
1: Да. Это очень классный вопрос, когда мы задаем себе, зачем? Угу. Зачем я это делаю?
3: Украшение, угодить пирсинг. Обществу ты не сможешь никогда в принципе. Даже когда тебе показалось, что ты им угодил, у них тут же появляется новая планка для тебя, продолжай им угождать.
2: Если они заметили, что с тобой работает это, то есть ты попался на крючок, и это постоянно, бесконечно можно с тобой демонстрировать.
1: Значит, ты можешь больше, значит, давай еще вот это и так далее.
0: Да, правило семи «зачем» мне очень нравится. Если ты 7 раз себе задаешь вопрос «зачем», ты очень точно можешь вообще понять, тебе это нужно или тебе это не нужно. Очень хороший пример вот с сыном, потому что важно, чтобы ребенок осознавал себя личностью. А личность — это не просто следование, да, за какими-то трендами, а это осмысленное существование. Поэтому здорово, что, ну, что именно
3: так. То есть не проблема-то в телефоне,
0: не
3: проблема в его цене и возможности. Но если ты можешь ответить на вопрос, зачем он тебе нужен, с какой целью ты готов купить его там в 3 раза дороже, чем какой-нибудь аналог, да, раз он тебе действительно нужен, ты собираешься с ним что-то делать, и он отвечает твоим задачам.
2: Оправдает твои вложения,
3: да.
2: ты сделаешь.
3: Все, если, не вопрос.
0: Допустим, ребенок подошел и сказал, папа, мне нужен компьютер, да? Угу. Как называется компьютер, который Apple, но это компьютер.
3: Ну, без разницы.
0: Ну, как бы...
1: MacBook,
0: да, MacBook, точно, MacBook.
2: Хорошо. Ну, Macintosh.
0: Если бы, допустим, вот подошел ребенок, да, сказал, пап, мне нужен MacBook, я бы задал вопрос, зачем тебе это надо? Если бы его ответ был, слушай, ну, как бы я занимаюсь графикой, и MacBook это реально, это качество, да, у меня бы не возникло вопросов. Но если бы ребенок подошел и сказал, пап, мне нужен MacBook, и на вопрос, а почему, он бы сказал,
3: зачем?
0: Ну, как бы...
3: У всех есть,
0: да, у всех тоже? Есть, у меня нету. Да. Я бы с ним бы вел бы диалог. Потому что если он хочет быть как все, то вопрос, а кто ты как личность? Угу. Где ты как личность? И вот это более фундаментальные вещи.
3: И в контексте украшений можно задать ведь те же самые вопросы.
0: Конечно.
3: Потому что мы сейчас коснулись дорогих вещей. И в контексте украшений они могут быть дорогими, могут быть очень дорогими. Но большинство людей не в том положении, чтобы покупать себе очень дорогие украшения. Но тем не менее они тратятся на украшения. И порой значительно, говоря, допустим, о процентах со своего бюджета. И вот тут есть смысл задать вопрос, а зачем? Вот те средства, которые ты потратил своего бюджета на украшения, а потом ты где-то жалуешься, что ты не доедаешь, что у тебя не хватает там за коммуналку, или ты вынужден брать кредит для того, чтобы купить, там, я не знаю, холодильник или стиральную машину, да, или что-то, что тебе действительно там нужно в жизни. Вот тут стоит вопрос, погоди, то есть тебе хватило на украшения? Статусные какие-то, да? Но не хватило на то, в чем ты действительно нуждаешься в повседневной твоей жизни.
1: Это является базовой потребностью. Ты не удовлетворил, но зато ты купил и угодил другому.
2: То есть вопрос приоритетов твоих. Да? Что ты ставишь во главу угла?
3: Мне кажется, это даже не приоритеты. Не, оно так выходит, но мне кажется, это уже... ты сам не знаешь, что ты хочешь, ты сам не знаешь, кто ты и ради чего ты живешь. Это уже переломанное сознание полностью.
2: Немало тот же самый Вавилон, тех, которые берут даже в кредит какие-то вот эти вот украшения там или какие-то вещи, да, немало таких людей, чтобы просто быть как все. И это уже взрослые люди, которые, как бы, по сути, должны быть сформировавшимися личностями. У них есть дети, которым они пример, по большому счету, показывают. Но вот как вот эта вот тема, мы как бы затронули сейчас, так скажем, вопросов, да, зачем? А вот вопрос, как бы, вот как вот это влияет на раздел унисекса, как бы, да, вот эти украшения. То есть, понятно, как бы там дом, машина, вот, еще кто, может быть, где-то можно посмотреть вот вопрос, как бы, их отличия, хотя в целом мы сейчас все-таки больше украшения рассмотрим в виде того, что человек носит на себе, да, или как бы себя как-то идентифицирует с определенной там гендерной, скажем, вот ответственностью.
1: Благодаря украшениям стираются вот эти вот границы мужчины и женщины, когда мужчина надевает на себя женские украшения. Вот. И тогда уже встает вопрос о том, что а знаешь ли ты вообще, кто ты? В плане, осознаешь ли ты и принимаешь ли ты себя как вот женщину и как мужчину?
2: А почему мужчина одевает украшения? Вот просто что интересно, так скажем, двигает им, что им мотивирует, когда он, ну, смотрит в эту сторону?
3: Хотелось бы послушать, на самом деле.
0: Ну, мотивирует и ищет себя, самовыражает себя. Там целый спектр причин приводится. Я себя так выражаю. Или я себя ищу. Или мне просто нравится. Или как бы... Ну, это статусная вещь, да?
1: То есть, вот, а он так сделал, я тоже так хочу попробовать.
3: Да. Нет, но мы начинаем подходить к тем вещам, которые носят порой необратимые последствия уже. Потому что некоторые украшения требуют пирсинга, некоторые требуют еще более каких-то серьезных изменений на нашем теле. И это вещи, которые уже необратимы. И сегодня ты так выражаешь себя, а завтра у тебя поменялось мировоззрение. И что? И ты фактически остался с последствиями своей бурной молодости, как говорится, да? А может быть, не стоило так бурно проводить эту молодость, чтобы потом было за нее стыдно?
2: Вот говоря тоже об этих, как бы, украшениях, сегодня очень развито, но вот модно там те же самые татуировки, да, мы тоже в этот момент можем затронуть. Если раньше еще, там лет 30 назад, татуировки были... уделом людей, которые находились в определенных местах, по большому счету. Да?
0: Часть тюремной культуры, да.
2: Это, да, культура целая была, и там, ну, видно было по человеку, что на самом деле он уже вот бывалый. Вопрос дальнейший. Потом, как бы, мужчина стал, как бы, все-таки уже мужчины стали это проявлять на себе, вот эти вот, так скажем, вот художества на теле. Сегодня же мы видим, что уже и женщины это стали использовать. То есть, как бы, такой момент очень интересный, что, как бы, тоже влияет где-то, ну, частично,
3: там,
2: косвенно.
3: Там вот татуировки могут доходить даже в сферу там перманентного макияжа, что тоже целая отдельная история. Я думаю, нам надо посвятить один вечер для разговора отдельно о татуировках, да, потому что...
1: Это большая тема.
3: Это большая тема. Это большая тема.
2: Угу. Вот. Но сегодня она тоже встречается очень часто.
1: Это очень часто, это очень распространено.
2: Оно даже больше сегодня распространено, как мне как бы кажется, чем даже украшения, там те же самые, так скажем, там вот помада, может, какие-то там, да.
3: Просто
1: украшения уже, да, они уже как-то обычные, да.
3: Вчерашний. Слишком быстро мода меняется, не успеваешь.
1: Так да, я и говорю, что мода меняется, и поэтому сложно за ней уследить. И ты должен быть постоянно вот в каком-то тренде, чтобы быть выделяющимся каким-то таким вот.
3: Я представляю, мне жалко тех людей, которые пытаются за всем этим успевать и потом на своем теле еще это все воплощать. Потому что, представляете, сколько изменений для тела, чтобы это все успеть.
1: Так а вот это смысл жизни.
3: Смысл жизни все это воплотить?
1: Смысл жизни быть в тренде, выделяться.
3: Боюсь, это может быть ложным смыслом, который потом сыграет с ними злую шутку. Тем не менее, следующая тема у нас обозначена. Спасибо за общение. Друзья, оставайтесь с нами, присылайте нам свои вопросы, свои предложения для дальнейших тем. Увидимся.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте! Кто из живущих на Земле не любит получать подарки? Большие и маленькие, дорогие и чисто символические. Подарок – это видимое выражение эмоциональной любви. Очень важно понимать природу подарка. Греческое слово, соответствующее нашему слову «подарок» – «чарис», означает «благодать» или «незаслуженный дар». Очень многие родители путают подарок с оплатой за оказанные услуги. Иногда приходится слышать: «Я подарила это платье моей дочери, потому что она в течение месяца убирала квартиру». Или отец говорит сыну: «Я подарю тебе велосипед, если ты будешь убираться в гараже или выгуливать собаку» и так далее. Когда происходит такая сделка, то здесь неуместно говорить о проявлении любви через подарки. Истинные подарки дети обычно получают только на день рождения и Рождество. Я не говорю, что родители не могут или не должны вознаграждать детей за какие-то услуги, но сейчас мы говорим о подарках как о проявлении эмоциональной любви. Вспомните, когда вы были влюблены в своего супруга или супругу. Дарили ли вы подарки друг другу? Как романтично и таинственно это было, не так ли? А умеем ли мы дарить подарки нашим подросткам? Иногда наш ребенок просит купить новые джинсы или кроссовки. Мы идем с ним в магазин, он меряет понравившуюся вещь, мы оплачиваем ее, кладем покупку в пакет и все. Мы думаем, что это подарок. Может, это и подарок в какой-то мере, но не совсем. Мы ведь просто удовлетворили нужду нашего подростка. А вот если мы упакуем покупку, прикрепим надпись и вручим за ужином перед всей семьей, скажем теплые слова, поверьте, эффект будет совершенно другим. Очень важно знать цель, какую мы преследуем. Если мы просто делаем очередную покупку, удовлетворяя насущную нужду, это одно. А если мы хотим выразить свою любовь особенным образом, это совершенно другое. В таком случае мы хотим не просто передать вещь из одних рук в другие, мы хотим выразить любовь. Мы хотим сказать подростку: «Ты очень важен для меня. Ты мне не безразличен. Я люблю тебя». В таком случае очень важно создать соответствующую обстановку.
1: Мамины секреты.
2: Какие подарки мы делаем нашим подросткам и какие из них более уместны? Многие родители в качестве подарков дают деньги. И нужно отметить, что значительную часть потребителей, тратящих деньги, составляют подростки. Вопрос: откуда у неработающих подростков деньги? Ответ очевиден – от родителей. Можно подумать, что если подарки – это вид проявления любви, то подростки полностью удовлетворяют свою эмоциональную потребность. Но существует два важных момента. Первый – деньги даются не в дар. Это часть семейных финансовых операций, и подросток просто принимает их как должное. И второе. Подросток чаще всего еще не работает и не знает цены деньгам. Он не может реально оценить такой дар, и вы не достигнете нужного результата. Поэтому очень важно делать продуманные подарки. Нельзя забывать, что назначение подарка – это выразить подростку свою любовь. При выборе подарка мы должны задавать себе вопрос: послужит ли этот подарок благополучию моего подростка? У некоторых обеспеченных людей существует обычай дарить на 16-летие автомобиль. Ничего плохого в этом нет. Но нужно учитывать, что не каждый 16-летний юноша достаточно ответственный и зрелый для обладания таким подарком. В некоторых семьях есть обычай дарить личные подарки или сокровища. Такие подарки могут не иметь большой материальной ценности, но они обладают эмоциональной ценностью. Такие подарки или какие-либо семейные реликвии или сокровища становятся символом любви на многие годы. Если ребенок реагирует на подарки как на проявление вашей любви, дарите ему их. сделайте особенную церемонию вручения. Пусть при вручении звучат добрые слова похвалы и поощрения, присутствует нежное прикосновение. Уделите этому время и энергию. Господь своей любви также преподнес каждому из нас неоценимый дар. В Евангелии от Иоанна в 3 главе 16 стихе записано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
3: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Бывают такие минуты в нашей жизни, может быть, даже и дни, когда мы находимся в каком-то внутреннем борении, возможно, со своими слабостями, страстями или с грехом. И как в такой ситуации выйти победителем? Я вспоминаю слова Иисуса Христа, которые записаны апостолом Павлом в послании к евреям. Здесь он пишет о Христе. «Ибо как сам Он, то есть Христос, претерпел, быв искушен, то может и искушаемому помочь». Вот эти слова, они для такого человека могут быть действительно ободрением, если он понимает, что в эту минуту, когда человек борется со страстями или грехом, или злом, он не один. Потому что Христос также, как говорит апостол Павел, через это прошел. И вот в этом есть некое преимущество, что Христос – это не просто Бог, очень удаленный, оторванный от нас, от нашей реальной жизни, от наших каких-то трудностей, слабостей и искушений. Христос – это та личность, которая тоже боролся с искушением и соблазном, тоже боролся с грехом и злом, но он его победил. И здесь это ободрение для меня, что Господь, когда я борюсь, находится рядом со мной и может мне помочь. Я не знаю, каким образом он это сделает и как он это делает. В жизни каждого человека, верующего, который это испытал или пережил, это всегда происходит по-разному. Но это некая надежда, которая должна нас поддержать, что Бог тоже может помочь именно искушаемым, те, которые находятся в таких смятениях, сомнениях, в такой борьбе, может быть, в отчаянии, может быть, в душевных терзаниях, Господь может ему помочь. И я вспоминаю один случай, который меня настолько поразил, случай, который был в реальной жизни. Однажды один человек решил покончить жизнь самоубийством. И, по сути, он уже все приготовил для этого и даже встал на табуретку, одев петлю на шее. Но вдруг зазвонил телефон. И когда звонил телефон, это еще, видимо, было в те времена, когда был автоответчик, он указывал нумерацию. Кстати, сейчас тоже в приложениях, если установить в смартфонах, тоже есть приложение, которое показывает, кто именно звонит, да, чтобы таким образом как бы предостеречь от мошенников. И вот в этой функции, видимо, в телефоне была такая же функция в те времена. И что интересно, там прозвучала фраза, промелькнула, пробежала строчка на этом телефоне «Бог всемогущий». Это очень сильно человека остановило, и он решил по этому номеру позвонить. В этот момент трубку взял священнослужитель. И он услышал на другом конце провода человека, который решил рассказать эту историю, что он хотел покончить жизнь самоубийством, но именно с этого номера ему позвонили. Пастор пытался вспомнить, когда это случилось, и когда он выяснил часы, он понял, что когда он звонил, он случайно перепутал номер. Он просто звонил своей жене сказать, что он задерживается, что ему необходимо выполнить еще несколько церковных дел в здании, и потом он только вернется домой. Но он неправильно набрал номер своей жены и попал на номер этого человека, который в тот момент хотел закончить свою жизнь самоубийством. Но именно вот этот вот случай как раз и показывает о том, что Бог всемогущий может в эту минуту помочь человеку. И это был действительно необычный случай, когда мы увидели, что человек, находящийся в борении, был остановлен от совершения такого греха, но дальше, когда он стал общаться с пастором, он понял, что этого не стоит делать, и стал в будущем посещать церковь. Пусть это обетование, которое оставляет апостол, ободрит вас, если вы вдруг находитесь в каком-то отчаянии, что Христос может помочь искушаемым. Он знает твою нужду, знает твои сомнения, знает твои переживания, знает твои слабости. и Он готов тебе помочь. Обратись к Нему.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
2: Не трогай, мама не разрешает.
1: А я хочу играть.
2: Ты можешь их сломать.
1: А я не буду их ломать.
3: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
1: Я хочу с ними поиграть.
3: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
1: А я хочу сейчас.
2: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
3: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
1: Что?
3: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
4: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
2: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
1: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
5: Ах, да, это твои куклы, забирай.
2: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
1: Какое мороженое? Я тоже хочу.
5: Клубничное.
2: Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
6: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
1: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
6: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
3: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
6: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
3: Таким образом, слой за слоем, и возникали эти курганы или тели.
5: Это как? Это что? Город стоит на городе?
3: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
7: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
1: Он жил 4 тысячи лет назад?
3: Да, Авраам жил около 4 тысяч лет назад.
1: Ого!
3: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
7: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
1: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
3: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
7: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
5: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
1: Он любил Бога, и Бог его любил.
3: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
2: И куда он пошел?
7: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 200-79-92-22.
9: Радуйтесь всегда в Господе.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Надя Малышева.
11: Построю корабль, и быть может, под

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской духовной академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия» и, может быть, даже серьезно продвинулись в ее чтении. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор очередной книги Библии – книги пророка Малахии. Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. В нашем обзоре мы будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Книга пророка Малахии – последняя книга Ветхого Завета в христианском каноне. В отличие от других книг 12 малых пророков, книга Малахии, вероятнее всего, не названа именем написавшего ее пророка. Об авторе этой последней книги Ветхого Завета ничего не известно. Еврейское слово «малахи» буквально означает «мой вестник», «мой посланник». В Септуагинте, древнейшем переводе Ветхого Завета на греческий язык, оно не передается именем собственным. Ученые полагают, что слово «малахи», употребленное в первом главе, в первом стихе, не является именем собственным еще и потому, что оно не упоминается более нигде в Библии. Книга Малахии – это последнее слово Ветхого Завета, звучание которого слышалось на протяжении нескольких сот лет в период молчания Библии. Как было верно подмечено некоторыми исследователями, пророк ведет нас от диалога к диалогу, а затем в самых последних строках книги как бы оставляет наедине с двумя великими мужами веры – Моисеем и Илией, призывая нас не утратить самое главное в вести и служении этих исполинов Духа. Моисей обращает наше внимание на то, что было сказано и совершено Богом в прошлом, а Илия призывает нас быть чуткими и бдительными к тому, что Бог совершит в будущем. В периоды духовного застоя и кризиса нам свойственно впадать в отчаяние, терзаться сомнениями. Мы утрачиваем духовное равновесие и в гневе требуем Бога ответа, бросаем Ему вызов. Так поступали и древние израильтяне. «Доколе Божий притеснительно смехаться будет?» Книга Псалтырь, вопрошали они. «Пробудись, как можешь ты спать, Господи, для чего ты отвернулся, завыл об унижении и притеснении нашем?» Псалом 43. «Доколе, Господи, неужели ты вечно будешь гневаться?» Псалом 78. Всякий раз, когда мы теряем надежду, воспоминания об избавлении в прошлом не служат для нас большим утешением. Подобный упадок веры и духа переживали израильтяне во времена служения пророка Малахии. Хотя оказавшимся в плену было позволено возвратиться на землю отцов и восстановить храм, спустя годы целый ряд обстоятельств послужил поводом к всеобщему унынию. Земля, с которой были связаны все надежды израильтян, по-прежнему оставалась не имевшей большого веса провинцией на задворках Персидской империи. Провозглашенное пророками Агеем и Захарием светлое будущее пока еще не наступило. Владыка Господь, которого они ждали, еще не пришел во святилище, в храм свой, в жилище свое во славе, как это было воспето псалмопевцем в Псалме 68, чтобы возвеличить царство свое пред лицом всех народов. Усомнившись в его верности союзу, завету любви неизменной, иудеи в восстановленном после Вавилонского плена Израильском царстве в первой половине V века до Рождества Христова утратили надежду на исполнение пророчеств. и обещанных Богом благословений. Их служение Богу превратилось в бездушное, постылое соблюдение ритуалов. Закон Божий был в пренебрежении, и вся их религия была лишена живительной силы. Книга написана в форме диалогов между Богом и народом. Бог обращается к народу через пророка, а народ и священники задают ему вопросы. Они требуют у Бога доказательства его любви, и их вопросы к нему были полны сарказма и неверия. «В чем любовь твоя?» – вопрос первой главы. «Где Бог правосудия?» – вопрос второй главы. Божьи слова в книге Малахии сквозь века обращены к каждому, испытывающему духовный кризис и его не осознающему. Они порой звучат как набат, пробуждают от духовной спячки и вызывают жажду услышать Бога и желание откликнуться на его зов. Но на меня слова Малахии произвели особенное впечатление, когда однажды в Германии я прочитал слова этого пророка, и выбиты они были на камне от лица иудейской общины. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли нас Бог сотворил? Зачем же мы строим козни друг другу, оскверняя завет отцам нашим данным?» Действительно, все определяет контекст. Где? В Германии. Кто? Потомки пострадавших от рук нацистов-евреев. Они открывают Библию, которую их предки дали всему миру, и указывают на слова великого Бога. «Он наш Отец, Он один у нас, и потому мы братья. Если мы поднимаем руку на своих братьев, то мы братоубийцы. Если мы молчим, когда наши братья страдают, то наше зло не меньше». Еще в этой книге есть одно место, которое довольно актуально в наше время. И в новом переводе Библии, созданном в Институте перевода Библии в Заокском, весь это звучит ясно и довольно экспрессивно. Вот вы молитесь Богу, а Он не смотрит на ваш дар, благосклонно не принимает его из рук ваших. Спросите вы, почему? Да потому что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, которую ты изменил, а ведь она подруга тебе и законная жена твоя. Не единый ли Бог создал нас сопричастными духу Его? И чего желает сей единый? Не потомство ли от Бога? Потому дух свой берегите и жене юности своей не изменяйте. Не терплю разводов, говорит Господь Бог Израилев, и когда покров, под который жена была принята, в насилие над ней превращаете, говорит Господь воинств. Берегите дух ваш, не изменяйте. Не изменяйте женам, это предательство Бога и вашего прошлого, ведь женой своей вы вышли из юности и шли по этой жизни вместе. Так неужели позже она достойна того, чтобы оставить ее и искать какого-то другого счастья вне прежнего брака? Будем с благодарностью к прошлому жить в настоящем, чтобы тем самым созидать счастливое будущее. И, пожалуй, последнее. В этой книге дается совет финансового благополучия, которым не стоит пренебрегать. Это слова из третьей главы пророка Малахии. «Может ли человек красть у Бога? А вы обкрадываете меня. Спросите, что мы крадем? Десятины и приношения. Проклятие лежит на вас, но вы, весь народ, продолжаете обкрадывать меня. Десятину сполна принесите в хранилище храмовое, возвратите ее, чтобы в доме моем была пища. И так испытайте меня, говорит Господь воинств. Разве не открою для вас окон небесных, не изолью благословения в избытке? Не позволю вредителям уничтожать урожаи ваши, и лоза в винограднике вашем не останется без плода, говорит Господь воинств. Десятина, о которой говорится здесь, это десятая часть вашего дохода или прибыли, которую нужно выделить на святые цели. И тогда 9/10 состояния, которое у вас остается, Бог благословит. Это опыт, который каждый из нас может испытать на себе. Да поможет вам Бог.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, многим из нас хотелось бы жить, как в одном фантастическом романе. Жители другой планеты, никак не утруждая себя приготовлением пищи, просто открывали у себя на животе дверцу и помещали туда необходимую еду. И так можно было спокойно прожить до следующего приступа голода. Ну а нам приходится все-таки повозиться. Ведь для нас еда – это не просто набитый желудок и чувство сытости. Это жизнь для каждого.

0: 2 стакана мелкой кукурузной крупы или муки и 1 стакан пшеничной муки залить 2 стаканами кипятка, перемешать. Добавить 3 столовые ложки манки, половину стакана измельченных грецких орехов, половину стакана изюма, ванилин, четверть чайной ложки соли, курагу с апельсином, половину стакана растительного масла без запаха. При желании добавить 1 столовую ложку сахарного песка, тщательно перемешать. Если есть возможность, дать тесту расстояться несколько часов. Противень смазать растительным маслом и слегка посыпать манкой. Выпекать около 50 минут при температуре 180 градусов. Готовый хлеб посыпать сахарной пудрой.
1: Кукуруза очень полезный злак. Она содержит мало клейковины, то есть она легко как бы усваивается и одновременно с этим очень богата различными микро- и макроэлементами. В ней много, по-моему, железа и калия.
2: Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Юрий Байков.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Михаил Волков.
2: Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение», и мы вновь обратимся к жизни Авраама. Тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Гостеприимство вознаграждается». Предлагаю открыть вам вместе Слово Божие, книгу «Бытие», и мы будем читать сегодня 18 главу. «Явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Друзья, здесь есть очень интересные мысли. Во-первых, то, что Авраам сидит у входа в шатер. Он сидит на правах мужа, господина. Домашние заняты делами, и он может спокойно наслаждаться отдыхом. Однако Авраам не проводил время праздно, эгоистично. Он воспитывал в себе всю сознательную жизнь дар гостеприимства, дар щедрости. И вот что меня более всего удивило. То, что Авраам останавливает, догоняет незнакомых ему людей. Конечно, если бы Авраам догадывался, что к нему пришел в гости Бог, его реакция, его гостеприимство понятны будут для нас. Однако же Слово Божие в послании к евреям говорит нам о том, что Авраам не знал, кому он оказывал приют. Смотрите, что об этом говорит апостол Павел в послании к евреям. Глава 13. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Здесь речь идет о гостеприимстве Авраама. Он не знал, что кто пожаловал к нему в гости. Далее. В этой главе говорится о том, что Авраам не просто позвал их, а побежал. Вы представляете, что это такое? Побежать навстречу незнакомым людям, назвать их владыкой, а себя назвать рабом их. Это полная потеря своего мужского и княжеского достоинства. Сегодня мы с вами ходим в другой одежде, не так, как ходят на Востоке. Мы с вами ходим в джинсах, в брюках, и если мы побежим, то ничего с нами страшного не случится. Но одежда Авраама, она отличалась от нашей. Авраам был одет наподобие нашего банного халата. И хотя под этим халатом у него было еще и нижнее белье, тем не менее, когда он бежал или быстро шел к путникам, полы его халата распахивались, и исподнее белье его обнажалось. Это было неприлично, тем более перед кем ты, Авраам, так раболепствуешь? Это люди совершенно незнакомые тебе. Зачем тебе так терять свое достоинство? Конечно, можно предположить, что в то время гости были редким явлением, и Авраам так соскучился по новым впечатлениям, что был рад поклониться хоть кому-то. Но это, конечно, не так. У Авраама было большое хозяйство, большой род, он был князь, даже, можно сказать, он был царь, потому что, когда мы с вами изучали 14 главу книги «Бытие», мы видим, как он общается с царем Содомским на равных. И единственная причина, по которой Авраам так поступает с путниками уставшими, это то, что он внутренне был такой гостеприимный, щедрый, радушный человек. Священное Писание Бог счел запечатлеть это гостеприимство Авраама на страницах Священного Писания. Чтобы понять, что здесь произошло еще более лучше, мы можем также вспомнить историю из Нового Завета, где Иисус, рассказывая притчу о блудном сыне, хотя, на мой взгляд, правильнее эту притчу называть притчу о любящем отце, потому что акцент тогда смещается на любовь Бога Отца, а не на блудодеяние и непослушание сына. Там тоже есть очень интересный момент. Когда блудный сын, расточивший все имение, на которое он имел право только после смерти отца, но получил его досрочно, возвращается назад, потому что как только он промотал все отцовское состояние, у него кончились друзья, подруги, и он стал питаться вместе со свиньями. Наконец, ему жизнь эта настолько надоела, что он сказал в сердце своем сам себе: «Встану, пойду к отцу моему». И вот как ведет себя отец. Он тоже бежит ему навстречу и обнимает своего непутевого сына, и снимает перстень с руки своей, и дает его своему сыну, тем самым говоря ему: «Сын, твой статус восстановлен. Ты у меня будешь не рабом, а по-прежнему горячо любимым сыном». Но здесь это, по крайней мере, можно как-то понять, почему отец тоже, из контекста видно, что это был не простой человек, а знатный. Почему он так, теряя вот это внешнее свое достоинство в глазах окружающих, бежит ему навстречу и обнимает? Потому что сын к нему вернулся. Есть ради кого потерять, чем-то пожертвовать, какими-то внешними правилами приличия или этикета. Ну а здесь-то Авраам нарушает правила этикета Ближнего Востока совершенно ради незнакомых людей. Это удивительно, друзья. И он приглашает этих путников остановиться у него, отобедать. Чтобы нам еще лучше понять, что здесь происходит, нам необходимо сравнить, кому еще Бог приходил в гости и с кем он принимал решение, кушать пищу или не кушать. Друзья, я предлагаю вместе с вами прочитать еще две библейских истории. Первая из них находится в книге «Судей» в 6 главе. Здесь повествуется о том, как в тяжелое для еврейского народа время приходит ангел Господень к человеку по имени Гедеон. И вот с какими словами он к нему обращается. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: „Господь с тобою, муж сильный“. Гедеон сказал ему: „Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это?» Смотрите, как ведет себя Гедеон. Так же, как и Авраам. Ему не все понятно, почему, если Господь с ними, то они находятся в такой беде. Приходят амаликитяне с несметными полчищами и поедают весь урожай, а он вынужден готовить себе хлеб, где-то прячась от них в горах. И он задает этот вопрос ангелу Господню: «Почему? Почему тогда с нами такое происходит? Неужели с Богом должно быть так все плохо?» И ангел Господень принимает этот вопрос. И он говорит ему в стихе 14: «Господь, воззрев на него, сказал: „Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя“. Гедеон сказал ему: „Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином, самое бедное, и я в доме отца моего младший“. И сказал ему Господь: „Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян как одного человека“. Гедеон сказал ему: „Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гидеон пошел и приготовил козленка из опресноков, из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень, и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опресноком, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его». Гидеон тут понимает, что это, с кем он общался, и в страхе говорит, что «я видел ангела Господня лицом к лицу, поэтому, увы, мне, владыка Господи, я умру». Но Господь утешает его, говорит: «Гидеон, я не для того приходил к тебе, не для того принимал твое гостеприимство, чтобы затем тебя умертвить. У меня другое видение в отношении тебя». И теперь, друзья, давайте с вами обратимся еще к одному случаю общения Господа с людьми. Это тоже книга Судей, глава 13, с 11 стиха мы прочитаем. «Маной встал и пошел с женою своей и пришел к тому человеку и сказал ему: „Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною?“ Ангел сказал: „Я“. И сказал Маной: „Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?“ Ангел Господень сказал Маною: „Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей“. И сказал Маной ангелу Господню: „Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка“. Ангел Господень сказал Маною: „Хотя бы ты и удерживал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его“. Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню: „Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое“? Ангел Господень сказал ему: „Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно“». Друзья, давайте внимательнее остановимся на этих трех историях, историях гостеприимства, проявленного Авраамом, Гидеоном и Маноем с супругой. Как вы думаете, а где ситуация лучше? И как бы вы хотели, чтобы Господь к вам пришел в гости? Как к Аврааму, как к Гидеону или как к Маною? Почему Господь согласился подождать, когда Авраам приготовит для него пищу и даже ел ее вместе с ними? От Гидеона он согласился только подождать, когда пища будет приготовлена, но не стал ее кушать, а сказал Гидеону принести ее во всесожжение. А от Маноя ангел Господень отказался даже принять и жертвоприношение. Он ему сказал: «Хотя бы ты меня стал удерживать, я не буду есть ничего твоего». Все дело заключается в том, как, насколько сами люди любили Господа и строили с ним отношения. Авраам был самый гостеприимный. Он больше всех любил и доверял Господу, несмотря на свои ошибки, допущенные ранее. Гидеон, хотя и разговаривает почтительно с ангелом Господним, однако он не доверяет ему. Он просит сделать знамение. В Священном Писании апостол Павел говорит, что знамение – это знак не для верующих, а для неверующих. Пророчество для верующих. То есть верующий Богу на слово не требует от него сотворения какого-то чуда. И еще есть очень интересный текст в Библии, что без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. И вот здесь кроется ответ на этот вопрос: почему Бог остался кушать только у Авраама? Также обращает на себя внимание тот факт, насколько непочтительно общается Маной со своей женою и с ангелом Господним. «Ты ли тот, который говорил с сею женщиной?» Как будто она ему не жена, а посторонний человек. И не случайно и то, что ангел Господень явился не Маною, не главе рода, а его супруге, у которой было гораздо больше веры, разумности и благоговения. Для нас здесь содержится важный урок, как мы будем общаться с Господом. Ведь намерения Божьи не изменились и сегодня, и по-прежнему Господь хочет быть нашим лучшим другом, ужинать вместе с нами. Смотрите, как об этом сказано в книге Откровения. Это 3 глава, стих 20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Вот, говорит Господь, я стою у двери вашей. Откройте мне. Кто откроет, я с тем буду ужинать. На Востоке ужин считался самым приятным временем для семейного общения. Да и не только на Востоке. И мы, русские люди, тоже любим собраться вечером всей семьей после тяжелого рабочего дня за ужином и не спеша пообщаться друг с другом. И во многих семьях, я знаю, существует эта хорошая семейная, я бы сказал, даже библейская традиция вместе принимать пищу в вечернее время. Вот Бог хочет, чтобы мы принимали пищу не только со своими домашними, но и не забывали про Него. Дальше. Интересно, как дальше ведет себя Авраам. Авраам говорит: «Вы останьтесь у меня, сейчас принесут немного воды, омоют ноги ваши, а вы отдохните в тени вот под этим деревом». Авраам заботится о том, чтобы гостям было удобно. «Сейчас придут слуги и омоют вам ноги». Друзья, мы имеем дело с вами в вечере Господней, растянутой во времени. Помните, в 14 главе Авраам принимает от Мелхиседека символы, да, точнее, не символы, а вино и хлеб. А в этой главе, конечно, прошло немало времени, лет 20 прошло, а может быть и больше, и Авраам омывает теперь Господу ноги. Не сам, через слуг. Если бы он это сделал сам, это вообще было бы, наверное, шедевром. И то же самое делает Господь своим ученикам в Новом Завете, когда омывает ноги даже своему предателю Иуде, а затем предлагает им символы своего тела и крови – пресный хлеб и библейское вино, чистый, неперебродивший виноградный сок. Стих 6 сообщает нам о том, что Авраам поспешил в шатер. Смотрите, вся глава пронизана вот этой идеей быстроты. Авраам спешит, когда дело касается благополучия, удобства другого. Сегодня люди стали крайне эгоистичны. Вот даже взять такой простой пример. Можно припарковать свою машину так, чтобы и другому было место рядом поставить свою машину, но человек чувствует себя хозяином жизни, и он ставит свою машину как-то по диагонали, поперек, так, чтобы кроме него больше на это место встать рядом с ним никто не смог. Авраам так не делал. Авраам думал о том, как сделать так, как жить так, чтобы другим людям тоже было комфортно и приятно находиться рядом с ним. И вот он спешит в шатер и говорит Саре: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И дальше Авраам снова, написано, не идет, не плетется еле-еле, а побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Какая красивая картина. Авраам спешит поскорее приготовить вкусный ужин для своих гостей. Это заняло немало времени – замесить муку, испечь хлебы, приготовить теленка. Наверное, на приготовление пищи ушел не один час. И все это время Авраам был в такой благородной суете, чтобы ближнему было очень приятно и хорошо находиться в его доме. Дальше интересна следующая мысль – как Бог реагирует на все эти движения Авраама. «И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «здесь, в шатре». Бог опять вспоминает про Сару. В прошлой главе он напоминает Аврааму, что «Авраам, не забудь, что я имя меняю не только тебе, но и ей, и теперь она Сара, мать многих народов, а не Сара, как раньше». А теперь он интересуется, «Авраам, слушай, мне, конечно, очень приятно, что ты обо мне так заботишься, но вот меня что-то смущает один момент, Авраам, в твоей заботе, что ты Сару попросил заняться приготовлением хлебов. Ты не мог бы попросить ее, чтобы она эту важную работу передала другим людям, служанкам, а ты ее сюда позови, потому что я хочу общаться не только с тобой, но и с ней». И вот Авраам говорит, она здесь в шатре. И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году. И будет у Сары сын жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Друзья, как вы себе представляете эту картину? Вот, смотрите, здесь растет дерево, под которым находятся уставшие путники. Здесь находится Авраам, а вот тут шатер. А где находится Сара? Она находится внутри шатра, у двери, и подслушивает. Или она находится у шатра по другую сторону двери, рядом с Авраамом, и слышит, как к ней обращается Господь. Я уверен, что Бог не хотел, чтобы Сара шпионила за тем, как Авраам общается с незнакомцами. И он приглашает ее выйти из шатра. И она стоит рядом с Авраамом, она стоит у шатра, позади Авраама, но все же рядом с ним. В Новом Завете апостол Петр отмечает эту учтивость Сары. Он говорит, что так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Она не только была красива внешне, но она была красива и внутренне. И апостол Петр призывает современных жен христианок отдавать должное почтение своим мужьям, конечно, если те сами являются богобоязненными христианами и любят своего Господа. Иначе какое право имеет муж на эти слова, если он не хочет и слышать о Господе? Авраам и Сара были в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, уже иметь это утешение? Да и господин мой стар». Знаете, это очень тоже интересный момент. Сара рассмеялась внутренне. Авраам рассмеялся явно в предыдущей главе, в 17-й, а Сара внутренне. Но от Бога этот смех не был скрыт. И, наверное, Сара смеялась потому, что ранее смеялся Авраам. Смех скептика передался и ей. Он очень заразителен. «И сказал Господь Аврааму, отчего рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок я буду у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала, «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал, «Нет, ты рассмеялась». Сара испугалась, но Бог не оставил без внимания ни ее внутренний этот смех, ни ее обман. И мы сейчас узнаем, почему. Да потому что Господь не хотел, чтобы у Сары были какие-то сомнения, чтобы она вместе с Авраамом была уверена в его словах, чтобы она знала, что рожденный сын, который будет в следующем году уже родиться, это будет прямое исполнение Божьего обещания, данного им 25 лет назад, когда они выходили из Харана. Бог, конечно, интересно себя тоже ведет. Он обращается почему-то к Аврааму, который и не знал, что у него Сара смеется, ведь она же внутренне смеется. Друзья, как вы себе это представляете? Почему Бог так делает? Наверное, мы лучше это сможем понять, когда представим наш человеческий уровень отношений. Когда вы хотите кого-то не заметить, вы можете не подать этому человеку руку, а пожать рядом стоящему с ним, своему знакомому, тем самым вы его так без слов оскорбите. И вот то же самое здесь делает Бог. Он так упрекает Сару. Он обращается к Аврааму, хотя тот и не знал, что Сара смеется. И Сара вдруг пугается. Вдруг она понимает, что эти путники необычные люди. И она, тем не менее, от страха начинает лгать. Но Богу нельзя лгать. И Бог, хотя во многих случаях ведет себя деликатно, однако здесь Он говорит: «Нет, ты рассмеялась, Сара, не надо обманывать ни себя, ни тем более меня. Это опасно. В первую очередь для тебя, Сара. Будь честной». Друзья, здесь содержатся для нас важные уроки. Конечно, общение с Господом, если это настоящее общение, оно не может быть неволнующим. Но нам необходимо быть очень искренними в наших отношениях с Господом. Нам не надо Его обманывать, не надо пытаться с Ним шутить, не надо смеяться ни внутренне, ни явно. Надо просто, как ребенок доверяет своим родителям, также довериться Господу. И тогда у нас не будет тех печальных последствий, которые были в жизни Авраама и Сары.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Генерал Редигер, военный министр начала XIX века, в своих воспоминаниях писал: «Это была личность особенно светлая и симпатичная. Чрезвычайно умный, очень начитанный, добрый, деликатный и благовоспитанный великий князь производил на всех имевших с ним дело чарующее впечатление. Сегодня мы познакомимся с поэтом, который скрывался под инициалами К.Р.
1: Дело всей жизни. Константин Романов.
2: Великий князь Константин Константинович Романов родился в 1858 году в Стрельне. Его отец Константин – сын Николая I, мать Александра, до замужества принцесса Саксонская. Преподавателями юного Константина были такие знатоки русской истории, как Сергей Соловьев и Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Теорию музыки вел Ларош, автор известных работ, посвященных Глинке и Чайковскому. Все великие князья обязаны были служить. Константин Константинович был командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Под его началом проходил службу будущий император Николай II. Позже великий князь командовал военно-учебными заведениями. Он глубоко увлекался искусством. Был тонким ценителем изящного, перевел Гамлета на русский язык, а также удачно переводил Гёте. Без преувеличения можно сказать, что с Романовым связано становление русской переводческой школы. Государственная деятельность Константина Константиновича началась в 1887 году, когда он был избран почетным академиком Императорской академии наук. Это был первый и единственный в истории России случай, когда Академию наук возглавлял член царствующего дома. При столь высоком покровительстве в Академии наук осуществился ряд крупных научных и культурных проектов. Кроме того, князь активно занимался и общественной деятельностью. Константин Романов был известен как талантливый поэт, который подписывался псевдонимом К.Р. На его стихи Чайковский создал немало романсов. Свое призвание Романов видел в служении стране, словом. Он писал:
3: «Есть дар иной, божественный, бесценный. Он в жизни для меня всего святей, и ни одно сокровище вселенной не заменит его душе моей. То песнь моя, пускай прольются звуки моих стихов в сердца толпы людской, пусть скорбного они врачуют муки и радуют счастливого душой».
2: Такой взгляд на поэзию составляет один из устойчивых мотивов его стихотворений и прямо отсылает нас к идеям чистого искусства. Для Константина Романова это поэзия, льющаяся с неземной высоты, возвышающая душу, поэзия мира, добра, надежды и любви, которая позволяет забыть юдоль земную и не потакать страстям черни. Константин Романов говорит о вере без размышлений, об умении простить и возлюбить ближнего, не роптать на судьбу и принять жизнь такой, какая она есть, и принять ее с радостью.
3: «Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою. Что для него слова? О чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы? О том, Ужель не ведает всезрящий?
2: Константин Константинович был человеком религиозным. И если исходить из его творчества, видел в религии отражение истории и философского поиска. В христианском духе воспитывались и его дети, которых у него родилось 9. Через многие годы после его смерти стало известно, что он собирался уйти в монашество и даже просил на это разрешение Александра III, но тот отказал. Суета и суетность его всегда раздражали. И свое желание часто уезжать из столицы он объяснял стремлением быть подальше от столичных дрязг, светской мелочности и пустых разговоров. Цикл «Библейские песни» в творчестве Романова показывает, что внушенные Богом песни Давида способны утишить дух унылый и облегчить мучения. В то же время библейские песни – это иллюстрация к Священному Писанию. Оно для Константина Романова не только книга спасения, но и священная история, которая сохранила абсолютно достоверные факты и события.
3: Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустной юдоли земной, пусть в ваше сердце вливаются, и небеса сочетаются с чистою вашей душой.
2: Романов был человеком, безусловно, творчески одаренным, не только как поэт, музыкант, но и как актер. Он сыграл Гамлета в им же переведенной пьесе и Иосифа Аримафейского в своей драме «Царь Иудейский». О пьесе «Царь Иудейский» нужно сказать особо. Это произведение в 4 действиях, написанное белым стихом. Ее автор стал одним из зачинателей религиозного ренессанса в России. Драма примечательна тем, что в ней описаны последние дни Иисуса Христа перед распятием. Но сам Спаситель в пьесе не показан. Его жизнь, учение, страдания, воскресение передаются героями пьесы, среди которых есть и тайный ученик, и явные последователи, и противники, сочувствующие и не понимающие, что происходит. Но нет ни одного равнодушного. Автор ярко отражает всю глубину и любовь Спасителя, его миссию здесь, на земле. Драма не оставит равнодушным ни одного зрителя. Это необычайно эмоциональное и дарующее надежду произведение. Вот его заключительные слова.
3: «Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы! Осанна! Смерть и страх исчез, светлеют наши взоры! Хвалите Бога, море, даль и океан безбрежный! Да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный! Хвалите Господа с небес! И славьте, человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки!»
2: На многие стихи Константина Романова написаны христианские гимны.
3: «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить ты своею пречистою кровью, бескорыстной, глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить».
1: Дело всей жизни. Константин Романов.
2: В стихотворениях Константина Романова легко угадывается исходный мотив – божественная красота мира и объединяющая этот мир любовь, которые противостоят земному существованию человека. В природе он видит проявление вечной красоты нездешнего мира, а в земной любви – вечное чувство, данное Творцом. С этой красотой и этой любовью поэт соизмеряет земное бытие. Они же являются источником его вдохновения.
3: Задремали волны, ясен небо свод, светит месяц полный над лазурью вод. Серебрится море, трепетно горит. Так и радость горе ярко озарит.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Когда люди читают Священное Писание, у них часто возникает вопрос. И вот такой вопрос возникает при чтении книги «Левит», 16 главы. Кто такой козел отпущения? Давайте мы прочитаем 7 стих и далее. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скини собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». И вот здесь мы как раз и видим такой древний обряд, который существовал по повелению Господа в Древнем Израиле. Было святилище, которое образно представляло собой, как Господь действительно спасает или оправдывает, или прощает грехи. Да, там приносились жертвы, но эти жертвы, которые приносили люди, они исповедовали свои грехи. Эти грехи, получается, через жертву, через священника переходили в святое, затем крапилось на завесу, да, и таким образом один раз в год священник должен был вот это святилище очистить как бы от грехов. Не только само святилище, очистить еще и Божий народ, конечно же, в том числе, это в первую очередь, но это совершалось один раз в год. И вот когда святилище очищалось, то нужно было символически показать, что святилище действительно очистилось вот от всех нечистот, которые и грехов, которые совершал Божий народ. И нужно было поэтому сделать вот такой жребий. Бралось, как здесь говорится в книге Левит, два козла. Один козел должен был быть как бы угоден для жребия Господу, то есть он приносился в жертву. А вот другой, он как раз называется здесь жребий для отпущения. И что с ним совершалось? «И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». То есть он как бы умирает за грехи. Так? Это первый, который для Господа. А второй – «а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, да? И чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую». Да? Вот здесь такой есть комментарий небольшой. Так вот. Что получается? Символический козел отпущения – это как раз был образ того, что на него воскладывались все грехи святилища, накопленные за год, также все грехи Божьего народа, который совершал сам народ или священники. И, соответственно, потом козла отводили в пустыне, он там погибал. Образ этот козла отпущения относится именно к сатане, то есть к силам зла. И именно он является провокатором, он искуситель, он соблазнитель, и он очень часто толкает людей в грех, да, и люди иногда действительно спотыкаются и ошибаются по его промыслу. И в этом отношении вот в святилище была так символически представлена картина, что однажды, когда Господь Бог совершит свой суд и очистит Божий народ, то, соответственно, все грехи, все наказание – пойдет именно на сатану, для которого потом уже по книге Откровения уготовано озеро Огненное, да, куда пойдет и сатана, соответственно, и все грешники, которые выбрали его сторону, они все упадут в озеро Огненное. То есть это как бы смерть вторая или последнее окончательное такое решение Бога, когда, наконец, злу будет положен конец. Поэтому козел отпущения – это действительно реальное животное, которое было в ветхозаветний период, но символически оно означало сатану, который в будущем Господь возложит на него все наказание и все грехи всего мира, так скажем, вот за то, что он совершал все это негодное, да, все, как бы вся вина пойдет на него. И в этом отношении он называется козел отпущения, то есть как бы его, потому что отпускали. Отпускали, и он погибал в пустыне со всеми грехами Божьего народа. И таким образом святилище очищалось. Вот такой символ, очень наглядный, который Господь показывал через ну, такие действия, что ли, да, священников и святилища, каким образом Бог спасает, как Он оправдывает и как Он решает проблему греха.

0: Подарок. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим с вами говорить о том, как алкоголь негативно влияет на все аспекты нашей жизни. Мы говорили, уже затрагивали финансовую сторону, некоторые психоэмоциональные стороны затрагивали, но мы начали говорить о том, как алкоголь влияет на практически на все части организма. В человеческом организме нет такого органа, который бы не разрушал себя под воздействием алкоголя. И никотин тоже влияет в такой же степени, только, может быть, в меньшей дозе, не так наглядно. Но все части мозга исключительно важны. У нас есть мозг, он нам необходим и важен. Их функционирование зависит от малейших

деталей и изменений. Вот я машу рукой, я начинаю поднимать руку. Моя рука и нога никогда не поднимется, не сделает никакого жеста, если мозг не даст команду. Прежде чем моя рука вот сейчас начнет передавать вам привет, мозг дает команду. И если какая-то часть мозга, к примеру, правое полушарие блокируется, происходит сбой, то левая часть... Рука, правая нога никогда не поднимутся. Это называется паралич, это называется инсульт. Если поражается левое полушарие, то правая часть страдает. А также исключительно важны и лобные доли, которые есть у нас в мозге. И сегодня мы поговорим именно, как алкоголь влияет на лобные доли и разрушает эти части мозга. Лобные доли – это самые большие доли мозга, и именно они контролируют рациональность, способность выносить суждения, совесть, моральные качества и силу воли. Можно сказать, что лобные доли контролируют все сферы, делающие человека не просто биологическим существом, но и личностью. Находятся они впереди у каждого из нас, вот в передней части головного мозга. Они влияют на такие вещи, как духовность, характер, совесть, воля. Вот эти нравственные качества, которых характеризует достоинство личности. Человек с поврежденными лобными долями может выглядеть так же, как и прежде. Но как только вы заговорите с ним, сразу же убедитесь, что это не тот человек, которого вы знали раньше. Расскажу вам интересную историю. Однажды один человек участвовал в строительстве дороги. У него была семья, дети, он был хорошим семьянином. Но в определенный момент при трагической ситуации лом, которым поправляли рельсы, отлетел и с большой скоростью ударил человека именно в голову. И лом прошиб насквозь череп человека, который вышел с другой стороны. Все были поражены, но в этот момент человек даже не потерял сознание. Он был в себе с ломом, пробитым насквозь. Вызвали скорую, его госпитализировали. Вот, конечно, все извлекли. И в результате этой трагедии было выставлено, что его лобные доли очень сильно пострадали. И после того, как человек этот выписался из больницы, он практически тут же связался с компанией, начал играть в карты, употреблять алкоголь, бросил семью и связался с бродячими людьми. И ушел из семьи. Это такой яркий наглядный пример, как пораженные лобные доли функционируют и влияют на жизнь человека. Лобные доли мозга более всего отличают нас от других животных. От других животных и вообще других существ. Животные с малоразвитыми лобными долями живут инстинктами. Вот у кошки, например, лобные доли представляют только 3-5% мозга. Это причина, по которой мышление и рациональность кошек ограничены. Собаки лучше поддаются дрессировке, потому что их лобные доли составляют 7% мозга. Среди представителей животного мира эта часть мозга наиболее развита у шимпанзе – 17%. У человека же на лобные доли мозга приходится 33-38%. В конце 19 века психиатры начали использовать хирургическую технологию, названную фронтальная лоботомия, то есть удаление части лобных долей или рассекание нервных связей, функциональное удаление. Изначально операция практиковалась как вспомогательное средство в лечении личностей, склонных к чрезмерной агрессии и насилию. Но при наблюдении за результатами лоботомии и повреждениями лобных долей вследствие употребления алкоголя были обнаружены следующие общие эффекты. Утрата моральных принципов, нарушение нормальных состояльных взаимоотношений и утрата любви к семье, потеря способности мыслить абстрактно, притупление логического мышления, снижение математических способностей, агрессивность и склонность к цинизму. Лобные доли развиваются на протяжении всей жизни, но самая большая ее активность происходит до 30 лет. И именно здесь находятся центры, отвечающие за силу воли. Известно, что употребление алкоголя настолько снижает силу воли, что делает человека неспособным отказаться и от выпивки, и от курения. Кстати, на программе «Бросить курить» мы всегда рекомендуем, что если человек принимает решение не курить, то минимум 30 дней он не должен употреблять алкоголь,
чтобы привычки выработались, а впоследствии мы вообще говорим о том, чтобы алкоголь человеку не нужен, потому что именно он отключает силы воли и мешает ему развиваться дальше творчески. Алкоголь – это вещество, которое оказывает еще более пагубное воздействие на лобные доли, чем лоботомия. Современные методы исследования мозга показали, что у хронических алкоголиков атрофировано серое вещество лобных долей, а в нем находятся тела нейронов, в то время как в белом веществе преобладают их отростки. Обследуя 1300 мужчин и женщин, которые употребляли спиртные напитки только от случая к случаю, в среднем 2 стакана вина за 5 дней, а женщины и того меньше, профессор Паркер и его коллеги обнаружили, что деятельность лобных долей нарушена даже спустя 24 часа после последнего употребления. В общем, всем известно, что влияние алкоголя на мозг продолжается до тех пор, пока алкоголь есть в крови. В реальности же он действует намного дольше, даже после того, как выведен из крови. Исследования показали, что снижение способности к логическому мышлению наблюдается даже спустя 24 часа после последнего употребления спиртных напитков и даже больше. Но помимо этого временного эффекта, употребление алкоголя вызывает более серьезные умственные расстройства и на более длительный период. О гибели нейронов и мозговой атрофии известно достаточно давно. Однажды ученые провели интересный эксперимент. Они взяли несколько человек и дали большой мощный микроскоп. И по капиллярам в глазе они смогли увидеть, как у человека протекает кровь. И они сажают одного, смотрят, дали большую подсветку мощную, микроскоп, и видят, как у него по сосудикам течет кровь. Замечательно. Первого сажают, смотрят, второго замечают. Третьего сажают, не поймут. У него вся кровь гроздями, слипшаяся. Они не поймут, вроде бы перед ними живой человек. А почему кровь так тяжело передвигается? Может, думает, микрофон, это микроскоп проблема. Четвертого сажают, все нормально. У пятого то же самое. Начали выяснять. Выяснилось, что третий и пятый накануне выпили. Тогда они провели варварский эксперимент. Они дали трезвому человеку немного алкоголя. Этот человек выпил, и они заметили, как эритроциты, красные кровяные тельца, которые разносят кислород и питательные вещества ко всем органам нашего организма, они начали слипаться и тяжело передвигаться. Начала происходить закупорка микрокапилляров. И они выяснилось, оказывается, что кровь сворачивается не только в пробирке, но и в сосудах. Это одна из причин, почему у людей, которые чаще пьют, у них начинает лицо или определенные части лица меняться в цвете, нос краснеет, становится фиолетовым, на лице могут какие-то быть сеточки, потому что кислород не проникает к этим органам, и под воздействием вот этого кислородного голодания происходит изменение цвета. Но что происходит с мозгом? Выяснилось, человек, который пил 10 лет, его мозг намного меньше мозга человека, который не пьет. Почему это происходит? Потому что, как мы с вами уже выяснили, эритроциты слипаются, и к клетке головного мозга подходит тонкий капиллярчик. И для того, чтобы мозг хорошо работал, должны быть хорошие сосуды, и кровь должна быть жидкая. Поэтому употребляйте больше водички до приема пищи, об этом мы еще тоже будем говорить. Ну и вот, а человек, который употребляет алкоголь, у него произошла склейка эритроцитов, и кровь не может проникнуть к клетке головного мозга. И через несколько минут без кислорода эта клетка умирает навсегда. И что же теперь организму делать, когда мозг превращается в кладбище умерших клеток? Вся жидкость, которая есть в организме, закачивается под высоким давлением под кору головного мозга и вымывает их. Когда молодой человек начинает употреблять алкоголь, давление создается не такое сильное. Голова по утрам еще не болит, но в определенный момент мозга становится меньше, он ссыхается, сжимается, а под корой головного мозга остается большое давление жидкости, чтобы вымыть эти мозги и вместе через мочеполовую систему вывести их в городскую канализацию. Поэтому, друзья, нам нужно принять правильное решение. Правильное решение – сохранять свой мозг. Мы часто заботимся о памяти в наших телефонах, компьютерах и хотим их увеличить. Но как мы относимся к своему организму? Как мы относимся к своему мозгу? Но у меня для вас приятная новость. Недавно было сделано открытие, что мозговая атрофия может быть обратимой вследствие длительного воздержания. И у вас это получится. Помните, выход есть.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Должно исполнить нам труды высочайшего Бога. Бога труды живого, пока еще Эос сияет. Скоро мрачная ночь наступит, когда же приходит ночь, то никто из смертных вершить ничего и не может. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет мир». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю».
3: Информация. Это слово происходит от приставки «ин» и корня «форм». И означает оно «вложенная форма» или «то, что приобретает определенную форму». Информация – это лучшая валюта, потому что ей можно расплатиться, ее можно использовать и ей можно повлиять. Тот, кто владеет информацией, владеет ситуацией. В древности значение информации было таким же. Оно формировало представление людей о жизни, о грехе и о Боге. И, например, если они видели хромого или слепого, то четко понимали: он расплачивается за свои грехи или за грехи своих предшественников. Так говорили. Кто сказал, когда сказал и почему сказал, этого никто не знал, но все верили. У всех было четко сформированное мировоззрение. Все были проинформированы. И вот приходит тот, кто дает иную информацию. Он пытается изменить сформировавшееся представление о грехе и грешнике. Его ответ – это новый взгляд на столь незыблемую теологическую доктрину. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Вы только вдумайтесь на минуту о словах Спасителя. Оказывается, ни слепой, ни его родители – не согрешили. Как вам эта фраза? Нет, я не говорю о моральной чистоте или святости. Здесь не об этом речь. Речь о том, что есть ситуации, которые Бог допускает, чтобы открыть людям глаза, чтобы помочь им увидеть нечто новое в привычном, чтобы люди, наконец, узрели Его руку, творящую милость нам, слепым. И самое главное – нужно перестать мыслить категориями «согрешил», «не согрешил», а вместо этого стремиться, чтобы в нашей жизни были явлены дела Божии, чтобы Бог сделал что-нибудь через нас, и жизнь тех, кто страдает, тех, кто находится рядом, изменилась. «Пойди, умойся». Вновь мы видим, как Иисус делает человека идущим. До его прихода слепой сидел и просил милостыню. Как и в предыдущих главах, мы вновь становимся свидетелями того, как сидящий стал идущим. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Информация. Иисус тоже использовал ее, чтобы сформировать новое представление о грехе и болезни, о грешниках и больных. Он перевернул представление древних о Боге, который иногда допускает что-либо в жизни людей, чтобы открыть себя. Иисус знал, Иисус владел ситуацией. Интересно, что когда слепой вернулся на прежнее место, у него спросили, где же Иисус? А он ответил, не знаю. К сожалению, в ситуациях, когда кто-то из моих родных или близких заболел, или кто-то из друзей попал в беду, на вопрос, где же Иисус, я чаще всего отвечаю, не знаю. У меня не хватает веры сказать, это для того, чтобы явились дела Божии. А жаль. Ведь именно эта информация может по-настоящему что-либо изменить.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам сегодня в наш гараж, где у нас Богдан, Наташа, Велина и Сергей. Сегодня наша тема довольно грустная. Звучит она так. Как пережить смерть близкого человека?
3: Когда я помню утром, я проснулась от того, что папина мокрая рука от слез, он меня так вот по лицу погладил, сказал, он умер.
4: Этот человек, пускай его сейчас уже нет с тобой, но он был частью твоей жизни, и если он в твоем сердце, он никогда оттуда не уйдет, ну, даже если его рядом уже нет. Поэтому я думаю, это какое-то уважение, это все, что ты можешь сделать по отношению к этому человеку, все, что тебе осталось, это ну, всегда помнить о нем, хранить в сердце.
5: Но не нужно из года в год, каждые 5, каждые 10 лет реветь по этому поводу или еще что-то. Потому что время, оно проходит, и, ну, и смысл в этом.
2: Я думаю, каждый из нас встречался в жизни подобной ситуации, может быть, не самый близкий человек, может быть, это наш дальний родственник или наш друг, знакомый, но так или иначе мы с этим встречаемся, со смертью, рано или поздно каждый к этому приходит. Скажите, как вы на это реагируете? Если у вас в жизни были подобные ситуации, можете вы поделиться?
4: Ну, у меня, наверное, совсем недавно был такой год, очень сложный. Умерло сразу 3 родственника за один год, а до этого вообще никогда у меня никто из знакомых, близких и родственников не умирал. И это, если честно, страшно вспоминать, конечно. Каждые 3 раза быть на кладбище, хоронить кого-то, если честно, это...
2: А кто у тебя умер, Наташ? Можешь поделиться с нами?
4: Ну, у меня умерли 2 прабабушки за один месяц, так вышло. Но самое, наверное, то, что мне больше всего принесло боль, это, конечно, смерть дедушки, потому что мы с ним близко общались. Вот, и, ну, очень, конечно, было долго не по себе от этого всего.
2: Я так понял, дедушка умер от старости, то есть это не была какая-то болезнь?
4: Ну, болезнь, он болел раком, поэтому... Он мог еще, конечно.
2: Но в любом случае, если человек умирает от болезни какой-то или даже от старости, это в любом случае горько и печально.
4: Конечно.
2: Терять его.
6: Смерть это вообще противоестественное событие.
2: Ну, противоестественное, конечно, для человека. Все мы созданы для Богом для жизни. Да, но на этой греховной земле смерть так или иначе она происходит. Все мы к этому приходим. Еще, вот я знаю, у Богдана был случай
5: у меня был
2: с другом.
5: Случай, друг, да. Значит, ему тогда было, не помню, может, лет 19-18 было. Вот. И просто заболел. Я еще как-то помню, он пришел на молодежку к нам и что-то посмотрел, зашел. Ну, видимо, себя уже плохо чувствовал, просто я его увидел там в этом. Около дверей, и он ушел, и все, потом я уже узнал, что он заболел, вот, буквально, не знаю, неделя, наверное, прошла, я потом только просыпаюсь, слышу там разговор по телефону, типа, что умер, я еще что-то так даже не понял, как-то умер, что, как, и еще, помню, даже дальше уснул, еще что-то как-то. А потом, когда уже приходит это осознание, это прямо, ну, это...
3: Холод.
5: Да, это такая какая-то боль, это какая-то несправедливость. Почему? Как-то этот человек, вот он, неделю назад ты его видел, неделю назад ты там, буквально там позавчера можно было там ВКонтакте как-то написать, еще что-то узнать. И я потом еще помню, ну, чуть не каждый год там у меня, ну, была не традиция, а просто как-то вот, когда я вспоминал, я что-нибудь, какие-нибудь события, которые происходили, что-то. Да, я ему писал это в сообщении, вот знал, что как бы никто не ответит, никто не прочитает, но просто вот как будто вот, я не знаю, как это называть, но это как будто какой-то диалог с ним, ну, это желание, наверное, поделиться с чем-то с ним, какая-то, может быть, еще, какая-то, ну, может, наивность, я не знаю, но... желание восстановить какую-то связь, что ли, ну, не знаю, ну, это сложно очень и больно. Вот.
3: Да, я тоже помню этот момент. Я помню, как мы с родителями вечером, ночью мы молились, когда он еще был живой, у него было критическое состояние. И когда, я помню, утром я проснулась от того, что папина мокрая рука от слез, он меня так вот по лицу погладил, сказал, он умер. И просто вот, вот этот момент, когда ты осознаешь, что человек, который вот только недавно был с тобой, его просто больше нет. Вот все. Ты ему ничего не можешь сказать, он тебе ничего не может сказать. И в этот момент просто пустота.
2: Скажите, вот вы люди, которые встречались с этим, а как вы предлагаете людям, которые также, да, встречают такие ситуации в своей жизни, теряют смерть близкого, не только друга, может быть, матери, может быть, даже детей своих, что еще более ужасно, да, когда умирает твой ребенок. А как вы рекомендуете с этим справляться? Может быть, что вам помогло? Или стоит его отпускать, забывать об этом? Стоит ли, например, может быть, с холодным разумом включать такую позицию? Человек умер, его больше нет, надо нет жить дальше. И забывать об этом, ну, чтобы это не тянулось там долго.
5: Холодно, я не думаю, что к этому как-то можно отнестись очень холодно, но факт остается фактом, человек умер, а ты живешь, и ты должен жить дальше, просто должен идти дальше и двигаться. Вот. Ну, конечно, да, можно как-то, я не знаю, там, помогать там близким, родственникам, там, как-то поддерживать, как бы не нужно быть каким-то таким прямо отстраненным, и все, умер, я пошел жить. Вот, конечно, это же боль. Вот просто пример. Эту боль нужно дать время, чтобы...
2: Царь Соломон, мудрый, в Библии пишет, есть время плакать с плачущими. То есть, и также в Новом Завете Павел пишет, плачьте с плачущими. То есть, стоит ли приходить с плачущими, то есть, у человека, которого потеря, да, плакать с ними долго, и вот они еще дольше, там, год, два, три, пять лет, и вам стоит ли их поддерживать в этом деле, плакать? Или вот ты, Богдан, как бы уже сказал, что нужно все-таки жить дальше и стараться человека как-то вытаскивать из этого?
4: Конечно. Этот человек, пускай его сейчас уже нет с тобой, но он был частью твоей жизни, и если он в твоем сердце, он никогда оттуда не уйдет, ну, даже если его рядом уже нет. Поэтому я думаю, это какое-то уважение, это все, что ты можешь сделать по отношению к этому человеку, все, что тебе осталось, это, ну, всегда помнить о нем, хранить в сердце, возможно, страдать. Ну, не прям страдать, конечно, стоит идти дальше, не замыкаться в себе, но вот соболезновать ему, вот эту боль чувствовать, я думаю, это даже полезно.
2: Ну вот смотрите, тот же самый Соломон пишет, умирает человек, и нет там в Шеоле, то есть там месте, где он лежит, там, то есть нет уже ни мыслей, ни чувств, и его душа также с ним, и тело, все умирает, то есть он вас не слышит. Библия четко говорит, что человек умирает, и он вас не слышит, он вас не услышит, не поймет, что вы хотели. То есть есть ли смысл в том, чтобы страдать, в том, чтобы, ну, что-то... Ну, понятно, что нам как по-человечески тяжело, грустно. Есть ли смысл что-то им, ну, каждый год вспоминать, говорить ему, там, может быть, говорить в небо? Ну,
3: мы так устроены, просто мы не можем пойти против собственных своих вот этих вот побуждений, поплакать, выплакаться, поговорить с ним, пусть его даже нет, и он нас не услышит. Ну, просто человеку, ну, мы не были созданы для того, чтобы умирать там через 80 лет или в автомобильной катастрофе. Мы были созданы для того, чтобы жить всегда, и поэтому нам это чуждо, и поэтому мы не можем, да, смерть на этой земле кругом и повсюду, но мы все равно не можем ее принять до конца. Мы все равно, и не зря, когда человек умирает, у близких его сначала отрицание идет, то есть они не верят в то, что этот человек умер. Потом они гневаются на Бога, на людей, на обстоятельства, они просто хотят, чаще всего хотят все разнести, и только потом, когда они уже пройдет какое-то время, приходит принятие и смирение, но тоже не всегда. Не всегда.
5: Конечно, потому что отношения с человеком, это же очень серьезно, это, ну, целый процесс, когда вы привыкаете.
3: Часть твоей жизни.
5: Да, часть твоей жизни. Вот просто вот элементарно даже вот не брать отношения, а брать просто элементарные привычки в жизни. Там вот ты, ну, привык, что выключатель света здесь, ты автоматически
3: привык ему это делаешь. Звонить.
5: Да, привыкнули звонить. А потом выключатель перевесили. А ты по привычке все равно, у тебя остается это. Ты все равно как бы, ну и ты помнишь о человеке, ты никогда его не забудешь. Вот. Единственное, что, да, конечно, пострадать, это полезные эмоции выплеснуть, потому что если ты будешь это держать в себе, это ни к чему хорошему не приведет. Вот. Это наоборот, еще только тебе будет этого хуже. Но не нужно из года в год, каждые 5, каждые 10 лет реветь по этому поводу или еще что-то. Потому что время, оно проходит, и, ну, и смысл
4: тебе
5: в этом.
4: Тебе легко так помогает.
3: Те, кто потерял, как?
2: Ну, смотрите, а если рядом есть чаще всего, иногда бывает, что за горем своим мы можем не заметить людей, которые рядом нуждаются в нашей помощи. И мы можем иногда, я опять же не говорю, не перечу, но просто говорю, такие ситуации есть. И вот я считаю, что горе может иногда закрыть глаза твои, вот слезы, да, закрыть глаза твои от людей, которые нуждаются действительно живые, и рядом нуждаются в твоей помощи.
3: Но ты сразу же не можешь это делать.
2: Конечно, ты не можешь это сразу. Я говорю, когда уже о длительных ситуациях, когда человек грустит, и он просто на всех людей, которые рядом живых, он говорит, так, не трогайте меня, оставьте меня. Я в печали, да, я грущу, то есть люди, которые рядом, они нуждаются в твоей помощи. То есть я бы хотел просто вот эту грань тоже озвучить, крайность, да, когда люди, например, слишком ударяются в горе и забывают людей, которые рядом живые. Я всегда говорю, когда человек умирает, это, конечно же, потеря. И одному Богу известно, какая участь этого человека, да. Но для нас это еще один повод задуматься о том, что жизнь коротка и о том, что нужно уделять внимание тем людям, которые с тобой. Успеть сказать им то, что нужно сказать вам. Да? А то бывает часто, умирают близкие люди, а ты думаешь, я не успел ему сказать, что я его люблю, а я не успел ему то сделать. А вот мы в конце жизни вот поругались, как бы если бы я знал, что он уйдет, как бы я вот это поменял, да, вот этот разговор наш, я бы не хотел с ним ругаться, я бы не хотел делать им плохого.
3: Это самое страшное, когда человек ушел, и ты понимаешь, что ты чего-то не доделал. Это просто...
2: Знаете, одна ситуация, я бы хотел, чтобы мы это уже обсудили. Я знаю женщину, которая уже в возрасте, пожилая. У нее умерла дочь в молодом очень возрасте. Ей было, ну, меньше 20. Эта женщина до сих пор винит себя в смерти дочери. Я не говорю, что это безосновательно, что там, я не знаю точно до конца всех нюансов, почему она себя винит, но там были некоторые ситуации, которые также она винит, что она думает, что стоило так поступать по-другому. Вот до сих пор ей уже очень, ну, как бы, она не среднего возраста, уже пожилая, и она винит себя в смерти дочери и убивается этим горем до сих пор. И это очень сильно влияет на ее здоровье, очень сильно влияет на отношения с ее друзьями и близкими. А ее обычно вот лучше не трогать. В день, причем дочь умерла в день ее рождения.
3: В день рождения матери
2: постоянно она вспоминает о смерти своей дочери. Как вы думаете, в такой ситуации, ну, правильно ли это, как бы, она поступает? Давайте не будем судить, но просто предположим, что бы вы посоветовали такому человеку, что бы вы посоветовали делать в такой ситуации? Что бы вы сделали, может быть?
4: Ну, человек, он ушел, его больше нет. И винить себя – это бессмысленно. Ты можешь попросить прощения у Бога, как, ну, и за любой другой грех, если это основанное чувство вины, если у нее есть основания. Но всю жизнь у себя вот корить – это ты просто теряешь годы, ты теряешь это впустую, потому что, я думаю, если это родной человек, тем более, то даже часто так бывает среди врагов, если дело касается жизни и смерти, я думаю, она бы хотела очень сильно, чтобы мама никогда себя так, ну, не винила.
2: То есть, если бы она бы жила, она бы не хотела матери такую судьбу.
3: В Библии написано, да, Бог говорит, что греха их не вспомину более. То есть, ну, даже, как Наташа сказала, если было это обосновано, если просить прощения, и Бог не вспоминает больше об этом. Но сатана, он как раз делает все, чтобы мы себя загоняли в такие рамки, чтобы мы себя винили, чтобы мы были... ну, таким, знаешь, черным пятном вот в нашем окружении, который бы как черную воронку затягивал всех в эти эмоции, в это грустное состояние, вечное себя бичевание, из которого просто невозможно выбраться. И если, ну, как бы всю жизнь оставшуюся этому отдать, что, ну, какой в этом смысл? Ты можешь помочь другим людям. Люди, которые потеряли близких, они очень могут хорошо сострадать другим людям, могут очень хорошо помочь.
2: Они их понимают. Богдан, ты что думаешь в этой ситуации? Как поступать? Если рядом человек, который себя винит в смерти близких и, ну, себя гнетет, он не хочет никого слушать.
5: Ну, такому человеку помощь нужна. Одному очень сложно выкарабкаться из такой дыры. Это близкие, которые, ну, должны быть рядом, должны, не знаю, как-то отвлечь внимание, может быть, что-то, ну, от чего у нее вот эти мысли появляются? Потому что она лежит и думает об этом. Если она не будет лежать, у нее не будет времени на это, она будет, ну, будет заниматься чем-то другим и как бы, ну, часто такое же бывает, что чтобы с чего-то переключиться, нужно, надо переключиться в что-то другое. Вот, поэтому, ну, вот, хотя бы как-то так, наверное.
3: Сочувствие – самая, одна из самых сильных поддержек, мне кажется.
5: Многие даже люди питаются сочувствием.
3: Ну да, но, например, вот сейчас, недавно, да, произошла у нас в России очень страшная трагедия, где многие семьи потеряли своих близких. Самое страшное, что потеряли многих своих детей, что вообще… Ну, это еще более противоестественно, когда умирают дети. Uh-huh. Это просто ужасно. И, ну, мы лично никого не знаем из этих людей. Но каждый раз, например, когда я смотрю видео, когда я вижу лица и вот беспомощный вот этот сердце взгляд, разрывается. Просто сердце разрывается. Просто не можешь сдержать слез. Потому что это представить тяжело, насколько человек просто разбит. И они все говорят: я просто не вижу смысла жить дальше.